0: группе, поскольку снято сокращение. Согласно правилу, в той мере, в которой человек может создать намерение ради отдачи, в той же мере пропадает сокращение и скрытие. И об этом сказано: «Возликуем в избавлении Твоем, и спас Творец в этот день Израиль, и будет спасен, как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется». И также можно объяснить то, что спрашивалось о значении сказанного: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим». Что это за имя Творца, создавшее творение? Его имя — Добрый, творящий добро для Своих творений. Его желание отдавать. И для этого Он создал в творениях желание получать. Иначе они не смогли бы ощутить вкус блага и наслаждения, поскольку мы видим, что без желания и стремления невозможно ничем насладиться.
1: Но вместе с тем, Творец хотел, чтобы не было ощущения стыда при получении блага и наслаждения. Поэтому Он хочет, чтобы мы получали все ради отдачи. А поскольку это против природы, ведь Он создал в нас только желание только получать, а не отдавать. Поэтому, когда мы хотим работать ради отдачи, у нас нет для этого сил. Поэтому, когда мы получаем эту силу, называемую имя Творца, то есть когда и мы можем действовать ради отдачи Творцу, это означает, что Творец дает нам вторую природу. Как сказал мой отец и учитель, то, что Творец дает человеку желание отдавать, называется вторая природа. И об этом сказано, сказал Израиль Творцу: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим». То есть, как сказано выше, мы ликуем о спасении, которое Ты дал нам желание отдавать. Это называется имя Творца, потому что Он, дающий, дал нам это имя. То есть ты и мы тоже можем сейчас исполнять действия ради отдачи. И потому сказано: «И во имя Творца нашего поднимем знамя». То есть Творец дал нам имя Свое и сделал нас знаменами. То есть мы сейчас поднимаем знамя во имя Творца, имя которого — желание отдавать. И в этом наше спасение, что Творец утвердил имя Свое, желание отдавать в нашем имени. Имя Израиль также говорит об имени Творца. То есть Яшар Эль, то есть все действия Израиля направлены прямо к Творцу, а не ради собственной выгоды. Это означает, что народ Израиля поднимает знамя за имя Творца, и в этом спасение народа Израиля.
0: Сказано, можно объяснить написанное: «Раби Сахар говорит, и знамя его надо мной — любовь. Даже человек, который сидит и занимается Торой, и переходит от закона к закону, от стиха к стиху, и его переход — делюго. Для меня — любовь». Следует объяснить значение понятия «переход» следующим образом. Поскольку человек создан с желанием получать и не способен работать ради отдачи, то, сказали мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в Лолишма, потому что из Лолишма приходит к Лишма. Получается, что человек должен работать в Лолишма, поскольку он рожден с такой природой. Так или иначе, Творец переводит его из состояния Лолишма, и Творец вводит его в Лишма. Следовательно, благодаря помощи Творца осуществляется переход. То есть, если человек переходит через то, что есть в его природе, делает все ради личной выгоды и начинает работать ради пользы Творца. И это означает и переход его дилюго. Для меня — любовь, что из-за того, что Творец любит нас, Он дает нам знамена, дгалим, то есть от закона, которым человек занимается лолишма, Творец дает нам силу перейти от ступени лолишма и прийти к ступени лишма.
1: А
0: сказанное от стиха к стиху означает, что человек начинает стих в лолишма и сразу переходит от лолишма к ступени лишма. Об этом сказано, сказал Творец, «Мил он мне, и знамя его дигло надо мной любовь, и переход его дилюго через меня любовь». Это означает, что благодаря любви Творец дал им силы перейти из лолишма и достичь лишма.
1: Любовью называется, что человек начинает работать в лолишма. И народ Израиля желал действовать ради Творца, но не мог, как сказано выше. Поэтому, благодаря тому, что они желали работать ради Творца, но не могли, это желание пробуждало любовь свыше. И Творец дал им силы действовать лишма. Об этом сказано, сказал им Творец, за то, что вы пожелали сделать знамена, клянусь вам, что я исполню ваши желания. То есть народ Израиля стремились к свойству знамен, чтобы они могли перейти из работы в лолишма к лишма, но видели, что не способны сделать это собственными силами, поэтому совершили пробуждение снизу тем, что сами пожелали этого всей душой, говоря, когда мы сможем перейти от работы ради собственной выгоды к работе на благо Творца. И в этом их стремлении они пробудили любовь свыше. И об этом сказано, сказал им Творец, за то, что вы пожелали сделать знамена, клянусь вам, что я исполню ваши желания. Поскольку они стремились к знаменам, то есть к свойству перехода от работы ради себя к работе на отдачу, Творец исполнил их желания. И сказано следует, что главная задача человека — прийти к работе на благо Творца. Хотя они и обязаны начать работу с лолишма, но должны стремиться к тому, чтобы Творец помог и дал им силы работать в лишма, то есть чтобы все действия его были доставлением наслаждения своему Создателю. Человек должен принять на себя бремя высшей малхут, не ожидая ничего взамен. Другими словами, не требовать от нее какой-либо оплаты за это. Говорят, что вот мы получаем награду, и потому нам стоит работать ради нее.
0: А все должно быть выше знания, и это является законом. То есть Малхут, или царство, называется законом. И не нужно нам понимать, как возможно работать без вознаграждения, без какой-либо оплаты, которую бы нам платили. Если так, то откуда у нас будет питание? То есть как можно работать, не получая за это ничего, чтобы нас питало, и чем бы мы могли вдохновляться? И ответ на это тоже находится выше знания. То есть нам нужно просить Творца, чтобы дал нам бодрость духа, и чтобы были у нас силы работать в радости ради отдачи, не получая никакой награды. Как же это возможно, если наш разум не способен принять такую реальность, в которой две противоположности включи в одно? С одной стороны, мы не желаем никакого вознаграждения, а принимаем высшую малхут без того, чтобы она давала нам какое-то питание. И как можно жить без жизненной силы, если мы не требуем никакого питания? С другой стороны, мы хотим, чтобы Творец нас обеспечивал. И как мы желаем, чтобы Он нас обеспечивал, если ничего не хотим взамен за нашу работу? Ответ таков. Это верно, что мы не хотим ничего взамен, а хотим, чтобы Творец дал нам сил работать так, чтобы не получать никакой оплаты. Но как это возможно? Это забота Творца. То есть ты, Творец, соверши над нами чудо, чтобы мы смогли работать без вознаграждения, так как это выше знания. Так или иначе, у нас нет разума, чтобы сказать тебе, каким образом ты можешь нас обеспечивать. Но ты обеспечь нас выше нашего знания. А мы лишь хотим идти выше знания, хотя в действительности в человеческом разуме такого не существует.
1: Получается, что наша работа, которая выше знания, и наше пропитание, мы этого хотим тоже выше знания. А выше знание называется как чудо. Получается, что мы просим, чтобы Творец обеспечил нас в виде чуда, то есть неестественным путем. Ведь естественным путем человек, когда работает, хочет вознаграждения за свои усилия. А тут в работе человек хочет пропитание, чтобы ему дали не из-за его работы, а из-за чуда, что происходит неестественным путем. И сказано, следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Говорил Творец на горе Синай так. Какое отношение Шмита имеет к горе Синай? И в плане работы следует объяснить, что известно, что Малхут называется Шмита, а также Малхут называется Эрец, земля, так как Малхут — седьмая сфера. Мир начинается с Хеседа, милосердия. Как сказано, мир будет построен милосердием, а Малхут — это седьмая сфера от Хеседа. Это указывает на то, что нельзя требовать от Малхут, чтобы она дала пропитание. То есть нельзя обрабатывать землю для того, чтобы она дала пропитание. Другими словами, работа земли называется работа, которые хотят, чтобы она дала плоды. А иначе кто будет обрабатывать землю без того, чтобы она дала плоды? То есть работа называется, когда человек прилагает усилия, а за эти усилия он получит вознаграждение. То есть он не наслаждается усилиями. В таком случае, если у него нет наслаждения от работы, почему же он работает? Намерение его наверняка получить вознаграждение.
0: Поэтому, если человек принимает на себя бремя высшей Малхут и не желает никакой оплаты, это указывает, что он не совершает земляные работы, поскольку он не хочет получать от Малхут какое-либо вознаграждение. И это называется шмита, то есть не обрабатывает землю, чтобы получить что-то взамен. Однако, когда работают ради вознаграждения, и это называется земляные работы, с точки зрения работы называется, что совершают переложенное земледелие, оставляют почву необработанной. То есть вообще не трогают землю. И для человека земля находится в свойстве «земля должна покоиться в субботу Творца». Это означает, что вся земля, то есть высшая Малхут, вся она для Творца. И у желания получать нет никакой причастности к Малхут, которая называется землей и называется Шмита. И этим нужно пояснить вопрос, какое отношение Шмита имеет к горе Синай. Ответ следующий. Все заповеди необходимо выполнять в свойстве Шмиты. То есть намерение, с которым исполняется заповедь, должно быть путем Шмиты. В свойстве земля должна покоиться в субботу Творца. Иными словами, выполнение заповедей Творца совершается с намерением не получать никакого вознаграждения за работу, а вся высшая Малхут, которую человек принимает на себя и ради которой придерживается заповедей Творца, все это должно быть в свойстве Шмита.
1: Как сказано выше, это происходит с намерением ради отдачи, и он не будет хотеть получать ничего взамен. Из сказанного можно объяснить слова: «А если скажете, что же будем есть седьмой год, я пошлю вам благословение мое в шестой год». И следует объяснить этот вопрос в плане работы, поскольку нужно принимать высшую Малхут без всякого вознаграждения, то человек не говорит: «Я принимаю на себя высшую Малхут при условии, что ты дашь мне вкус в работе и вкус в молитве, а также в исполнении заповеди». То если я за это получу вознаграждение, я готов исполнять святую работу. Но все это ради Творца. Как можно работать высшие знания и вкусы? Откуда же мы будем есть? То есть откуда мы будем получать пропитание, чтобы жить в работе, когда у нас не будет никакого вознаграждения? Ведь это противоречит нашему разуму. Нашим разумом мы понимаем, что если Малхут, называемая землей, даст нам некоторый вкус в работе, и этот вкус мы будем чувствовать, что у нас уже есть чем питаться. То есть этот вкус, который мы ощущаем, это называется пропитание. Но в то время, когда нам нельзя работать в седьмой год, то есть нельзя требовать вознаграждения за эту работу, откуда мы возьмем что-то, чтобы есть? Ответ: я пошлю вам благословение мое в шестой год. То есть шестая сфера — это Есод, называемая Есод праведник. А праведник означает отдающий. И в том, что вы будете работать тоже только ради отдачи, есть подобие по форме между Малхут и Есодом. И отсюда будет привлекаться благословение, тогда как наоборот, если вы будете получать Малхут ради получения, вы приводите к отделению от корня вашей души, то есть от Малхут, который называется собрание Израиля, являющейся общностью всех душ. Так что она будет в разделении. Поэтому Есод не может давать Малхут из-за различия по форме, которая есть между ними.
0: Поэтому именно с помощью Шмиты, только таким способом, когда Творец говорит им: «Я пошлю вам благословение мое в шестой год», когда вы будете соблюдать Шмиту, не используя никакого желания получать ради себя, а лишь ради отдачи. Тогда, возможно, подобие свойств между Есодом, отдающим, и Малхут, которая исправлена нижними, соблюдающими закон Шмиты и не получающими ради собственной выгоды. В таком случае происходит уподобление по форме. И тогда возможно распространение благословения на Малхут. Получается, что когда человек желает работать на отдачу, без всякого вознаграждения, то тело спрашивает, откуда же мы возьмем жизненные силы для работы, если согласимся работать без оплаты. Ответ должен быть таков. Мы идем выше разума, и внутри разума не желаем ничего рационально объяснять. Вся наша работа выше знания. И также питание для сил, необходимых во время работы, она тоже выше разума, в свойстве чуда, поскольку все, что противоречит нашей природе, называется чудесами. Получается, что вся основа нашей работы, когда желают трудиться ради отдачи, базируется на отсутствии какой-либо награды. То есть человек не знает, откуда он получит силы для работы, дабы было ему на что содержать себя, кормить и получать энергию во время занятий Торы и молитвы, раз он не желает ничего ради собственной выгоды. Следовательно, он просит Творца, чтобы обеспечил его жизненной силой в Торе и заповедях выше знания. Выше знания называется против природы. И все, что достигается против природы, называется совершением чуда, не имея под собой никакого фундамента, на который человек мог бы основаться.
1: Получается, что те, кто хочет работать ради отдачи, должны знать, что когда тело приходит и спрашивает, что мы будем есть, как сказано, а если скажете, что же мы будем есть, не нужно давать телу ответ внутри знания, а нужно отвечать: Творец даст нам благословение. Как сказано, я пошлю вам благословение мое. А каждое благословение является чудом, когда все идет своим чередом, самым лучшим образом. Не нужны благословения. Однако тело приходит и спрашивает: но ведь мудрецы сказали, нельзя рассчитывать на чудо. А также мудрецы сказали: не каждый день происходит чудо. Получается, что все ответы, которые нужно давать телу, все это высшее знание. То есть нужно говорить телу: внутри знания ты права, а я иду выше знания.
0: Тут целое объяснение относительно понятия шмита. Когда человек получает вознаграждение, то как раз все ради отдачи и выше знания. Рабаш объясняет, что это тоже чудо, и получить питание — это тоже обеспечение, это тоже чудо.
1: Да, тут этот момент, когда тело начинает спрашивать, зачем я работаю, внутри знания, ты право сказать ему: а я иду выше знания.
0: Ну, во-первых, Рабаш, который наконец отвечает, что это за такое понятие шмита у горы Синай.
1: Перейдем к уроку 30 июня 2002 года. Мы прочли статью «Что такое знамена в работе?», третий том Шлавы Сулам, глава Бамидбар. То есть отсюда мы видим, что наша работа не завершается, а в течение всего пути, пока человек не приходит к окончательному исправлению, весь его путь выше знания в пустыне или в Египте перед этим. И это путь, когда всегда нужно идти в том, как от Лолишма приходит Клишма, из Лолишма Клишма. И перескок этот, переходы эти производит Творец в соответствии с усилиями человека. Мы потом будем учить, как работа человека разделяется на 13 свойств и 12 свойств. 13 свойств — это различие в бладе, которое опускается сверху вниз, называется мазалот, созвездие, и в благо приходит постепенно, по каплям, от Роша Рехампина, свет хухма, приходит в 13 исправлениях дикны. И когда приходит вниз, творение должно быть исправленным, чтобы принять это благо в своих исправлениях. Это называется, что оно разделяет порядок своего получения на части, особые порядки, которые называются колено, 12 колен, 12 частей работы, в общем, над полным кли. И у каждого есть своя работа, перескок, разделение, свое знамя, дегель, до такой степени, что работа и действия не похожи у одного стана по отношению к другому стану. Это уже в частности, в деталях. Тот, кто будет близок к этому, будем учить. Вот и все. Есть вопросы?
0: Почему они называют работу лолишма лишма? Ведь называется в соответствии с целью. Разве работа в лолишма, в работе лолишма нет лишма? Он же не виноват, что работает в лолишма.
1: Человек, который находится в лолишма, хочет он того или нет, работает в лолишма. То есть и работа его, и цель его, и усилия его. Лолишма. А когда он получает лишма, сменяется и его работа, и цель. То есть цель становится вознаграждением. И все тогда изменяется.
0: Как можно перейти от одного к другому?
1: Я произвел разные усилия, чтобы отдавать, воздействовать на себя, а также передавать тебе, потому что я вижу в этом пользу высшую даже. Ну так что, но из-за того, что я чувствую, я все связано со мной. Когда, как результат на эти усилия приходит исправление свыше, у меня уже все сменяется. Отдача для самонаполнения исчезает совершенно. Отдача для отдачи и получение для отдачи остаются. То есть я уже делаю это, а сами усилия дают мне удовлетворение. И я желаю их, а не то, что у меня есть еще цель, кроме как прилагать усилия. Не знаю, как это объяснить, но...
0: Что ожидается человек, который работает лолишма? О чем он думает? Как ищет? Как это меняется? Как это... И в чем он прилагает усилия?
2: А Адам би лолишма?
1: Человек в лолишма? У него есть много возможностей. И в лолишма у тебя есть много уровней. Мы учили, что такое выступать против, что такое ненавидеть. Ну, то есть уровни только для себя, только чтобы не было другого и так далее.
0: Зачем?
1: Я не хочу просто отвечать на такие просто так вопросы. Зачем? Ты на все скажешь, зачем.
0: Да. Количество усилий по отношению к системе или это по отношению к человеку? То есть есть ли количество усилий, к которому человек должен прийти, и тогда меняется его состояние, или лишма, или лолишма? Или это по отношению к человеку, как он чувствует усилия, которые приложил?
1: Я не понимаю, что такое согласно тому, как человек чувствует. Я чувствую, что я отдал все и не получил ничего. Ну так что? Это называется, что я уже нахожусь в состоянии, что я должен получать? Измерение делает он, Творец, потому что я не знаю точно, какая мера должна быть у меня, какая мера усилий, чтобы я соответствовал следующему уровню. Как я могу измерить себя по отношению к следующему уровню, если я не знаю, что это?
0: С другой стороны, мы говорим, что в каждом состоянии... Ну, вы приводили пример, что выжимают человека как лимон, пока он уже не способен больше, на больше, тогда меняют ему состояние, потому что больше из него не выжить. Но ведь это же чувствует человек.
1: Нет, совсем не так. Никогда мы не знаем, куда завершается работа, на каком этапе, на какой ступени. Никогда не знаем. Всегда эти вещи приходят к нам в спешке, внезапно. Сюрприз. Я приложил усилия и нашел. Нет связи между одним и другим. Я не могу сказать, когда есть, заканчивается усилие, есть находка. Нет. Потому что я не могу измерить мое состояние, тем более состояние следующей ступени. Ведь что называется усилие? Усилие — это приложить достаточное усилие, чтобы тебе дали большее кли. И в нем ты получишь наполнение. Как я могу знать такую вещь? Поэтому это называется высшее знание, выше моего знания. И нет никакой возможности работать как-то критически по отношению к этому. Кроме этого, что называется, что я работаю как-то критически? Ведь на самом деле... Я должен был бы работать без всякого вознаграждения, без всякой критики, без ничего. А я хочу подняться на более высокий уровень. Для этого я должен сейчас приложить усилия. Ничего не прося за это, просто так всем отдавать, и все. Почему? Я хочу подняться на духовный уровень, более высокий. Ну так поднимись, сделай. Только что... Это невозможно. Я сейчас исправлен окружающим светом. В какой-то определенной мере он удерживает меня так, да? Тем, что дает мне определенное свечение на уровне духовной определенной жизненности, и все. Теперь я хочу пробудить его, чтобы он... чтобы вызвать из него, от него большую силу. Так прежде всего, с какой стати я буду хотеть этого? Потому что на более высоком уровне я больше отказываюсь, больше нуждаюсь для себя, да? Еще больше даю. Как я могу сделать это? То есть я снова должен взять какие-то мои эгоистические желания и произвести на них исправление? И с какой силой я это буду сделать? Окружающий свет пока что не дает, мне не светит. Я должен приложить усилия сначала. Так, конечно, мои усилия в лолишма. Из лолишма, то есть, конечно, я пробуждаю сверхъестественные действия на себя, не напрямую. Напрямую не могу. Если бы я мог открыть немножко больше кран, чтобы окружающий свет пришел больше, если бы у меня была возможность это сделать, если у меня в руках уже были бы отдающие килим, но нет, я не способен это сделать. Это как мне все-таки повернуть, сделать так, чтобы кран повернулся, открылся, чтобы меня исправили больше. Есть только сторонние действия, которые я делаю неосознанно, я не понимаю вообще, что это такое, что я делаю. Никогда я не могу отрезать от себя просто часть желаний. Как мне это сделать? Если я нахожусь внутри этой природы. Поэтому работа состоит в передвижении по пустыне. Это называется знамена. И недельная глава тоже Бамидбар в пустыне. И мы работаем в Лолишма, за это получаем Лишма.
0: Но если человек уже в духовной работе, и сейчас всякий раз раскрывает, что он просит что-то, получает что-то другое, получает опыт, просит что-то другое, опять получает что-то другое. То есть через какое-то время он меняется. Если он так не делал, даже получая другое.
1: Даже если я нахожусь в духовной работе на какой-то ступени Х, Х плюс один — это для меня бесконечность. Я не способен делать, думать, чувствовать ничего-то, что относится к той ступени. У меня нет экрана. Мое желание на ступени плюс один, Х плюс один — это клипа. Как я могу сейчас взять эти желания и желать в них противоположные вещи? Мне это кажется сверхъестественным. Допустим, сейчас ты живешь, у тебя есть комната в доме, так? И немного одежды, так. Так отказаться для тебя сейчас называется, что ты отдашь все, отдашь комнату, одежду свою, тебе достаточно какую-то рубашку и штаны одни, да, все. Есть люди, которые так живут. Комната тебе тоже не нужна, отдай. Теперь ты, скажем, сделал это исправление. Теперь тебе дают вместо одной комнаты хорошую квартиру, полную разными хорошими вещами, и все, и машина при квартире, все. И говорят, тебе необходимая вещь, только рубашка и штаны, место там есть во дворе, тебе достаточно, и так далее. То есть всякий раз ты находишься в состоянии, когда у тебя нет сил производить исправление. И у тебя нет способности просить, чтобы эти исправления произошли с тобой.
0: Да, но что-то получается. Окей, я уступил квартиру, но получил дворец. Если так, то...
1: Секунду, нет, дорогой. Как ты отказался от квартиры, хорошо, после этого ты получил дворец. Но дворец ты получаешь вместе с дворцом, ты получаешь его в левой линии. Вместе с дворцом ты получаешь чувство, что этот дворец нехорошо для тебя. Если бы ты просто наслаждался от дворца и опустился бы в клипот, забыл бы о получении, забыл бы о целетворении, ты наслаждаешься, ты вместе с этим раскрываешь в окружающем свете, что такое этот дворец. Это не приходит тебе просто как наслаждение больше. Тогда все бы отказывались от маленьких вещей для того, чтобы получать большие вещи. То есть работа всегда не напрямую к исправлению. У нас нет к этому подхода вообще. А наша работа всегда опосредована. Мне дали возможность привести к этому, причинить это. А сама работа свыше. Поэтому эта вещь очень трудная. Я не чувствую, что я работаю, потому что напрямую я не действую, не работаю над исправлением. Я не чувствую, что Творец относится ко мне правильно, то есть напрямую, как бы всегда через разные такие раскрытия, не очень приятные, нехорошие иногда, да, но только для получения.

0: Трешло туалет.
1: И тогда у него есть польза. Пока усилия не становятся светом. Если усилия действительно ради отдачи, то у него есть свет, наслаждение от самих усилий. И тогда в усилии облачаются уже света хохмы. То есть... Просто немного подумайте о том, насколько мы не связаны с отдачей согласно келиим, согласно подготовке, согласно органам чувств, согласно мыслям. И ты увидишь, насколько нас тянут с помощью клипот к исправлению.
2: Говорите, что имя Творца – давать благо и наслаждение своим творением. Какая разница между этим именем и другими именами, которые мы знаем? Какой вид имени? Это другое постижение совсем.
1: Добрый творящий добро – это не имя Творца. Добрый творящий добро – это первое высшее понятие, заголовок, что это добрый, творящий добро, потом разделяется на разные частные воздействия. И в этих воздействиях потом есть уже вкус, имена. Добрый, творящий добро, это просто так, это добро. Нельзя в этом сказать ни о чем. Постигают его, постигают все остальные свойства на всех ступенях подъема. Творец хочет, чтобы мы познали его как доброго, творящего добро. Чтобы прийти к осознанию доброго, творящего добро, ты должен забраться на все ступени. На каждой ступени ты постигаешь какое-то его отношение к тебе. И это часть доброго, творящего добро в каком-то определенном виде. Вот и все.
2: Мы говорим о том, что нужно прийти к намерению ради отдачи. И все время задаются вопросом, если я прихожу во внешний мир, где на работу, как удерживать и продолжать с мотивацией что-то делать в этом мире, в котором мы должны продолжать существовать.
1: Спрашиваешь, как каждый день я сейчас должен ходить среди людей на улице и поддерживать свою внутреннюю часть с намерением ради отдачи. Я вижу, люди ходят по улице. Один думает, как написать какую-то книгу. Другой, ученый, допустим, думает все время, как он сейчас будет сделать какой-то эксперимент, чтобы открыть какое-то особое явление. Третье — это какой-то парень любит девушку, и видно по нему просто, что он предан этому ощущению, ничего не видит. Четвертый — там такой злой внутренний, не касайся его, что внутри с ним происходит. Каждый живет своей внутренней жизнью внутри. Да. Я говорю о людях, которые действительно живут так, понимаешь, как серьезно, не просто так, как, да, как зомби, допустим, да. Как тень идет по улице. Тело его движет, и все. Ты видишь, что люди живут внутри своей внутренней жизни, и снаружи тоже они функционируют. Конечно, видно, что у человека есть что-то, что горит внутри что-то. Но есть такая вещь, так что ты говоришь, что в нашей работе это что-то особое. Тоже может быть, только идея другая, чем у этих. Но, конечно, это тяжелее, потому что эта идея относится к высшему миру, а тело и функционирование в нижнем мире. Но и у них тоже есть противоречия. У них тоже есть голова в другом месте, как говорится. Но... Кроме этого, я бы сказал тебе, что тебе легче, чем ему.

0: чем какому-нибудь там парню влюбленному. Так он думает все время, как вечером он встретит свою любовь, да? И весь день для него тогда мертвый. Так? Или просто кто-то болен, устал, когда закончится день, я пойду домой, я там буду отдыхать наконец, футбол свой посмотрят. Ты иначе, ты можешь на всем твоем пути, во всем процессе, который происходит с тобой в течение дня, ты можешь видеть в нем облачение шхины, как ты относишься к Творцу, и как ты работаешь с ним через все облачения этого мира, и ничто здесь не создано просто так, а ты так раскрываешь специально все облачения Творца относительно тебя, для того, чтобы относиться к нему правильным образом. Это непросто. Мы забываем об этом, но если не забываем, то это становится неплохим средством. Насколько можно, насколько ты способен, насколько действительно... Самое легкое делать это и самое эффективное делать, самое лучшее не с людьми, с предметами. Я бы всегда говорил, самое лучшее работать, как он работал, или стропольщик, или сапожник, или даже чиновник, но он имел дело с бумагами. Так, понимаешь, чем-то неживым, растительное, животное, ладно. Ты работаешь с говорящим, это действительно это путает тебя, потому что они действуют, передают тебе свою внутреннюю часть, и это мешает. Я работаю 2 часа в день, принимаю людей. Это как 10 часов работать с машинами. На кухне, в каком-нибудь месте. Это наслаждение. Ты можешь помещать твои намерения в мысли твои, отношения, тебя ничего не волнует. Когда тебе приходят, путают тебя, не воздействуют на тебя, но не действуют, это уровень меньше говорящего, это хорошо, если не действует. Прекрасно. Поэтому я не понимаю, в чем трудность в этом. Наоборот, если работа такая монотонная, обычная, ты не должен вкладывать особо разум и сердце, а просто сапожник, и все, самое лучшее. Почти нет таких работ в наше время. Каждая работа требует душевного усилия, но очень желательно как-то быть в таких работах, когда тебе не мешают. Внутренняя часть остается внутренней частью твоей, в ней ты живешь своей жизнью. Все? Что?
1: То есть физическая работа легче, это поэтому хорошо?
0: Не легче.
1: Удобнее?
0: Не то, что удобнее. Люди передают тебе свою внутреннюю часть, свои беды, тогда в той степени, в которой ты находишься с ними, ты почти не можешь заниматься своим.
1: Как раз тебе возможность проверить, насколько ты все-таки можешь этим заниматься, несмотря ни на что.
0: Если ты находишься, если ты включаешься в его хисарон, работаешь с его хисароном, ты можешь определять, как я отношусь к нему из-за того, что так-то и так-то, но ты не сам, не один. Ладно.
1: Поделимся впечатлениями урока и что мы можем реализовать в десятке.
0: Впечатление, что Рав объясняет, как мы начинаем переходить от лолишма к лишма, и что эти переходы делает Творец в продолжении того, что написано в статье, что изменение нашего намерения, изменение формы работы от лолишма к лишма, эти перескоки делает Творец в соответствии с усилиями человека. А потом он объяснил, что и в лолишма есть много уровней, как человек развивается. И вместе с этим он никогда не может знать точно, когда завершается работа, это приходит в спешке, потому что следующее состояние, следующая ступень, никогда нельзя измерить мое состояние, состояние следующей ступени, поэтому это называется высшее знание.
2: Я тоже записал, что человек не может померить свое намерение, свои усилия. Непонятно, человек сам это измеряет или это какие-то удельные усилия по отношению к системе. Рассказал, что Творец измеряет усилия, а не человек. Человек никогда не знает, когда он поднимется на следующую ступень и сколько еще усилий ему нужно прилагать. Когда заканчиваются усилия? И следующая ступень человека, по сути, бесконечность, всегда инсов.
3: Рав
0: говорил о советах, какую работу выбрать, искать работу на уровнях неживом, растительном, животном, чтобы не быть в контакте с людьми, которые будут передавать тебе внутреннее, свое внутреннее, чтобы оставалось тебе как внутреннее.
1: Да, такие хорошие советы. Еще мне понравилось описание, то, что нашей целью усилия является вознаграждение. И человеку достаточно, что дают ему немного, допустим, 5 минут — это мало, но ты чувствуешь пользу от работы, а все остальное — тебе не дается почувствовать не то, что Творец как-то относится к тебе, или ты сам что-то делаешь. Это настоящее усилие, которое ты должен приложить выше знания. Но иногда бывают ощущения, мы с этим знакомы, величие Творца.
0: Да, по поводу знамен. Рабаш говорил о том, что Творец дает нам силу перескочить через уровень Лолишма, прийти к уровню Лишма. То есть мы как бы не можем оставить свою природу совершенно пока, что перескакиваем пока. И так постепенно усилия накапливаются. И была еще добавка Рава к этому поводу знамен. Он говорил о том, что работа в пустыне, как бы, что связано с недельной главой в Бамидбар, он говорил о том, что работа неосознанная, то есть мы делаем действия, мы как бы не видим результатов их, и поэтому работа в пустыне. Это, как он сказал, что это называется знамена. И мы работаем в Лолишма, за это получаем Лишма.
1: Рав говорил о том, что человек, находящийся в Лолишма, хочет того или нет, работает в Лолишма. То есть и его работа, и его цель, и его усилия — не Лолишма. Когда он получит Лишма, тогда меняется его и работа, и цели. Цель превращается в вознаграждение, тогда все меняется. Я прилагал разные усилия, чтобы сделать что-то себе и тебе, потому что вижу высшую пользу. Даже если так, но если чувствую все время я и связано все со мной, то в результате исправления свыше все меняется. И отдача ради себя полностью исчезает, а отдача ради отдачи и получение ради отдачи остаются. То есть я уже занимаюсь самим усилием, и оно приносит мне удовлетворение.
0: Да, мы должны прийти под реализацию десятки статьи. Мы должны думать, как прийти к Лолишма, и понять, что это чудо, с одной стороны, с другой стороны, все зависит от усилий человека. Нужно видеть, что можно сделать, чтобы увеличить наши усилия. Много говорить о величии цели и важности, чтобы каждый чтобы у каждого была сила работать, начать работу даже в Лолишма и ожидать чуда, ожидать усилий, чтобы Творец помог нам перескочить, перейти в Лолишма.
3: Рава Марсаля Деа Клипот Сухавимота.
2: Он сказал, с помощью клипот ведут нас к исправлению.
0: Идем к следующей части урока, перейдем с вами вместе песню.
4: Ай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай

0: קטע מספר 12.
1: 12 отрывок.
0: Это
1: те, кто согласился быть в одной группе и заниматься любовью к товарищами по той причине, что каждый из них чувствует, что есть у них одно желание и может принять все их мнения и приблизиться к работе на Творца. Как сказали мудрецы, как не похожи люди друг на друга, так как мнения не похожи друг на друга. И поэтому эти люди, которые согласились с собой объединиться в одну группу и поняли, что нет у них большого различия во мнениях, и они понимают необходимость работы по любви к ближнему. Поэтому каждый может... Каждый может способен идти на уступки ради ближнего, и потому они смогут объединиться.
2: Да, друзья, мы сегодня хотим в час 20 минут, которые есть у нас, заниматься теми, кто не похожи друг на друга, и мнения их не схожи, чтобы прийти к совместному согласию, не давать нашим мнениям, эгоизму, той сцене, которую каждый строит для себя, отдалить нас друг от друга. А тема сегодня — это принятие решений в десятках. Как мы приходим к единому согласию, к одному сердцу, чтобы из нас вышло одно целое? И почему именно сейчас мы в конце этого месяца будем вместе на конгрессе десяток? Первый конгресс такого рода, и от товарищей требуется принятие решений от мужских десяток и от женских, как виртуально, так и физически, 1000 решений. И если до сих пор мы на конгрессах и на уроках нам определяли, что мы будем учить, что будем есть, что пить, когда собираемся, сейчас от нас требуется принять решение для себя. И сейчас мы мини-группа, которая должна принять все решения. И по природе вещей, поскольку все парцуфы и мнения не равны, лица не равны, у нас есть разногласия, и мы хотели бы послушать Рава, поговорить между собой, подняться на ступень выше в принятии правильных решений в десятке. Но нужно подчеркнуть, что не говорится здесь о принятии решений на предприятии, в командах. Это профессионально. Каждый ясным образом принимает решение, а мы, группа, хотим работать, как учили нас наши учителя.
1: Давайте возьмем несколько примеров решений, когда мы все больше собираемся так в десятки, сокращаем ряды, смыкаем ряды. Мы хотим правильным образом принять решение, чтобы это привело нас к духовному, а не просто какие-то решения, какие-то... Поэтому мы хотим решить, где мы встречаемся. Мы куда-то едем, или мы встречаемся у дома у кого-то, у товарищей, или ставим палатку вообще. Что мы делаем? У нас есть много следствий из того, что мы примем. Кто-то может, кто-то не может, кто-то согласен, кому-то удобно, у кого-то время заниматься детьми и так далее. Как принимают такое решение? И на сколько времени физически мы встречаемся? Конгресс — это 3 дня, это понятно, но физически. Мы сказали минимум 12 часов. Может быть, мы как десятка хотим 24 часа. Может быть, 36 часов. Может быть, все 3 дня. И здесь есть такие, кому удобно, кому менее удобно. Что происходит с тем, что кому неудобно, а всем удобно? Может, 2 неудобно. Может быть, 3. Может... Но все-таки остальные все хотят. Десятки, которые находятся в мире, у них есть еще разные проблемы. Например, сомнения, встречаемся физически или виртуально. Может быть, часть из десятки хотят встретиться физически, а другие не могут физически, а только виртуально. Может быть, мы совсем уступим, будем встречаться виртуально. Есть тысяча и один ответ, который может здесь быть. Десятка должна решить. Мы не решаем за десятку, но мы сказали, что мы хотим встретиться физически, но мы не указываем каждой десятке. Каждая десятка принимает решение сама. То же самое и по контенту. Какой контент будет у нас на встрече в десятке? Хотим ли как раз Бааль Сулама или Рабаша? Может быть, Зоар, может быть, Тас, может быть, больше видеть Рава. Сколько времени уделить нашей встрече, каждой встрече? Может быть, это не в то время, когда мы будет трансляция отсюда, а во время наше. Может быть, читать отрывки, может быть, семинары, может быть, использовать время, чтобы просто бы в течение часа-двух часов молчать. И вообще, какой контент нам необходим? Мы хотим взять из сайта Конгресса, это очень богатый сайт, там много контента вокруг всех уроков. Или как раз нет, мы хотим сами поискать в архиве источники, отрывки. Что мы хотим с этим сделать вообще? Кроме того, еще один пример. Кто может принимать эти решения в десятке? Каким образом? Только люди, которые приходят, скажем, раз-два в неделю, или каждый может принять это решение, и каждое решение, любое решение. Может быть, вы знаете, десятки построены из разных людей, с разным ответственностью. Может быть, каждый ли товарищ может участвовать в принятии решений, да или нет? Много очень решений, это только часть. И мы понимаем, что каждая десятка, которая заходит в этот процесс, нам кажется, что уже все десятки начали этот процесс, все больше и больше сомнений по поводу принятия правильных решений. Как Дуди сказал прежде, в десятке, это решение в десятке, не на предприятии, не какие-то решения по распространению, это решение в десятке.
2: Мы знаем и чувствуем, что каждая десятка, она очень особенно сама по себе. Нет двух одинаковых десяток, как и людей. У каждого десятки свой характер, форма поведения, разный состав товарищей. Есть десятки, которые составлены из товарищей, которые учатся десятки лет, есть еще больше. Есть смешанные десятки, где и те, и другие товарищи, есть более пожилые товарищи, более молодые по возрасту, с опытом, которые прошли очень много, а есть те, кто меньше. Это в отношении товарищей и подруг каждой десятки, в отношении характера и естественных склонностей каждого человека. Есть те, кто просто тихий, ты от них ничего не услышишь, и если только надавишь слишком. Есть те, которые не могут молчать, всегда должны сказать. Есть те, кто доминирует, есть те, кто меньше. Есть товарищи, которые говорят, что то, что решила десятка, это святое, только достаточно мне знать, что вы хотите, и я отменяю себя. Есть те, которым очень важно выразить свое мнение и объяснить всем, почему это правильное мнение. Если товарищи не восприняли, я еще раз объясню. А если еще раз не восприняли, еще раз объясню. Есть товарищи, которых волнует определенные темы, другие просто проходят мимо. Есть те, кто хотят сохранить атмосферу примирения, и это важно для них. Есть очень много различий между нами, между разными товарищами. И мы знаем, что в конечном счете мы должны прийти к состоянию объединения, любви, к раскрытию Творца между нами. И принятие решений — которое мы должны принять сами, ставит нас перед дилеммой. Может быть, мы иногда были бы рады, чтобы эти решения мы не сами должны принимать, потому что это приводит нас к спорам и разделению. Может быть, само действие хорошо, чтобы оно прошло, но иногда это необходимо принять решение, это немного смущает и немного угрожает даже. И мы бы хотели научиться у каббалистов, как вести себя. Так что мы будем делать как, после того, как мы представили тему? Давайте посмотрим отрывок из урока Рава «Принятие решения в десятке», затем приведем отрывки из первоисточников, еще с того, что сказал Рав, и начнем семинары. Так мы начнем с урока 12,5 минут, 8 клип на тему «За следовать за большинством».
1: Мы переходим к следующему, еще теме «Следовать за большинством». Шестой отрывок из статьи «Херут». Следовать за множеством, это значит во всех местах, где есть противоречие между единицей и множеством, мы идем за желанием множества. Есть у множества право.
2: Потому что вроде бы этот закон должен вернуть человечество, повернуть обратно, а не идти вперед. Потому что когда большинство человечества, они не развиты, а развиты, они всегда являют собой меньшинство. И если ты всегда идешь за большинством, которые не развиты, получается, что и мнение, и желание многих, что они всегда меньшинство, таким образом ты ведешь человечество обратно, потому что не могут даже на один шаг отступить, сделать шаг вперед. Но согласно тому, что выяснилось в статье «Мир», со слов «быть осторожными с законами природы», что вследствие того, что нам заповедано управлением жить жизнью общества, поэтому мы обязаны выполнять все законы, которые касаются выполнению обществом. И если мы где-то это не делаем, отомстит нам природа, как она это делает. Понимаем ли мы эти законы или нет? Посмотри там, как следует статье «Мир».
1: Вопросы. То есть, если я нахожусь в десятке, скажем, и десятка решает что-то, я могу начинать как-то анализировать, критиковать их, но я, собственно, должен знать, что я или с критикой, или без критики, как я на это способен, я обязан принять их мнение, их решение, и в этом нет вообще никаких исключений. Нет исключений. Лучше ошибиться с десяткой, чем остаться правым одному. Почему? Я скажу вам. Потому что в десяткой занимается Творец. Даже десятка, которая ошибается, Творец так это повернет, чтобы они увидели свое решение, свою ошибку и быстро это исправили. Но если человек один, и он отделился от десятки, у него уже нет десятки. Его десятка идет уже по тому решению, которое принято, а он по своему решению. И со своим решением он сам по себе, не с десяткой. И поэтому нечего им заниматься. Поэтому отделиться от десятки — это просто когда человек выбрасывает себя из этой системы Адам-Ришон. 5.
2: Что это за состояние, которое вы описали сейчас, что человек как бы противоположен, не принимает решение десятки? Если нет десятки, которая принимает решение единогласно, как вообще такая ситуация может возникнуть?
1: А теперь я тебя не понимаю. Есть какая-то причина. И поэтому есть какой-то спор в десятке. Я нахожусь в состоянии, мое состояние, когда оно противоположно десятке. Они думают так, а я этак. Это очень такое принципиальное состояние до такой степени, что я выхожу из десятки. Если я выхожу из десятки, то Творец уже мной не занимается, он занимается только десяткой, десятью. Все. И тогда я отключаю себя от духовного. И мне нельзя думать, что Творец все-таки исправит меня и будет заниматься мной, потому что я не нахожусь в десятке, я отключился от них. Так как же Творец повернет меня? Как он положит мою руку на добрую судьбу и скажет, возьми и соединись с ними? Нет такого. Поэтому я таким образом отключаю себя абсолютно. Я должен принизить себя и продолжать с десяткой, даже если то, что они приняли, я противлюсь этому. И у меня нет выбора. Внутри народа своего сижу, я нахожусь. Я могу продолжать выяснять эти вещи, но я обязан быстро прийти, насколько это возможно, к решению, что я с десяткой. А иначе я мешаю им, они мешают мне, и мы не находимся в духовном. Я обязан согласиться с сердцем и душой, что с десяткой во всем.
2: Я пытаюсь понять, что это за состояние принятия решения в десятке, потому что если состояние, когда есть только один товарищ, который не согласен с решением, когда все остальные согласны.
1: Да.
2: Так это совершенно понятно, очень ясна эта ситуация, что я должен отменить себя. Но, предположим, есть треть товарищей думает так, а две трети думают по-другому.
1: Это уже нужно выяснить. Я не знаю, о чем идет речь. Нужно выяснить. Вы должны обратиться к другой десятке, может быть, поднять это выше, эскалировать. Есть кто-то, кто занимается вами, куратор там какой-то. И тогда... Это сейчас мы это не выясняем. Нью-Йорк 3.
3: Спасибо.
2: Раф, товарищи должны знать, что я не согласен.
1: Вы должны говорить об этом. Вы должны об этом говорить. Группа должна заботиться о том, чтобы она была гомогенной группой, чтобы она группой была, чтобы 10 было как десятка. 5, 6, неважно сколько. Но группа должна знать, что все ее товарищи находятся в одном мнении. Это то, что писал нам Рабаш в своих статьях. В статьях о десятке, то, что мы уже прошли. Если вы не прошли и не помните, вы должны снова это пройти, потому что ваше продвижение просто подвешено в воздухе. Николай в Сочи, пожалуйста.
4: Скажите, относительно десятки понятно, что я с вами...
2: Относительно десятки понятно, что я в своих усилиях, и каждый товарищ должен согласиться. Но здесь в отрывке написано, что по отношению к группе, если есть проблема, я не соглашаюсь. А с другой стороны, если я не соглашаюсь, то природа меня накажет. Не знаю, знаком ли я с этим законом или нет. Это значит, что я с помощью усилий прийти к согласию в десятке, а в обществе нет?
1: Неверно. Я не говорю сейчас о большой группе, только о десятках. Каждый в своей десятке должен себя принизить относительно законов десятки, то, что мы учим вместе из статей Рабаши и Бальсулама. И точка. Все остальное, то, что происходит в мире, мы придем к состоянию, когда мы будем учить все законы, которые действуют там.
2: Это решается только большинством в десятке. Скажем, в десятке просто больше пяти.
4: Ну, здесь
1: и что дальше?
2: Написано, что нужно склоняться за большинством. Я не понимаю, о чем здесь говорится. Это качественно или количественно?
1: Мы все еще должны это выяснить. Мы должны выяснить. Мы должны прийти к состоянию, когда между нами нет никаких споров или разногласий, а все думаем как один. Как один человек с одним сердцем. Армения.
3: Рав, здесь он говорит общество, народ.
2: Он говорит общество, народ. О чем здесь говорится вообще? Что имеется в виду под народом общества? Как понять, о чем он говорит здесь? Мы говорим десятка все время.
1: Десятка — это понятно, что это десять, да? О ней мы постоянно учим. Это наша сейчас наша цель, чтобы каждый в своей десятке пришел к постижению объединения внутри десятки. Более этого, мы не просим, не требуем и не работаем ни над чем, что выше этого, сверх этого. Потом мы будем говорить, как относиться к другим десяткам, к обществу, которое не соединено в десятке, как относиться к природе, неживой, растительной, животной, и к Творцу, который все это создал. Исходя из нашей десятки, Но это после того, как наша десятка будет правильно организована. Тель-Авив 4.
2: Мы учили в субботу об Йосефе, об его братьях, которые не хотели согласиться объединиться. Это связано с темой?
1: Да, конечно. Тель-Авив 3.
2: Рав, относительно сопротивления. Если десятка приняла какое-то решение, я думаю по-другому. И я иду вместе с десяткой. Я должен также работать над этим сопротивлением, что я и в сердце должен прийти к согласию с ними.
1: В конце концов, мы должны прийти к состоянию, когда десятка, в которой я нахожусь, она будет как один человек. Нет разногласий, все понятно, относительно понятно. По нашей ступени, да, согласно ступени. Но все находятся в согласии, относительно, согласно ступени. Все относительно, но как один человек с одним сердцем.
5: Болгария.
1: Болгария.
6: Може би трудността в...
7: Канира патенто безеше пошут телагиде да тенно.
2: По всей видимости, решение проблемы тем, что можно просто выразить свое мнение, а потом десятка примет свое мнение, учитывая общее мнение. Так это работает?
1: Нет, нет. Мы выясним это в пути.
2: Хорошо, мы сейчас проведем семинар. Мы хотим выяснить, чему нас учит Рав о принятии правильного решения в десятку. Еще раз. То, что мы слышали сейчас о Раве, как правильно принимать решения в десятке.
1: Начнем. Я слышал так. Поэтому я должен принизить себя и продолжать с десяткой, даже если то, что они приняли, я противлюсь этому. У меня нет выхода. Внутри моего народа я нахожусь. Я могу продолжать выяснять все эти вещи, но я должен прийти, насколько это возможно, к решению, что я с десяткой. А иначе я мешаю ему, они мешают мне, и мы не находимся в духовном. Я обязан согласиться сердцем и душой с десяткой, в конце концов. Да, Рав объясняет нам, как мы выше всей критики, всяких расчетов. Самое важное, что нужно быть выше всего, я хочу быть со своей десяткой в общем этом решении. Согласен или не согласен, это не важно, а важно, чтобы мы были вместе выше всего.
2: Да, здесь дело на самом деле в том, как десятка приходит к решению, и с этого момента каждый должен отменить себя перед этим решением. И десятка всегда надо мной, и все, что она постановляет, должно для меня быть законом. И если у меня есть свое мнение или ощущение, я должен найти в себе силы преодолеть собственные мысли для того, чтобы как можно больше придерживаться решений десятки. Есть здесь усилия и внутренняя работа каждого. И вместе мы даем друг другу силы отмениться и слиться с десяткой.
1: Да, я здесь тоже написал несколько вещей. Лучше ошибиться десяткой, чем быть одному правым. Творец занимается только десяткой. Если я не согласен с десяткой, то в конце концов я отменяюсь при десяткой, то в конце я согласен не просто отмениться, а тоже не просто отмениться, а согласиться с ними.
2: Да, Рав также дал духовное объяснение. Скажем, если мы говорим, мы часто слышали, что предпочтительнее ошибиться с десяткой, чем быть правым самому. Но почему это правильно? Потому что Рав сказал, что Творец заботится о десятке. И если человек в это не включен, как бы отделен от десятки, он себя выбрасывает из системы «Адам решен», просто не находится в ней. Так неважно, находится ли он в критике или без нее, он должен принять мнение десятки.
1: Я тоже впечатлился этим отрывком, когда Творец занимается только десяткой. Даже если десятка ошибается, то в конце концов Творец направит десятку для того, чтобы раскрыть ошибку и быстро исправить ее. Но одному нельзя выходить из десятки и говорить, что я прав, а они не правы, и из-за этого выходить. А лучше быть вместе с десяткой, пройти это выяснение вместе, а не разделяться, уходить из десятки, потому что вдруг мне кажется, что это происходит не так.
2: Да, товарищи, по сути дела, сказали все, только каждый раз получать возможность отменить себя, потому что это на самом деле возможность, а не то, чтобы решения вообще на что-то там влияли. Как бы возможность просто отмениться. И также мы должны делать на конгрессе, и также на подготовке указывать на то, что отмена — это свято, а не то, что мы будем есть, или вообще все решения, когда мы потом видим, насколько это все не важно. Но именно в тот момент, когда есть какое-то очень ясное мнение о чем-то, и ты думаешь, что именно так должно быть, нужно напоминать друг другу, что является целью всего этого.
1: Да, отмениться перед десяткой и стремиться быть десяткой, десять все, когда все вместе, это желательное состояние. Постараемся прийти к этому.
2: Да, еще спросили Рава, должны ли товарищи знать, что я не согласен? Так Рав сказал, вы должны об этом поговорить. Группа должна беспокоиться о том, чтобы она была гомогенной, чтобы 10 были как 10, 5, 6, неважно сколько, но группа должна знать, что все ее товарищи находятся в едином мнении. Это то, что Рабаш написал нам в статьях о десятке, которые мы уже прошли. Если вы прошли и не помните, вы должны наверняка пройти, а иначе ваше продвижение просто подвешено в воздухе. Еще одна вещь, что нам нужно прийти к единому мнению, чтобы это было мнением, которое выше мнения каждого и каждого товарища отдельно, а это мнение десятки, которое ведет нас, и мы идем вместе с ним.
1: Да, нужно на семинаре принимать правильные общие решения, все выяснения, все вопросы, которые есть для Конгресса и вообще. Товарищи должны говорить между собой, делиться всем, что каждый думает, и прийти к общему решению. Если мы проводим такой процесс общего выяснения, семинар, пытаемся принять к общему решению, то решение, которое мы приняли вместе, это духовное решение, мы приняли это вместе, включились друг в друга. Каждый прилагает усилия, чтобы выполнить это решение и почувствовать, что он отменяется. Есть много работы вокруг этого, но это исправление, это то, что должно быть, когда каждый отменяет свое желание относительно желания, которое раскроется в десятке.
2: Если я не согласен с десяткой, я должен отменить себя, а потом еще и найти в себе силы отменить себя перед десяткой. Не только физически, но и внутренне принять мнение большинства над собой и примириться с этим.
1: Да, можно сказать, что один товарищ не согласен. Это простой случай, но есть случаи, когда Рава спрашивает, треть думает так, треть думает иначе. Как тогда прийти тогда к решению? Рав посоветовал обратиться к другой десятке, тем, кто занимается десяткой. Нужно больше выяснить как раз этот случай.
2: Друзья, итак, мы видим, что тема принятия решений в десятке не только перед Конгрессом, а вином, а виногам. Вином. Мы рады, что вы пришли уже к согласию. Мы видим, что тема принятия решений, оно актуально не только на Конгрессе десяток, а в ежедневной жизни. Просто на Конгрессе десяток есть множество решений, которые мы должны принять, и время нас подгоняет для того, чтобы мы успели все сделать, доказать место, подготовиться. Поэтому это требует от десятки войти в состояние, когда мы принимали вместо 2-3 решений в неделю 10 решений в день. Это на самом деле непросто, как мы сложим от многих десяток, и мы получили реакции как от мужских, так и от женских десяток, с опытом и без, и так далее. И одна из самых распространенных форм вовне и также в десятках принимать решения согласно большинству. Почему? Потому что это вроде бы легче и эффективнее. Послушаем, что говорит Рав, прочитаем 7-8 отрывок, и потом посмотрим клип. Мы просто здесь хотим передать слова Рава, не более того. 7 отрывок. Давайте посмотрим вместе на экране и послушаем, что говорит наш Рав. Рав говорит так, это 2013 год. Если существует большинство, это уже не называется десяткой. Десятка — это как один человек с одним сердцем. Так какое большинство может быть в ней? Десятка, которая из 10 людей, которые объединены в одном сердце, в одной молитве, как же десятка может принять какое-то решение, если часть ее не согласна в сердце? Ты не можешь сделать из себя героя тем, что ты согласен с тем, что решили товарищи, несмотря что твое желание не удовлетворено этим, нет насилия в духовном. Только из общего согласия можно принять какое-то решение в десятке, а иначе понятие десятки само по себе не существует. Все должны быть в ней как один. Теперь 8 отрывок на ту же тему. В центре десятки должно гореть общее наше желание, которое относится к каждому и ко всем вместе. И в этом желании я чувствую, что нет меня и нет другого, а есть только мы. Вследствие этого единства мы обсуждаем, чувствуем, принимаем решения, только исходя из «мы». Я подавляю все, что называется «я», и я поднимаю и лелею все, что относится к «мы». Ощущения и мысли мои проистекают только из нашего единства, и через него, как через очки или бинокль, я смотрю на все, что в мире. И это Рав сказал в 2013-м тоже. Давайте посмотрим клип номер 3, в котором Рав относится к тому, как получает, принимает решение в десятке. Клип номер 3.
1: Как принимают решение в десятке, когда определяет большинство, нужно согласиться?
2: Большинство — это не десятка. Большинство — это как один человек с одним сердцем. Десятка — как один человек с одним сердцем. Какое большинство может быть? Как?
1: Только если 10 вместе?
2: Я не представляю себе, согласно большинству, не называется миньян, если это не все мы в одном сердце, в одной молитве. Это... И какое решение может быть принято, если часть не согласна в сердце? Всем, да, товарищи сделали, и я согласился. Он думает, что он герой. Нет. Это насилие в духовном.
1: Да. То есть только есть полное согласие настоящее, то это будет решение, которое можно принять в десятке.
2: Конечно, иначе не существует понятия десятка, все мы как один.
1: Так это почти невозможно принять решение.
2: Это ты говоришь, я так не сказал.
1: Почему, например, в дирекции вы сказали 8 из 10, почему не сказали 10 все вместе?
2: Руководство дирекции — это люди, у которых есть разные мнения о проблемах, относящихся к этому миру, как вести себя. Они не принимают решения о чем-то духовном. Есть у нас много людей, которые решают, что ты будешь сегодня есть на трапезе, и каков наш распорядок дня и порядок учебы. Я даже не спрашиваю, решаем, о чем мы учимся, я даже не знаю. Я спускаюсь сюда, читаем, так читаем. И то же самое со всем. Одно к другому не относится. Десятка относится только к объединению в одну
1: церковь. После того, как мы слышали Рава и отрывки, и клип, давайте выясним сейчас в нашей десятке, где находится наша десятка относительно слов Рава. Что стоит улучшить наши десятки для того, чтобы усилить объединение между нами? Есть у нас 8 минут. Еще раз, где находится наша десятка относительно слов Рава? Что стоит нам улучшить в десятке для того, чтобы усилить объединение между нами? 8 минут.
2: Мы находимся в решении большинства. Мы не находимся в состоянии, о котором говорит Рав, что мы должны прийти как один человек в одном сердце. Но мы в общем чувствуем дух десятки, и в этом направлении мы идем. У каждого есть право выразить свое мнение, но не обязательно его мнение будет решающим. Мы должны продолжать объединяться между нами, и мы очень отличаемся. Есть разные уровни обязательств, десятки — это тоже воздействует на решение.
1: Да, в основном мы находимся в ситуации, когда определяет большинство, но иногда есть, как раз я вспомнил что-то сейчас, есть состояние объединения, больше внутренней удачи такой, есть дух. В основном благодаря величию Творца, который мы даем друг другу на встречах десятки, и тогда поднимаемся немного над этим, тогда есть решение более, кажется, внутренним и из объединения. Это такое устремление, другого ничего нету. Нельзя ничего ожидать другого, кроме того, чтобы усиливать величие Творца, возвеличивать, развивать самоотмену и объединение между нами. Творец, собственно, определит, можем ли мы принять решение или нет.
2: Да, как сказали товарищи, мы находимся в решении большинства. Есть, может, даже состояние, когда все согласны. Мы должны стремиться прийти как можно больше к тому, что называется единогласно.
1: Нужно говорить об этом, нужно выяснять это, нужно молиться об этом, для того, чтобы нам удалось прийти к состоянию, когда мы сможем принимать решения, исходя из совершенства в десятке. Это требует работы, требует усилий, времени, выяснений, разговоров, притягивания света. Нужны силы, которые объединят нас, и будем продолжать нашу духовную работу.
2: То, что я успел услышать, что Рав делал различие между решениями, которые связаны с тем, что связано с этим миром, и тогда он привел пример руководства, где принимается решение. И здесь мне тоже кажется, что мы находимся в решении большинства, но в остальных вещах, в которых мы принимаем решение, мы все-таки пытаемся прийти к общему духу. Мы пытались прийти к правилам семинара, говорить, дополнять друг друга. И я думаю, что наш дух — идти к общему согласию. То, что касается внутреннего, мы говорили о Конгрессе относительно разных вещей. Постепенно мы увидели, насколько эти вещи все соединяются и восполняют друг друга. Так в духовном нужно понять, что совместное выяснение очень важно, и решение в конечном счете согласно общему духу десятки.
1: Да, решение в конце концов, как Офир сказал, это по духу десятки, но также

0: Да, поэтому я думаю, что нет шансов на самом деле прийти к совместному решению без Творца. Потому что с помощью Творца мы приходим к чему-то совершенно новому. Не то, что мы обсуждаем, и эти мнения, а просто ощущение объединения, которое над всеми этими мнениями. Это как бы новый продукт, как новое создание, которое каждый чувствует. Как Рав сказал, одним сердцем и единогласно приходим к чему-то. И для этого у нас вся методика, как правильно обменяться через семинар. Семинар, по сути дела, тоже Офир сказал, что мы можем более правильно пользоваться правилами семинара. Они не внешние правила, это духовные правила, когда мы производим внутреннюю духовную работу по обвинению, отмене, взаимовключению, взаимному поручительству. И так мы привлекаем Творца к этой связи нашей.
1: Действительно, сейчас перед Конгрессом организационные решения были с помощью большинства, а все остальное, и там контент, это строится через общее согласие. Каждый добавляет свое мнение и начинает вариться такое ощущение, что есть вещи, которые десятка должна обсудить, и действительно ощущается, что в последней встрече десятки мы построили общее место, и все различные голоса в десятке, и чувствовать, что есть место для всего, о чем говорили товарищи, и мы будем продвигаться здесь, как одно тело, принимающее решение в соответствии с требованием товарищей.
0: Да, тут на самом деле есть какое-то отличие желаемого от действительного. На самом деле нужно ждать чуда, чтобы Творец больше действовал у нас вследствие обвинения, молитвы. А пока что есть решение ежедневное. Есть также сейчас перед Конгрессом, на самом деле, товарищи ввели нас в такое хорошее упражнение с гораздо большим частотой принятия решений, и все-таки их нужно принимать. И пока что мы действуем, насколько можем, и как можно сильнее включить, конечно, должны молитву надо всем, обвинение надо всем, чтобы стремиться к этим состояниям. Так и сам Конгресс, чтобы у нас была возможность быть в решении над всем, в любви, обвинении товарищей, чтобы любовь покрыла все прегрешения. И прегрешения — это именно все мнения, которые вдруг выскакивают, когда ты всегда думаешь, что ты прав. Это одно из известных прегрешений, которые необходимо покрыть любовью. Мы знаем эти состояния, когда ты наслаждаешься. Даже слышать обратные мнения, потому что ты наслаждаешься этим, потому что ты чувствуешь, что ты любишь противоположное тебе мнение, его товарища, тебе не важно его мнение, ты просто готов для него сделать все. И это желаемое состояние.
1: Да, нужно больше работать над тем, что мы притягиваем высшую силу внутрь этих вот решений, и вещи все образуются постепенно.
0: Также напомнить о точке, которую упомянул раньше Офер, что есть организационные решения или производственные, которые нужно принять, или духовные решения, что здесь нужно все время линия такая, иногда она может быть размыта, но

0: все-таки видеть, как на самом деле в духовных решениях мы все время стараемся соблюдать полноту десятки и принимать решения как один человек с одним сердцем, привнося Творца, Первоисточник и каббалистов, чтобы решение было духовно.
1: Да, мы также видели в подготовке нашу конгрессу, нужно сделать правильное сочетание между временем, которое мы хотим спланировать эти рамки конгресса и вещи, о которых мы хотим поговорить. Мы решили, что часть времени мы посвятим таким организационным вопросам, но все-таки мы не будем отодвигать наши пояснение по поводу духа конгресса и темы конгресса, и каждый видит величие конгресса. Нужно постоянно давать величие и важность и цели, и также сейчас конгресса. И если есть...
0: Хорошо, друзья, мы хотим продолжить и получить еще одно наставление от Рава, и послушаем клип номер 4, в котором Рав показывает нам, как мы должны прийти к единому решению. Клип номер 4.
1: Как принимают решение в десятке? Скажем, десятка сейчас говорит, начинающие, мы приезжаем на конгресс или не приезжаем? Или каждый решает то, что он хочет?
0: Нет. Желательно, чтобы это было единогласно.
1: Желательно, то есть обсуждают это?
0: Обсуждаем тему, понимаем, насколько это важно или нет, и нам, и общему кли, всему миру, относительно цели, относительно всего. Записываем это вещи как небольшие итоги, а затем возвращаемся к этому, может быть, еще раз обсуждаем, потому что находимся в совершенно разных состояниях, может быть, под чуждым влиянием, хорошим или плохим, пока не принимаем решение единогласно, и то, что называется, очень серьезно, принимая в расчет все причины, обстоятельства и все результаты, и тогда приходим к решению.
1: А если после решения кто-то говорит, знаете, я понял, но я не согласен, я не думаю, что это правильное решение.
0: Тогда снова обсуждаем, но нужно прийти к решению вместе.
1: Пока все просто не почувствуют, что это их решение.
0: Иначе не принимаем решение. В духовном 10, а не 9, 9, а не 11, нет. Частично в духовном должна быть полная авая, если мы хотим, чтобы это было совершенным. Это не под давлением, а на самом деле повторная проверка каждый раз.
1: Что важнее, результат решения или, собственно, сам процесс?
0: Процесс, процесс. А затем мы забываем о результате, о чем вообще, но пока что мы придвинулись к тому, чтобы быть вместе.
1: Мы сейчас хотим перейти к общему обсуждению, то есть на языке каббалы включение друг друга. Мы хотим послушать десятки обо всем, о чем мы говорили и спрашивали. Есть много всяких вопросов, каких-то какого-то понимания. Давайте посмотрим, что происходит у вас сейчас в десятках. Все ли совершенно? Модель ясна ли? Или есть какие-то принципиальные вопросы, которые стоит поднять? Все ли понимают проблемность? Может быть, давайте поделимся, что у вас было. Мы почувствовали такую небольшую бурю в воздухе. И здесь, в зале, в мировом климе, вы приглашаетесь указывать вопросы и поделиться с нами. Патрик.
0: Да, я запутался совсем. Если у нас каких-то тысяч решений, десятки до конгресса, которые мы должны принять, и любое решение, над ним мы должны сидеть и прийти как один человек с одним сердцем, так, не знаю, в моем ощущении 5-18 закончит выяснение через несколько лет. Так вот чувствуется.
1: Спасибо, Шай. Мы пришли к пониманию после многих попыток принять решение, все это поднималось много раз, и мы решили, что для того, чтобы решить, мы приходим к решениям в нас, встречи с десятки. То есть, прежде всего, мы объединяемся, ощущение, когда мы вместе, и тогда легче принять решение в зумах, очень сложно принять решение. Еще дополнительная вещь. Важно, чтобы каждый высказал свое мнение в самом начале. Даже если мне это не подходит, должен сказать, это мне не подходит. Сначала не хранить это внутри себя, а высказываться. Еще мы обратили внимание на то, что мы сейчас говорили, что есть товарищи, которые никогда не скажут. Они вот такие они. Они хотят сказать, что им это не подходит, что они как бы против духа десятки. И они хранят это в себе. И есть понимание, что люди, которые хотят чего-то и хотят вставить туда вот такое дух и впечатление, они доминантно, они давят, да, вот продавливают свое решение.
0: Спасибо. И у других десяток, если есть решение, пожалуйста, женщина 5:23, вам слово. 5:33. Спасибо.
1: Мы слышали, что Рав сказал, что дирекция проводит решение, что мы кушаем, что мы учим. У нас было выяснение в десятке, можно ли принять то, что мы слышали, и сделать, может быть, разделение, какие решения духовные и что, собственно, относится к техническим решениям. Это не первый раз мы обсуждали, и вопрос, есть ли какое-то определение, у нас есть в Небарухе какое-то определение, какие решения технические или все в десятке, это только духовное.
0: Хороший вопрос. Мы сейчас не будем на них отвечать, а хотим почувствовать друг друга. Эйаль. Хорошо, из-за множества решений, которые должно получить принять десятка до Конгресса, мы решили, что будем встречаться по крайней мере два раза в неделю вечером и посвящать этому каждый раз час. И каждой этой теме нельзя подходить, даже если это техническая тема или что-то духовное, мы должны читать много первоисточников, выяснить это, прийти к объединению, и тогда постепенно принимать решение. Это процесс. Это не что-то, только десятка встретилась и принимает решение, обсуждает. Это не так. Каждый входит в какие-то эмоции, сопротивление, трение. И нужно войти в это из очень высокого состояния и видеть, что этот конгресс требует огромной подготовки. Москва-1, спасибо.
2: Да, у нас тоже как раз вот такая же была ситуация, такое же состояние невозможности принять общего решения. И мы просили помощи и у кураторов, и у московской группы, и пришли к разочарованию и в собственных силах, и не в собственных силах. И только когда, вот прям как Рав говорит, поняли, что невозможно прийти к единству, тогда как-то Творец раз и все это все разрулил. И это мы еще к конгрессу не начали готовиться. Так что еще все приятное впереди. Спасибо вам, дорогие Лекаим.
3: Эрез.
1: Мы пришли к пониманию, что самое лучшее быть это выяснение, это дает нам выяснение, соединение, еще круг. Но вместе с тем у нас есть дилемма. Пока что мы принимаем решение, что происходит. Кто-то что-то предлагает, он что-то хочет изменить десятки. Сейчас мы занимаемся несколько дней, мы обсуждаем. Иногда это в месяц обсуждаем, в этот период. Что происходит с его предложением? Остаемся в прежнем состоянии, принимаем новое состояние, у нас нет ответа. Но быть в состоянии выяснения, у нас состояние выяснения, когда просто взрывается это выяснение. Мы решили, что нужно научиться этим заниматься, это тяжело, нужно ценить это выяснение без того, чтобы это взрывалось, и мы для этого собрались. Мы говорили, говорили, говорили, и есть у нас точки такие, что мы поясняли.
0: Женщина, Кабью 2, пожалуйста.
3: Yeah, we don't have any solutions for you guys, but it's been an eye-opening session for us because so far we've been guided.
0: Здравствуйте, друзья. Это на самом деле было обсуждение, которое открыло нам глаза. Но мы всегда принимали решение большинством, но увидели, что это неправильно. Мы должны учиться отменять себя и должны понять, где эта тонкая линия между организационными и духовными вещами. Мы виртуальная десятки подготовка Конгрессу — это решить между организационными и духовными вопросами. Ишай, пожалуйста.
1: Да, очень практически, если в нашей десятке мы видели, что особенно перед Конгрессом нету очень много времени для того, чтобы обсуждать. Есть люди, которые ответственны за все, что необходимо на Конгрессе. Эти люди, эти пары, они, собственно, представляют решения, представляют идеи для десятки. Мы обсуждаем, и мы видим, что каждая пара, каждый ответственный включается, вкладывает, и он занимается всем, чем он ответственный. Это или какая-то экскурсия, или расписание, или трапезы. Это ощущается в этом вся работа, все десятки. Нужно, да, принимать решения, должны быть ответственны. В конце концов, все, что принимает решение ответственны, и десятка принимает за ним это решение.
0: Женщина 5, 23. Спасибо. Мы не ждем ответа, только у нас возник вопрос, и мы делимся. Что важнее, прийти к решениям, потому что немного времени до Конгресса, или прийти к единому решению за счет этого времени?
1: Да, Барух. Есть здесь обсуждение в десятке, есть один-два человека, которые, когда они не приходят к решению в сердце согласием с десяткой, и тот человек, который не согласен с десяткой, скажет, что он не скажет, он согласен для того, чтобы прийти к общему решению, и с надеждой, что его сердце изменится, или он скажет: «Я не согласен в сердце», и мы будем выяснять, пока мы не придем к полноценному, стопроцентному решению.
0: Спасибо за вопрос. Москва 3, пожалуйста.
4: Да, приветствую, дорогие товарищи. У нас два интересных решения в процессе работы появилось. Первое, что когда мы обсуждаем, да, и мы видим, что начинают порождаться какие-то противоречия, то есть первое, стараемся, чтобы этого не возникало, да, то есть, но некоторые вопросы требуют противоречий, и если мы их не можем решить, то мы их на какое-то время откладываем и переходим на другие задачи, там, где мы можем прийти к согласию. А потом, когда мы приходим тоже решается. В общем, не так, чуть-чуть отложить спорные вопросы.
5: Туда, Офер.
1: Спасибо, Офер.
5: Туда.
0: Спасибо. Две вещи. Первое. Разногласия — тоже работа больших людей, которые работают в двух линиях с экранами. Нужно пропорционально принимать эти вещи. Это не наше место, мы там не находимся. Наши разногласия — это людей нашего уровня, и у разногласий есть только одна цель — для того, чтобы привести к объединению между нами. Это единственная проверка и знак. Каждая десятка и товарищ проверяет себя. Если разногласие привело к большему объединению, все хорошо. Так нужно пропорционально принимать эти вещи на уровне, которое подходит нам, и на уровне, о котором говорят учителя, то, что происходит в нашей десятке, мы и от других товарищей слышим, мы должны поработать над этим, потому что раз в месяц невозможно поработать над такой важной темой. Спасибо большое.
1: Ядидия, пожалуйста. Спасибо. Мы в десятке решили убить двух зайцев. Мы решили в десятке назначить главу десятки. Это будет два человека. И мы надеемся, что это нам удастся. Но глава десятки, они решат, какое будет у нас распишение, какие у нас будут какие логистические решения. И это даст нам десятки время обсуждать какие-то принципиальные вещи вместе.
0: Хорошо, друзья, так давайте подведем итоги и вместе послушаем Рава в клипе номер один.
1: Как принять правильное решение как группа?
0: Только с помощью объединения, когда нет больше или меньше, все равны во всех отношениях, когда все поднимаются над личными расчетами, и только в высшей идее мы можем прийти к объятию, объединиться. То есть что является целью объединения? Находиться на более высокой ступени. Что значит более высокая ступень? Взаимная отдача, взаимное поручительство. Для чего эти взаимные отдачи и поручительства? Чтобы прийти к дающему, к Творцу. Кто знает как? С помощью советов Рава. Итак, мы соединяемся вместе. Еще раз. Это не случайное одноразовое действие, но это в каждый момент должно выполняться в человеке, и из этих точек он составляет свою линию, линию подъема.
1: Ну, хорошо. Мы, каждый пришел сюда со своим мнением, мы слышали Рава, мы слышали источники и товарищей. И давайте проведем сейчас в этом ощущении семинар, заключительный семинар. Может быть, изменилось наше мнение, может быть, какое-то заключение. Какую-то высшая мысль. Давайте вместе обсудим, как правильно принимать решение в десятке. Заключительный семинар, пожалуйста.
0: Мы подводим итог, что на следующей неделе мы должны будем принять много решений и будем беречь намерение, что мы хотим от этого процесса, от конгресса, от связи между нами. И попытаемся находиться в одном общем семинаре, чтобы не время давило на нас, а чтобы мы хотели объединиться и оттуда принимали совместные решения. И на самом деле мы должны пройти много состояний. Главное, чтобы вся десятка была вместе в этом процессе.
1: Я выхожу с тем, что мы должны требовать от Творца быть во всех наших обсуждениях, во всех семинарах. Также в конце верить в то, что Он организует нам правильное решение, и нужно отмениться перед Ней. Я думал просто о примере, который у нас был. Мы не знали прийти в четверг перед конгрессом. Мы говорили об этом, и вдруг в один день это просто само собой как-то получилось, без всяких усилий. Все товарищи сказали, да, мы приходим. Мы провели опрос, каждый сказал, что он приходит. почему вдруг, непонятно. Нужно просто верить в то, что это приходит от Творца, и Творец организует все эти условия, ведет нас, и нужно постоянно помнить это и просить у Него помощи.
0: Мне очень понравилось выяснение сегодня. Мне кажется, что до сих пор мне не очень-то было понятно, что организационные вопросы должны быть согласно большинству, а внутренние вопросы, как один человек с одним сердцем, должны приниматься решения. И сейчас на этом конгрессе очень ярко выражено, насколько нужно управлять конгрессом на двух уровнях, на организационном, чтобы был какой-то необходимый материальный правильный порядок, а с другой стороны, чтобы начало развиваться из-за общего ощущения, общего сердца, которое выстраивается направление, в котором мы хотим, чтобы Творец раскрыл из наших усилий по объединению, раскрыл себя.
1: Да, мое заключение в том, что я согласен с товарищами. Мы как в чем-то мы преуспели, как говорил Дани, и в наших зумах нужно превратить этот зум в какое-то объединение, большее объединение. Обычно это происходит, когда мы делаем это по правилам семинара и не спорим, кто прав, не прав. Собственно, в этом устремление такое, чтобы превратить все наши встречи в такие встречи, например, наша встреча десятки, встреча на трапезе дает величие Творца, тогда решение правильные принимаются, более духовные. И также в каждом зуме мы попытаемся превратить его в объединение между нами. И в каждой встрече, на каждой встрече мы постараемся принять более правильные решения.
0: Мой итог, что мы должны продвигаться со всеми вопросами Конгресса, и с Божьей помощью будут ситуации, когда нужно будет принять решение, примем их.
1: У меня был вопрос по поводу решения духовных. Принятие духовных решений нужно выяснить, что, собственно, это, что это за духовные вещи, о которых мы должны принять решение единогласно. Что это, собственно, такое? Чтобы это было четко и понятно, что должно быть единогласно, а что такое какие-то организационные решения. Как результат этого у меня возник вопрос. Мы много раз выясняем в зумах в течение дня, и выясняется, что не все могут участвовать. Как можно тогда принимать такие решения? Вообще, как получается, что мы принимаем там решения, которые как бы духовные?
0: Да, есть много вызовов и ситуаций во всем этом принятии решения. То, что важно, не бояться разногласий. Разногласия — это часть выяснения духовной цели. И был когда-то школа Шамай и школа Гиле. Один говорил одно, другой обратное. И тогда они понимали, что их разногласия во имя небес, и можно выяснить цели, они на одном пути, благодаря принятию мнений каждого, всех товарищей. И поскольку у нас нет четкого ясности, что такое духовное решение, но когда мы говорим об этих темах, как готовить себя к уроку, как мы проведем совместные семинары, есть много выяснений. в котором есть много из духовной связи.
1: Да, а все еще остались вопросы, что такое организационное решение или неорганизационное, как, собственно, начинать эти принятия решений, как это от 3-5 лет нужно прийти к решению. Ну, мы будем продолжать, и исходя из опыта, мы будем получать ответы. Я чувствую, что это самое важное для этого весь конгресс, для того, чтобы мы научились. Это не просто принимать решение, это объединение, духовное объединение, чтобы мы получили такой опыт, первый раз духовный опыт, настоящий.
5: Лидов Казашвила Гдулама.
0: У меня как раз большой вопрос. Есть организационное или нет решение? Это очень тонкая граница, но, по моему мнению, если относиться к каждому решению как к возможности объединиться над ним, с другой стороны, может быть, немного больше расслабиться. Когда есть много решений, мы можем оставить всевозможные решения, которые можно просто поставить ответственного, и все. Был пример на этой неделе, мы приняли какое-то решение, два товарища подготовили что-то важное для десятки, и все согласились, да?
1: Да, снова мы повторим, что мы хотим выше всего притянуть Творца в связь между нами, и что прежде всего, чтобы он был бы тем, кто организует нам все наши мысли, направления мысли и дух в десятке. Друзья, действительно, тема пробуждает сердце каждой десятки. Это самое важное, чтобы мы были в одном едином процессе. И мы попытались ухватить эти основные слова Рава из клипов и отрывков. И то, что мы слышали сейчас вместе, так мы хотим передать это вам. Главное первое. Принятие решения — это средство для большего объединения в десятке. Второе. Прийти к решению вместе единогласно. Третье. Лучше ошибиться вместе, чем быть одному правым. Четвертый приз. Тот, кто не принижает себя перед десяткой, отключается от Творца. Пятое. Объединение прежде того ощущения, что я прав. Шестое. Принятие решения — это средство для большего объединения в десятке. Седьмое. Принятие решений подходит только, когда объединяются между нами на трапезе, на Ишават Хаверим и так далее. И, Дуди, теперь ты. Друзья, я хочу представить вам сейчас немного на сайте Каббала Медиа, как мы с ним работаем. Обратились к нам товарищи, подруги, десятки, и попросили понять, как мы используем сайт. Мы видим, у нас есть сайт конгресса. Это, видимо, ваша домашняя страница. Вы гуляете по сайту, да, и сейчас я должен включить еще одного товарища. Скажем, урок на десятки или какой-то контент. Скажем, с 4 до 6 у нас есть урок на тему брит в десятке, союз десятки. Я должен что-то перед этим уроком дать какие-то ответы. Я не знаю, как работать с этим сайтом. Это очень интуитивный сайт. Можно начинать и увидеть, как это все написано. Давайте пройдем это все вместе. Посмотрите на сайт, я его сейчас показываю на иврите. То же самое есть на английском. Посмотрите, есть меню с правой стороны. Там написано отрывки каббалистов. Когда нажимаем, нам есть все файлы, в которых есть цитаты. Любое слово, которое здесь напишу, здесь написано свободный текст поиска, я напишу на иврите, потому что это то, что мы хотим сейчас. И с левой стороны я принимаю много результатов, брит, десятки брит, соли и так далее. Если я зайду внутрь в этот линк, я получу здесь, собственно, собрание всех этих отрывков. Что еще? Я хочу сейчас найти, допустим, статью, не отрывки. Я возвращаюсь на домашнюю страницу, я пишу наверху в строке поиска брит. Я вижу все эти статьи, которые здесь у нас появляются, Рабаш, Рашби и другие статьи. Если мне нужны, допустим, еще статьи, я нажимаю на поиск, я получаю все эти результаты здесь. Я получаю все результаты, которые занимаются словом «брит», «союз». Скажем, здесь есть, допустим, Америка. Я об этом не спрашивал. С правой стороны я делаю птичку на библиотеке из каббалистов. Я ставлю птичку там, где появляется слово «брит». И внизу еще есть еще всякие категории. Я могу сузить свой поиск. Здесь я вижу с левой стороны, что у меня есть различные источники. Скажем, статья, что такое заключение союза в десятке в работе. И это как раз возможность увидеть, что здесь есть на сайте, в статье. Видите, наверху здесь есть время чтения статьи в 22 минуты. Есть здесь кнопка для того, чтобы послушать эту статью. Может быть, люди не знают об этом. Дополнение есть здесь возможность увеличить фонд, поменять фон. Кто-то, может быть, предпочитает читать это на черном фоне. Можно изменить здесь язык. Можно скачать статью. Есть здесь кнопка скачивания. Можно распечатать. И еще две важные вещи. Здесь я нажимаю на эту кнопку, я могу увидеть оригинал текста Рабаша. И много раз мне говорят, нет, здесь есть ошибка. Нет, я говорю, посмотрите, что Рабаш написал. Можно посмотреть на этот скан. Здесь важная кнопка. Все уроки по этой статье мы, может, учили 10 раз, может быть. Я скажу точно, сколько раз мы учили 14 раз эту статью, и здесь я начинаю получать эти все уроки на основе этой статьи в 23-м году, в 2017-м мы учили и так далее. Я могу зайти внутрь в каждый урок и посмотреть все эти слова Рава и весь этот урок. Сейчас я возвращаюсь снова на страницу домашнюю, я нажимаю на лого. Я нажимаю клип. Я хочу искать, найти клип о брите. Я нажимаю поиск и не написал я здесь, так вот написал брит, искать. И с правой стороны у меня здесь есть категория, я выбираю клип. Тогда я получаю эти клипы по поводу клип, что такое, например, клип в десятке. Давайте, мне кажется, что это интересно, я захожу внутрь, через несколько минут у меня здесь все очень медленно. Дальше. Еще раз я возвращаюсь на домашнюю страницу. И сейчас я хочу найти музыку. Что я делаю? Я с правой стороны, я вижу здесь музыка на, в основном меню. И когда я захожу в музыку, у меня здесь есть Нигуним Бальсулама, песни Конгресса 2023 и так далее. Я хочу начать утро в десятке, сказать им, найти им Бабукер Хаздеха, нигун такой, у меня с левой стороны все нигуним здесь, и я могу здесь сейчас проиграть моим товарищам или послать им, или какой-то сделать плейлист для себя, для поездки. Есть здесь много-много инструментов. Я поделюсь также с вами, что сейчас мы, Алекс и Юрий, а Кока, и еще целая команда, которая занимается поиском, используя искусственный интеллект, допустим, скажем, свободный поиск, например, свободный текст написать, и он найдет эти все особые места. Сейчас работают над этим товарищи. Если есть какие-то еще вопросы, как работать с Кабала-Медиа, вы приглашаетесь обратиться к нам, к нашей всей технической команде, и мы поможем. В заключение мы приглашаем всех перед Лаг ба-Омером участвовать в особом уроке «Секреты книги Зоар». Проводить будет Михаил Синелевич. Будем учить, какой секрет книги Зоар, как он в течение всех лет. И урок будет проводиться завтра, в воскресенье, с 4 до 5.30 в системе Арвуд. Мы будем рады видеть всех вас вместе. И сейчас мы спустимся на вторую трапезу. Сейчас поем вместе песню.

קבל השם חזק.

Hashem, Kaber Hashem, Azak Yametz, Libecha, Chazak.

Доброе утро, дорогие товарищи. Мы Петах Тиква 18 настолько рады такой возможности именно в этот период, особый период, когда мы в таком организационном процессе перед Конгрессом и чувствуем работу, истинную работу внутри десятки. Открываем эту трапезу, что это действительно трапеза любви. И я слышал в статье, которую мы читали сегодня утром, что любовь — это общность желания, которые хотят выполнять лишма и выясняют в этом любовь свыше и возможность делать лишма. Давайте будем в этой мысли, чтобы наши желания действительно пробуждали любовь свыше. И прочитаем отрывок со слов Рава. Творец хочет усилить связь между вами через раскрытие новым келим, которые должны пройти исправление. Творец захочет увеличить связь между вами через раскрытие келим дополнительных, которые должны пройти исправление. Лихаим.

согласие — это такое препятствие, которое стоит перед нами. Я чувствую, что если не придем к этому, не сделали конгресс. И это необходимо думать об этом, о примерах, как прийти к согласию. Это процесс прийти к согласию. И у меня есть много примеров в голове, я не могу так сказать простым образом, но действительно, очень важно выяснить это. Иначе я чувствую, что мы не сделали конгресс, не почувствовали, что такое согласие между нами. Следующий отрывок нас направляет, где искать душу. Величие Творца так постепенно раскрывается через величие товарища тогда. Действительно, есть у меня духовное клима, и оно называется нешама, душа, моя душа. Когда величие Творца так постепенно раскрывается согласно величию товарища, тогда действительно есть у меня духовное клима, оно называется душа, моя душа, лихай. Я бы хотел только одного, чтобы картина десятки и Творца не оставляла меня ни на мгновение. Я хотел бы только одного, чтобы картина товарищей и десятки не оставляли меня ни на мгновение. Главное, что я возьму своих товарищей всегда в свое сердце, потому что они часть моей души.

0: И только с ними можно слиться с Творцом. Лихаем.
1: В то время, когда человеку доставляется свет от Творца, ничего ему не хватает, потому что он находится в замысле совершенном. Снова, в то время, когда человеку доставляется свет от Творца, нет ничего, чтобы ему не хватало, потому что он находится в замысле совершенства.
2: Вчера
0: меня удивило отрывок со слов Рава. Он сказал нам, что в моих глазах это было что-то новое. Когда товарищи как раз наоборот, по сравнению с прошлыми годами, товарищи должны любить меня. Товарищи должны любить меня для того, чтобы я смог прийти к такому ощущению относительно их. Неважно, где мое сердце, что будут любить меня, не будут любить. Важно, чтобы в конце я пришел к такому отношению к товарищу и к Творцу. Со слов Рава. Придем к такому отношению, к такому объятию между нами, что я заполнюсь Творцом, и я захочу, чтобы Он наполнил меня своим отношением к Нему. Мы придем к такому отношению, к такому объятию между нами, что я заполнюсь с Творцом и захочу, чтобы Он заполнился моим отношением к Нему. Дорогие товарищи, какая возможность есть у нас сейчас на этой трапезе, на особой трапезе, раскрыть Творца между нами? Так давайте обратим внимание и послушаем, и почувствуем, что наш рав, как он приводит нас к раскрытию Творца между нами. Все устремление и устремление у каждого будет светить иным образом. И это принесет нам раскрытие Творца. Все устремление и устремление в каждом будет светить иным образом. И это приведет нас к раскрытию Творца.
3: Мы сейчас в Петахтиква 17, любимый, дорогой.
0: Мы такие товарищи, что у нас нет ничего похожего, кроме болезни старости, важности и цели. Это хорошо. Это хорошо, что это у нас так. Нам не нужно ничего, кроме этого.
3: Акета 16 нирали медаберал же.
0: 16 отрывок, мне кажется, говорит об этом. Главное, что необходимо получить от группы, это величие Творца. Самое важное, что желательно получить от группы, это величие Творца.

0: לא יכול להיות אהבה לבורא יותר מאהבה לחבר.
1: Может быть любви к творцу больше, чем любви к товарищу. Это точно. Не может быть любви к Творцу больше, чем любви к товарищу. Это точно. Товарищи, следующая наша встреча — подготовка к дневному уроку без 15:04.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך.
1: Дорогие חברים, мы на первой части урока изучаем урок от 30 июня 2002 года. Статья «Что такое знамена в духовной работе?» Статья в трудах Рабаша во втором томе. Почитаем в десятках. Те, кто закончит раньше чтение, обсудите.
0: Китвей Рабаш, Керех Бет, Амуд Элефшот.
2: Труды Рабаша, второй том, 1341 страница. Что такое знамена в духовной работе? В Мидраш Раба написано: «Каждый человек при знамени своем сказано так: «Возликуем в избавлении Твоем и во имя Творца нашего поднимем знамя». Сказали Израиль Творцу: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим. Возликуем в избавлении Твоем, и спас Творец в тот день Израиль». Написано: «И будет спасен», как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется. «И во имя Творца нашего поднимем знамя», то есть Творец дал нам имя свое и сделал нас знаменами. Как сказано, каждый человек при знамени своем. Раби Иссахар говорит: «И знамя его надо мною любовь». Даже человек, который сидит и занимается Торой и переходит от закона к закону, от стиха к стиху, сказал Творец: «Мил он мне, и знамя его дегло для меня любовь, и переход его дегло для меня любовь». Конец цитаты. Надо понять, первое, что означает, что Творец дал нам имя свое. Второе, что значит «и будет спасен», как будто Израиль избавляется, якобы он избавляется. Относительно сказанного «и спас» объясняется, что это означает «и спасен», то есть избавлен. Третье, переходит от закона к закону. Известно, что Творец добр и творит добро. То есть он всегда желает давать творениям благо и наслаждение. И поэтому он создал в творениях вечное желание стремиться к наслаждению и удовольствию. И согласно этому возникает вопрос, почему творение не ощущает благо и наслаждение? А весь мир страдает от недостатка наслаждения и удовлетворения в жизни. Ведь каждый разумный человек спрашивает, каков смысл этой жизни.
1: Ответ на это таков: поскольку Творец произвел исправление, чтобы во время получения блага и наслаждения от Творца не ощущали стыда, которые исходят из отсутствия подобия свойств между получающими творениями и Творцом, отдающим. Исправление заключается в том, что прежде чем у человека появится желание отдавать, суть которого в уподоблении по свойствам, невозможно получить истинное благо, которым Творец хотел одарить творение. А поскольку желание отдавать противно природе человека, то мы учим, что в человеке заключены свойства 70 народов мира. То есть человек — это маленький мир, как сказано в Зор, что и свойство Израиль находится под властью народов мира, что означает, что народ Израиль находится в изгнании среди других народов, и нет у них сил идти против желаний народов мира. Поэтому народ Израиля просит Творца, чтобы вызволил их из изгнания, где они находятся среди народов, то есть чтобы у них была возможность работать ради Творца. А также сказали мудрецы, Израиль в изгнании, Шхина пребывает с ними. Надо объяснить это согласно моему отцу и учителю, а сказанным мудрецами. Если изгоняется ученик, вместе с ним изгоняют и его учителя. Это означает, что когда ученик находится в изгнании, то есть получает падение, то и его учитель у него в свойстве падения. Иными словами, когда человек в падении, и у него нет вкуса в Торе и молитве, это из-за того, что изгоняют и его рава вместе с ним. То есть все, что связано со святостью, находится у него в падении. То есть он смотрит на все, как будто ни в чем духовном нет никакой важности. Это означает, что и духовное для него в изгнании.
2: Этим можно объяснить, что когда Израиль в изгнании, то есть в состоянии падения, и народы мира властвуют над человеком, а народы мира в общем называются желанием получать ради собственной выгоды, тогда и Творец для них в изгнании. То есть у них нет никакой важности Творца. Ведь если бы у них была важность величия Творца, то не могли бы тогда властвовать над свойством Израиль в них. Известно, что Израиль — это Ишар Кель, прямо к Творцу. И все его действия направлены прямо к Творцу. А народы мира своей властью приводят к тому, что все действия человека будут только ради собственной выгоды, что означает на благо желание получать, а не ради Творца. Получается, что когда свойство Израиля в изгнании, то и Творец с ними в изгнании. То есть желание отдавать в изгнании. И также тот, кому мы хотим отдавать, тоже в изгнании. Как сказано о фараоне, который сказал, кто такой Творец, чтобы я слушал его голоса. Он отрицает величие Творца и не дает поверить в его величие. И, очевидно, свойство Израиля для них пребывает в изгнании. И сказано, можно объяснить то, что мы спросили, что значит, как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется. То есть какое отношение имеет спасение Израиля к спасению Творца? Из уже сказанного следует, что изгнание Израиля и изгнание Творца одно и то же. Ведь когда человек постигает и ощущает величие Творца, уже нет никакой власти у народов мира. Все они отменились перед Творцом, поэтому получается, что все изгнание заключается лишь в том, что не признают величие Творца.
1: А скрытие, которое человек ощущает, которое приводит его к изгнанию, как сказано выше, существует для того, чтобы человек знал, что он должен исправить свои действия, чтобы были ради отдачи, иначе будет испытывать стыд. Поэтому необходимо скрытие и сокращение на высший свет. Согласно ощущению зла, когда человек видит, насколько он погружен в любовь к себе, в той же мере он видит, насколько он далек от святости. То есть он видит, как он далек от того, чтобы сделать что-то во имя Творца, пребывая под властью народов мира. И у свойства Израиль, что в нем, нет никакой силы выйти из этого изгнания. Поэтому в то время, когда Израиль внутри него выходит из изгнания и удостаивается освобождения, то и Творец, который был во время изгнания скрыт от него по причине власти народов, он проявлен сейчас и раскрывается в величие Творца. И это потому, что сейчас нет надобности в сокращении и скрытии, поскольку снято сокращение. Согласно правилам, в той мере, в которой человек может создать намерение ради отдачи, в той же мере пропадает сокращение и скрытие. И об этом сказано: «Возликуем в избавлении Твоем, и спас Творец в этот день Израиль, и будет спасен, как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется». И также можно объяснить то, что спрашивалось о значении сказанного: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим». Что это за имя Творца, создавшее творение? Его имя — Добрый, творящий добро для Своих творений. Его желание отдавать. И для этого он создал в творениях желание получать. Иначе они не смогли бы ощутить вкус блага и наслаждения, поскольку мы видим, что без желания и стремления невозможно ничем насладиться.
2: Но вместе с тем, Творец хотел, чтобы не было ощущения стыда при получении блага и наслаждения. Поэтому Он хочет, чтобы мы получали все ради отдачи. А поскольку это против природы, ведь Он создал в нас только желание только получать, а не отдавать. Поэтому, когда мы хотим работать ради отдачи, у нас нет для этого сил. Поэтому, когда мы получаем эту силу, называемую имя Творца, то есть когда и мы можем действовать ради отдачи Творцу, это означает, что Творец дает нам вторую природу. Как сказал мой отец и учитель, то, что Творец дает человеку желание отдавать, называется вторая природа. И об этом сказано, сказал Израиль Творцу: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим». То есть, как сказано выше, мы ликуем о спасении, которое Ты дал нам желание отдавать. Это называется имя Творца, потому что Он, дающий, дал нам это имя. То есть Ты и мы тоже можем сейчас исполнять действия ради отдачи. И потому сказано: «И во имя Творца нашего поднимем знамя». То есть Творец дал нам имя Свое и сделал нас знаменами. То есть мы сейчас поднимаем знамя во имя Творца, имя которого — желание отдавать. И в этом наше спасение, что Творец утвердил имя Свое, желание отдавать в нашем имени. Имя Израиль также говорит об имени Творца. То есть Яшар Эль, то есть все действия Израиля направлены прямо к Творцу, а не ради собственной выгоды. И это означает, что народ Израиля поднимает знамя за имя Творца, и в этом спасение народа Израиля.
1: Сказано, можно объяснить написанное: «Раби Иссахар говорит, и знамя его надо мной». Любовь. Даже человек, который сидит и занимается Торой, и переходит от закона к закону, от стиха к стиху, и его переход, дилуго, для меня любовь. Следует объяснить значение понятия «переход» следующим образом. Поскольку человек создан с желанием получать и не способен работать ради отдачи, то сказали мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в Лолишма, потому что из Лолишма приходит к Лишма. Получается, что человек должен работать в Лолишма, поскольку он рожден с такой природой. Так или иначе, Творец переводит его из состояния Лолишма, и Творец вводит его в Лишма. Следовательно, благодаря помощи Творца осуществляется переход. То есть, если человек переходит через то, что есть в его природе, делает все ради личной выгоды и начинает работать ради пользы Творца. И это означает и переход его дилугом. Для меня — любовь, что из-за того, что Творец любит нас, Он дает нам знамена, дгалим, то есть от закона, которым человек занимается Лолишма, Творец дает нам силу перейти от ступени Лолишма и прийти к ступени Лишма.
0: А
1: сказанное от стиха к стиху означает, что человек начинает стих в Лолишма и сразу переходит от Лолишма к ступени Лишма. Об этом сказано, сказал Творец, «Мил он мне, и знамя его дегло надо мной любовь, и переход его дилюго через меня любовь». Это означает, что благодаря любви Творец дал им силы перейти из Лолишма и достичь Лишма.
2: Любовью называется, что человек начинает работать в Лолишма. И народ Израиля желал действовать ради Творца, но не мог, как сказано выше. Поэтому, благодаря тому, что они желали работать ради Творца, но не могли, это желание пробуждало любовь свыше. И Творец дал им силы действовать Лишма. Об этом сказано, сказал им Творец, за то, что вы пожелали сделать знамена, клянусь вам, что я исполню ваши желания. То есть народ Израиля стремились к свойству знамен, чтобы они могли перейти из работы в Лолишма к Лишма, но видели, что не способны сделать это собственными силами, поэтому совершили пробуждение снизу тем, что сами пожелали этого всей душой, говоря, когда мы сможем перейти от работы ради собственной выгоды к работе на благо Творца. И в этом их стремлении они пробудили любовь свыше. Об этом сказано, сказал им Творец, за то, что вы пожелали сделать знамена, клянусь вам, что я исполню ваши желания. Поскольку они стремились к знаменам, то есть к свойству перехода от работы ради себя к работе на отдачу, Творец исполнил их желания. И сказано следует, что главная задача человека — прийти к работе на благо Творца. Хотя они и обязаны начать работу с Лолишма, но должны стремиться к тому, чтобы Творец помог и дал им силы работать в Лишма, то есть чтобы все действия его были доставление наслаждения своему Создателю. Человек должен принять на себя бремя Высшей Малхут, не ожидая ничего взамен. Другими словами, не требовать от нее какой-либо оплаты за это. Говоря, что вот мы получаем награду, и потому нам стоит работать ради нее.
1: А все должно быть выше знания, и это является законом. То есть Малхут, или царство, называется законом. И не нужно нам понимать, как возможно работать без вознаграждения, без какой-либо оплаты, которую бы нам платили. Если так, то откуда у нас будет питание? То есть как можно работать, не получая за это ничего, чтобы нас питало и чем бы мы могли вдохновляться. И ответ на это тоже находится выше знания. То есть нам нужно просить Творца, чтобы дал нам бодрость духа, и чтобы были у нас силы работать в радости ради отдачи, не получая никакой награды. Как же это возможно, если наш разум не способен принять такую реальность, в которой две противоположности включи в одно? С одной стороны, мы не желаем никакого вознаграждения, а принимаем высшую малхут без того, чтобы она давала нам какое-то питание. И как можно жить без жизненной силы, если мы не требуем никакого питания? С другой стороны, мы хотим, чтобы Творец нас обеспечивал. И как мы желаем, чтобы Он нас обеспечивал, если ничего не хотим взамен за нашу работу? Ответ таков. Это верно, что мы не хотим ничего взамен, а хотим, чтобы Творец дал нам сил работать так, чтобы не получать никакой оплаты. Но как это возможно? Это забота Творца. То есть ты, Творец, соверши над нами чудо, чтобы мы смогли работать без вознаграждения, так как это выше знания. Так или иначе, у нас нет разума, чтобы сказать тебе, каким образом ты можешь нас обеспечивать. Но ты обеспечь нас выше нашего знания, а мы лишь хотим идти выше знания, хотя в действительности в человеческом разуме такого не существует.
2: Получается, что наша работа, которая выше знания, и наше пропитание, мы этого хотим тоже выше знания. А выше знание называется как чудо. Получается, что мы просим, чтобы Творец обеспечил нас в виде чуда, то есть неестественным путем. Ведь естественным путем человек, когда работает, хочет вознаграждения за свои усилия, а тут в работе человек хочет пропитания, чтобы ему дали не из-за его работы, а из-за чуда, что происходит неестественным путем. И сказано, следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Говорил Творец на горе Синай так: какое отношение Шмита имеет к горе Синай? И в плане работы следует объяснить, что известно, что Малхут называется Шмита, а также Малхут называется Эрец, земля, так как Малхут — седьмая сфера. Мир начинается с Хеседа, милосердия. Как сказано, мир будет построен милосердием, а Малхут — это седьмая сфера от Хеседа. Это указывает на то, что нельзя требовать от Малхут, чтобы она дала пропитание. То есть нельзя обрабатывать землю для того, чтобы она дала пропитание. Другими словами, работа земли называется работа, которые хотят, чтобы она дала плоды. А иначе кто будет обрабатывать землю без того, чтобы она дала плоды? То есть работа называется, когда человек прилагает усилия, а за эти усилия он получит вознаграждение. То есть он не наслаждается усилиями. В таком случае, если у него нет наслаждения от работы, почему же он работает? Намерение его наверняка получить вознаграждение.
1: Поэтому, если человек принимает на себя бремя высшей малхут и не желает никакой оплаты, это указывает, что он не совершает земляные работы, поскольку он не хочет получать от малхут какое-либо вознаграждение. И это называется шмита, то есть не обрабатывает землю, чтобы получить что-то взамен. Однако, когда работают ради вознаграждения, и это называется земляные работы, с точки зрения работы называется, что совершают переложенное земледелие, оставляют почву необработанной. То есть вообще не трогают землю. И для человека земля находится в свойстве «земля должна покоиться в субботу Творца». Это означает, что вся земля, то есть высшая Малхут, вся она для Творца. И у желания получать нет никакой причастности к Малхут, которая называется землей и называется Шмита. И этим нужно пояснить вопрос, какое отношение Шмита имеет к горе Синай. Ответ следующий. Все заповеди необходимо выполнять в свойстве Шмиты, то есть намерение, с которым исполняется заповедь, должно быть путем Шмиты. В свойстве «земля должна покоиться в субботу Творца». Иными словами, выполнение заповедей Творца совершается с намерением не получать никакого вознаграждения за работу, а вся высшая Малхут, которую человек принимает на себя и ради которой придерживается заповедей Творца, все это должно быть в свойстве Шмита.
2: Как сказано выше, это происходит с намерением ради отдачи, и он не будет хотеть получать ничего взамен. И сказанное можно объяснить слова: «А если скажете, что же будем есть седьмой год, я пошлю вам благословение мое в шестой год». И следует объяснить этот вопрос в плане работы, поскольку нужно принимать высшую Малхут без всякого вознаграждения, то человек не говорит: «Я принимаю на себя высшую Малхут при условии, что ты дашь мне вкус в работе и вкус в молитве, а также в исполнении заповеди». Если я за это получу вознаграждение, я готов исполнять святую работу. Но все это ради Творца. Как можно работать высшие знания и вкусы? Откуда же мы будем есть? То есть откуда мы будем получать пропитание, чтобы жить в работе, когда у нас не будет никакого вознаграждения? Ведь это противоречит нашему разуму. А нашим разумом мы понимаем, что если Малхут, называемая землей, даст нам некоторый вкус в работе, и этот вкус мы будем чувствовать, что у нас уже есть чем питаться. То есть этот вкус, который мы ощущаем, это называется пропитание. Но в то время, когда нам нельзя работать в седьмой год, то есть нельзя требовать вознаграждения за эту работу, откуда мы возьмем что-то, чтобы есть? Ответ: я пошлю вам благословение мое в шестой год. То есть шестая сфера — это Есод, называемая Исот — праведник. А праведник означает «отдающий». И в том, что вы будете работать тоже только ради отдачи, есть подобие по форме между Малхут и Исодом. И отсюда будет привлекаться благословение, тогда как наоборот, если вы будете получать Малхут ради получения, вы приводите к отделение от корня вашей души, то есть от Малхут, который называется собрание Израиля, являющейся общностью всех душ. Так что она будет в разделении. Поэтому Исод не может давать Малхут из-за различия по форме, которая есть между ними.
1: Поэтому именно с помощью Шмиты, только таким способом, когда Творец говорит им: «Я пошлю вам благословение мое в шестой год», когда вы будете соблюдать Шмиту, не используя никакого желания получать ради себя, а лишь ради отдачи. Тогда, возможно, подобие свойств между Есодом отдающим, и Малхут, которая исправлена нижними соблюдающими закон Шмиты и не получающими ради собственной выгоды. В таком случае происходит уподобление по форме. И тогда возможно распространение благословения на Малхут. Получается, что когда человек желает работать на отдачу, без всякого вознаграждения, то тело спрашивает, откуда же мы возьмем жизненные силы для работы, если согласимся работать без оплаты. Ответ должен быть таков. Мы идем выше разума, и внутри разума не желаем ничего рационально объяснять. Вся наша работа выше знания, и также питание для сил, необходимых во время работы, она тоже выше разума, в свойстве чуда, поскольку все, что противоречит нашей природе, называется чудесами. Получается, что вся основа нашей работы, когда желают трудиться ради отдачи, базируется на отсутствии какой-либо награды. То есть человек не знает, откуда он получит силы для работы, дабы было ему на что содержать себя, кормить и получать энергию во время занятий Торой и молитвы. Раз он не желает ничего ради собственной выгоды, следовательно, он просит Творца, чтобы обеспечил его жизненной силой в Торе и заповедях выше знания. Выше знание называется против природы. И все, что достигается против природы, называется совершением чуда, не имея под собой никакого фундамента, на который человек мог бы основаться.
2: Получается, что те, кто хочет работать ради отдачи, должны знать, что когда тело приходит и спрашивает, что мы будем есть, как сказано, а если скажете, что же мы будем есть, не нужно давать телу ответ внутри знания, а нужно отвечать: Творец даст нам благословение. Как сказано, я пошлю вам благословение мое. А каждое благословение является чудом. Когда все идет своим чередом, самым лучшим образом, не нужны благословения. Однако тело приходит и спрашивает: но ведь мудрецы сказали, нельзя рассчитывать на чудо. А также мудрецы сказали, не каждый день происходит чудо. Получается, что все ответы, которые нужно давать телу, все это высшее знание. То есть нужно говорить телу: внутри знания ты права, а я иду выше знания.
1: Тут целое объяснение относительно понятия шмита. Когда человек получает вознаграждение, то как раз все ради отдачи и выше знания. Рабаш объясняет, что это тоже чудо, и получить питание — это тоже обеспечение, это тоже чудо.
2: Да, тут этот момент, когда тело начинает спрашивать, зачем я работаю, внутри знания, ты право сказать ему, а я иду выше знания.
1: Ну, во-первых, Рабаш, который наконец отвечает, что это за такое понятие шмита у горы Синай.
2: Перейдем к уроку 30 июня 2002 года. Мы прочли статью «Что такое знамена в работе?», третий том «Шлава Исулам», глава «Бамидбар». То есть отсюда мы видим, что наша работа не завершается в течение всего пути, пока человек не приходит к окончательному исправлению, весь его путь выше знания в пустыне, или в Египте перед этим. И это путь, когда всегда нужно идти в том, как от Лолишма приходит Кришма, из Лолишма Кришма. И перескок этот, переходы эти производит Творец в соответствии с усилиями человека. Мы потом будем учить, как работа человека разделяется на 13 свойств и 12 свойств. 13 свойств — это различие в бладе, которое опускается сверху вниз, называется мазалот, созвездие, и благо приходит постепенно, по каплям, от Роша Рихампина, свет хухма, приходит с 13 исправлений к дикне. И когда приходит вниз, творение должно быть исправленным, чтобы принять это благо в своих исправлениях. Это называется, что оно разделяет порядок своего получения на части, особые порядки, которые называются колено, 12 колен, 12 частей работы, в общем, над полным кли. И у каждого есть своя работа, перескок, разделение, свое знамя, дегель, до такой степени, что работа и действия не похожи у одного стана по отношению к другому стану. Это уже в частности, в деталях. Тот, кто будет близок к этому, будем учить. Вот и все. Есть вопросы?
1: Почему он не называет работу Лолишма Лишма? Ведь называется в соответствии с целью. Разве работа в Лолишма, в работе Лолишма нет Лишма? Он же не виноват, что работает в Лолишма.
2: Человек, который находится в Лолишма, хочет он того или нет, работает в Лолишма. То есть и работа его, и цель его, и усилия его —

0: Я не знаю, как объяснить, но...
1: Не знаю, как объяснить, но...
2: Что ожидается человек, который работает ло лишма? О чем он думает? Как ищет? Как это меняется? Как это... И в чем он прилагает усилия?
0: А адам ло лишма?
1: Человек ло лишма? У него есть много возможностей. И в ло лишма у тебя есть много уровней. Мы учили, что такое выступать против, что такое ненавидеть. Ну, то есть уровни только для себя, только чтобы не было другого и так далее.
2: Зачем?
1: Я не хочу просто отвечать на такие просто так вопросы. Зачем? Ты на все скажешь, зачем?
2: Да. Количество усилий по отношению к системе или это по отношению к человеку? То есть есть ли количество усилий, к которому человек должен прийти, и тогда меняется его состояние или лишма, или лолишма? Или это по отношению к человеку, как он чувствует усилия, которые приложил?
1: Я не понимаю, что такое согласно тому, как человек чувствует. Я чувствую, что я отдал все и не получил ничего. Ну так что? Это называется, что я уже нахожусь в состоянии, что я должен получать? Измерение делает он, творец, потому что я не знаю точно, какая мера должна быть у меня, какая мера усилий, чтобы я соответствовал следующему уровню. Как я могу измерить себя по отношению к следующему уровню, если я не знаю, что это?
2: С другой стороны, мы говорим, что в каждом состоянии... Мы приводили пример, что выжимают человека как лимон, пока он уже не способен больше, на больше, тогда меняют ему состояние, потому что больше из него не выжить. Но ведь это же чувствует человек.
1: Нет, совсем не так. Никогда мы не знаем, куда завершается работа, на каком этапе, на какой ступени. Никогда не знаем. Всегда эти вещи приходят к нам в спешке, внезапно. Сюрприз. Я приложил усилия и нашел. Нет связи между одним и другим. Я не могу сказать, когда есть, заканчивается усилие, есть находка. Нет. Потому что я не могу измерить мое состояние, тем более состояние следующей ступени. Ведь что называется усилие? Усилие — это приложить достаточное усилие, чтобы тебе дали больше кли. И в нем ты получишь наполнение. Как я могу знать такую вещь? Поэтому это называется высшее знание, выше моего знания. И нет никакой возможности работать как-то критически по отношению к этому. Кроме этого, что называется, что я работаю как-то критически? Ведь на самом деле я должен был бы работать без всякого вознаграждения, без всякой критики, без ничего. А я хочу подняться на более высокий уровень. Для этого я должен сейчас приложить усилия. Ничего не прося за это, просто так всем отдавать и все. Почему? Я хочу подняться на духовный уровень, более высокий. Ну так поднимись, сделай. Только что? Это невозможно. Я сейчас исправлен окружающим светом. В какой-то определенной мере он удерживает меня так, да? Тем, что дает мне определенное свечение на уровне духовной определенной жизненности, и все. А теперь, я хочу пробудить его, чтобы вызвать из него, от него большую силу. Так прежде всего, с какой стати я буду хотеть этого? Потому что на более высоком уровне я больше отказываюсь, больше нуждаюсь для себя, да? Еще больше даю. Как я могу сделать это? То есть я снова должен взять какие-то мои эгоистические желания и произвести на них исправление? С какой силой я это буду сделать? Окружающий свет пока что не дает, мне не светит. Я должен приложить усилия сначала. Так, конечно,

0: и усилия в лолишма.
1: Белолишма, зато это они.
0: Из лолишма, то есть, конечно, я пробуждаю сверхъестественные действия на себя, не напрямую, напрямую не могу. Если бы я мог открыть немножко больше кран, чтобы окружающий свет пришел больше, если бы у меня была возможность это сделать, то есть у меня в руках уже были бы отдающие келим, но нет, я не способен это сделать. Это как мне все-таки повернуть, сделать так, чтобы кран повернулся, открылся, чтобы меня исправили больше. Есть только сторонние действия, которые я делаю неосознанно, я не понимаю вообще, что это такое, что я делаю. Никогда я не могу отрезать от себя просто часть желаний. Как мне это сделать? Если я нахожусь внутри этой природы. Поэтому работа состоит в передвижении по пустыне. Это называется знамена. И недельная глава тоже Бамидбар в пустыне. И мы работаем в лолишма, за это получаем лишма.
2: Но если человек уже в духовной работе и сейчас всякий раз раскрывает, что он просит что-то, получает что-то другое, получает опыт, просит что-то другое, опять получает что-то другое. То есть через какое-то время он меняется. Если он так не делал, даже получая другое.
0: Даже если я нахожусь в духовной работе на какой-то ступени X, X плюс 1 — это для меня бесконечность. Я не способен делать, думать, чувствовать ничего, то, что относится к той ступени. У меня нет экрана. Мое желание на ступени плюс 1, X плюс 1 — это клипа. Как я могу сейчас взять эти желания и желать в них противоположные вещи. Мне это кажется сверхъестественным. Допустим, сейчас ты живешь, у тебя есть комната в доме, так? И немного одежды, так. Так отказаться для тебя сейчас называется, что ты отдашь все, отдашь комнату, одежду свою, тебе достаточно какую-то рубашку и штаны одни, да, все. Есть люди, которые так живут. Комната тебе тоже не нужна, отдай. Теперь ты, скажем, сделал это исправление. Теперь тебе дают вместо одной комнаты хорошую квартиру, полную разными хорошими вещами, и все, и машина при квартире, все. И говорят, тебе необходимая вещь только рубашка и штаны, места там есть во дворе тебе достаточно и так далее. То есть всякий раз ты находишься в состоянии, когда у тебя нет сил производить исправление. И у тебя нет способности просить, чтобы эти исправления произошли с тобой.
2: Да, но что-то получается. Окей, я уступил квартиру, но получил дворец. Если так, то...
0: Секунду, нет, дорогой. Как ты отказался от квартиры, хорошо, после этого ты получил дворец. Но дворец ты получаешь вместе с дворцом, ты получаешь его в левой линии. Вместе с дворцом ты получаешь чувство, что этот дворец нехорошо для тебя. Если бы ты просто наслаждался от дворца и опустился бы в клипот, забыл бы о получении, забыл бы о цели творения, ты наслаждаешься, ты вместе с этим раскрываешь в окружающем свете, что такое этот дворец. Это не приходит тебе просто как наслаждение больше. Тогда все бы отказывались от маленьких вещей или то, что получаете большие вещи. То есть работа всегда не напрямую к исправлению. У нас нет к этому подхода вообще. А наша работа всегда опосредована. Мне дали возможность привести к этому, причинить это. А сама работа свыше. Поэтому эта вещь очень трудная. Я не чувствую, что я работаю, потому что напрямую я не действую, не работаю над исправлением. Я не чувствую, что Творец относится ко мне правильно, то есть напрямую, как бы всегда через разные такие раскрытия, не очень приятные, нехорошие иногда, да, но только для получения силы все. Человек, который работает действительно как следует над собой, действительно продвигается, чувствует тогда раскрытие и какое-то маленькое свечение, свечение, которое раскрывается ему, раскрывается на очень короткие периоды. Допустим, не знаю, скажем, 5 минут в день, а остальные часы он работает в усилиях. И тогда у него есть польза. Пока усилия не становятся светом. Если усилия действительно ради отдачи, то у него есть свет, наслаждение от самих усилий. И тогда в усилия облачаются уже света хохмы. То есть, просто немного подумайте о том, насколько мы не связаны с отдачей согласно килиим, согласно подготовке, согласно органам чувств, согласно мыслям. И ты увидишь, насколько нас тянут с помощью клипот к исправлению.
2: Говорится, что имя Творца — давать благо и наслаждение своим творением. Какая разница между этим именем и другими именами, которые мы знаем? Какой вид имени? Это другое постижение совсем.
0: Добрый творящий добро — это не имя Творца. Добрый творящий добро — это первое высшее понятие, заголовок, что это добрый творящий добро, потом разделяется на разные частные воздействия. И в этих воздействиях потом есть уже вкусы, имена. Добрый творящий добро — это просто так, это добро. Нельзя в этом сказать ни о чем. Постигают его после того, как постигают все остальные свойства на всех ступенях подъема. Творец хочет, чтобы мы познали его как доброго творящего добро. Чтобы прийти к осознанию доброго творящего добро, ты должен забраться на все ступени. На каждой ступени ты постигаешь какое-то его отношение к тебе. И это часть доброго творящего добро в каком-то определенном виде. Вот и все.
2: Мы говорим о том, что нужно прийти к намерению ради отдачи. И все время задаются вопросом, если я прихожу во внешний мир, где на работу. Как удерживать и продолжать с мотивацией что-то делать в этом мире, в котором мы должны продолжать существовать?
0: Спрашиваешь, как каждый день я сейчас должен ходить среди людей на улице и поддерживать свою внутреннюю часть с намерением ради отдачи. Я вижу люди ходят по улице. Один думает, как написать какую-то книгу. Другой ученый, допустим, думает все время, как он сейчас будет сделать какой-то эксперимент, чтобы открыть какое-то особое явление. Третий — это какой-то парень любит девушку, и видно по нему просто, что он предан этому ощущению, ничего не видит. Четвертый — там такой злой внутренний, не касайся его, что внутри с ним происходит. Каждый живет своей внутренней жизнью внутри. Да. Я говорю о людях, которые действительно живут так, понимаешь, как серьезно, не просто так, как
1: зомби,
0: да, как зомби, допустим, да. Как тень идет по улице. Тело его движет, и все. Ты видишь, что люди живут внутри своей внутренней жизни, и снаружи тоже они функционируют. Конечно, видно, что у человека есть что-то, что горит внутри что-то. Но есть такая вещь, так что ты говоришь, что в нашей работе это что-то особое? Тоже может быть, только идея другая, чем у этих. Но, конечно, это тяжелее, потому что эта идея относится к высшему миру, а тело и функционирование в нижнем мире. Но и у них тоже есть противоречия. И у них тоже есть голова в другом месте, как говорится. Но... Кроме этого, я бы сказал тебе, что тебе легче, чем ему, чем какому-нибудь там парню влюбленному. Так он думает все время, как вечером он встретит свою любовь. Да? И весь день для него тогда мертвый. Так? Или просто кто-то болен, устал, когда закончится день, я пойду домой, я там буду отдыхать наконец, футбол свой посмотрят. Ты иначе, ты можешь на всем твоем пути, во всем процессе, который происходит с тобой в течение дня, ты можешь видеть в нем облачение шхины, как ты относишься к Творцу, и как ты работаешь с ним через все облачения этого мира, и ничто здесь не создано просто так, а ты так раскрываешь специально все облачения Творца относительно тебя, для того, чтобы относиться к нему правильным образом. Это непросто. Мы забываем об этом, но если не забываем, то это становится неплохим средством. Насколько можно, насколько ты способен, насколько действительно... Самое легкое делать это и самое эффективное делать, самое лучшее не с людьми, с предметами. Я бы всегда говорил, самое лучшее работать, как он работал, или стропольщик, или сапожник, или даже чиновник, но он имел дело с бумагами. Так, понимаешь, чем-то неживым, растительное, животное, ладно. Ты работаешь с говорящим, это действительно это путает тебя, потому что они действуют, передают тебе свою внутреннюю часть, и это мешает. Я работаю 2 часа в день, принимаю людей. Это как 10 часов работать с машинами. На кухне, в каком-нибудь месте. Это наслаждение. Ты можешь помещать твои намерения в мысли твои, отношения, тебя ничего не волнует. Когда тебе приходят, путают тебя, не воздействуют на тебя, но не действуют, это уровень меньше говорящего, это хорошо, если не действует. Прекрасно. Поэтому я не понимаю, в чем трудность в этом. Наоборот, если работа такая монотонная, обычная, ты не должен вкладывать особо разум и сердце, а просто сапожник, и все, самое лучшее. Почти нет таких работ в наше время. Каждая работа требует душевного усилия, но очень желательно как-то быть в таких работах, когда тебе не мешают. Внутренняя часть остается внутренней частью твоей, в ней ты живешь своей жизнью. Все? Что?
2: То есть физическая работа легче, это поэтому хорошо?
0: Не легче.
2: Удобнее?
0: Не то, что удобнее. Люди передают тебе свою внутреннюю часть, свои беды, тогда в той степени, в которой ты находишься с ними, ты почти не можешь заниматься своим.
2: Как раз тебе возможность проверить, насколько ты все-таки можешь этим заниматься, несмотря ни на что.
0: Если ты находишься, если ты включаешься в его хисарон, работаешь с его хисароном, ты можешь определять, как я отношусь к нему из-за того, что так-то и так-то, но ты не сам, не один. Ладно.
2: Поделимся впечатлениями урока и что мы можем реализовать в десятке.
0: Впечатление, что Рав объясняет, как мы начинаем переходить от лолишма к лишма, и что эти переходы делает Творец, в продолжении того, что написано в статье, что изменение нашего намерения, изменение формы работы от лолишма к лишма, эти перескоки делает Творец в соответствии с усилиями человека. А потом он объяснил, что и в лолишма есть много уровней, как человек развивается. И вместе с этим он никогда не может знать точно, когда завершается работа. Это приходит в спешке, потому что следующее состояние, следующая ступень, никогда нельзя измерить мое состояние, состояние следующей ступени. Поэтому это называется высшее знание.
2: Я тоже записал, что человек не может померить свое намерение, свои усилия. Непонятно, человек сам это измеряет или это какие-то удельные усилия по отношению к системе. Рассказал, что Творец измеряет усилия, а не человек. Человек никогда не знает, когда он поднимется на следующую ступень и сколько еще усилий ему нужно прилагать. Когда заканчиваются усилия. И следующая ступень человека, по сути, бесконечность, всегда инсов.
0: Рав говорил о советах, какую работу выбрать, искать работу на уровнях неживом, растительном, животном, чтобы не быть в контакте с людьми, которые будут передавать тебе внутреннее, свое внутреннее, чтобы оставалось тебе как внутреннее.
3: Кен, у нас...
2: Да, такие хорошие советы. Еще мне понравилось описание, то, что нашей целью усилия является вознаграждение. И человеку достаточно, что дают ему немного, допустим, 5 минут — это мало, но ты чувствуешь пользу от работы, а все остальное — тебе не дается почувствовать не то, что Творец как-то относится к тебе, или ты сам что-то делаешь. Это настоящее усилие, которое ты должен приложить выше знания. Но иногда бывают ощущения, мы с этим знакомы, величие Творца.
0: Да, по поводу знамен. Рабаш говорил о том, что Творец дает нам силу перескочить через уровень лолишма, прийти к уровню лишма. То есть мы как бы не можем оставить свою природу совершенно пока, что перескакиваем пока, и так постепенно усилия накапливаются. И была еще добавка Рава к этому поводу знамен. Он говорил о том, что работа в пустыне, как бы, что связано с недельной главой в Бамидбар. Он говорил о том, что работа неосознанная, то есть мы делаем действия, мы как бы не видим результатов их, и поэтому работа в пустыне. Как он сказал, что это называется знамена, и мы работаем в Зоришма, за это получаем лишма.
4: Рав говорил о том, что человек, находящийся в Лолишма, хочет того или нет, работает в Лолишма. То есть и его работа, и его цель, и его усилия — не Лолишма. Когда он получит Лишма, тогда меняется его и работа, и цели. Цель превращается в вознаграждение, тогда все меняется. Я прилагал разные усилия, чтобы сделать что-то себе и тебе, потому что вижу высшую пользу. Даже если так, но если чувствую все время я и связано все со мной, то в результате исправления свыше все меняется. И отдача ради себя полностью исчезает, а отдача ради отдачи и получение ради отдачи остаются. То есть я уже занимаюсь самим усилием, и оно приносит мне удовлетворение.
0: Да, мы должны прийти под реализацию десятки статьи. Мы должны думать, как прийти к Лолишма, и понять, что это чудо, с одной стороны, с другой стороны, все зависит от усилий человека. Нужно видеть, что можно сделать, чтобы увеличить наши усилия. Много говорить о величии цели и важности, чтобы у каждого была сила работать, начать работу даже в Лолишма, и ожидать чуда, ожидать усилий, чтобы Творец помог нам перескочить, перейти в Лишма.
4: Я сказал, с помощью клипот ведут нас к исправлению.
0: Идем к следующей части урока, перейдем с вами вместе песню.
5: Ай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай

0: Кета Миспал 12.
1: 12 отрывок. Это все согласился быть в одной группе и заниматься любовью к товарищам по той причине, что каждый из них чувствует, что есть у них одно желание и может принять все их мнения и приблизиться к работе на Творца. Как сказали мудрецы, как не похожи люди друг на друга, так как мнения не похожи друг на друга. И поэтому эти люди, которые согласились с собой объединиться в одну группу и поняли, что нет у них большого различия во мнениях, и они понимают необходимость работы по любви к ближнему. Поэтому каждый может... каждый может способен идти на уступки ради ближнего, и потому они смогут объединиться.
2: Да, друзья, мы сегодня хотим в час 20 минут, которые есть у нас, заниматься теми, кто не похожи друг на друга, и мнения их не схожи, чтобы прийти к совместному согласию, не давать нашим мнениям, эгоизму, той сцене, которую каждый строит для себя, отдалить нас друг от друга. А тема сегодня — это принятие решений в десятках. Как мы приходим к единому согласию, к одному сердцу, чтобы из нас вышло одно целое. И почему именно сейчас мы в конце этого месяца будем вместе на конгрессе десяток, первый конгресс такого рода, и от товарищей требуется принятие решений от мужских десяток и от женских, как виртуально, так и физически, 1000 решений. И если до сих пор мы на конгрессах и на уроках нам определяли, что мы будем учить, что будем есть, что пить, когда собираемся, сейчас от нас требуется принять решение для себя. И сейчас мы мини-группа, которая должна принять все решения. И по природе вещей, поскольку все парцуфы и мнения не равны, лица не равны, у нас есть разногласия, и мы хотели бы послушать Рава, поговорить между собой, подняться на ступень выше в принятии правильных решений в десятке. Но нужно подчеркнуть, что не говорится здесь о принятии решений на предприятии, в командах. Это профессионально. Каждый ясным образом принимает решение, а мы, группа, хотим работать, как учили нас наши учителя.
1: Давайте возьмем несколько примеров решений, когда мы все больше собираемся так в десятки, сокращаем ряды, смыкаем ряды. Мы хотим правильным образом принять решение, чтобы это привело нас к духовному, а не просто какие-то решения, какие-то... Поэтому мы хотим решить, где мы встречаемся. Мы куда-то едем, или мы встречаемся у дома у кого-то, у товарищей, или ставим палатку вообще. Что мы делаем? У нас есть много следствий из того, что мы примем. Кто-то может, кто-то не может, кто-то согласен, кому-то удобно, у кого-то время заниматься детьми и так далее. Как принимают такое решение? И на сколько времени физически мы встречаемся? Конгресс 3 дня, это понятно, но физически. Мы сказали минимум 12 часов. Может быть, мы как десятка хотим 24 часа. Может быть, 36 часов. Может быть, все 3 дня. И здесь есть такие, кому удобно, кому менее удобно. Что происходит с тем, что кому неудобно, а всем удобно? Может, двоим неудобно, может быть, 3, может, но все-таки остальные все хотят. Десятки, которые находятся в мире, у них есть еще разные проблемы. Например, сомнения, встречаемся физически или виртуально. Может быть, часть из десятки хотят встретиться физически, а другие не могут физически, а только виртуально. Может быть, мы совсем уступим, будем встречаться виртуально. Есть тысяча и один ответ, который может здесь быть. Десятка должна решить. Мы не решаем за десятку, но мы сказали, что мы хотим встретиться физически, но мы не указываем каждой десятке. Каждая десятка принимает решение сама. То же самое и по контенту. Какой контент будет у нас на встрече в десятке? Хотим ли как раз Бааль Сулама или Рабаша? Может быть, Зоар, может быть, Тасс, может быть, больше видеть Рава. Сколько времени уделить нашей встрече, каждой встрече? Может быть, это не в то время, когда мы будем трансляция отсюда, а во время наше. Может быть, читать отрывки, может быть, семинары, может быть, использовать время, чтобы просто бы в течение часа-двух часов молчать. И вообще, какой контент нам необходим? Мы хотим взять из сайта Конгресса, это очень богатый сайт, там много контента вокруг всех уроков. Или как раз нет, мы хотим сами поискать в архиве источники, отрывки. Что мы хотим с этим сделать вообще? Кроме того, еще один пример. Кто может принимать эти решения в десятке? Каким образом? Только люди, которые приходят, скажем, раз-два в неделю, или каждый может принять это решение, и каждое решение, любое решение. Может быть, вы знаете, десятки построены из разных людей, с разным ответственностью. Может быть, каждый ли товарищ может участвовать в принятии решений, да или нет? Много очень решений, это только часть. И мы понимаем, что каждая десятка, которая заходит в этот процесс, нам кажется, что уже все десятки начали этот процесс, все больше и больше сомнений по поводу принятия правильных решений. Как Дуди сказал прежде, в десятке, это решение в десятке, не на предприятии, не какие-то решения по распространению, это решение в десятке.
2: Мы знаем и чувствуем, что каждая десятка, она очень особенно сама по себе. Нет двух одинаковых десяток, как и людей. У каждого десятки свой характер, форма поведения, разный состав товарищей. Есть десятки, которые составлены из товарищей, которые учатся десятки лет, есть еще больше. Есть смешанные десятки, где и те, и другие товарищи, есть более пожилые товарищи, более молодые по возрасту, с опытом, которые прошли очень много, а есть те, кто меньше. Это в отношении товарищей и подруг каждой десятки, в отношении характера и естественных склонностей каждого человека. Есть те, кто просто тихий, ты от них ничего не услышишь, и если только надавишь слишком. Есть те, которые не могут молчать, всегда должны сказать. Есть те, кто доминирует, есть те, кто меньше. Есть товарищи, которые говорят, что то, что решила десятка, это святое, только достаточно мне знать, что вы хотите, и я отменяю себя. Есть те, которым очень важно выразить свое мнение и объяснить всем, почему это правильное мнение. Если товарищи не восприняли, я еще раз объясню. А если еще раз не восприняли, еще раз объясню. Есть товарищи, которых волнует определенные темы, а другие просто проходят мимо. Есть те, кто хотят сохранить атмосферу примирения, и это важно для них. Есть очень много различий между нами, между разными товарищами. И мы знаем, что в конечном счете мы должны прийти к состоянию объединения, любви, к раскрытию Творца между нами. И принятие решений — которое мы должны принять сами, ставит нас перед дилеммой. Может быть, мы иногда были бы рады, чтобы эти решения мы не сами должны принимать, потому что это приводит нас к спорам и разделению. Может быть, само действие хорошо, чтобы оно прошло, но иногда это необходимо принять решение, это немного смущает и немного угрожает даже. И мы бы хотели научиться у каббалистов, как вести себя. Так что мы будем делать после того, как мы представили тему? Давайте посмотрим отрывок из урока Рава о принятии решения в десятке, затем приведем отрывки из первоисточников, еще с того, что сказал Рав, и начнем семинары. Так мы начнем с урока 12,5 минут, 8 клип на тему «За следовать за большинством».
1: Мы переходим к следующему, к следующей теме «Следовать за большинством». Шестой отрывок из статьи «Херут». Следовать за множеством, это значит во всех местах, где есть противоречие между единицей и множеством, мы идем за желанием множества. Есть у множества право.
2: Потому что вроде бы этот закон должен вернуть человечество, повернуть обратно, а не идти вперед. Потому что когда большинство человечества, они не развиты, а развиты, они всегда являются собой меньшинство. И если ты всегда идешь за большинством, которые не развиты, получается, что и мнение, и желание многих, что они всегда меньшинство. Таким образом, ты ведешь человечество обратно, потому что не могут даже на один шаг отступить, сделать шаг вперед. Но согласно тому, что выяснил в статье «Мир» со слов «быть осторожными с законами природы», что вследствие того, что нам заповедано управлением жить жизнью общества, поэтому мы обязаны выполнять все законы, которые касаются выполнению обществом. И если мы где-то это не делаем, отомстит нам природа, как она это делает. Понимаем ли мы эти законы или нет? Посмотри там, как следует статье «Мир».
1: Вопросы. То есть, если я нахожусь в десятке, скажем, и десятка решает что-то, я могу начинать как-то анализировать, критиковать их, но я, собственно, должен знать, что я или с критикой, или без критики, как я на это способен, я обязан принять их мнение, их решение, и в этом нет вообще никаких исключений. Нет исключений. Лучше ошибиться с десяткой, чем остаться правым одному. Почему? Я скажу вам. Потому что десяткой занимается Творец. Даже десятка, которая ошибается, Творец так это повернет, чтобы они увидели свое решение, свою ошибку и быстро это исправили. Но если человек один, и он отделился от десятки, у него уже нет десятки. Его десятка идет уже по тому решению, которое принято, а он по своему решению. И со своим решением он сам по себе, не с десяткой. И поэтому нечего им заниматься. Поэтому отделиться от десятки — это просто когда человек выбрасывает себя из этой системы Адамришу. 5.
2: Что это за состояние, которое вы описали сейчас, что человек как бы противоположен, не принимает решение десятки? Если нет десятки, которая принимает решение единогласно, как вообще такая ситуация может возникнуть?
1: А теперь я тебя не понимаю. Есть какая-то причина. И поэтому есть какой-то спор в десятке. Я нахожусь в состоянии, мое состояние, когда оно противоположно десятке. Они думают так, а я это. Это очень такое принципиальное состояние до такой степени, что я выхожу из десятки. Если я выхожу из десятки, то Творец уже мной не занимается, он занимается только десяткой. Десятью. Все. И тогда я отключаю себя от духовного. И мне нельзя думать, что Творец все-таки исправит меня и будет заниматься мной, потому что я не нахожусь в десятке, я отключился от них. Так как же Творец повернет меня? Как он положит мою руку на добрую судьбу и скажет, возьми и соединись с ними? Нет такого. Поэтому я таким образом отключаю себя абсолютно. Я должен принизить себя и продолжать с десяткой, даже если то, что они приняли, я противлюсь этому, и у меня нет выбора. Внутри народа своего сижу, я нахожусь. Я могу продолжать выяснять эти вещи, но я обязан быстро прийти, насколько это возможно, к решению, что я с десяткой. А иначе я мешаю им, они мешают мне, и мы не находимся в духовном. Я обязан согласиться с сердцем и душой, что с десяткой во всем.
2: Я пытаюсь понять, что это за состояние принятия решения в десятке, потому что если состояние, когда есть только один товарищ, который не согласен с решением, когда все остальные согласны,
1: да.
2: Так это совершенно понятно, очень ясна эта ситуация, что я должен отменить себя. Но, предположим, есть треть товарищей думает так, а две трети думают по-другому.
1: Это уже нужно выяснить. Я не знаю, о чем идет речь. Нужно выяснить. Вы должны обратиться к другой десятке, может быть, поднять это выше, эскалировать. Есть кто-то, кто занимается вами, куратор там какой-то. И тогда... Это сейчас мы это не выясняем. Нью-Йорк 3.
3: Спасибо.
2: Раф, товарищи должны знать, что я не согласен.
1: Вы должны говорить об этом. Вы должны об этом говорить. Группа должна заботиться о том, чтобы она была гомогенной группой, чтобы она группой была, чтобы 10 было как десятка. 5, 6, неважно сколько. Но группа должна знать, что все ее товарищи находятся в одном мнении. Это то, что писал нам Рабаш в своих статьях. В статьях о десятке, то, что мы уже прошли. Если вы не прошли и не помните, вы должны снова это пройти, потому что ваше продвижение просто подвешено в воздухе. Николай в Сочи, пожалуйста.
4: Скажите, относительно десятки понятно, что я
2: относительно десятки понятно, что я в своих усилиях, и каждый товарищ должен согласиться. Но здесь в отрывке написано, что по отношению к группе, если есть проблема, я не соглашаюсь. А с другой стороны, если я не соглашаюсь, то природа меня накажет. Не знаю, знаком ли я с этим законом или нет. Это значит, что я с помощью усилий прийти к согласию в десятке, а в обществе нет?
1: Неверно. Я не говорю сейчас о большой группе, только о десятках. Каждый в своей десятке должен себя принизить относительно законов десятки, то, что мы учим вместе из статьи Рабаши и Бальсулама. И точка. Все остальное, то, что происходит в мире, мы придем к состоянию, когда мы будем учить все законы, которые действуют там.
2: Это решается только большинством в десятке. Скажем, в десятке просто больше пяти.
4: Ну, здесь так
1: и что дальше?
4: Что склоняться за
2: большинством. Написано, что нужно склоняться за большинством. Я не понимаю, о чем здесь говорится. Это качественно или количественно?
1: Мы все еще должны это выяснить. Мы должны выяснить. Мы должны прийти к состоянию, когда между нами нет никаких споров или разногласий, а все думаем как один. Как один человек с одним сердцем. Армения.
2: Он говорит общество, народа. О чем здесь говорится вообще? Что имеется в виду под народом общества? Как понять, о чем он говорит здесь? Мы говорим десятка все время.
1: Десятка — это понятно, что это 10, да? О ней мы постоянно учим. Это наша сейчас наша цель, чтобы каждый в своей десятке пришел к постижению объединения внутри десятки. И более этого, мы не просим, не требуем и не работаем ни над чем, что выше этого, сверх этого. Потом мы будем говорить, как относиться к другим десяткам, к обществу, которые не соединены в десятке, как относиться к природе, неживой, растительной, животной, и к Творцу, который все это создал. Исходя из нашей десятки, Но это после того, как наша десятка будет правильно организована. Тель-Авив 4.
2: Мы учили в субботу об Йосефе, об его братьях, которые не хотели согласиться обвиниться. Это связано с темой?
1: Да, конечно. Тель-Авив 3.
2: Раф, относительно сопротивления. Если десятка же приняла какое-то решение, я думаю по-другому. И я иду вместе с десяткой. Я должен также работать над этим сопротивлением, что я и в сердце должен прийти к согласию с ними.
1: В конце концов, мы должны прийти к состоянию, когда десятка, в которой я нахожусь, она будет как один человек. Нет разногласий, все понятно, относительно понятно. По нашей ступени, да, согласно ступени. Но все находятся в согласии, относительно, согласно ступени. Все относительно, но как один человек с одним сердцем.
3: Болгария.
1: Болгария.
5: Може би трудността в...
2: По всей видимости, решение проблемы в том, что можно просто выразить свое мнение, а потом десятка примет свое мнение, учитывая общее мнение. Так это работает?
1: Нет, нет. Мы выясним это в пути.
2: Хорошо, мы сейчас проведем семинар. Мы хотим выяснить, чему нас учит Рав о принятии правильного решения в десятках. Еще раз. То, что мы слышали сейчас о Раве, как правильно принимать решения в десятке.
1: Начнем. Я слышал так. Поэтому я должен принизить себя и продолжать с десяткой, даже если то, что они приняли, я противлюсь этому. У меня нет выхода. Внутри моего народа я нахожусь. Я могу продолжать выяснять все эти вещи, но я должен прийти, насколько это возможно, к решению, что я с десяткой. А иначе я мешаю ему, а не мешают мне, и мы не находимся в духовном. Я обязан согласиться сердцем и душой с десяткой, в конце концов. Да, Рав объясняет нам, как мы выше всей критики, всяких расчетов. Самое важное, что нужно быть выше всего. Я хочу быть со своей десяткой в общем этом решении. Согласен или не согласен, это не важно, а важно, чтобы мы были вместе выше всего.
2: Да, здесь дело на самом деле в том, как десятка приходит к решению, и с этого момента каждый должен отменить себя перед этим решением. И десятка всегда надо мной, и все, что она постановляет, должно для меня быть законом. И если у меня есть свое мнение или ощущение, я должен найти в себе силы преодолеть собственные мысли для того, чтобы как можно больше придерживаться решений десятки. Есть здесь усилия и внутренняя работа каждого. И вместе мы даем друг другу силы отмениться и слиться с десяткой.
1: Да, я здесь тоже написал несколько вещей. Лучше очевидца десятка, чем быть одному правым. Творец занимается только десяткой. Если я не согласен с десяткой, то в конце концов я отменяюсь при десяткой, то в конце я согласен не просто отмениться, а тоже не просто отмениться, а согласиться с ними.
2: Да, Рав также дал духовное объяснение. Скажем, если мы говорим, мы часто слышали, что предпочтительнее ошибиться с десяткой, чем быть правым самому. Но почему это правильно? Потому что Рав сказал, что Творец заботится о десятке. И если человек в это не включен, как бы отделен от десятки, он себя выбрасывает из системы «Адам решен». Просто не находится в ней. Так неважно, находится ли он в критике или без нее, он должен принять мнение десятки.
1: Я тоже впечатлился этим отрывком, когда Творец занимается только десяткой. Даже если десятка ошибается, то в конце концов Творец направит десятку для того, чтобы раскрыть ошибку и быстро исправить ее. Но одному нельзя выходить из десятки и говорить, что я прав, а они неправы, и из-за этого выходить. А лучше быть вместе с десяткой, пройти это выяснение вместе, а не разделяться, уходить из десятки, потому что вдруг мне кажется, что это происходит не так.
2: Да, товарищи, по сути дела, сказали все, только каждый раз получать возможность отменить себя, потому что это на самом деле возможность, а не то, чтобы решения вообще на что-то там влияли. Как бы возможность просто отмениться. И также мы должны делать на конгрессе, и также на подготовке указывать на то, что отмена — это свято, а не то, что мы будем есть, или вообще все решения, когда мы потом видим, насколько это все не важно. Но именно в тот момент, когда есть какое-то очень ясное мнение о чем-то, и ты думаешь, что именно так должно быть, нужно напоминать друг другу, что является целью всего этого.
1: Да, отмениться перед десяткой и стремиться быть десяткой, десять все, когда все вместе, это желательное состояние. Постараемся прийти к этому.
2: Да, еще спросили Рава, должны ли товарищи знать, что я не согласен? Как Рав сказал, вы должны об этом поговорить. Группа должна беспокоиться о том, чтобы она была гомогенной, чтобы 10 были как 10, 5, 6, неважно сколько, но группа должна знать, что все ее товарищи находятся в едином мнении. Это то, что Рабаш написал нам в статьях о десятке, которые мы уже прошли. Если вы прошли и не помните, вы должны наверняка пройти, а иначе ваше продвижение просто подвешено в воздухе. И еще одна вещь, что нам нужно прийти к единому мнению, чтобы это было мнением, которое выше мнения каждого и каждого товарища отдельно, а это мнение десятки, которое ведет нас, и мы идем вместе с ним.
1: Да, нужно на семинаре принимать правильные общие решения, все выяснения, все вопросы, которые есть для Конгресса и вообще. Товарищи должны говорить между собой, делиться всем, что каждый думает, и прийти к общему решению. Если мы проводим такой процесс общего выяснения, семинар, пытаемся принять к общему решению, то решение, которое мы приняли вместе, это духовное решение, мы приняли это вместе, включились друг в друга. Каждый прилагает усилия, чтобы выполнить это решение и почувствовать, что он отменяется. Есть много работы вокруг этого, но это исправление, это то, что должно быть, когда каждый отменяет свое желание относительно желания, которое раскроется в десятке.

0: один товарищ не согласен. Это простой случай, но есть случаи, когда Рава спрашивает, треть думает так, треть думает иначе. Как тогда прийти тогда к решению? Рав посоветовал обратиться к другой десятке, тем, кто занимается десяткой. Нужно больше выяснить как раз этот случай.
1: Друзья, итак, мы видим, что тема принятия решений в десятке не только перед Конгрессом, а вином. Авиногам, мы рады, что вы пришли уже к согласию. Мы видим, что тема принятия решений, она актуальна не только на Конгрессе десяток, а в ежедневной жизни. Просто на Конгрессе десяток есть множество решений, которые мы должны принять, и время нас подгоняет для того, чтобы мы успели все сделать, доказать место, подготовиться. Поэтому это требует от десятки войти в состояние, когда мы принимали вместо 2-3 решений в неделю, 10 решений в день. Это на самом деле непросто, как мы сложим от многих десяток, и мы получили реакции как от мужских, так и от женских десяток, с опытом и без, и так далее. И одна из самых распространенных форм вовне и также в десятках принимать решения согласно большинству. Почему? Потому что это вроде бы легче и эффективнее. Послушаем, что говорит Рав, прочитаем 7-8 отрывок, и потом посмотрим клип. Мы просто здесь хотим передать слова Рава, не более того. 7 отрывок. Давайте посмотрим вместе на экране и послушаем, что говорит наш Рав. Рав говорит так, это 2013 год. Если существует большинство, это уже не называется десяткой. Десятка — это как один человек с одним сердцем. Так какое большинство может быть в ней? Десятка, которая из 10 людей, которые объединены в одном сердце, в одной молитве, как же десятка может принять какое-то решение, если часть ее не согласна в сердце? Ты не можешь сделать из себя героя тем, что ты согласен с тем, что решили товарищи, несмотря что твое желание не удовлетворено этим. Нет насилия в духовном. Только из общего согласия можно принять какое-то решение в десятке, а иначе понятие десятки само по себе не существует. Все должны быть в ней как один. Теперь 8 отрывок на ту же тему. В центре десятки должно гореть общее наше желание, которое относится к каждому и ко всем вместе. И в этом желании я чувствую, что нет меня и нет другого, а есть только мы. Вследствие этого единства мы обсуждаем, чувствуем, принимаем решения. Только исходя из «мы», я подавляю все, что называется «я», и я поднимаю и лелею все, что относится к «мы». Ощущения и мысли мои проистекают только из нашего единства, и через него, как через очки или бинокль, я смотрю на все, что в мире. И это Рав сказал в 2013-м тоже. Давайте посмотрим клип номер 3, в котором Рав относится к тому, как получает, принимает решение в десятке. Клип номер 3.
0: Как принимают решение в десятке, когда определяет большинство, нужно согласиться?
1: Большинство — это не десятка. Большинство — это как один человек с одним сердцем. Десятка — как один человек с одним сердцем. Какое большинство может быть? Как?
0: Только 10 вместе?
1: Я не представляю себе, согласно большинству, не называется меня, если это не все мы в одном сердце, в одной молитве. Это... И какое решение может быть принято, если часть не согласна в сердце? Всем, да, товарищи сделали, и я согласился. Он думает, что он герой. Нет,

0: Это насилие в духовном.
1: Да.
2: То есть только есть полное согласие настоящее, то это будет решение, которое можно принять в десятке.
0: Конечно, иначе не существует понятия десятка, все мы как один.
2: Так это почти невозможно принять решение.
0: Это ты говоришь, я так не сказал.
2: Почему, например, в дирекции вы сказали 8 из 10, почему не сказали 10 все вместе?
0: Руководство дирекции — это люди, у которых есть разные мнения о проблемах, относящихся к этому миру, как вести себя. Они не принимают решения о чем-то духовном. Есть у нас много людей, которые решают, что ты будешь сегодня есть на трапезе, и каков наш распорядок дня и порядок учебы. Я даже не спрашиваю, решаем, о чем мы учимся, я даже не знаю. Я спускаюсь сюда, читаем, так читаем. И то же самое со всем. Одно к другому не относится. Десятка относится только к объединению в одну
3: цель.
2: После того, как мы слышали Рава и отрывки, и клип, давайте выясним сейчас в нашей десятке, где находится наша десятка относительно слов Рава. Что стоит улучшить наши десятки для того, чтобы усилить объединение между нами? Есть у нас 8 минут. Еще раз, где находится наша десятка относительно слов Рава? Что стоит нам улучшить в десятке для того, чтобы усилить объединение между нами? 8 минут.
0: Мы находимся в решении большинства. Мы не находимся в состоянии, о котором говорит Рав, что мы должны прийти как один человек в одном сердце. Но мы в общем чувствуем дух десятки, и в этом направлении мы идем. У каждого есть право выразить свое мнение, но не обязательно его мнение будет решающим. Мы должны продолжать объединяться между нами, и мы очень отличаемся, есть разные уровни обязательств, десятки — это тоже воздействует на решение.
2: Да, в основном мы находимся в ситуации, когда определяет большинство, но иногда есть, как раз я вспомнил что-то сейчас, есть состояние объединения, больше внутренней удачи такой, есть дух, в основном благодаря величию Творца, который мы даем друг другу на встречах десятки, и тогда поднимаемся немного над этим, тогда есть решение более, кажется, внутренним и из объединения. Это такое устремление, другого ничего нету. Нельзя ничего ожидать другого, кроме того, чтобы усиливать величие Творца, возвеличивать, развивать самоотмену и объединение между нами. Творец, собственно, определит, можем ли мы принять решение или нет.
0: Да, как сказали товарищи, мы находимся в решении большинства. Есть, может, даже состояние, когда все согласны. Мы должны стремиться прийти как можно больше к тому, что называется единогласно.
2: Нужно говорить об этом, нужно выяснять это, нужно молиться об этом, для того, чтобы нам удалось прийти к состоянию, когда мы сможем принимать решения, исходя из совершенства в десятке. Это требует работы, требует усилий, времени, выяснений, разговоров, притягивания света. Нужны силы, которые объединят нас, и будем продолжает нашу духовную работу.
0: То, что я успел услышать, что Рав делал различие между решениями, которые связаны с тем, что связано с этим миром, и тогда он привел пример руководства, где принимается решение. И здесь мне тоже кажется, что мы находимся в решении большинства, но в остальных вещах, которые мы принимаем решение, мы все-таки пытаемся прийти к общему духу. Мы пытались прийти к правилам семинара, говорить, дополнять друг друга. И я думаю, что наш дух — идти к общему согласию. То, что касается внутреннего, мы говорили о конгрессе относительно разных вещей, постепенно мы увидели, насколько эти вещи все соединяются и восполняют друг друга. Так в духовном нужно понять, что совместное выяснение очень важно, и решение в конечном счете согласно общему духу десятки.
2: Да, решение в конце концов, как Офир сказал, это по духу десятки. Но также те 10 человек, которые принимают решение какое-то положительное, у каждого есть какой-то свой вкус, как привести это к общему мнению. И потому что мнения действительно различны, даже при любом согласии. Я согласен, но я согласен на 70%, внутри я согласен на 80%, или я согласен внутри на 100%. Каждый со своим внутренним выяснением.
0: Да, поэтому я думаю, что нет шансов на самом деле прийти к совместному решению без Творца. Потому что с помощью Творца мы приходим к чему-то совершенно новому. Не то, что мы обсуждаем, и эти мнения, а просто ощущение объединения, которое над всеми этими мнениями. Это как бы новый продукт, как новое создание, которое каждый чувствует, как Рав сказал, одним сердцем и единогласно приходим к чему-то. И для этого у нас вся методика, как правильно обменяться через семинар. Семинар, по сути дела, тоже Офир сказал, что мы можем более правильно пользоваться правилами семинара. Они не внешние правила, это духовные правила, когда мы производим внутреннюю духовную работу по обвинению, отмене, взаимовключению, взаимному поручительству. И так мы привлекаем Творца к этой связи нашей.
2: Действительно, сейчас перед конгрессом организационные решения были по помощью большинства, а все остальное и там контент, это строится через общее согласие. Каждый добавляет свое мнение и начинает вариться такое ощущение, что то есть вещи, которые десятка должна обсудить, и действительно ощущается, что в последней встрече десятки мы построили общее место, и все различные голоса в десятке, и чувствовать, что есть место для всего, о чем говорили товарищи, и мы будем продвигаться здесь, как одно тело, принимающее решение в соответствии с требованием товарища.
0: Да, тут на самом деле есть какое-то отличие желаемого от действительного. На самом деле нужно ждать чуда, чтобы Творец больше действовал у нас вследствие обвинения, молитвы. А пока что есть решение ежедневное. Есть также сейчас перед конгрессом, на самом деле. товарищи ввели нас в такое хорошее упражнение с гораздо большим частотой принятия решений, и все-таки их нужно принимать. И пока что мы действуем, насколько можем, и как можно сильнее включить. Конечно, должны молитву надо всем, объединение надо всем, чтобы стремиться к этим состояниям. Так и сам Конгресс, чтобы у нас была возможность быть в решении над всем, в любви, объединении товарищей, чтобы любовь покрыла все прегрешения. И прегрешения — это именно все мнения, которые вдруг выскакивают, когда ты всегда думаешь, что ты прав. Это одно из известных прегрешений, которые необходимо покрыть любовью. Мы знаем эти состояния, когда ты наслаждаешься. Даже слышать обратные мнения, потому что ты наслаждаешься этим, потому что ты чувствуешь, что ты любишь противоположное тебе мнение, его товарища, тебе не важно его мнение, ты просто готов для него сделать все. И это желаемое состояние.
2: Да, нужно больше работать над тем, что мы притягиваем высшую силу внутрь этих вот решений, и вещи все образуются постепенно.
0: Также напомнить о точке, которую упомянул раньше Офер, что есть организационные решения или производственные, которые нужно принять, или духовные решения, что здесь нужно все время линия такая, иногда она может быть размыта, но все-таки видеть, как на самом деле в духовных решениях мы все время стараемся соблюдать полноту десятки и принимать решение как один человек с одним сердцем, привнося Творца, первоисточник и каббалистов, чтобы решение было духовным.
2: Да, мы также видели в подготовке нашего конгрессу, нужно сделать правильное сочетание между временем, которое мы хотим спланировать эти рамки конгресса и вещи, о которых мы хотим поговорить. Мы решили, что часть времени мы посвятим таким организационным вопросам, но все-таки мы не будем отодвигать наше пояснение по поводу духа конгресса и темы конгресса, и каждый видит величие конгресса. Нужно постоянно давать величие и важность и цели, и также сейчас конгресса. Если есть...
0: Хорошо, друзья, мы хотим продолжить и получить еще одно наставление от Рава, и послушаем клип номер 4, в котором Рав показывает нам, как мы должны прийти к единому решению. Клип номер 4.
2: Как принимают решение в десятке? Скажем, десятка сейчас говорит, начинающие, мы приезжаем на конгресс или не приезжаем? Или каждый решает то, что он хочет?
0: Нет. Желательно, чтобы это было единогласно.
2: Желательно, то есть обсуждают это?
0: Обсуждаем тему, понимаем, насколько это важно или нет, и нам, и общему кли, всему миру, относительно цели, относительно всего. Записываем это вещи как небольшие итоги, а затем возвращаемся к этому, может быть, еще раз обсуждаем, потому что находимся в совершенно разных состояниях, может быть, под чуждым влиянием, хорошим или плохим, пока не принимаем решение единогласно, и то, что называется, очень серьезно, принимая в расчет все причины, обстоятельства и все результаты. И тогда приходим к решению.
2: А если после решения кто-то говорит, знаете, я понял, но я не согласен, я не думаю, что правильно, это правильное решение.
0: Тогда снова обсуждаем, но нужно прийти к решению вместе.
2: Пока все просто не почувствуют, что это их решение.
0: Иначе не принимаем решение. В духовном 10, а не 9, 9, а не 11. Нет частичного в духовном, должна быть полная авая, если мы хотим, чтобы это было совершенным. Это не под давлением, а на самом деле повторная проверка каждый раз.
2: Что важнее, результат решения или, собственно, сам процесс?
0: Процесс, процесс. А затем мы забываем о результате, о чем вообще, но пока что мы продвинулись к тому, чтобы быть вместе.
2: Мы сейчас хотим перейти к общему обсуждению, то есть на языке каббалы включение друг друга. Мы хотим послушать десятки обо всем, о чем мы говорили и спрашивали. Есть много всяких вопросов, каких-то, какого-то понимания. Давайте посмотрим, что происходит у вас сейчас в десятках. Все ли совершенно? Модель ясна? Знали, или есть какие-то принципиальные вопросы, которые стоит поднять, все ли понимают проблемность, может быть, давайте поделимся, что у вас было, мы почувствовали такую небольшую бурю в воздухе, и здесь, в зале, в мировом климе, вы приглашаетесь указывать вопросы и поделиться с нами. Патрик.
1: Да, я запутался совсем.
0: Если у нас каких-то тысяч решений, десятки до Конгресса, которые мы должны принять, и любое решение, над ним мы должны сидеть и прийти как один человек с одним сердцем, так, не знаю, в моем ощущении 5.18 закончит выяснение через несколько лет. Так вот чувствуется. Шай.
2: Спасибо, Шай. Мы пришли к пониманию после многих попыток принять решение, все это поднималось много раз, и мы решили, что для того, чтобы решить, мы приходим к решениям в нас, встречи с десятки. То есть, прежде всего, мы объединяемся, ощущение, когда мы вместе, и тогда легче принять решение. В зумах очень сложно принять решение. Еще дополнительная вещь. Важно, чтобы каждый высказал свое мнение в самом начале. Даже если мне это не подходит, должен сказать, это мне не подходит. Сначала не хранить это внутри себя, а высказываться. Еще мы обратили внимание на то, что мы сейчас говорили, что есть товарищи, которые никогда не скажут. Они вот такие они. Они хотят сказать, что им это не подходит, что они как бы против духа десятки. И они хранят это в себе. Есть понимание, что люди, которые хотят чего-то и хотят вставить туда вот такое дух и впечатление, они доминантно, они давят, да, вот продавливают свое решение.
0: Спасибо. И у других десяток, если есть решение, пожалуйста, женщина 5.23, вам слово. 5.33. Спасибо.
2: Мы слышали, что Рав сказал, что дирекция проводит решение, что мы кушаем, что мы учим. У нас было выяснение в десятке. Можно ли принять то, что мы слышали, и сделать, может быть, разделение, какие решения духовные и что, собственно, относится к техническим решениям. Это не первый раз мы обсуждали, и вопрос, есть ли какое-то определение, у нас есть в Небарухе какое-то определение, какие решения технические, или все в десятке — это только духовное?
0: Хороший вопрос. Мы сейчас не будем на них отвечать, а хотим почувствовать друг друга. Эйаль? Хорошо, из-за множества решений, которые должно принять десятка до Конгресса, мы решили, что будем встречаться, по крайней мере, два раза в неделю вечером и посвящать этому каждый раз час. И каждой этой теме нельзя подходить, даже если это техническая тема или что-то духовное, мы должны читать много первоисточников, выяснить это, прийти к обвинению, и тогда постепенно принимать решение. Это процесс. Это не что-то, только десятка встретилась и принимает решение, обсуждает. Это не так. Каждый входит в какие-то эмоции, сопротивление, трение. И нужно войти в это из очень высокого состояния и видеть, что этот конгресс требует огромной подготовки. Москва-1, спасибо.
3: Да, у нас тоже как раз вот такая же была ситуация, такое же состояние невозможности принять общего решения. И мы просили помощи и у кураторов, и у московской группы, и пришли к разочарованию и в собственных силах, и не в собственных силах. И только когда, вот прям как Рав говорит, поняли, что невозможно прийти к единству, тогда как-то Творец раз и все это все разрулил. И это мы еще к конгрессу не начали готовиться. Так что еще все приятное впереди. Спасибо вам, дорогие Лихаим.
4: Эрез.
2: Мы пришли к пониманию, что самое лучшее быть — это выяснение. Это дает нам выяснение, соединение, еще круг. Но вместе с тем у нас есть дилемма. Пока что мы принимаем решение, что происходит. Кто-то что-то предлагает, он что-то хочет изменить в десятке. Сейчас мы занимаемся несколько дней, мы обсуждаем. Иногда это в месяц обсуждаем, в этот период. Что происходит с его предложением? Остаемся в прежнем состоянии, принимаем новое состояние. У нас нет ответа, но быть в состоянии выяснения, у нас состояние выяснения, когда просто взрывается это выяснение. Мы решили, что нужно научиться этим заниматься, это тяжело, нужно ценить это выяснение без того, чтобы это взрывалось, и мы для этого собрались. Мы говорили, и есть у нас точки такие, что мы поясняли.
0: Женщина, КБ2, пожалуйста.
5: Yeah, we don't have any solutions for you guys, but it's been an eye-opening session for us because so far we've been guided.
0: Здравствуйте, друзья. Это на самом деле было обсуждение, которое открыло нам глаза. Но мы всегда принимали решение большинством, но увидели, что это неправильно. Мы должны учиться отменять себя и должны понять, где эта тонкая линия между организацией и духовными вещами. Мы виртуальная десятка и подготовка Конгрессу — это решить между организационными и духовными вопросами. Ишай, пожалуйста.
2: Да, очень практически, если в нашей десятке мы видели, что особенно перед Конгрессом нету очень много времени для того, чтобы обсуждать. Есть люди, которые ответственны за все, что необходимо на Конгрессе. Эти люди, эти пары, они, собственно, представляют решения, представляют идеи для десятки. Мы обсуждаем, и мы видим, что каждая пара, каждый ответственный включается, вкладывает, и он занимается всем, чем он ответственный. Это или какая-то экскурсия, или расписание, или трапезы. Это ощущается в этом вся работа, все десятки. Нужно, да, принимать решения, должны быть ответственны. В конце концов, все, что принимает решение ответственно, и десятка принимает за ним это решение.
0: Женщина 5:23. Спасибо. Мы не ждем ответа, только у нас возник вопрос, и мы делимся. Что важнее, прийти к решениям, потому что немного времени до Конгресса, или прийти к единому решению за счет этого времени?
2: Да, Барух. Есть здесь обсуждение в десятке, есть один-два человека, которые, когда они не приходят к решению в сердце согласием с десяткой, и тот человек, который не согласен с десяткой, скажет, что он не, скажет, он согласен для того, чтобы прийти к общему решению, и с надеждой, что его сердце изменится, или он скажет, я не согласен в сердце, и мы будем выяснять, пока мы не придем к полноценному, 100% решению.
0: Спасибо за вопрос. Москва 3, пожалуйста.
4: Да, приветствую, дорогие товарищи. У нас два интересных решения в процессе работы появилось. Первое, что когда мы обсуждаем, да, и мы видим, что начинают порождаться какие-то противоречия, то есть первое, стараемся, чтобы этого не возникало, да, то есть, вот, но некоторые вопросы требуют противоречий, и если мы их не можем решить, то мы их на какое-то время откладываем и переходим на другие задачи, там, где мы можем прийти к согласию. А потом, когда мы приходим... тоже решается. В общем, не так, чуть-чуть отложить спорные вопросы.
0: Туда, Офер.
2: Спасибо, Офер.
6: Туда.
0: Спасибо. Две вещи. Первое. Разногласия, тоже работа больших людей, которые работают в двух линиях с экранами. Нужно пропорционально принимать эти вещи. Это не наше место, мы там не находимся. Наши разногласия — это людей нашего уровня. И у разногласия есть только одна цель — для того, чтобы привести к объединению между нами. Это единственная проверка и знак. Каждая десятка и товарищ проверяет себя. Если разногласие привело к большему объединению, все хорошо. Так нужно пропорционально принимать эти вещи на уровне, который подходит нам, и на уровне, о котором говорят учителя. То, что происходит в нашей десятке, мы и от других товарищей слышим, мы должны поработать над этим, потому что раз в месяц невозможно поработать над такой важной темой. Спасибо большое.
2: Ядидия, пожалуйста. Спасибо. Мы в десятке решили убить двух зайцев. Мы решили в десятке назначить главу десятки. Это будет два человека. Мы надеемся, что это нам удастся. Но глава десятки, они, главы, они решат, какое будет у нас распишение, какие у нас будут какие логистические решения. И это даст нам десятки время обсуждать какие-то принципиальные вещи вместе.
0: Хорошо, друзья, так давайте подведем итоги и вместе послушаем Рава в клипе номер один.
2: Как принять правильное решение как группа?
0: Только с помощью объединения, когда нет больше или меньше, все равны со всех, во всех отношениях, когда все поднимаются над личными расчетами, и только в высшей идее мы можем прийти к объятию, объединиться. То есть что является целью объединения, находиться на более высокой ступени. Что значит более высокая ступень? Взаимная отдача, взаимное поручительство. Для чего эти взаимные отдачи и поручительства? Чтобы прийти к дающему, к Творцу. Кто знает как? С помощью советов Рава. Итак, мы соединяемся вместе. Еще раз. Это не случайное одноразовое действие, но это в каждый момент должно выполняться в человеке, и из этих точек он составляет свою линию, линию подъема.
2: Ну, хорошо. Мы, каждый пришел сюда со своим мнением, мы слышали Рава, мы слышали источники и товарищей, и давайте проведем сейчас в этом ощущении семинар, заключительный семинар. Может быть, изменилось наше мнение, может быть, какие-то, какое-то заключение. Какую-то высшая мысль. Давайте вместе обсудим, как правильно принимать решение в десятке. Заключительный семинар, пожалуйста.
0: Мы подводим итог, что на следующей неделе мы должны будем принять много решений и будем беречь намерение, что мы хотим от этого процесса, от конгресса, от связи между нами. И попытаемся находиться в одном общем семинаре, чтобы не время давило на нас, а чтобы мы хотели обниться и оттуда принимали совместные решения. И на самом деле мы должны пройти много состояний. Главное, чтобы вся десятка была вместе в этом процессе.
2: Я выхожу с тем, что мы должны требовать от Творца быть во всех наших обсуждениях, во всех семинарах, также в конце верить в то, что Он организует нам правильное решение, и нужно отмениться перед Ней. Я думал просто о примере, который у нас был. Мы не знали прийти в четверг перед конгрессом. Мы говорили об этом, и вдруг в один день это просто само собой как-то получилось, без всяких усилий. Все товарищи сказали, да, мы приходим. Мы провели опрос, каждый сказал, что он приходит. Почему вдруг, непонятно. Нужно просто верить в то, что это приходит от Творца, и Творец организует все эти условия, ведет нас, и нужно постоянно помнить это и просить у Него помощи.
0: Мне очень понравилось выяснение сегодня. Мне кажется, что до сих пор мне не очень-то было понятно, что организационные вопросы должны быть согласно большинству, а внутренние вопросы, как один человек с одним сердцем, должны приниматься решения. И сейчас на этом конгрессе очень ярко выражено, насколько нужно управлять конгрессом на двух уровнях, на организационном, чтобы был какой-то необходимый материальный правильный порядок, а с другой стороны, чтобы начало развиваться из-за общего ощущения, общего сердца, которое выстраивается направление, в котором мы хотим, чтобы Творец раскрыл из наших усилий по объединению, раскрыл себя.
2: Да, мое заключение в том, что я согласен с товарищами. Мы как в чем-то мы преуспели, как говорил Дани, и в наших зумах нужно превратить этот зум в какое-то объединение, большее объединение. Обычно это происходит, когда мы делаем это по правилам семинара и не спорим, кто прав, не прав. Собственно, в этом устремление такое, чтобы превратить все наши встречи в такие встречи, например, наша встреча десятки, встреча на трапезе дает величие Творца, тогда решение правильные принимаются, более духовные. И также в каждом зуме мы попытаемся превратить его в объединение между нами. И в каждой встрече, на каждой встрече мы постараемся принять более правильные решения.
0: Мой итог, что мы должны продвигаться со всеми вопросами Конгресса, и с Божьей помощью будут ситуации, когда нужно будет принять решение, примем их.
2: У меня был вопрос по поводу решения духовных, принятия духовных решений. Нужно выяснить, что, собственно, это, что это за духовные вещи, о которых мы должны принять решение единогласно. Что это, собственно, такое? Чтобы это было четко и понятно, что должно быть единогласно, а что такое какие-то организационные решения. Как результат этого у меня возник вопрос. Мы много раз выясняем в зумах в течение дня, и выясняется, что не все могут участвовать. Как можно тогда принимать такие решения? Вообще, как получается, что мы принимаем там решения, которые как бы духовные?
0: Да, есть много вызовов и ситуаций во всем этом принятии решения. То, что важно, не бояться разногласий. Разногласия — это часть выяснения духовной цели. И был когда-то школа Шамай и школа Гиле. Один говорил одно, другой обратное. И тогда они понимали, что их разногласия во имя небес, и можно выяснить цели, они на одном пути, благодаря принятию мнений каждого, всех товарищей. И поскольку у нас нет четкого ясности, что такое духовное решение, но когда мы говорим об этих темах, как готовить себя к уроку, как мы проведем совместные семинары, есть много выяснений, в котором есть много из духовной связи.
2: Да, а все еще остались вопросы, что такое организационное решение или неорганизационное, как, собственно, начинать эти принятия решений, как это от 3-5 лет нужно прийти к решению. Ну, мы будем продолжать, и исходя из опыта, мы будем получать ответы. Я чувствую, что это самое важное для этого весь конгресс, для того, чтобы мы научились. Это не просто принимать решение, это объединение, духовное объединение, чтобы мы получили такой опыт, первый раз духовный опыт. Настоящий.
0: У меня как раз большой вопрос. Есть организационное или нет решение? Это очень тонкая граница, но, по моему мнению, если относиться к каждому решению как к возможности объединиться над ним, с другой стороны, может быть, немного больше расслабиться. Когда есть много решений, мы можем оставить все возможные решения, которые можно просто поставить ответственного, и все. Был пример на этой неделе, мы приняли какое-то решение, два товарища подготовили что-то важное для десятки, и все, и все согласились, да?
2: Да, снова мы повторим, что мы хотим выше всего притянуть Творца в связь между нами, и что прежде всего, чтобы он был бы тем, кто организует нам все наши мысли, направление мысли и дух в десятке.
6: Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: Друзья, действительно, тема пробуждает сердце каждой десятки. Это самое важное, чтобы мы были в одном едином процессе. И мы попытались ухватить эти основные слова Рава из клипов и отрывков, и то, что мы слышали сейчас вместе, так мы хотим передать это вам. Главное первое. Принятие решения — это средство для большего объединения в десятке. Второе. Прийти к решению вместе единогласно. Третье. Лучше ошибиться вместе, чем быть одному правым. Четвертый приз. Тот, кто не принижает себя перед десяткой, отключается от Творца. Пятое. Объединение прежде того ощущения, что я прав. Шестое. Принятие решения — это средство для большего объединения в десятке. Седьмое. Принятие решения подходит только, когда объединяются между нами на трапезе, на Ишават Хаверим и так далее. И, Дуди, теперь ты. Друзья, я хочу представить вам сейчас немного на сайте Каббала Медиа, как мы с ним работаем. Обратились к нам товарищи, подруги, десятки, и попросили понять, как мы используем сайт. Мы видим, у нас есть сайт Конгресса. Это, видимо, ваша домашняя страница. Вы гуляете по сайту, да, сейчас я должен включить еще одного товарища, скажем, урок на десятки или какие-то какой-то контент, скажем, с 4 до 6 у нас есть урок на тему брит в десятке, союз десятки. Я должен что-то перед этим уроком дать какие-то ответки. Я не знаю, как работать с этим сайтом. Это очень интуитивный сайт, можно начинать и увидеть, как это все написано. Давайте пройдем это все вместе. Посмотрите на сайт, я его сейчас показываю на иврите. То же самое есть на английском. Посмотрите, есть меню с правой стороны. Там написано отрывки каббалистов. Когда нажимаем, нам есть все файлы, в которых есть цитаты. Любое слово, которое здесь напишу, здесь написано свободный текст поиска, я напишу на иврите, потому что это то, что мы хотим сейчас. И с левой стороны я принимаю много результатов, брит, десятки, брит, соли и так далее. Если я зайду внутрь в этот линк, я получу здесь, собственно, собрание всех этих отрывков. Что еще? Я хочу сейчас найти, допустим, статью, не отрывки. Я возвращаюсь на домашнюю страницу, я пишу наверху в строке поиска брит. Я вижу все эти статьи, которые здесь у нас появляются, Рабаш, Рашби и другие статьи. Если мне нужны, допустим, еще статьи, я нажимаю на поиск, я получаю все эти результаты здесь. Я получаю все результаты, которые занимаются словом «брит», «союз». Скажем, здесь есть, допустим, Америка. Я об этом не спрашивал. С правой стороны я делаю птичку на библиотеке из каббалистов. Я ставлю птичку там, где появляется слово «брит». И внизу еще есть еще всякие категории. Я могу сузить свой поиск. Здесь я вижу с левой стороны, что у меня есть различные источники. Скажем, статья, что такое заключение союза в десятке в работе. И это как раз вас возможность увидеть, что здесь есть на сайте, в статье. Видите, наверху здесь есть время чтения статьи в 22 минуты. Есть здесь кнопка для того, чтобы послушать эту статью. Может быть, люди не знают об этом. Дополнение есть здесь возможность увеличить фонд, поменять фон. Кто-то, может быть, предпочитает читать это на черном фоне. Можно изменить здесь язык. Можно скачать статью. Есть здесь кнопка скачивания. Можно распечатать. И еще две важные вещи. Здесь я нажимаю на эту кнопку, я могу увидеть оригинал текста Рабаша. И много раз мне говорят, нет, здесь есть ошибка. Нет, я говорю, посмотрите, что Рабаш написал. Можно посмотреть на этот скан. И здесь важная кнопка. А все уроки по этой статье мы, может, учили 10 раз, может быть. Я скажу точно, сколько раз мы учили 14 раз эту статью, и здесь я начинаю получать эти все уроки на основе этой статьи в 23-м году, в 2017-м мы учили и так далее. Я могу зайти внутрь в каждый урок и посмотреть все эти слова Рава и весь этот урок. Сейчас я возвращаюсь снова на страницу домашнюю, я нажимаю на лого. Я нажимаю клип. Я хочу искать, найти клип обрития. Я нажимаю поиск и не написал я здесь, так вот написал брит, искать. И с правой стороны у меня здесь есть категория, я выбираю клип. Тогда я получаю эти клипы по поводу клип, что такое, например, клип в десятке. Давайте, мне кажется, что это интересно, я захожу внутрь, через несколько минут у меня здесь все очень медленно. Дальше, еще раз я возвращаюсь на домашнюю страницу, и сейчас я хочу найти музыку. Что я делаю? Я с правой стороны, я вижу здесь музыка в основном меню, и когда я захожу в музыку, у меня здесь есть Нигуним Бальсулама, песни Конгресса 2023 и так далее. Я хочу начать утро в десятке, сказать им, найти им Бабукер Хаздеха, нигун такой, у меня с левой стороны все нигуним здесь, и я могу здесь сейчас проиграть моим товарищам или послать им, или какой-то сделать плейлист для себя, для поездки. Есть здесь много-много инструментов. Я поделюсь также с вами, что сейчас мы, Алекс и Юрий, а Кока и

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך.
1: Дорогие חברים, мы на первой части урока изучаем урок от 30 июня 2002 года. Статья «Что такое знамена в духовной работе?» В статьях в трудах Рабаша во втором томе. Почитаем в десятках. Те, кто закончит раньше чтение, обсудите.
0: Китвей Рабаш, Керех Бет, Амуд Элеф.
2: Труды Рабаша, второй том, 1341 страница. Что такое знамена в духовной работе? Мидраш Раба о написанном «Каждый человек при знамени своем» сказано так: «Возликуем в избавлении Твоем и во имя Творца нашего поднимем знамя». Сказали Израиль Творцу: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим. Возликуем в избавлении Твоем, и спас Творец в тот день Израиль». Написано: «И будет спасен», как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется. «И во имя Творца нашего поднимем знамя», то есть Творец дал нам имя свое и сделал нас знаменами. Как сказано, каждый человек при знамени своем. Раби Исасхар говорит: «И знамя его надо мною любовь». Даже человек, который сидит и занимается Торой и переходит от закона к закону, от стиха к стиху, сказал Творец: «Мил он мне, и знамя его дегло для меня любовь, и переход его дегло для меня любовь». Конец цитаты. Надо понять, первое, что означает, что Творец дал нам имя свое. Второе, что значит «и будет спасен», как будто Израиль избавляется, якобы он избавляется. Относительно сказанного «и спас» объясняется, что это означает «и спасен», то есть избавлен. Третье, переходит от закона к закону. Известно, что Творец добр и творит добро, то есть он всегда желает давать творениям благо и наслаждение. И поэтому он создал в творениях вечное желание стремиться к наслаждению и удовольствию. И согласно этому возникает вопрос, почему творения не ощущают благо и наслаждение? А весь мир страдает от недостатка наслаждения и удовлетворения в жизни. Ведь каждый разумный человек спрашивает, каков смысл этой жизни.
1: Ответ на это таков: поскольку Творец произвел исправление, чтобы во время получения блага и наслаждения от Творца не ощущали стыда, который исходит из отсутствия подобия свойств между получающими творениями и Творцом, отдающим. Исправление заключается в том, что прежде, чем у человека появится желание отдавать, суть которого в уподоблении по свойствам, невозможно получить истинное благо, которым Творец хотел одарить творение. А поскольку желание отдавать противно природе человека, то мы учим, что в человеке заключены свойства 70 народов мира. То есть человек — это маленький мир, как сказано в Зор, что и свойство Израиль находится под властью народов мира, что означает, что народ Израиль находится в изгнании среди других народов, и нет у них сил идти против желаний народов мира. Поэтому народ Израиля просит Творца, чтобы вызволил их из изгнания, где они находятся среди народов, то есть чтобы у них была возможность работать ради Творца. А также сказали мудрецы, Израиль в изгнании, Шхина пребывает с ними. Надо объяснить это согласно моему отцу и учителю, сказанному мудрецами. Если изгоняется ученик, вместе с ним изгоняют и его учителя. Это означает, что когда ученик находится в изгнании, то есть получает падение, то и его учитель у него в свойстве падения. Иными словами, когда человек в падении, и у него нет вкуса в Торе и молитве, это из-за того, что изгоняют и его рава вместе с ним. То есть все, что связано со святостью, находится у него в падении. То есть он смотрит на все, как будто ни в чем духовном нет никакой важности. Это означает, что и духовное для него в изгнании.
2: И этим можно объяснить, что когда Израиль в изгнании, то есть в состоянии падения, и народы мира властвуют над человеком, а народы мира в общем называются желанием получать ради собственной выгоды, тогда и Творец для них в изгнании. То есть у них нет никакой важности Творца. Ведь если бы у них была важность величия Творца, то не могли бы тогда властвовать над свойством Израиль в них. Известно, что Израиль — это Ишар Кер, прямо к Творцу. И все его действия направлены прямо к Творцу. А народы мира своей власти приводят к тому, что все действия человека будут только ради собственной выгоды, что означает на благо желание получать, а не ради Творца. Получается, что когда свойство Израиля в изгнании, то и Творец с ними в изгнании. То есть желание отдавать в изгнании. И также тот,

0: отношение имеет спасение Израиля к спасению Творца. Из уже сказанного следует, что изгнание Израиля и изгнание Творца одно и то же. Ведь когда человек постигает и ощущает величие Творца, уже нет никакой власти у народов мира. Все они отменились перед Творцом, поэтому получается, что все изгнание заключается лишь в том, что не признают величие Творца.
1: А скрытие, которое человек ощущает, которое приводит его к изгнанию, как сказано выше, существует для того, чтобы человек знал, что он должен исправить свои действия, чтобы были ради отдачи, иначе будет испытывать стыд. Поэтому необходимо скрытие и сокращение на высший свет. Согласно ощущению зла, когда человек видит, насколько он погружен в любовь к себе, в той же мере он видит, насколько он далек от святости. То есть он видит, как он далек от того, чтобы сделать что-то во имя Творца, пребывая под властью народов мира. И у свойства Израиль, что в нем, нет никакой силы выйти из этого изгнания. Поэтому в то время, когда Израиль внутри него выходит из изгнания и удостаивается освобождения, то и Творец, который был во время изгнания скрыт от него по причине власти народов, он проявлен сейчас и раскрывается в величие Творца. И это потому, что сейчас нет надобности в сокращении и скрытии, поскольку снято сокращение. Согласно правилу, в той мере, в которой человек может создать намерение ради отдачи, в той же мере пропадает сокращение и скрытие. И об этом сказано: «Возликуем в избавлении Твоем, и спас Творец в этот день Израиль, и будет спасен, как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется». И также можно объяснить то, что спрашивалось о значении сказанного. «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим». Что это за имя Творца, создавшее творение? Его имя — Добрый, творящий добро для Своих творений. Его желание отдавать. И для этого он создал в творениях желание получать. Иначе они не смогли бы ощутить вкус блага и наслаждения, поскольку мы видим, что без желания и стремления невозможно ничем насладиться.
0: Но вместе с тем, Творец хотел, чтобы не было ощущения стыда при получении блага и наслаждения. Поэтому Он хочет, чтобы мы получали все ради отдачи. А поскольку это против природы, ведь Он создал в нас только желание, желание только получать, а не отдавать. Поэтому, когда мы хотим работать ради отдачи, у нас нет для этого сил. Поэтому, когда мы получаем эту силу, называемую имя Творца, то есть когда и мы можем действовать ради отдачи Творцу, это означает, что Творец дает нам вторую природу. Как сказал мой отец и учитель, то, что Творец дает человеку желание отдавать, называется вторая природа. И об этом сказано, сказал Израиль Творцу: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим». То есть, как сказано выше, мы ликуем о спасении, которое Ты дал нам желание отдавать. Это называется имя Творца, потому что Он, дающий, дал нам это имя. То есть что и мы тоже можем сейчас исполнять действия ради отдачи. И потому сказано,

0: Творца нашего, поднимем знамя, то есть Творец дал нам имя свое и сделал нас знаменами. То есть мы сейчас поднимаем знамя во имя Творца, имя которого желание отдавать. И в этом наше спасение, что Творец утвердил имя свое, желание отдавать в нашем имени. Имя Исраэль также говорит об имени Творца. То есть Яшар Эль, то есть все действия Израиля направлены прямо к Творцу, а не ради собственной выгоды. Это означает, что народ Израиля поднимает знамя за имя Творца, и в этом спасение народа Израиля.
1: Сказано, можно объяснить написанное. Рабби Иссахар говорит, и знамя его надо мной. Любовь. Даже человек, который сидит и занимается Торой, и переходит от закона к закону, от стиха к стиху, и его переход — дилуго. Для меня любовь. Следует объяснить значение понятия «переход» следующим образом. Поскольку человек создан с желанием получать и не способен работать ради отдачи, то, сказали мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в Лолишма, потому что из Лолишма приходит к Лишма. Получается, что человек должен работать в Лолишма, поскольку он рожден с такой природой. Так или иначе, Творец переводит его из состояния Лолишма, и Творец вводит его в Лишма. Следовательно, благодаря помощи Творца осуществляется переход. То есть, если человек переходит через то, что есть в его природе, делает все ради личной выгоды и начинает работать ради пользы Творца. И это означает и переход его дилюго. Для меня — любовь, что из-за того, что Творец любит нас, Он дает нам знамена, дгалим, то есть от закона, которым человек занимается Лолишма, Творец дает нам силу перейти от ступени Лолишма и прийти к ступени Лишма. А сказанное от стиха к стиху означает, что человек начинает стих в Лолишма и сразу переходит от Лолишма к ступени Лишма. Об этом сказано, сказал Творец, «Мил он мне, и знамя его дегло надо мной любовь, и переход его дилюго через меня любовь». Это означает, что благодаря любви Творец дал им силы перейти из Лолишма и достичь Лишма.
0: Любовью называется, что человек начинает работать в Лолишма. И народ Израиля желал действовать ради Творца, но не мог, как сказано выше. Поэтому, благодаря тому, что они желали работать ради Творца, но не могли, это желание пробуждало любовь свыше. И Творец дал им силы действовать лишма. И об этом сказано, сказал им Творец, за то, что вы пожелали сделать знамена, клянусь вам, что я исполню ваши желания. То есть народ Израиля стремились к свойству знамен, чтобы они могли перейти из работы в Лолишма к Лишма, но видели, что не способны сделать это собственными силами, поэтому совершили пробуждение снизу тем, что сами пожелали этого всей душой, говоря, когда мы сможем перейти от работы ради собственной выгоды к работе на благо Творца. И в этом их стремлении они пробудили любовь свыше. И об этом сказано, сказал им Творец, за то, что вы пожелали сделать знамена, клянусь вам, что я исполнил исполню ваши желания, поскольку они стремились к знаменам, то есть к свойству перехода от работы ради себя к работе на отдачу, Творец исполнил их желания. И сказано следует, что главная задача человека — прийти к работе на благо Творца. Хотя они и обязаны начать работу с Лолишма, должны стремиться к тому, чтобы Творец помог и дал им силы работать в Лишма, то есть чтобы все действия его были доставлением наслаждения своему Создателю. И человек должен принять на себя бремя Высшей Малхут, не ожидая ничего взамен. Другими словами, не требовать от нее какой-либо оплаты за это. Говорят, что вот мы получаем награду, и потому нам стоит работать ради нее.
1: А все должно быть выше знания, и это является законом. То есть Малхут, или царство, называется законом. И не нужно нам понимать, как возможно работать без вознаграждения, без какой-либо оплаты, которую бы нам платили. Если так, то откуда у нас будет питание? То есть как можно работать, не получая за это ничего, чтобы нас питало, и чем бы мы могли вдохновляться? И ответ на это тоже находится выше знания. То есть нам нужно просить Творца, чтобы дал нам бодрость духа, и чтобы были у нас силы работать в радости ради отдачи, не получая никакой награды. Как же это возможно, если наш разум не способен принять такую реальность, в которой две противоположности включи в одно? С одной стороны, мы не желаем никакого вознаграждения, а принимаем высшую Малхут без того, чтобы она давала нам какое-то питание. И как можно жить без жизненной силы, если мы не требуем никакого питания? С другой стороны, мы хотим, чтобы Творец нас обеспечивал. И как мы желаем, чтобы Он нас обеспечивал, если ничего не хотим взамен за нашу работу? Ответ таков. Это верно, что мы не хотим ничего взамен, а хотим, чтобы Творец дал нам сил работать так, чтобы не получать никакой оплаты. Но как это возможно? Это забота Творца. То есть ты, Творец, соверши над нами чудо, чтобы мы смогли работать без вознаграждения, так как это выше знания. Так или иначе, у нас нет разума, чтобы сказать тебе, каким образом ты можешь нас обеспечивать. Но ты обеспечь нас выше нашего знания, а мы лишь хотим идти выше знания, хотя в действительности в человеческом разуме такого не существует.
0: Получается, что наша работа, которая выше знания, и наше пропитание, мы этого хотим тоже выше знания. А выше знание называется как чудо. Получается, что мы просим, чтобы Творец обеспечил нас в виде чуда, то есть неестественным путем. Ведь естественным путем человек, когда работает, хочет вознаграждения за свои усилия. А тут в работе человек хочет пропитания, чтобы ему дали не из-за его работы, а из-за чуда, что происходит неестественным путем. И сказано следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Говорил Творец на горе Синай так: какое отношение Шмита имеет к горе Синай? И в плане работы следует объяснить, что известно, что Малхут называется Шмита, а также Малхут называется Эрец, земля, так как Малхут — седьмая сфера. Мир начинается с Хеседа, милосердия. Как сказано, мир будет построен милосердием, а Малхут — это седьмая сфера от Хесада. Это указывает на то, что нельзя требовать от Малхут, чтобы она дала пропитание. То есть нельзя обрабатывать землю для того, чтобы она дала пропитание. Другими словами, работа земли называется работа, которые хотят, чтобы она дала плоды, а иначе кто будет обрабатывать землю без того, чтобы она дала плоды? То есть работа называется, когда человек прилагает усилия, а за эти усилия он получит вознаграждение. То есть он не наслаждается усилиями. В таком случае, если у него нет наслаждения от работы, почему же он работает? Намерение его наверняка получить вознаграждение.
1: Поэтому, если человек принимает на себя бремя высшей Малхут и не желает никакой оплаты, это указывает, что он не совершает земляные работы, поскольку он не хочет получать от Малхут какое-либо вознаграждение. И это называется шмита, то есть не обрабатывает землю, чтобы получить что-то взамен. Однако, когда работают ради вознаграждения, и это называется земляные работы, с точки зрения работы называется, что совершают переложенное земледелие, оставляют почву необработанной. То есть вообще не трогают землю. И для человека земля находится в свойстве «земля должна покоиться в субботу Творца». Это означает, что вся земля, то есть высшая Малхут, вся она для Творца. И у желания получать нет никакой причастности к Малхут, которая называется землей и называется шмита. И этим нужно пояснить вопрос, какое отношение шмита имеет к горе Синай. Ответ следующий. Все заповеди необходимо выполнять в свойстве шмиты. То есть намерение, с которым исполняется заповедь, должно быть путем шмиты. В свойстве земля должна покоиться в субботу Творца. Иными словами, выполнение заповедей Творца совершается с намерением не получать никакого вознаграждения за работу, а вся высшая Малхут, которую человек принимает на себя и ради которой придерживается заповедей Творца, все это должно быть в свойстве шмита.
0: То есть, как сказано выше, это происходит с намерением ради отдачи, и он не будет хотеть получать ничего взамен. И сказанного можно объяснить слова: «А если скажете, что же будем есть седьмой год, я пошлю вам благословение мое в шестой год». И следует объяснить этот вопрос в плане работы, поскольку нужно принимать высшую Малхут без всякого вознаграждения, то человек не говорит: «Я принимаю на себя высшую Малхут при условии, что ты дашь мне вкус в работе и вкус в молитве, а также в исполнении заповеди». Если я за это получу вознаграждение, я готов исполнять святую работу. Но все это ради Творца. Как можно работать высшие знания и вкуса? Откуда же мы будем есть? То есть откуда мы будем получать пропитание, чтобы жить в работе, когда у нас не будет никакого вознаграждения? Ведь это противоречит нашему разуму. Нашим разумом мы понимаем, что если Малхут, называемая землей, даст нам некоторый вкус в работе, и этот вкус мы будем чувствовать, что у нас уже есть чем питаться. То есть этот вкус, который мы ощущаем, это называется пропитание. Но в то время, когда нам нельзя работать в седьмой год, то есть нельзя требовать вознаграждения за эту работу, откуда мы возьмем что-то, чтобы есть? Ответ: я пошлю вам благословение мое в шестой год. То есть шестая сфера — это Есод, называемая Исот — праведник. А праведник означает отдающий. И в том, что вы будете работать тоже только ради отдачи, есть подобие по форме между Малхут и Исодом. И отсюда будет привлекаться благословение. Тогда как, наоборот, если вы будете получать Малхут ради получения, вы приводите к отделению от корня вашей души, то есть от Малхут, который называется «Собрание Израиля», являющейся общностью всех душ. Так что она будет в разделении. Поэтому Исот не может давать Малхут из-за различия по форме, которая есть между ними.
1: Поэтому именно с помощью Шмиты, только таким способом, когда Творец говорит им, «Я пошлю вам благословение мое в шестой год», когда вы будете соблюдать Шмиту, не используя никакого желания получать ради себя, а лишь ради отдачи. Тогда, возможно, подобие свойств между Есодом, отдающим, и Малхут, которая исправлена нижними, соблюдающими закон Шмиты и не получающими ради собственной выгоды. В таком случае происходит уподобление по форме. И тогда возможно распространение благословения на Малхут. Получается, что когда человек желает работать на отдачу, без всякого вознаграждения, то тело спрашивает, откуда же мы возьмем жизненные силы для работы, если согласимся работать без оплаты. Ответ должен быть таков. Мы идем выше разума, и внутри разума не желаем ничего рационально объяснять. Вся наша работа выше знания, и также питание для сил, необходимых во время работы, она тоже выше разума, в свойстве чуда, поскольку все, что противоречит нашей природе, называется чудесами. Получается, что вся основа нашей работы, когда желают трудиться ради отдачи, базируется на отсутствии какой-либо награды. То есть человек не знает, откуда он получит силы для работы, дабы было ему на что содержать себя, кормить и получать энергию во время занятий Торой и молитвы. Раз он не желает ничего ради собственной выгоды, следовательно, он просит Творца, чтобы обеспечил его жизненной силой в Торе и заповедях выше знания. Выше знания называется против природы. И все, что достигается против природы, называется совершением чуда, не имея под собой никакого фундамента, на который человек мог бы основаться.
0: Получается, что те, кто хочет работать ради отдачи, должны знать, что когда тело приходит и спрашивает, что мы будем есть, как сказано, а если скажете, что же мы будем есть, не нужно давать телу ответ внутри знания, а нужно отвечать, Творец даст нам благословение. Как сказано, я пошлю вам благословение мое. А каждое благословение является чудом, когда все идет своим чередом, самым лучшим образом. Не нужны благословения. Однако тело приходит и спрашивает, но ведь мудрецы сказали, нельзя рассчитывать на чудо. А также мудрецы сказали, не каждый день происходит чудо. Получается, что все ответы, которые нужно давать телу, все это высшее знание. То есть нужно говорить телу, внутри знания ты права, а я иду высшее знание. Thank you.
1: Тут целое объяснение относительно понятия шмита. Когда человек получает вознаграждение, то как раз все ради отдачи и выше знания. Рабаш объясняет, что это тоже чудо, и получить питание — это тоже обеспечение, это тоже чудо.
0: Да, тут этот момент, когда тело начинает спрашивать, зачем я работаю, внутри знания, ты прав сказать ему, а я иду выше знания.
1: Ну, во-первых, рабаш, который наконец отвечает, что это за такое понятие шмита у горы Синай.
0: Перейдем к уроку 30 июня 2002 года. Мы прочли статью «Что такое знамена в работе?», третий том «Шловы Ислам», глава «Бамидбар». То есть отсюда мы видим, что наша работа не завершается в течение всего пути, пока человек не приходит к окончательному исправлению, весь его путь выше знания в пустыне, или в Египте перед этим. И это путь, когда всегда нужно идти в том, как от Злолишма приходит Кришма, из Злолишма Кришма. И перескок этот, переходы эти производит Творец в соответствии с усилиями человека. Мы потом будем учить, как работа человека разделяется на 13 свойств и 12 свойств. 13 свойств — это различие в бладе, которое опускается сверху вниз, называется Мазалот, созвездие, и благо приходит постепенно, по каплям, от Роша Рихампина, свет Хухма, приходит в 13 исправлениях Дикны. И когда приходит вниз, творение должно быть исправленным, чтобы принять это благо в своих исправлениях. Это называется, что оно разделяет порядок своего получения на части, особые порядки, которые называются колено, 12 колен, 12 частей работы, в общем, над полным кли. И у каждого есть своя работа, перескок, разделение, свое знамя, дегель. До такой степени, что работа и действия не похожи у одного стана по отношению к другому стану. Это уже в частности, в деталях. Тот, кто будет близок к этому, будем учить. Вот и все. Есть вопросы?
1: Почему он не называет работу лолишма-лишма? Ведь называется в соответствии с целью. Разве работа в лолишма, в работе лолишма нет лишма? Он же не виноват, что работает в лолишма.
0: Человек, который находится в лолишма, хочет он того или нет, работает в лолишма. То есть и работа его, и цель его, и усилия его. Лолишма. А когда он получает лишма, сменяется и его работа, и цель. То есть цель становится вознаграждением. И все тогда изменяется.
1: Как можно перейти от одного к другому?
0: Я произвел разные усилия, чтобы отдавать, воздействовать на себя, а также передавать тебе, потому что я вижу в этом пользу высшую даже. Ну так что, но из-за того, что я чувствую, я все связано со мной. Когда, как результат на эти усилия приходит исправление свыше, у меня уже все сменяется. Отдача для самонаполнения исчезает совершенно. Отдача для отдачи и получение для отдачи остаются. То есть я уже делаю это, а сами усилия дают мне удовлетворение. И я желаю их, а не то, что у меня есть еще цель, кроме как прилагать усилия.
1: Не
0: знаю, как объяснить, но...
1: Что ожидается человек, который работает лолишма? О чем он думает? Как ищет? Как это меняется? Как это... И в чем он прилагает усилия?
2: А Адам бе лолишма?
0: Человек в лолишма? У него есть много возможностей. И в лолишма у тебя есть... Много уровней. Мы учили, что такое выступать против, что такое ненавидеть. То есть уровни только для себя, только чтобы не было другого и так далее.
1: Зачем?
0: Я не хочу просто отвечать на такие просто так вопросы. Зачем? Ты на все скажешь, зачем?
1: Да. Количество усилий по отношению к системе или это по отношению к человеку? То есть есть ли количество усилий, к которому человек должен прийти? И тогда меняется его состояние или лишма, или лолишма? Или это по отношению к человеку, как он чувствует усилия, которые приложил?
0: Я не понимаю, что такое согласно тому, как человек чувствует. Я чувствую, что я отдал все и не получил ничего. Ну так что? Это называется, что я уже нахожусь в состоянии, что я должен получать? Измерение делает он, Творец, потому что я не знаю точно, какая мера должна быть у меня, какая мера усилий, чтобы я соответствовал следующему уровню. Как я могу измерить себя по отношению к следующему уровню, если я не знаю, что это?
1: С другой стороны, мы говорим, что в каждом состоянии... Ну, вы приводили пример, что выжимают человека, как лимон, пока он уже не способен больше, на больше, тогда меняют ему состояние, потому что больше из него не выжить. Но ведь это же чувствует человек.
0: Нет, совсем не так. Никогда мы не знаем, куда завершается работа, на каком этапе, на какой ступени. Никогда не знаем. Всегда эти вещи приходят к нам в спешке, внезапно. Сюрприз. Я приложил усилия и нашел. Нет связи между одним и другим. Я не могу сказать, когда есть, заканчивается усилие, есть находка. Нет. Потому что я не могу измерить мое состояние, тем более состояние следующей ступени. Ведь что называется усилие? Усилие — это приложить достаточное усилие, чтобы тебе дали большее кли. И в нем ты получишь наполнение. Как я могу знать такую вещь? Поэтому это называется высшее знание, выше моего знания. И нет никакой возможности работать как-то критически по отношению к этому. Кроме этого, что называется, что я работаю как-то критически? Ведь на самом деле я должен был бы работать без всякого вознаграждения, без всякой критики, без ничего. А я хочу подняться на более высокий уровень. Для этого я должен сейчас приложить усилия. И ничего не прося за это, просто так всем отдавать, и все. Почему? Я хочу подняться на духовный уровень, более высокий. Ну так поднимись, сделай. Только что? Это невозможно. Я сейчас исправлен окружающим светом. В какой-то определенной мере он удерживает меня так, да? Тем, что дает мне определенное свечение на уровне духовной определенной жизненности, и все. А теперь, я хочу пробудить его, чтобы он, чтобы вызвать из него, от него большую силу. Так прежде всего, с какой стати я буду хотеть этого? Потому что на более высоком уровне я больше отказываюсь, больше нуждаюсь для себя, да? Еще больше даю, как я могу сделать это? То есть я снова должен взять какие-то мои эгоистические желания и произвести на них исправление? И с какой силой я это буду сделать? Окружающий свет пока что не дает мне, не светит. Я должен приложить усилия сначала. Так, конечно, мои усилия в Лолишма. Из Лолишма, то есть, конечно, я пробуждаю сверхъестественные действия на себя, не напрямую. Напрямую не могу. Если бы я мог открыть немножко больше кран, чтобы окружающий свет пришел больше, если бы у меня была возможность это сделать, если у меня в руках уже были бы отдающие келим, но нет, я не способен это сделать. Это как мне все-таки повернуть, сделать так, чтобы кран повернулся, открылся, чтобы меня исправили больше? Есть только сторонние действия, которые я делаю неосознанно, я не понимаю вообще, что это такое, что я делаю. Никогда я не могу отрезать от себя просто часть желаний. Как мне это сделать? Если я нахожусь внутри этой природы. Поэтому работа состоит в передвижении по пустыне. Это называется знамена. И недельная глава тоже Бамидбар в пустыне. И мы работаем в Лолишма, за это получаем Лишма.
1: Но если человек уже в духовной работе и сейчас всякий раз раскрывает, что он просит что-то, получает что-то другое, получает опыт, просит что-то другое, опять получает что-то другое. То есть через какое-то время он меняется. Если он так не делал, даже получает другое.
0: Даже если я нахожусь в духовной работе на какой-то ступени X, X плюс 1 — это для меня бесконечность. Я не способен делать, думать, чувствовать ничего-то, что относится к той ступени. У меня нет экрана. Мое желание на ступени плюс 1, X плюс 1 — это клипа. Как я могу сейчас взять эти желания и желать в них противоположные вещи? Мне это кажется сверхъестественным. Допустим, сейчас ты живешь, у тебя есть комната в доме, так? И немного одежды, так. Так отказаться для тебя сейчас называется, что ты отдашь все, отдашь комнату, одежду свою, тебе достаточно какую-то рубашку и штаны одни, да, все. Есть люди, которые так живут. Комната тебе тоже не нужна, отдай. Теперь ты, скажем, сделал это исправление. Теперь тебе дают вместо одной комнаты хорошую квартиру, полную разными хорошими вещами, и все, и машина при квартире, все. И говорят, тебе необходимая вещь только рубашка и штаны, места там есть во дворе тебе достаточно и так далее. То есть всякий раз ты находишься в состоянии, когда у тебя нет сил производить исправление. И у тебя нет способности просить, чтобы эти исправления произошли с тобой.
3: Да, но что-то получается. Окей, я уступил квартиру, но получил дворец. Если так, то...
0: Секунду, нет, дорогой. Как ты отказался от квартиры, хорошо, после этого ты получил дворец. Но дворец ты получаешь вместе с дворцом, ты получаешь его в левой линии. Вместе с дворцом ты получаешь чувство, что этот дворец нехорошо для тебя. Если бы ты просто наслаждался от дворца и опустился бы в клепот, забыл бы о получении, забыл бы о целетворении, ты наслаждаешься. Ты вместе с этим раскрываешь в окружающем свете, что такое этот дворец. Это не приходит тебе просто как наслаждение больше. Тогда все бы отказывались от маленьких вещей для того, чтобы получать большие вещи. То есть работа всегда не напрямую к исправлению. У нас нет к этому подхода вообще. А наша работа всегда опосредована. Мне дали возможность привести к этому, причинить это. А сама работа свыше. Поэтому эта вещь очень трудная. Я не чувствую, что я работаю, потому что напрямую я не действую, не работаю над исправлением. Я не чувствую, что Творец относится ко мне правильно, то есть напрямую, как бы всегда через разные такие раскрытия, не очень приятные, нехорошие иногда, да, но только для получения силы все. Человек, который работает действительно как следует над собой, действительно продвигается, чувствует тогда раскрытие и какое-то маленькое свечение, свечение, которое раскрывается ему, раскрывается на очень короткие периоды. Допустим, не знаю, скажем, 5 минут в день, а остальные часы он работает в усилиях. И тогда у него есть польза. Пока усилия не становятся светом. Если усилия действительно ради отдачи, то у него есть свет, наслаждение от самих усилий. И тогда в усилия облачаются уже света хохмы. То есть, просто немного подумайте о том, насколько мы не связаны с отдачей согласно келиим, согласно подготовке, согласно органам чувств, согласно мыслям. И ты увидишь, насколько нас тянут с помощью клепот к исправлению. Да.
3: Говорится, что имя Творца — давать благо и наслаждение своим творением. Какая разница между этим именем и другими именами, которые мы знаем? Какой вид имени? Это другое постижение совсем.
0: Добрый творящий добро — это не имя Творца. Добрый творящий добро — это первое высшее понятие, заголовок, что это добрый творящий добро, а потом разделяется на разные частные воздействия. И в этих воздействиях потом есть уже вкус и имена. Добрый, творящий добро, это просто так, это доброе, доброе. Нельзя в этом сказать ни о чем. Постигают его, поскольку постигают все остальные свойства на всех ступенях подъема. Творец хочет, чтобы мы познали его как доброго, творящего добро. Чтобы прийти к осознанию доброго, творящего добро, ты должен забраться на все ступени. На каждой ступени ты постигаешь какое-то его отношение к тебе. И это часть доброго, творящего добро в каком-то определенном виде. Вот и все.
3: Мы говорим о том, что нужно прийти к намерению ради отдачи. И все время задаются вопросом, если я прихожу во внешний мир, где на работу. Как удерживать и продолжать с мотивацией что-то делать в этом мире, в котором мы должны продолжать существовать?
0: Спрашиваешь, как каждый день я сейчас должен ходить среди людей на улице и поддерживать свою внутреннюю часть с намерением ради отдачи? Я вижу, люди ходят по улице. Один думает, как написать какую-то книгу. Другой, ученый, допустим, думает все время, как он сейчас будет сделать какой-то эксперимент, чтобы открыть какое-то особое явление. Третий — это какой-то парень любит девушку, и видно по нему просто, что он предан этому ощущению, ничего не видит. Четвертый там такой злой внутренний, не касайся его, что внутри с ним происходит. Каждый живет своей внутренней жизнью внутри. Да. Я говорю о людях, которые действительно живут так, понимаешь, как серьезно, не просто так, как
2: зомби,
0: да, как зомби, допустим, да. Как тень идет по улице. Тело его движет, и все. Ты видишь, что люди живут внутри своей внутренней жизни. И снаружи тоже они функционируют. Конечно, видно, что у человека есть что-то, что горит внутри что-то. Но есть такая вещь, так что ты говоришь, что в нашей работе это что-то особое? Тоже может быть, только идея другая, чем у этих. Ну, конечно, это тяжелее, потому что это идея относится к высшему миру, а тело и функционирование в нижнем мире. Но и у них тоже есть противоречия. У них тоже есть голова в другом месте, как говорится. Но... Кроме этого, я бы сказал тебе, что тебе легче, чем ему, чем какому-нибудь там парню влюбленному. Он думает все время, как вечером он встретит свою любовь. Да? И весь день для него тогда мертвый. Так? Или просто кто-то болен, устал, когда закончится день, я пойду домой, я там буду отдыхать наконец, футбол свой посмотрит. Ты иначе, ты можешь на всем твоем пути, во всем процессе, который происходит с тобой в течение дня, ты можешь видеть в нем облачение шхины, как ты относишься к Творцу, и как ты работаешь с ним через все облачения этого мира, и ничто здесь не создано просто так, а ты так раскрываешь специально все облачения Творца относительно тебя, для того, чтобы относиться к нему правильным образом. Это непросто. Мы забываем об этом, но если не забываем, то это становится неплохим средством. Насколько можно, насколько ты способен, насколько действительно... Самое легкое делать это и самое эффективное делать, самое лучшее не с людьми, с предметами. Я бы всегда говорил, самое лучшее работать, как он работал, или стропольщик, или сапожник, или даже чиновник, но он имел дело с бумагами. Так, понимаешь, чем-то неживым, растительное, животное, ладно. Ты работаешь с говорящим, это действительно это путает тебя, потому что они действуют, передают тебе свою внутреннюю часть. и это мешает. Я работаю 2 часа в день, принимаю людей. Это как 10 часов работать с машинами. На кухне, в каком-нибудь месте. Это наслаждение. Ты можешь помещать твои намерения в мысли, твои отношения. Тебя ничего не волнует. Когда тебе приходят, путают тебя, не воздействуют на тебя. Ну, не действуют. Это уровень меньше говорящего. Хорошо. Если не действует. Прекрасно. Поэтому я не понимаю, в чем трудность в этом. Наоборот, если работа такая монотонная, обычная, ты не должен вкладывать особо разум и сердце, просто сапожник, и все. Самое лучшее. Почти нет таких работ в наше время. Каждая работа требует душевного усилия. Но очень желательно как-то быть в таких работах, когда тебе не мешают. Внутренняя часть остается внутренней частью твоей, в ней ты живешь своей жизнью. Все? Что?
3: То есть физическая работа легче, это поэтому хорошо?
0: Не легче.
3: Удобнее?
0: Не то, что удобнее. Люди передают тебе свою внутреннюю часть, свои беды, тогда в той степени, в которой ты находишься с ними, ты почти не можешь заниматься своим.
3: Как раз возможность проверить, насколько ты все-таки можешь этим заниматься, несмотря ни на что.
0: Если ты находишься, если ты включаешься в его хиссарон, работаешь с его хиссароном, ты можешь определять, как я отношусь к нему, из-за того, что так-то и так-то, но ты не сам, не один. Ладно.
3: Поделимся впечатлениями урока и что мы можем реализовать в десятке.
0: Впечатление, что Рав объясняет, как мы начинаем переходить от Лолишма к Лишма, и что эти переходы делает Творец, и в продолжении того, что написано в статье, что изменение нашего намерения, изменение формы работы от Лолишма к Лишма, эти перескоки делает Творец в соответствии с усилиями человека. А потом он объяснил, что и в Лолишма есть много уровней, как человек развивается. И вместе с этим он никогда не может знать точно, когда завершается работа. Это приходит в спешке, потому что следующее состояние, следующая ступень, никогда нельзя измерить мое состояние, состояние следующей ступени. Поэтому это называется высшее знание.
4: Я
3: тоже записал, что человек не может померить свое намерение, свои усилия. Непонятно, человек сам это измеряет или это какие-то удельные усилия по отношению к системе. Рассказал, что Творец измеряет усилия, а не человек. Человек никогда не знает, когда он поднимется на следующую ступень и сколько еще усилий ему нужно прилагать. Когда заканчиваются усилия. И следующая ступень человека, по сути, бесконечность, всегда инсов.
0: Рав говорил о советах, какую работу выбрать, искать работу на уровнях неживом, растительном, животном, чтобы не быть в контакте с людьми, которые будут передавать тебе внутреннее, свое внутреннее, чтобы оставалось тебе как внутреннее.
4: Кен, мамаш...
3: Да, такие хорошие советы. Еще мне понравилось описание, то, что наша Нашей целью усилия является вознаграждение. И человеку достаточно, что дают ему немного, допустим, 5 минут — это мало, но ты чувствуешь пользу от работы, а все остальное тебе не дается почувствовать. Не то, что Творец как-то относится к тебе, или ты сам что-то делаешь. Это настоящее усилие, которое ты должен приложить выше знания. Но иногда бывают ощущения, мы с этим знакомы, величие Творца.
0: Да, по поводу знамён. Рабаш говорил о том, что Творец дает нам силы перескочить через уровень Лолишма и прийти к уровню Лишма. То есть мы как бы не можем оставить свою природу совершенно пока, что перескакиваем пока, и так постепенно усилия накапливаются. И была еще добавка Рава к этому поводу знамён. Он говорил о том, что работа в пустыне, как бы, что связано с недельной главой в Бамидбар, он говорил о том, что работа неосознанная, то есть мы делаем действия, мы как бы не видим результатов их, и поэтому работа в пустыне. Это как он сказал, что это называется знамена, и мы работаем в Лолишма, за это получаем Лишма.
3: Рав говорил о том, что человек, находящийся в Лолишма, хочет того или нет, работает в Лолишма. То есть и его работа, и его цель, и его усилия — не Лолишма. Когда он получит Лишма, тогда меняется его и работа, и цели. Цель превращается в вознаграждение, тогда все меняется. Я прилагал разные усилия, чтобы сделать что-то себе и тебе, потому что вижу высшую пользу. Даже если так, но если чувствую все время я и связано все со мной, то в результате исправления свыше все меняется. И отдача ради себя полностью исчезает, а отдача ради отдачи и получение ради отдачи остаются. То есть я уже занимаюсь самим усилием, и оно приносит мне удовлетворение.
0: Да, мы должны прийти под реализацию десятки статьи. Мы должны думать, как прийти к Лолишма, и понять, что это чудо. С одной стороны, с другой стороны, все зависит от усилий человека. Нужно видеть, что можно сделать, чтобы увеличить наши усилия. Много говорить о величии цели и важности, чтобы у каждого была сила работать, начать работу даже в Лолишма и ожидать чуда, ожидать усилий, чтобы Творец помог нам перескочить, перейти в Лишма.
3: Я сказал, с помощью клипот ведут нас к исправлению.
0: Идем к части урока, перейдем с вами вместе песню.
5: Ай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай

0: и может принять все их мнения и приблизиться к, работе на Творца. Как сказали мудрецы, как не похожи люди друг на друга, так как мнения не похожи друг на друга. И поэтому эти люди, которые согласились с собой объединиться в одну группу и поняли, что нет у них большого различия во мнениях, и они понимают необходимость работы по любви к ближнему. Поэтому каждый может... каждый может способен идти на уступки ради ближнего, и потому они смогут объединиться.
1: Да, друзья, мы сегодня хотим в час 20 минут, которые есть у нас, заниматься теми, кто не похожи друг на друга, и мнения их не схожи, чтобы прийти к совместному согласию, не давать нашим мнениям эгоизму, той сцене, которую каждый строит для себя, отдалить нас друг от друга. А тема сегодня — это принятие решений в десятках. Как мы приходим к единому согласию, к одному сердцу, чтобы из нас вышло одно целое. И почему именно сейчас мы в конце этого месяца будем вместе на конгрессе десяток, первый конгресс такого рода, и от товарищей требуется принятие решений от мужских десяток и от женских, как виртуально, так и физически, 1000 решений. И если до сих пор мы на конгрессах и на уроках нам определяли, что мы будем учить, что будем есть, что пить, когда собираемся, сейчас от нас требуется принять решение для себя. И сейчас мы мини-группа, которая должна принять все решения. И по природе вещей, поскольку все парцуфы и мнения не равны, лица не равны, у нас есть разногласия, и мы хотели бы послушать Рава, поговорить между собой, подняться на ступень выше в принятии правильных решений в десятке. Но нужно подчеркнуть, что не говорится здесь о принятии решений на предприятии, в командах. Это профессионально. Каждый ясным образом принимает решение, а мы, группа, хотим работать, как учили нас наши учителя.
0: Давайте возьмем несколько примеров решений, когда мы все больше собираемся так в десятки, сокращаем ряды, смыкаем ряды. Мы хотим правильным образом принять решение, чтобы это привело нас к духовному, а не просто какие-то решения, какие-то... Поэтому мы хотим решить, где мы встречаемся. Мы куда-то едем, или мы встречаемся у дома у кого-то, у товарищей, или ставим палатку вообще. Что мы делаем? У нас есть много следствий из того, что мы примем. Кто-то может, кто-то не может, кто-то согласен, кому-то удобно, у кого-то время заниматься детьми и так далее. Как принимают такое решение? И на сколько времени физически мы встречаемся? Конгресс — это 3 дня, это понятно, но физически. Мы сказали минимум 12 часов. Может быть, мы как десятка хотим 24 часа. Может быть, 36 часов. Может быть, все 3 дня. И здесь есть такие, кому удобно, кому менее удобно. Что происходит с тем, что кому неудобно, а всем удобно? Может, 2 неудобно, может быть, 3, может, но все-таки остальные все хотят. Десятки, которые находятся в мире, у них есть еще разные проблемы. Например, сомнения, встречаемся физически или виртуально. Может быть, часть из десятки хотят встретиться физически, а другие не могут физически, а только виртуально. Может быть, мы совсем уступим, будем встречаться виртуально. Есть 1001 ответ, который может здесь быть. Десятка должна решить. мы не решаем за десятку, но мы

0: Мы сказали, что мы хотим встретиться физически, но мы не указываем каждой десятке. Каждая десятка принимает решение сама. То же самое и по контенту. Какой контент будет у нас на встрече в десятке? Хотим ли как раз Бааль Сулама или Рабаша? Может быть, Зоар, может быть, Тасс, может быть, больше видеть Рава. Сколько времени уделить нашей встрече, каждой встрече? Может быть, это не в то время, когда мы будем трансляция отсюда, а во время наше. Может быть, читать отрывки, может быть, семинары, может быть, использовать время, чтобы просто бы в течение часа-двух часов молчать. И вообще, какой контент нам необходим? Мы хотим взять из сайта Конгресса, это очень богатый сайт, там много контента вокруг всех уроков. Или как раз нет, мы хотим сами поискать в архиве источники, отрывки. Что мы хотим с этим сделать вообще? Кроме того, еще один пример. Кто может принимать эти решения в десятке? Каким образом? Только люди, которые приходят, скажем, раз-два в неделю, или каждый может принять это решение, и каждое решение, любое решение. Может быть, вы знаете, десятки построены из разных людей с разным ответственностью. Может быть, каждый ли товарищ может участвовать в принятии решений, да или нет? Много очень решений, это только часть. И мы понимаем, что каждая десятка, которая заходит в этот процесс, нам кажется, что уже все десятки начали этот процесс, все больше и больше сомнений по поводу принятия правильных решений. Как Дуди сказал прежде, в десятке, это решение в десятке, не на предприятии, не какие-то решения по распространению, это решение в десятке.
1: Мы знаем и чувствуем, что каждая десятка, она очень особенно сама по себе. Нет двух одинаковых десяток, как и людей. У каждого десятки свой характер, форма поведения, разный состав товарищей. Есть десятки, которые составлены из товарищей, которые учатся десятки лет, есть еще больше. Есть смешанные десятки, где и те, и другие товарищи, есть более пожилые товарищи, более молодые по возрасту, с опытом, которые прошли очень много, а есть те, кто меньше. Это в отношении товарищей и подруг каждой десятки, в отношении характера и естественных склонностей каждого человека. Есть те, кто просто тихий, ты от них ничего не услышишь, и если только надавишь слишком. Есть те, которые не могут молчать, всегда должны сказать. Есть те, кто доминирует, есть те, кто меньше. Есть товарищи, которые говорят, что то, что решила десятка, это свято, я только достаточно мне знать, что вы хотите, и я отменяю себя. Есть те, которым очень важно выразить свое мнение и объяснить всем, почему это правильное мнение. Если товарищи не восприняли, я еще раз объясню. А если еще раз не восприняли, еще раз объясню. Есть товарищи, которых волнует определенные темы, а другие просто проходят мимо. Есть те, кто хотят сохранить атмосферу примирения, и это важно для них. Есть очень много различий между нами, между разными товарищами. И мы знаем, что в конечном счете мы должны прийти к состоянию объединения, любви, к раскрытию Творца между нами. И принятие решений, которое мы должны принять сами, ставит нас перед дилеммой. Может быть, мы иногда были бы рады, чтобы эти решения мы не сами должны принимать, потому что это приводит нас к спорам и разделению. Может быть, само действие хорошо, чтобы оно прошло, но иногда это необходимо принять решение. Это немного смущает и немного угрожает даже. И мы бы хотели научиться у каббалистов, как вести себя. Так что мы будем делать как, после того, как мы представили тему? Давайте посмотрим отрывок из урока Рава о принятии решения в десятке, затем приведем отрывки из первоисточников, еще с того, что сказал Рав, и начнем семинары. Так мы начнем с урока 12,5 минут, 8-й клип на тему «За следовать за большинством».
0: Мы переходим к следующему, к следующей теме «Следовать за большинством». Шестой отрывок из статьи Херут. Следовать за множеством, это значит во всех местах, где есть противоречие между единицей и множеством, мы идем за желанием множества. Есть у множества право.
1: Потому что вроде бы этот закон должен вернуть человечество, повернуть обратно, а не идти вперед. Потому что когда большинство человечества, они не развиты, а развиты, они всегда являют собой меньшинство. И если ты всегда идешь за большинством, которые не развиты, получается, что и мнение, и желание многих, что они всегда меньшинство, таким образом ты ведешь человечество обратно, потому что не могут даже на один шаг отступить, сделать шаг вперед. Но согласно тому, что выяснилось в статье «Мир», со слов «быть осторожными с законами природы», что вследствие того, что нам заповедано управлением жить жизнью общества, поэтому мы обязаны выполнять все законы, которые касаются выполнению обществом. И если мы где-то это не делаем, отомстит нам природа, как она это делает. Понимаем ли мы эти законы или нет? Посмотри там, как следует статье «Мир».
0: Вопросы. То есть, если я нахожусь в десятке, скажем, и десятка решает что-то, я могу начинать как-то анализировать, критиковать их, но я, собственно, должен знать, что я или с критикой, или без критики, как я на это способен, я обязан принять их мнение, их решение, и в этом нет вообще никаких исключений. Нет исключений. Лучше ошибиться с десяткой, чем остаться правым одному. Почему? Я скажу вам. Потому что в десяткой занимается Творец. Даже десятка, которая ошибается, Творец так это повернет, чтобы они увидели свое решение, свою ошибку и быстро это исправили. Но если человек один, и он отделился от десятки, у него уже нет десятки. Его десятка идет уже по тому решению, которое принято, а он по своему решению. И со своим решением он сам по себе, не с десяткой. И поэтому нечего им заниматься. Поэтому отделиться от десятки — это просто когда человек выбрасывает себя из этой системы, Адам Ришон. 5.
1: Что это за состояние, которое вы описали сейчас, что человек как бы противоположен, не принимает решение десятки? Если нет десятки, которая принимает решение единогласно, как вообще такая ситуация может возникнуть?
0: А теперь я тебя не понимаю. Есть какая-то причина. И поэтому есть какой-то спор в десятке. Я нахожусь в состоянии, моё состояние, когда оно противоположно десятке. Они думают так, а я этак. Это очень такое принципиальное состояние до такой степени, что я выхожу из десятки. Если я выхожу из десятки, то Творец уже мной не занимается, он занимается только десяткой, десятью. Все. И тогда я отключаю себя от духовного. И мне нельзя думать, что Творец все-таки исправит меня и будет заниматься мной, потому что я не нахожусь в десятке, я отключился от них. Так как же Творец повернет меня? Как он положит мою руку на добрую судьбу и скажет, возьми и соединись с ними? Нет такого. Поэтому я таким образом отключаю себя абсолютно. Я должен принизить себя и продолжать с десяткой, даже если то, что они приняли, я противлюсь этому, и у меня нет выбора. Внутри народа своего сижу, я нахожусь. Я могу продолжать выяснять эти вещи, но я обязан быстро прийти, насколько это возможно, к решению, что я с десяткой. А иначе я мешаю им, они мешают мне, и мы не находимся в духовном. Я обязан согласиться с сердцем и душой, что с десяткой во всем.
1: Я пытаюсь понять, что это за состояние принятия решения в десятке, потому что если состояние, когда есть только один товарищ, который не согласен с решением, когда все остальные согласны,
0: да.
1: Так это совершенно понятно, очень ясна эта ситуация, что я должен отменить себя. Но, предположим, есть треть товарищей думает так, а две трети думают по-другому.
0: Это уже нужно выяснить. Я не знаю, о чем идет речь. Нужно выяснить. Вы должны обратиться к другой десятке, может быть, поднять это выше, эскалировать. Есть кто-то, кто занимается вами, куратор там какой-то. И тогда... Это сейчас мы это не выясняем. Нью-Йорк 3.
2: Спасибо.
1: Раф, товарищи должны знать, что я не согласен.
0: Вы должны говорить об этом. Вы должны об этом говорить. Группа должна заботиться о том, чтобы она была гомогенной группой, чтобы она группой была, чтобы 10 было как десятка. 5, 6, неважно сколько. Но группа должна знать, что все ее товарищи находятся в одном мнении. Это то, что писал нам Рабаш в своих статьях. В статьях о десятке, то, что мы уже прошли. Если вы не прошли и не помните, вы должны снова это пройти, потому что ваше продвижение просто подвешено в воздухе. Николай в Сочи, пожалуйста.
3: Скажите, относительно десятки понятно, что я с вами...
1: Относительно десятки понятно, что я в своих усилиях, и каждый товарищ должен согласиться. Но здесь в отрывке написано, что по отношению к группе, если есть проблема, я не соглашаюсь. А с другой стороны, если я не соглашаюсь, то природа меня накажет. Не знаю, знаком ли я с этим законом или нет. Это значит, что я с помощью усилий прийти к согласию в десятке, а в обществе нет?
0: Неверно. Я не говорю сейчас о большой группе, только о десятках. Каждый в своей десятке должен себя принизить относительно законов десятки, то, что мы учим вместе из статей Рабаши и Бальсулама. И точка. Все остальное, то, что происходит в мире, мы придем к состоянию, когда мы будем учить все законы, которые действуют там.
1: Это решается только большинством в десятке. Скажем, в десятке просто больше пяти.
3: Ну, здесь так
0: и что дальше?
3: Склоняться за
2: большинством.
1: Написано, что нужно склоняться за большинством. Я не понимаю, о чем здесь говорится. Это качественно или количественно?
0: Мы все еще должны это выяснить. Мы должны выяснить. Мы должны прийти к состоянию, когда между нами нет никаких споров или разногласий, а все думаем как один. Как один человек с одним сердцем. Армения.
4: Рав, здесь он говорит общество,
1: народ. Он говорит общество, народ. О чем здесь говорится вообще? Что имеется в виду под народом общества? Как понять, о чем он говорит здесь? Мы говорим десятка все время.
0: Десятка — это понятно, что это десять, да? О ней мы постоянно учим. Это наша сейчас, сейчас наша цель, чтобы каждый в своей десятке пришел к постижению объединения внутри десятки. Более этого, мы не просим, не требуем и не работаем ни над чем, что выше этого, сверх этого. Потом мы будем говорить, как относиться к другим десяткам, к обществу, которое не соединено в десятке, как относиться к природе, неживой, растительной, животной, и к Творцу, который все это создал. Исходя из нашей десятки, Но это после того, как наша десятка будет правильно организована. Тель-Авив 4.
1: Мы учили в субботу об Йосефе, об его братьях, которые не хотели согласиться объединиться. Это связано с темой?
0: Да, конечно. Тель-Авив 3.
1: Рав, относительно сопротивления. Если десятка приняла какое-то решение, я думаю по-другому. И я иду вместе с десяткой. Я должен также работать над этим сопротивлением, что я и в сердце должен прийти к согласию с ними.
0: В конце концов, мы должны прийти к состоянию, когда десятка, в которой я нахожусь, она будет как один человек. Нет разногласий, все понятно, относительно понятно. По нашей ступени, да, согласно ступени. Но все находятся в согласии, относительно, согласно ступени. И все относительно, но как один человек с одним сердцем.
5: Болгария.
0: Болгария.
6: Може би трудността в
7: Камера патенто безеше пошут телегиде да тен.
1: По всей видимости, решение проблемы тем, что можно просто выразить свое мнение, а потом десятка примет свое мнение, учитывая общее мнение. Так это работает?
0: Нет, нет. Мы выясним это в пути.
1: Хорошо, мы сейчас проведем семинар. Мы хотим выяснить, чему нас учит Рав о принятии правильного решения в десятках. Еще раз. То, что мы слышали сейчас о Раве, как правильно принимать решения в десятке.
0: Начнем. Я слышал так. Поэтому я должен принизить себя и продолжать с десяткой, даже если то, что они приняли, я противлюсь этому. У меня нет выхода. Внутри моего народа я нахожусь. Я могу продолжать выяснять все эти вещи, но я должен прийти, насколько это возможно, к решению, что я с десяткой. А иначе я мешаю ему, а не мешают мне, и мы не находимся в духовном. Я обязан согласиться сердцем и душой с десяткой, в конце концов. Да, Рав объясняет нам, как мы выше всей критики, всяких расчетов. Самое важное, что нужно быть выше всего. Я хочу быть со своей десяткой в общем этом решении. Согласен или не согласен, это не важно, а важно, чтобы мы были вместе выше всего.
1: Да, дело на самом деле в том, как десятка приходит к решению, и с этого момента каждый должен отменить себя перед этим решением, и десятка всегда надо мной, и все, что она постановляет, должно для меня быть законом, и если у меня есть свое мнение или ощущение, я должен найти в себе силы преодолеть собственные мысли для того, чтобы как можно больше придерживаться решений десятки. Есть здесь усилия и внутренняя работа каждого. И вместе мы даем друг другу силы отмениться и слиться с десяткой.
0: Да, я здесь тоже написал несколько вещей. Лучше ошибиться десяткой, чем быть одному правым. Творец занимается только десяткой. Если я не согласен с десяткой, то в конце концов я отменяюсь при десяткой, то в конце я согласен не просто отмениться, а тоже не просто отмениться, а согласиться с ними.
1: Да, Рав также дал духовное объяснение. Скажем, если мы говорим, часто слышали, что предпочтительнее ошибиться с десяткой, чем быть правым самому, но почему это правильно? Потому что Рав сказал, что Творец заботится о десятке, и если человек в это не включен, он как бы отделен от десятки, он себя выбрасывает из системы «Адам решен», просто не находится в ней. Так неважно, находится ли он в критике или без нее, он должен принять мнение десятки.
0: Я тоже впечатлился этим отрывком, когда Творец занимается только десяткой. Даже если десятка ошибается, то в конце концов Творец направит десятку для того, чтобы раскрыть ошибку и быстро исправить ее. Но одному нельзя выходить из десятки и говорить, что я прав, а они не правы, и из-за этого выходить. А лучше быть вместе с десяткой, пройти это выяснение вместе, а не разделяться, уходить из десятки, потому что вдруг мне кажется, что это происходит не так.
1: Да, товарищи, по сути дела, сказали все, только каждый раз получать возможность отменить себя, потому что это на самом деле возможность, а не то, чтобы решения вообще на что-то там влияли. Как бы возможность просто отмениться. И также мы должны делать на конгрессе, и также на подготовке указывать на то, что отмена — это свято, а не то, что мы будем есть или вообще все решения, когда мы потом видим, насколько это все не важно. Но именно в тот момент, когда есть какое-то очень ясное мнение о чем-то, и ты думаешь, что именно так должно быть, нужно напоминать друг другу, что является целью всего этого.
0: Да, отмениться перед десяткой и стремиться быть десяткой, десять все, когда все вместе, это желательное состояние. Постараемся прийти к этому.
1: Да, еще спросили Рава, должны ли товарищи знать, что я не согласен? Так Рав сказал, вы должны об этом поговорить. Группа должна беспокоиться о том, чтобы она была гомогенной, чтобы 10 были как 10, 5, 6, неважно сколько, но группа должна знать, что все ее товарищи находятся в едином мнении. Это то, что Рабаш написал нам в статьях о десятке, которые мы уже прошли. Если вы прошли и не помните, вы должны наверняка пройти, а иначе ваше продвижение просто подвешено в воздухе. Еще одна вещь, что нам нужно прийти к единому мнению, чтобы это было мнением, которое выше мнения каждого и каждого товарища отдельно, а это мнение десятки, которое ведет нас, и мы идем вместе с ним.
0: Да, нужно на семинаре принимать правильные общие решения, все выяснения, все вопросы, которые есть для Конгресса и вообще. Товарищи должны говорить между собой, делиться всем, что каждый думает, и прийти к общему решению. Если мы проводим такой процесс общего выяснения, семинар, пытаемся принять к общему решению, то решение, которое мы приняли вместе, это духовное решение, мы приняли это вместе, включились друг в друга. Каждый прилагает усилия, чтобы выполнить это решение и почувствовать, что он отменяется. Есть много работы вокруг этого, но это исправление, это то, что должно быть, когда каждый отменяет свое желание относительно желания, которое раскроется в десятке.
1: Если я не согласен с десяткой, я должен отменить себя, а потом еще и найти в себе силы отменить себя перед десяткой. Не только физически, но и внутренне принять мнение большинства над собой и примириться с этим.
0: Да, можно сказать, что один товарищ не согласен. Это простой случай, но есть случаи, когда Рава спрашивает, треть думает так, треть думает иначе. Как тогда прийти тогда к решению? Рав посоветовал обратиться к другой десятке, тем, кто занимается десяткой. Нужно больше выяснить как раз этот случай.
1: Друзья, итак, мы видим, что тема принятия решений в десятке не только перед Конгрессом, а вином. Мы рады, что вы пришли уже к согласию. Мы видим, что тема принятия решений, она актуальна не только на Конгрессе десяток, а в ежедневной жизни. Просто на Конгрессе десяток есть множество решений, которые мы должны принять, и время нас подгоняет для того, чтобы мы успели все сделать, доказать место, подготовиться. Поэтому это требует от десятки войти в состояние, когда мы принимали вместо 2-3 решений в неделю 10 решений в день. Это на самом деле непросто, как мы сложим от многих десяток, и мы получили реакции как от мужских, так и от женских десяток, с опытом и без, и так далее. И одна из самых распространенных форм вовне и также в десятках принимать решения согласно большинству. Почему? Потому что это вроде бы легче и эффективнее. Послушаем, что говорит Рав, прочитаем 7-8 отрывок, и потом посмотрим клип. Мы просто здесь хотим передать слова Рава, не более того. 7 отрывок. Давайте посмотрим вместе на экране и послушаем, что говорит наш Рав. Рав говорит так, это 2013 год. Если существует большинство, это уже не называется десятка. Десятка — это как один человек с одним сердцем. Так какое большинство может быть в ней? Десятка, которая из 10 людей, которые объединены в одном сердце, в одной молитве, как же десятка может принять какое-то решение, если часть ее не согласна в сердце? Ты не можешь сделать из себя героя тем, что ты согласен с тем, что решили товарищи, несмотря что твое желание не удовлетворено этим, нет насилия в духовном. Только из общего согласия можно принять какое-то решение в десятке, а иначе понятие десятки само по себе не существует. Все должны быть в ней как один. Теперь 8 отрывок на ту же тему. В центре десятки должно гореть общее наше желание, которое относится к каждому и ко всем вместе. И в этом желании я чувствую, что нет меня и нет другого, а есть только мы. Вследствие этого единства мы обсуждаем, чувствуем, принимаем решения, только исходя из «мы». Я подавляю все, что называется «я», и я поднимаю и лелею все, что относится к «мы». Ощущения и мысли мои проистекают только из нашего единства, и через него, как через очки или бинокль, я смотрю на все, что в мире. И это Раф сказал в 2013-м тоже. Давайте посмотрим клип номер 3, в котором Раф относится к тому, как получает, принимает решение в десятке. Клип номер 3.
0: Как принимают решение в десятке? Когда определяет большинство, нужно согласиться?
1: Большинство. Большинство — это не десятка. Большинство — это как один человек с одним сердцем. Десятка — как один человек с одним сердцем. Какое большинство может быть? Как?
0: Только если 10 вместе?
1: Я не представляю себе, согласно большинству, не называется меня, если это не все мы в одном сердце, в одной молитве. Это... И какое решение может быть принято, если часть не согласна в сердце? Всем, да, товарищи сделали, и я согласился. Он думает, что он герой. Нет. Это насилие в духовном.
0: Да. То есть только есть полное согласие настоящее, то это будет решение, которое можно принять в десятке.
1: Конечно, иначе не существует понятия десятка, все мы как один.
0: Так это почти невозможно принять решение.
1: Это ты говоришь, я так не сказал.
0: Почему, например, в дирекции вы сказали 8 из 10, почему не сказали 10 все вместе?
1: Руководство дирекции — это люди, у которых есть разные мнения о проблемах, относящихся к этому миру, как вести себя. Они не принимают решения о чем-то духовном. Есть у нас много людей, которые решают, что ты будешь сегодня есть на трапезе, и каков наш распорядок дня и порядок учебы. Я даже не спрашиваю, решаем, о чем мы учимся, я даже не знаю. Я спускаюсь сюда, читаем. И то же самое со всем. Одно к другому не относится. Десятка относится только к объединению в одну
0: целую. После того, как мы слышали Рава и отрывки, и клип, давайте выясним сейчас в нашей десятке, где находится наша десятка относительно слов Рава. Что стоит улучшить наши десятки для того, чтобы усилить объединение между нами? Есть у нас 8 минут. Еще раз, где находится наша десятка относительно слов Рава? Что стоит нам улучшить в десятке для того, чтобы усилить объединение между нами? 8 минут.
1: Мы находимся в решении большинства. Мы не находимся в состоянии, о котором говорит Рав, что мы должны прийти как один человек в одном сердце. Но мы в общем чувствуем дух десятки, и в этом направлении мы идем. У каждого есть право выразить свое мнение, но не обязательно его мнение будет решающим. Мы должны продолжать объединяться между нами, и мы очень отличаемся. Есть разные уровни обязательств, десятки — это тоже воздействует на решение.
0: Да, в основном мы находимся в ситуации, когда определяет большинство, но иногда есть, как раз я вспомнил что-то сейчас, есть состояние объединения, больше внутренней удачи такой, есть дух. В основном благодаря величию Творца, который мы даем друг другу на встречах десятки, и тогда поднимаемся немного над этим, тогда есть решение более, кажется, внутренним и из объединения. Это такое устремление, другого ничего нету. Нельзя ничего ожидать другого, кроме того, чтобы усиливать величие Творца, возвеличивать, развивать самоотмену и объединение между нами. Творец, собственно, определит, можем ли мы принять решение или нет.
1: Да, как сказали товарищи, мы находимся в решении большинства. Есть, может, даже состояние, когда все согласны. Мы должны стремиться прийти как можно больше к тому, что называется единогласно.
0: Нужно говорить об этом, нужно выяснять это, нужно молиться об этом, для того, чтобы нам удалось прийти к состоянию, когда мы сможем принимать решения, исходя из совершенства в десятке. Это требует работы, требует усилий, времени, выяснений, разговоров, притягивания света. Нужны силы, которые объединят нас, и будем продолжать нашу духовную работу.
1: То, что я успел услышать, что Рав делал различие между решениями, которые связаны с тем, что связано с этим миром, и тогда он привел пример руководства, где принимается решение. И здесь мне тоже кажется, что мы находимся в решении большинства, но в остальных вещах, которые мы принимаем решение, мы все-таки пытаемся прийти к общему духу. Мы пытались прийти к правилам семинара, говорить, дополнять друг друга. И я думаю, что наш дух — идти к общему согласию. То, что касается внутреннего, мы говорили о конгрессе относительно разных вещей. Постепенно мы увидели, насколько эти вещи все соединяются и восполняют друг друга. Так в духовном нужно понять, что совместное выяснение очень важно, и решение в конечном счете согласно общему духу десятки.
0: Да, решение в конце концов, как Офир сказал, это по духу десятки. Но также те 10 человек, которые принимают решение какое-то положительное, у каждого есть какой-то свой вкус, как привести это к общему мнению. И потому что мнения действительно различны, даже при любом согласии. Я согласен, но я согласен на 70%, внутри я согласен на 80%, или я согласен внутри на 100%. Каждый со своим внутренним выяснением.
1: Да, поэтому я думаю, что нет шансов на самом деле прийти к совместному решению без Творца. Потому что с помощью Творца мы приходим к чему-то совершенно новому. Не то, что мы обсуждаем, эти мнения, а просто ощущение объединения, которое над всеми этими мнениями. Это как бы новый продукт, как новое создание, которое каждый чувствует. Как Рав сказал, одним сердцем и единогласно приходим к чему-то. И для этого у нас вся методика, как правильно объединяться через семинар. Семинар, по сути дела, тоже Офир сказал, что мы можем более правильно пользоваться правилами семинара. Они не внешние правила, это духовные правила, когда мы производим внутреннюю духовную работу по объединению, отмене, взаимовключению, взаимному поручительству. И так мы привлекаем Творца к этой связи нашей.
0: Действительно, сейчас перед конгрессом организационные решения были по помощью большинства, а все остальное и там контент, это строится через общее согласие. Каждый добавляет свое мнение и начинает вариться такое ощущение, что есть вещи, которые десятка должна обсудить, и действительно ощущается, что в последней встрече десятки мы построили общее место, и все различные голоса в десятке, и чувствовать, что есть место для всего, о чем говорили товарищи, и мы будем продвигаться здесь, как одно тело, принимающее решение в соответствии с требованием товарищей.
1: Да, тут на самом деле есть какое-то отличие желаемого от действительного. На самом деле нужно ждать чуда, чтобы Творец больше действовал у нас вследствие обвинения, молитвы. А пока что есть решение ежедневное. Есть также сейчас перед Конгрессом, на самом деле, товарищи ввели нас в такое хорошее упражнение с гораздо большим частотой принятия решений, и все-таки их нужно принимать. И пока что мы действуем, насколько можем, и как можно сильнее включить, конечно, должные молитву надо всем, обвинение надо всем, чтобы стремиться к этим состояниям, так и сам Конгресс, чтобы у нас была возможность быть в решении над всем, в любви, обвинении товарищей, чтобы любовь покрыла все прегрешения. Прегрешения — это именно все мнения, которые вдруг выскакивают, когда ты всегда думаешь, что ты прав. Это одно из известных прегрешений, которое необходимо покрыть любовью. Мы знаем эти состояния, когда ты наслаждаешься. Даже слышать обратное мнение, потому что ты наслаждаешься этим, потому что ты чувствуешь, что ты любишь противоположное тебе мнение, его товарища, а тебе не важно его мнение, ты просто готов для него сделать все. И это желаемое состояние.
0: Да, нужно больше работать над тем, что мы притягиваем высшую силу внутрь этих вот решений, и вещи все образуются постепенно.
1: Также напомнить о точке, которую упомянул раньше Офер, что есть организационные решения или производственные, которые нужно принять, или духовные решения, что здесь нужно все время линия такая, иногда она может быть размыта, но все-таки видеть, как на самом деле в духовных решениях мы все время стараемся соблюдать полноту десятки и принимать решения как один человек с одним сердцем, привнося Творца, первоисточник и каббалистов, чтобы решение было духовным.
0: Да, мы также видели в подготовке нашего конгрессу, нужно сделать правильное сочетание между временем, которое мы хотим спланировать эти рамки конгресса и вещи, о которых мы хотим поговорить. Мы решили, что часть времени мы посвятим таким организационным вопросам, но все-таки мы не будем отодвигать наше пояснение по поводу духа конгресса и темы конгресса, и каждый видит величие конгресса. Нужно постоянно давать величие и важность и цели, и также сейчас конгресса. Если есть...
1: Хорошо, друзья, мы хотим продолжить и получить еще одно наставление от Рава, и послушаем клип номер 4, в котором Рав показывает нам, как мы должны прийти к единому решению. Клип номер 4.
0: Как принимают решение в десятке? Скажем, десятка сейчас говорит, начинающие, мы приезжаем на конгресс или не приезжаем? Или каждый решает то, что он хочет?
1: Нет. Желательно, чтобы это было единогласно.
0: Желательно, то есть обсуждают это?
1: Обсуждаем тему, понимаем, насколько это важно или нет, и нам, и общему кли, всему миру. Относительно цели, относительно всего. Записываем это вещи как небольшие итоги, а затем возвращаемся к этому, может быть, еще раз обсуждаем, потому что находимся в совершенно разных состояниях, может быть, под чуждым влиянием, хорошим или плохим. Пока не принимаем решение единогласно, и то, что называется очень серьезно, принимая в расчет все причины, обстоятельства и все результаты, и тогда приходим к решению.
0: А если после решения кто-то говорит, знаете, я понял, но я не согласен, я не думаю, что правильно, это правильное решение.
1: Тогда снова обсуждаем, но нужно прийти к решению вместе.
0: Пока все просто не почувствуют, что это их решение.
1: Иначе не принимаем решение. В духовном 10, а не 9, 9, а не 11. Нет частичного в духовном, должна быть полная авая, если мы хотим, чтобы это было совершенным. Это не поддается. Давлением, а на самом деле повторная проверка каждый раз.
0: Что важнее, результат решения или, собственно, сам процесс?
1: Процесс, процесс. А затем мы забываем о результате, о чем вообще, но пока что мы продвинулись к тому, чтобы быть вместе.
0: Мы сейчас хотим перейти к общему обсуждению, то есть на языке каббалы включение друг друга. Мы хотим послушать десятки обо всем, о чем мы говорили и спрашивали. Есть много всяких вопросов, каких-то какого-то понимания. Давайте посмотрим, что происходит у вас сейчас в десятках. Все ли совершенно? Модель ясна? Знали, или есть какие-то принципиальные вопросы, которые стоит поднять, все ли понимают проблемность, может быть, давайте поделимся, что у вас было, мы почувствовали такую небольшую бурю в воздухе, и здесь в зале, в мировом климе вы приглашаетесь указывать вопросы и поделиться с нами. Патрик.
2: Да,
1: я запутался совсем. Если у нас каких-то тысяч решений, десятки до конгресса, которые мы должны принять, и любое решение, над ним мы должны сидеть и прийти как один человек с одним сердцем, так, не знаю, в моем ощущении 5.18 закончит выяснение через несколько лет. Так вот чувствуется.
0: Спасибо, Шай. Мы пришли к пониманию после многих попыток принять решение, все это поднималось много раз, и мы решили, что для того, чтобы решить, мы приходим к решениям в нас встречи с десятки. То есть, прежде всего, мы объединяемся, ощущение, когда мы вместе, и тогда легче принять решение. В зумах очень сложно принять решение. Еще дополнительная вещь. Важно, чтобы каждый высказал свое мнение в самом начале. Даже если мне это не подходит, должен сказать, это мне не подходит. Сначала не хранить это внутри себя, а высказываться. Еще мы обратили внимание на то, что мы сейчас говорили, что есть товарищи, которые никогда не скажут. Они вот такие они. Они хотят сказать, что им это не подходит, что они как бы против духа десятки. И они хранят это в себе. Есть понимание, что люди, которые хотят чего-то и хотят вставить туда вот такой дух и впечатление, они доминантно, они давят, да, вот продавливают свое решение.
1: Спасибо. И у других десяток, если есть решение, пожалуйста, женщина 5:23, вам слово. 5:33. Спасибо.
0: Мы слышали, что Рав сказал, что дирекция проводит решение, что мы кушаем, что мы учим. У нас было выяснение в десятке, можно ли принять то, что мы слышали, и сделать, может быть, разделение, какие решения духовные и что, собственно, относится к техническим решениям. Это не первый раз мы обсуждали, и вопрос, есть ли какое-то определение, у нас есть в Бнебарухе какое-то определение, какие решения технические или все в десятке, это только духовное.
1: Хороший вопрос. Мы сейчас не будем на них отвечать, а хотим почувствовать друг друга. Эйаль. Хорошо, из-за множества решений, которые должно принять десятка до Конгресса, мы решили, что будем встречаться, по крайней мере, два раза в неделю вечером и посвящать этому каждый раз час. И каждой этой теме нельзя подходить, даже если это техническая тема или что-то духовное, мы должны читать много первоисточников, выяснить это, прийти к обвинению, и тогда постепенно принимать решение. Это процесс. Это не что-то, только десятка встретилась и принимает решение, обсуждает. Это не так. Каждый входит в какие-то эмоции, в сопротивление, трение. И нужно войти в это из очень высокого состояния и видеть, что этот конгресс требует огромной подготовки. Москва 1, спасибо.
5: Да, у нас тоже как раз вот такая же была ситуация, такое же состояние невозможности принять общего решения. И мы просили помощи и у кураторов, и у московской группы, и пришли к разочарованию и в собственных силах, и не в собственных силах. И только когда, вот прям как Рав говорит, поняли, что невозможно прийти к единству, тогда как-то Творец раз и все это все разрулил. И это мы еще к конгрессу не начали готовиться. Так что еще все приятное впереди. Спасибо вам, дорогие Лекаев.
8: Эрез.
0: Мы пришли к пониманию, что самое лучшее быть — это выяснение, это дает нам выяснение, соединение, еще круг. Но вместе с тем у нас есть дилемма. Пока что мы принимаем решение, что происходит. Кто-то что-то предлагает, он что-то хочет изменить десятки. Сейчас мы занимаемся несколько дней, мы обсуждаем. Иногда это в месяц обсуждаем, в этот период. Вот что происходит с его предложением? Остаемся в прежнем состоянии, принимаем новое состояние. У нас нет ответа. Но быть в состоянии выяснения, у нас состояние выяснения, когда просто взрывается это выяснение. Мы решили, что нужно научиться этим заниматься, это тяжело, нужно ценить это выяснение без того, чтобы это взрывалось, и мы для этого собрались. Мы говорили, и есть у нас точки такие, что мы поясняли.
1: Женщина, КБ2, пожалуйста.
9: Yeah, we don't have any solutions for you guys, but it's been an eye-opening session for us because so far we've been guided.
1: Здравствуйте, друзья. Это на самом деле было обсуждение, которое открыло нам глаза. Но мы всегда принимали решение большинством, но увидели, что это неправильно. Мы должны учиться отменять себя и должны понять, где эта тонкая линия между организацией организационными и духовными вещами. Мы виртуальная десятка, подготовка конгрессу — это решить между организационными и духовными вопросами. Ишай, пожалуйста.
0: Да, очень практически, если в нашей десятке мы видели, что особенно перед Конгрессом нету очень много времени для того, чтобы обсуждать. Есть люди, которые ответственны за все, что необходимо на Конгрессе. Эти люди, эти пары, они, собственно, представляют решения, представляют идеи для десятки. Мы обсуждаем, и они, мы видим, что каждая пара, каждый ответственный включается, вкладывает, и он занимается всем, чем он ответственный. Это или какая-то экскурсия, или расписание, или трапеза. Это ощущается в этом вся работа, все десятки. Нужно, да, принимать решения, нужно быть, должны быть ответственны. В конце концов, все, что принимает решение ответственно, и десятка принимает за ним это решение.
1: Женщина 5. 23. Спасибо. Мы не ждем.

0: десятка, и тот человек, который не согласен с десяткой, скажет, что он не скажет, что согласен для того, чтобы прийти к общему решению, и с надеждой, что его сердце изменится, или он скажет, я не согласен в сердце, и мы будем выяснять, пока мы не придем к полноценному, стопроцентному решению.
1: Спасибо за вопрос. Москва 3, пожалуйста.
2: Да, приветствую, дорогие товарищи. У нас два интересных решения в процессе работы появилось. Первое, что когда мы обсуждаем, да, и мы видим, что начинают порождаться какие-то противоречия, то есть первое, стараемся, чтобы этого не возникало, да, то есть, вот, но некоторые вопросы требуют противоречий, и если мы их не можем решить, то мы их на какое-то время откладываем и переходим на другие задачи, там, где мы можем прийти к согласию, а потом, когда мы приходим... тоже решается. В общем, не так, чуть-чуть отложить спорные вопросы.
3: Туда, Офер.
0: Спасибо, Офер.
3: Туда.
1: Спасибо. Две вещи. Первое. Разногласия, тоже работа больших людей, которые работают в двух линиях с экранами. Нужно пропорционально принимать эти вещи. Это не наше место, мы там не находимся. Наши разногласия — это людей нашего уровня. И у разногласия есть только одна цель — для того, чтобы привести к объединению между нами. Это единственная проверка и знак. Каждая десятка и товарищ проверяет себя. Если разногласие привело к большему объединению, все хорошо. Так нужно пропорционально принимать эти вещи на уровне, который подходит нам, и на уровне, о котором говорят учителя. То, что происходит в нашей десятке, мы и от других товарищей слышим, мы должны поработать над этим, потому что раз в месяц невозможно поработать над такой важной темой. Спасибо большое.
0: Ядидия, пожалуйста. Спасибо. Мы в десятке решили убить двух зайцев. Мы решили в десятке назначить главу десятки. Это будет два человека. Мы надеемся, что это нам удастся. Но глава десятки, они, главы, они решат, какое будет у нас распишение, какие у нас будут какие логистические решения, и это даст нам десятки время обсуждать какие-то принципиальные вещи вместе.
1: Хорошо, друзья, так давайте подведем итоги и вместе послушаем Рава в клипе номер один.
0: Как принять правильное решение как группа?
1: Только с помощью объединения, когда нет больше или меньше, все равны со всех, во всех отношениях, когда все поднимаются над личными расчетами, и только в высшей идее мы можем прийти к объятию, объединиться. То есть что является целью объединения — находиться на более высокой ступени. Что значит более высокая ступень? Взаимная отдача, взаимное поручительство. Для чего эти взаимные отдачи и поручительства? Чтобы прийти к дающему, к Творцу. Кто знает как? С помощью советов Рава. Итак, мы соединяемся вместе. Еще раз. Это не случайное одноразовое действие, но это в каждый момент должно выполняться в человеке, и из этих точек он составляет свою линию, линию подъема.
3: Аз, банули канколи.

0: Хорошо. Мы, каждый пришел сюда со своим мнением, мы слышали Рава, мы слышали источники и товарищей, и давайте проведем сейчас в этом ощущении семинар, заключительный семинар. Может быть, изменилось наше мнение, может быть, какое-то заключение. Какую-то высшая мысль. Давайте вместе обсудим, как правильно принимать решение в десятке. Заключительный семинар, пожалуйста.
1: Мы подводим итог, что на следующей неделе мы должны будем принять много решений и будем беречь намерение, что мы хотим от этого процесса, от конгресса, от связи между нами. И попытаемся находиться в одном общем семинаре, чтобы не время давило на нас, а чтобы мы хотели объединиться и оттуда принимали совместные решения. И на самом деле мы должны пройти много состояний. Главное, чтобы вся десятка была вместе в этом процессе.
0: Я выхожу с тем, что мы должны требовать от Творца быть во всех наших обсуждениях, во всех семинарах, также в конце верить в то, что Он организует нам правильное решение, и нужно отмениться перед Ней. Я думал просто о примере, который у нас был. Мы не знали прийти в четверг перед конгрессом. Мы говорили об этом, и вдруг в один день это просто само собой как-то получилось, без всяких усилий. Все товарищи сказали, да, мы приходим. Мы провели опрос, каждый сказал, что он приходит. Почему вдруг, непонятно. Нужно просто верить в то, что это приходит от Творца, и Творец организует все эти условия, ведет нас, и нужно постоянно помнить это и просить у Него помощи.
1: Мне очень понравилось выяснение сегодня. Мне кажется, что до сих пор мне не очень-то было понятно, что организационные вопросы должны быть согласно большинству, а внутренние вопросы, как один человек с одним сердцем, должны приниматься решения. И сейчас на этом конгрессе очень ярко выражено, насколько нужно управлять конгрессом на двух уровнях, на организационном, чтобы был какой-то необходимый материальный правильный порядок, а с другой стороны, чтобы начало развиваться из-за общего ощущения, общего сердца, которое выстраивается направление, в котором мы хотим, чтобы Творец раскрыл из наших усилий по объединению, раскрыл себя.
0: Да, мое заключение в том, что я согласен с товарищами. Мы как в чем-то мы преуспели, как говорил Дани, и в наших зумах нужно превратить этот зум в какое-то объединение, большее объединение. Обычно это происходит, когда мы делаем это по правилам семинара и не спорим, кто прав, не прав. Собственно, в этом устремление такое, чтобы превратить все наши встречи в такие встречи, например, наша встреча десятки, встреча на трапезе дает величие Творца, тогда решение правильные принимаются, более духовные. И также в каждом зуме мы попытаемся превратить его в объединение между нами. И в каждой встрече, на каждой встрече мы постараемся принять более правильные решения.
1: Мой итог, что мы должны продвигаться со всеми вопросами Конгресса, и с Божьей помощью будут ситуации, когда нужно будет принять решение, примем их.
0: У меня был вопрос по поводу решения духовных принятия духовных решений нужно выяснить, что, собственно, это, что это за духовные вещи, о которых мы должны принять решение единогласно. Что это, собственно, такое? Чтобы это было четко и понятно, что должно быть единогласно, а что такое какие-то организационные решения. Как результат этого у меня возник вопрос. Мы много раз выясняем в зумах в течение дня, и выясняется, что не все могут участвовать. Как можно тогда принимать такие решения? Вообще, как получается, что мы принимаем там решения, которые как бы духовные?
1: Да, есть много вызовов и ситуаций во всем этом принятии решения. То, что важно, не бояться разногласий. Разногласия — это часть выяснения духовной цели. И был когда-то школа Шамай и школа Гиле. Один говорил одно, другой обратное. И тогда они понимали, что их разногласия во имя небес, и можно выяснить цели, они на одном пути, благодаря принятию мнений каждого, всех товарищей. И поскольку у нас нет четкого ясности, что такое духовное решение, но когда мы говорим об этих темах, как готовить себя к уроку, как мы проведем совместные семинары, есть много выяснений, в котором есть много из духовной связи.
0: Да, а все еще остались вопросы, что такое организационное решение или неорганизационное, как, собственно, начинать эти принятия решений, как это от 3-5 лет нужно прийти к решению. Ну, мы будем продолжать, и исходя из опыта, мы будем получать ответы. Я чувствую, что это самое важное для этого весь конгресс, для того, чтобы мы научились. Это не просто принимать решение, это объединение, духовное объединение. Чтобы мы получили такой опыт, первый раз духовный опыт. Настоящий.
1: Мне как раз большой вопрос, есть организационное или нет решение. Это очень тонкая граница, но, по моему мнению, если относиться к каждому решению как к возможности объединиться над ним, с другой стороны, может быть, немного больше расслабиться. Когда есть много решений, мы можем оставить все возможные решения, которые можно просто поставить ответственного, и все. Был пример: на этой неделе мы приняли какое-то решение, два товарища подготовили что-то важное для десятки, и все, и все согласились, да?
0: Да, снова мы повторим, что мы хотим выше всего притянуть Творца в связь между нами, и что прежде всего, чтобы он был бы тем, кто организует нам все наши мысли, направление мысли и дух в десятке. Друзья, действительно, тема пробуждает сердце каждой десятки. Это самое важное, чтобы мы были в одном едином процессе. И мы попытались ухватить эти основные слова Рава из клипов и отрывков. И то, что мы слышали сейчас вместе, так мы хотим передать это вам. Главное первое. Принятие решения — это средство для большего объединения в десятке. Второе. Прийти к решению вместе единогласно. Третье. Лучше ошибиться вместе, чем быть одному правым. Четвертый признак. Тот, кто не принижает себя перед десяткой, отключается от Творца. Пятое. Объединение прежде того ощущения, что я прав. Шестое. Принятие решения — это средство для большего объединения в десятке. Седьмое. Принятие решений подходит только, когда объединяются между нами на трапезе, на Ишват Хаверим и так далее. И, Дуди, теперь ты. Друзья, я хочу представить вам сейчас немного на сайте Каббала Медиа, как мы с ним работаем. Обратились к нам товарищи, подруги, десятки, и попросили понять, как мы используем сайт. Мы видим, у нас есть сайт Конгресса. Это, видимо, ваша домашняя страница. Вы гуляете по сайту, да, сейчас я должен включить еще одного товарища, скажем, урок на десятки или какие-то какой-то контент, скажем, с 4 до 6 у нас есть урок на тему брит в десятке, союз десятки. Я должен что-то перед этим уроком дать какие-то ответы. Я не знаю, как работать с этим сайтом. Это очень интуитивный сайт, можно начинать и увидеть, как это все написано. Давайте пройдем это все вместе. Посмотрите на сайт, я его сейчас показываю на иврите. То же самое есть на английском. Посмотрите, есть меню с правой стороны. Там написано отрывки каббалистов. Когда нажимаем, нам есть все файлы, в которых есть цитаты. Любое слово, которое здесь напишу, здесь написано свободный текст поиска, я напишу на иврите, потому что это то, что мы хотим сейчас. И с левой стороны я принимаю много результатов, брит, десятки, брит, соли и так далее. Если я зайду внутрь в этот линк, я получу здесь, собственно, собрание всех этих отрывков. Что еще? Я хочу сейчас найти, допустим, статью, не отрывки. Я возвращаюсь на домашнюю страницу, я пишу наверху в строке поиска брит. Я вижу все эти статьи, которые здесь у нас появляются, Рабаш, Рашби и другие статьи. Если мне нужны, допустим, еще статьи, я нажимаю на поиск, я получаю все эти результаты здесь. Я получаю все результаты, которые занимаются словом «брит», «союз». Скажем, здесь есть, допустим, Америка. Я об этом не спрашивал. С правой стороны я делаю птичку на библиотеке из каббалистов. Я ставлю птичку там, где появляется слово «брит». И внизу еще есть еще всякие категории. Я могу сузить свой поиск. Здесь я вижу с левой стороны, что у меня есть различные источники. Скажем, статья, что такое заключение союза в десятке в работе. И это как раз возможность увидеть, что здесь есть на сайте, в статье. Видите, наверху здесь есть время чтения статьи в 22 минуты. Есть здесь кнопка для того, чтобы послушать эту статью. Может быть, люди не знают об этом. Дополнение есть здесь возможность увеличить фонд, поменять фон. Кто-то, может быть, предпочитает читать это на черном фоне. Можно изменить здесь язык. Можно скачать статью. Есть здесь кнопка скачивания. Можно распечатать. Еще две важные вещи. Здесь я нажимаю на эту кнопку, я могу увидеть оригинал текста Рабаша. И много раз мне говорят, нет, здесь есть ошибка. Нет, я говорю, посмотрите, что Рабаш написал. Можно посмотреть на этот скан. Здесь важная кнопка. Все уроки по этой статье мы, может, учили 10 раз, может быть. Я скажу точно, сколько раз мы учили 14 раз эту статью, и здесь я начинаю получать все уроки на основе этой статьи. В 23-м году, в 2017-м мы учили и так далее. Я могу зайти внутрь в каждый урок и посмотреть все эти слова Рава и весь этот урок. Сейчас я возвращаюсь снова на страницу домашнюю, я нажимаю на лого. Я нажимаю клип. Я хочу искать, найти клип обрития. Я нажимаю поиск и не написал я здесь, так вот написал брит, искать. И с правой стороны у меня здесь есть категории. Я выбираю клип. Тогда я получаю эти клипы по поводу клип. Что такое, например, клип в десятке? Давайте, мне кажется, что это интересно. Я захожу внутрь, через несколько минут у меня здесь все очень медленно. Дальше. Еще раз я возвращаюсь на домашнюю страницу. И сейчас я хочу найти музыку. Что я делаю? Я с правой стороны, я вижу здесь музыка в основном меню. И когда я захожу в музыку, у меня здесь есть Нигуним Бальсулама, песни Конгресса 2023 и так далее. Я хочу начать утро в десятке, сказать им, найти им Бабукер Хаздеха, нигун такой, у меня с левой стороны все нигуним здесь, и я могу здесь сейчас проиграть моим товарищам или послать им, или какой-то сделать плейлист для себя, для поездки. Есть здесь много-много инструментов. Я поделюсь также с вами, что сейчас мы, Алекс и Юрий, а Кока еще

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך.
1: Дорогие חברים, мы на первой части урока изучаем урок от 30 июня 2002 года. Статья «Что такое знамена в духовной работе?» В статьях в трудах Рабаша во втором томе. Почитаем в десятках. Те, кто закончит раньше чтение, обсудите.
0: Китвей Рабаш, Керех Бет, Амуд Элефшот.
2: Труд Рабаша, второй том, 1341 страница. Что такое знамена в духовной работе? В Мидраш Раба написано: «Каждый человек при знамени своем». Сказано так: «Возликуем в избавлении Твоем и во имя Творца нашего поднимем знамя». Сказали Израиль Творцу: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим. Возликуем в избавлении Твоем, и спас Творец в тот день Израиль». Написано: «И будет спасен», как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется. «И во имя Творца нашего поднимем знамя», то есть Творец дал нам имя свое и сделал нас знаменами. Как сказано: «Каждый человек при знамени своем». Раби Исасхар говорит: «И знамя его надо мною любовь». Даже человек, который сидит и занимается Торой и переходит от закона к закону, от стиха к стиху, сказал Творец: «Мил он мне, и знамя его дегло для меня любовь, и переход его дегло для меня любовь». Конец цитаты. Надо понять, первое, что означает, что Творец дал нам имя свое. Второе, что значит «и будет спасен», как будто Израиль избавляется, якобы он избавляется. Относительно сказанного «и спас» объясняется, что это означает «и спасен», то есть избавлен. Третье, переходит от закона к закону. Известно, что Творец добр и творит добро. То есть он всегда желает давать творениям благо и наслаждение. И поэтому он создал в творениях вечное желание стремиться к наслаждению и удовольствию. И согласно этому возникает вопрос, почему творение не ощущает благо и наслаждение? А весь мир страдает от недостатка наслаждения и удовлетворения в жизни. Ведь каждый разумный человек спрашивает, каков смысл этой жизни.
1: Ответ на это таков: поскольку Творец произвел исправление, чтобы во время получения блага и наслаждения от Творца не ощущали стыда, который исходит из отсутствия подобия свойств между получающими творениями и Творцом, отдающим. Исправление заключается в том, что прежде, чем у человека появится желание отдавать, суть которого в уподоблении по свойствам, невозможно получить истинное благо, которым Творец хотел одарить творение. А поскольку желание отдавать противно природе человека, то мы учим, что в человеке заключены свойства 70 народов мира. То есть человек — это маленький мир, как сказано в Зор, что и свойство Израиль находится под властью народов мира, что означает, что народ Израиль находится в изгнании среди других народов, и нет у них сил идти против желаний народов мира. Поэтому народ Израиля просит Творца, чтобы вызволил их из изгнания, где они находятся среди народов, то есть чтобы у них была возможность работать ради Творца. А также сказали мудрецы, Израиль в изгнании, Шхина пребывает с ними. Надо объяснить это согласно моему отцу и учителю, сказанным мудрецами. Если изгоняется ученик, вместе с ним изгоняют и его учителя. Это означает, что когда ученик находится в изгнании, то есть получает падение, то и его учитель у него в свойстве падения. Иными словами, когда человек в падении, и у него нет вкуса в Торе и молитве, это из-за того, что изгоняют и его рава вместе с ним. То есть все, что связано со святостью, находится у него в падении. То есть он смотрит на все, как будто ни в чем духовном нет никакой важности. Это означает, что и духовное для него в изгнании.
2: Этим можно объяснить, что когда Израиль в изгнании, то есть в состоянии падения, и народы мира властвуют над человеком, а народы мира в общем называются желанием получать ради собственной выгоды, тогда и Творец для них в изгнании. То есть у них нет никакой важности Творца. Ведь если бы у них была важность величия Творца, то не могли бы тогда властвовать над свойством Израиль в них. Известно, что Израиль — это Ишар Кель, прямо к Творцу. И все его действия направлены прямо к Творцу. А народы мира своей властью приводят к тому, что все действия человека будут только ради собственной выгоды, что означает на благо желание получать, а не ради Творца. Получается, что когда свойство Израиля в изгнании, то и Творец с ними в изгнании. То есть желание отдавать в изгнании. И также тот, кому мы хотим отдавать, тоже в изгнании. Как сказано о фараоне, который сказал, кто такой Творец, чтобы я слушал его голоса. Он отрицает величие Творца и не дает поверить в его величие. И, очевидно, свойство Израиль для них пребывает в изгнании. И сказано, можно объяснить то, что мы спросили, что значит, как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется. То есть какое отношение имеет спасение Израиля к спасению Творца? Из уже сказанного следует, что изгнание Израиля и изгнание Творца одно и то же. Ведь когда человек постигает и ощущает величие Творца, уже нет никакой власти у народов мира. Все они отменились перед Творцом. Поэтому получается, что все изгнание заключается лишь в том, что не признают величие Творца.
1: А скрытие, которое человек ощущает, которое приводит его к изгнанию, как сказано выше, существует для того, чтобы человек знал, что он должен исправить свои действия, чтобы были ради отдачи, иначе будет испытывать стыд. Поэтому необходимо скрытие и сокращение на высший свет. Согласно ощущению зла, когда человек видит, насколько он погружен в любовь к себе, в той же мере он видит, насколько он далек от святости. То есть он видит, как он далек от того, чтобы сделать что-то во имя Творца, пребывая под властью народов мира. И у свойства Израиль, что в нем, нет никакой силы выйти из этого изгнания. Поэтому в то время, когда Израиль внутри него выходит из изгнания и удостаивается освобождения, то и Творец, который был во время изгнания скрыт от него по причине власти народов, он проявлен сейчас и раскрывается в величии Творца. И это потому, что сейчас нет надобности в сокращении и скрытии, поскольку снято сокращение согласно правилу, в той мере, в которой человек может создать намерение ради отдачи, в той же мере пропадает сокращение и скрытие. И об этом сказано: «Возликуем в избавлении Твоем, и спас Творец в этот день Израиль, и будет спасен, как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется». И также можно объяснить то, что спрашивалось о значении сказанного: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим». Что это за имя Творца, создавшее творение? Его имя — добрый, творящий добро для своих творений. Его желание отдавать. И для этого он создал в творениях желание получать. Иначе они не смогли бы ощутить вкус блага и наслаждения, поскольку мы видим, что без желания и стремления невозможно ничем насладиться.
2: Но вместе с тем, Творец хотел, чтобы не было ощущения стыда при получении блага и наслаждения. Поэтому Он хочет, чтобы мы получали все ради отдачи. А поскольку это против природы, ведь Он создал в нас только желание только получать, а не отдавать. Поэтому, когда мы хотим работать ради отдачи, у нас нет для этого сил. Поэтому, когда мы получаем эту силу, называемую имя Творца, то есть когда и мы можем действовать ради отдачи Творцу, это означает, что Творец дает нам вторую природу. Как сказал мой отец и учитель, то, что Творец дает человеку желание отдавать, называется вторая природа. И об этом сказано, сказал Израиль Творцу: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим». То есть, как сказано выше, мы ликуем о спасении, которое Ты дал нам желание отдавать. Это называется имя Творца, потому что Он, дающий, дал нам это имя. То есть, что и мы тоже можем сейчас исполнять действия ради отдачи. И потому сказано: «И во имя Творца нашего поднимем знамя». То есть Творец дал нам имя Свое и сделал нас знаменами. То есть мы сейчас поднимаем знамя во имя Творца, имя которого — желание отдавать. И в этом наше спасение, что Творец утвердил имя Свое, желание отдавать в нашем имени. Имя Израиль также говорит об имени Творца. То есть Яшар Эль. То есть все действия Израиля направлены прямо к Творцу, а не ради собственной выгоды. Это означает, что народ Израиля поднимают знамя за имя Творца, и в этом спасение народа Израиля.
1: Сказано, можно объяснить написанное: «Раби Иссахар говорит, и знамя его надо мной — любовь. Даже человек, который сидит и занимается Торой, и переходит от закона к закону, от стиха к стиху. И его переход, дилуго, для меня любовь». Следует объяснить значение понятия «переход» следующим образом. Поскольку человек создан с желанием получать и не способен работать ради отдачи, то сказали мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в Лолишма, потому что из Лолишма приходит к Лишма. Получается, что человек должен работать в Лолишма, поскольку он рожден с такой природой. Так или иначе, Творец переводит его из состояния Лолишма, и Творец вводит его в Лишма. Следовательно, благодаря помощи Творца осуществляется переход. То есть, если человек переходит через то, что есть в его природе, делает все ради личной выгоды и начинает работать ради пользы Творца. И это означает и переход его дилюгом, для меня любовь, что из-за того, что Творец любит нас, Он дает нам знамена, дгалим, то есть от закона, которым человек занимается Лолишма, Творец дает нам силу перейти от ступени Лолишма и прийти к ступени Лишма.
0: А
1: сказанное от стиха к стиху означает, что человек начинает стих в Лолишма и сразу переходит от Лолишма к ступени Лишма. Об этом сказано, сказал Творец: «Мил он мне, и знамя его дигло надо мной любовь, и переход его дилюго через меня любовь». Это означает, что благодаря любви Творец дал им силы перейти из Лолишма и достичь Лишма.
2: Любовью называется, что человек начинает работать в Лолишма. И народ Израиля желал действовать ради Творца, но не мог, как сказано выше. Поэтому, благодаря тому, что они желали работать ради Творца, но не могли, это желание пробуждало любовь свыше. И Творец дал им силы действовать Лишма. Об этом сказано, сказал им Творец, за то, что вы пожелали сделать знамена, клянусь вам, что я исполню ваши желания. То есть народ Израиля стремились к свойству знамен, чтобы они могли перейти из работы в Лолишма к Лишма, но видели, что не способны сделать это собственными силами, поэтому совершили пробуждение снизу тем, что сами пожелали этого всей душой, говоря, когда мы сможем перейти от работы ради собственной выгоды к работе на благо Творца. И в этом их стремлении они пробудили любовь свыше. Об этом сказано, сказал им Творец, за то, что вы пожелали сделать знамена, клянусь вам, что я исполню ваши желания. Поскольку они стремились к знаменам, то есть к свойству перехода от работы ради себя к работе на отдачу, Творец исполнил их желания. И сказано следует, что главная задача человека — прийти к работе на благо Творца. Хотя они и обязаны начать работу с Лолишма, должны стремиться к тому, чтобы Творец помог и дал им силы работать в Лишма, то есть чтобы все действия его были доставление наслаждения своему Создателю. То человек должен принять на себя бремя высшей Малхут, не ожидая ничего взамен. Другими словами, не требовать от нее какой-либо оплаты за это. Говоря, что вот мы получаем награду, и потому нам стоит работать ради нее.
1: А все должно быть выше знания, и это является законом. То есть Малхут, или царство, называется законом. И не нужно нам понимать, как возможно работать без вознаграждения, без какой-либо оплаты, которую бы нам платили. Если так, то откуда у нас будет питание? То есть как можно работать, не получая за это ничего, чтобы нас питало и чем бы мы могли вдохновляться. И ответ на это тоже находится выше знания. То есть нам нужно просить Творца, чтобы дал нам бодрость духа, и чтобы были у нас силы работать в радости ради отдачи, не получая никакой награды. Как же это возможно, если наш разум не способен принять такую реальность, в которой две противоположности включи в одно? С одной стороны, мы не желаем никакого вознаграждения, а принимаем высшую малхут без того, чтобы она давала нам какое-то питание. И как можно жить без жизненной силы, если мы не требуем никакого питания? С другой стороны, мы хотим, чтобы Творец нас обеспечивал. И как мы желаем, чтобы Он нас обеспечивал, если ничего не хотим взамен за нашу работу? Ответ таков. Это верно, что мы не хотим ничего взамен, а хотим, чтобы Творец дал нам сил работать так, чтобы не получать никакой оплаты. Но как это возможно? Это забота Творца. То есть ты, Творец, соверши над нами чудо, чтобы мы смогли работать без вознаграждения, так как это выше знания. Так или иначе, у нас нет разума, чтобы сказать тебе, каким образом ты можешь нас обеспечивать. Но ты обеспечь нас выше нашего знания, а мы лишь хотим идти выше знания, хотя в действительности в человеческом разуме такого не существует.
2: Получается, что наша работа, которая выше знания, и наше пропитание, мы этого хотим тоже выше знания. А выше знание называется как чудо. Получается, что мы просим, чтобы Творец обеспечил нас в виде чуда, то есть неестественным путем. Ведь естественным путем человек, когда работает, хочет вознаграждения за свои усилия, а тут в работе человек хочет пропитания, чтобы ему дали не из-за его работы, а из-за чуда, что происходит неестественным путем. И сказано, следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Говорил Творец на горе Синай. Так, какое отношение Шмита имеет к горе Синай? И в плане работы следует объяснить, что известно, что Малхут называется Шмита, а также Малхут называется Эрец, земля, так как Малхут — седьмая сфера. Мир начинается с Хеседа, милосердия. Как сказано, мир будет построен милосердием, а Малхут — это седьмая сфера от Хеседа. Это указывает на то, что нельзя требовать от Малхут, чтобы она дала пропитание. То есть нельзя обрабатывать землю для того, чтобы она дала пропитание. Другими словами, работа земли называется работа, которые хотят, чтобы она дала плоды. А иначе кто будет обрабатывать землю без того, чтобы она дала плоды? То есть работа называется, когда человек прилагает усилия, а за эти усилия он получит вознаграждение. То есть он не наслаждается усилиями. В таком случае, если у него нет наслаждения от работы, почему же он работает? Намерение его наверняка получить вознаграждение.
1: Поэтому, если человек принимает на себя бремя высшей малхут и не желает никакой оплаты, это указывает, что он не совершает земляные работы, поскольку он не хочет получать от малхут какое-либо вознаграждение. И это называется шмита, то есть не обрабатывает землю, чтобы получить что-то взамен. Однако, когда работают ради вознаграждения, и это называется земляные работы, с точки зрения работы называется, что совершают переложенное земледелие, оставляют почву необработанной. То есть вообще не трогают землю. И для человека земля находится в свойстве «земля должна покоиться в субботу Творца». Это означает, что вся земля, то есть высшая Малхут, вся она для Творца. И у желания получать нет никакой причастности к Малхут, которая называется землей и называется Шмита. И этим нужно пояснить вопрос, какое отношение Шмита имеет к горе Синай. Ответ следующий. Все заповеди необходимо выполнять в свойстве Шмиты, то есть намерение, с которым исполняется заповедь, должно быть путем Шмиты. В свойстве «земля должна покоиться в субботу Творца». Иными словами, выполнение заповедей Творца совершается с намерением не получать никакого вознаграждения за работу, а вся высшая Малхут, которую человек принимает на себя и ради которой придерживается заповедей Творца, все это должно быть в свойстве Шмита.
2: Что сказано выше, это происходит с намерением ради отдачи, и он не будет хотеть получать ничего взамен. И сказанное можно объяснить слова: «А если скажете, что же будем есть седьмой год, я пошлю вам благословение мое в шестой год». И следует объяснить этот вопрос в плане работы, поскольку нужно принимать высшую Малхут без всякого вознаграждения, то человек не говорит: «Я принимаю на себя высшую Малхут при условии, что ты дашь мне вкус в работе и вкус в молитве, а также в исполнении заповеди». Если я за это получу вознаграждение, я готов исполнять святую работу. Но все это ради Творца. Как можно работать высшие знания и вкусы? Откуда же мы будем есть? То есть откуда мы будем получать пропитание, чтобы жить в работе, когда у нас не будет никакого вознаграждения? Ведь это противоречит нашему разуму. А нашим разумом мы понимаем, что если Малхут, называемая землей, даст нам некоторый вкус в работе, и этот вкус мы будем чувствовать, что у нас уже есть чем питаться. То есть этот вкус, который мы ощущаем, это называется пропитание. Но в то время, когда нам нельзя работать в седьмой год, то есть нельзя требовать вознаграждения за эту работу, откуда мы возьмем что-то, чтобы есть? Ответ: я пошлю вам благословение мое в шестой год. То есть шестая сфера — это Есод, называемая Исот праведник. А праведник означает отдающий. И в том, что вы будете работать тоже только ради отдачи, есть подобие по форме между Малхут и Исодом. И отсюда будет привлекаться благословение. Тогда как наоборот, если вы будете получать Малхут ради получения, вы приводите к отделение от корня вашей души, то есть от Малхут, который называется собрание Израиля, являющейся общностью всех душ. Так что она будет в разделении. Поэтому Исод не может давать Малхут из-за различия по форме, которая есть между ними.
1: Поэтому именно с помощью Шмиты, только таким способом, когда Творец говорит им: «Я пошлю вам благословение мое в шестой год», когда вы будете соблюдать Шмиту, не используя никакого желания получать ради себя, а лишь ради отдачи. Тогда, возможно, подобие свойств между Есодом отдающим, и Малхут, которая исправлена нижними соблюдающими закон Шмиты и не получающими ради собственной выгоды. В таком случае происходит уподобление по форме. И тогда возможно распространение благословения на Малхут. Получается, что когда человек желает работать на отдачу без всякого вознаграждения, то тело спрашивает, откуда же мы возьмем жизненные силы для работы, если согласимся работать без оплаты. Ответ должен быть таков. Мы идем выше разума, и внутри разума не желаем ничего рационально объяснять. Вся наша работа выше знания. И также питание для сил, необходимых во время работы, она тоже выше разума, в свойстве чуда, поскольку все, что противоречит нашей природе, называется чудесами. Получается, что вся основа нашей работы, когда желают трудиться ради отдачи, базируется на отсутствии какой-либо награды. То есть человек не знает, откуда он получит силы для работы, дабы было ему на что содержать себя, кормить и получать энергию во время занятий Торой и молитвы, раз он не желает ничего ради собственной выгоды. Следовательно, он просит Творца, чтобы обеспечил его жизненной силой в Торе и заповедях выше знания. Выше знание называется против природы. И все, что достигается против природы, называется совершением чуда, не имея под собой никакого фундамента, на который человек мог бы основаться.
2: Получается, что те, кто хочет работать ради отдачи, должны знать, что когда тело приходит и спрашивает, что мы будем есть, как сказано, а если скажете, что же мы будем есть, не нужно давать телу ответ внутри знания, а нужно отвечать: Творец даст нам благословение. Как сказано, я пошлю вам благословение мое. А каждое благословение является чудом. Когда все идет своим чередом, самым лучшим образом, не нужны благословения. Однако тело приходит и спрашивает: но ведь мудрецы сказали, нельзя рассчитывать на чудо. А также мудрецы сказали, не каждый день происходит чудо. Получается, что все ответы, которые нужно давать телу, все это высшее знание. То есть нужно говорить телу: внутри знания ты права, а я иду выше знания.
1: Тут целое объяснение относительно понятия шмита. Когда человек получает вознаграждение, то как раз все ради отдачи и выше знания. Рабаш объясняет, что это тоже чудо, и получить питание — это тоже обеспечение, это тоже чудо.
2: Да, тут этот момент, когда тело начинает спрашивать, зачем я работаю, внутри знания, ты право сказать ему, а я иду выше знания.
1: Ну, во-первых, Рабаш, который наконец отвечает, что это за такое понятие шмита у горы Синай.
2: Перейдем к уроку 30 июня 2002 года. Мы прочли статью «Что такое знамена в работе?», третий том «Шлава Исулам», глава «Бамидбар». То есть отсюда мы видим, что наша работа не завершается в течение всего пути, пока человек не приходит к окончательному исправлению, весь его путь выше знания в пустыне, или в Египте перед этим. И это путь, когда всегда нужно идти в том, как от Лолишма приходит Кришма, из Лолишма Кришма. И перескок этот, переходы эти производит Творец в соответствии с усилиями человека. Мы потом будем учить, как работа человека разделяется на 13 свойств и 12 свойств. 13 свойств — это различие в бладе, которое опускается сверху вниз, называется Мазалот, созвездие, и благо приходит постепенно, по каплям, от Роша Рихампина, свет Хухма, приходит с 13 исправлений к Дикне. И когда приходит вниз, творение должно быть исправленным, чтобы принять это благо в своих исправлениях. Это называется, что оно разделяет порядок своего получения на части, особые порядки, которые называются колено, 12 колен, 12 частей работы, в общем, над полным кли. И у каждого есть своя работа, перескок, разделение, свое знамя, дегель. До такой степени, что работа и действия не похожи у одного стана по отношению к другому стану. Это уже в частности, в деталях. Тот, кто будет близок к этому, будем учить. Вот и все. Есть вопросы?
1: Почему он не называет работу Лолишма Лишма? Ведь называется в соответствии с целью. Разве работа в Лолишма, в работе Лолишма нет Лишма? Он же не виноват, что работает в Лолишма.

0: А за коль мечтаны?
1: И что тогда изменяется?
2: Как можно перейти от одного к другому?
1: Я произвел разные усилия, чтобы отдавать, воздействовать на себя, а также передавать тебе, потому что я вижу в этом пользу высшую даже. Ну так что, но из-за того, что я чувствую, я все связано со мной. Как результат на эти усилия приходит исправление свыше, у меня уже все сменяется. Отдача для самонаполнения исчезает совершенно. Отдача для отдачи и получение для отдачи остаются. То есть я уже делаю это, а сами усилия дают мне удовлетворение. И я желаю их, а не то, что у меня есть еще цель, кроме как прилагать усилия. Не знаю, как это объяснить, но...
2: Что ожидается человек, который работает лолишма? О чем он думает? Как ищет? Как это меняется? Как это... И в чем он прилагает усилия?
0: А Адам би лолишма?
1: Человек в лолишма? У него есть много возможностей. И в лолишма у тебя есть... Много уровней. Мы учили, что такое выступать против, что такое ненавидеть. Ну, то есть уровни только для себя, только чтобы не было другого и так далее.
2: Зачем?
1: Я не хочу просто отвечать на такие просто так вопросы. Зачем? Ты на все скажешь, зачем?
2: Да. Количество усилий по отношению к системе или это по отношению к человеку? То есть есть ли количество усилий, к которому человек должен прийти? И тогда меняется его состояние или лишма, или лолишма? Или это по отношению к человеку, как он чувствует усилия, которые приложил?
1: Я не понимаю, что такое согласно тому, как человек чувствует. Я чувствую, что я отдал все и не получил ничего. Ну так что? Это называется, что я уже нахожусь в состоянии, что я должен получать? Измерение делает он, Творец, потому что я не знаю точно, какая мера должна быть у меня, какая мера усилий, чтобы я соответствовал следующему уровню. Как я могу измерить себя по отношению к следующему уровню, если я не знаю, что это?
2: С другой стороны, мы говорим, что в каждом состоянии... Мы приводили пример, что выжимают человека как лимон, пока он уже не способен больше, на больше, тогда меняют ему состояние, потому что больше из него не выжить. Но ведь это же чувствует человек.
1: Нет, совсем не так. Никогда мы не знаем, куда завершается работа, на каком этапе, на какой ступени. Никогда не знаем. Всегда эти вещи приходят к нам в спешке, внезапно. Сюрприз. Я приложил усилия и нашел. Нет связи между одним и другим. Я не могу сказать, когда есть, заканчивается усилие, есть находка. Нет. Потому что я не могу измерить мое состояние, тем более состояние следующей ступени. Ведь что называется усилие? Усилие — это приложить достаточное усилие, чтобы тебе дали больше кли. И в нем ты получишь наполнение. Как я могу знать такую вещь? Поэтому это называется высшее знание, выше моего знания. И нет никакой возможности работать как-то критически по отношению к этому. Кроме этого, что называется, что я работаю как-то критически? Ведь на самом деле я должен был бы работать без всякого вознаграждения, без всякой критики, без ничего.

0: Я хочу подняться на более высокий уровень. Для этого я должен сейчас приложить усилия. Ничего не прося за это, просто так всем отдавать, и все. Почему? Я хочу подняться на духовный уровень, более высокий. Ну так поднимись, сделай. Только что? Это невозможно. Я сейчас исправлен окружающим светом. В какой-то определенной мере он удерживает меня так, да? Тем, что дает мне определенное свечение на уровне духовной определенной жизненности, и все. А теперь я хочу пробудить его, чтобы он, чтобы вызвать из него, от него большую силу. Так прежде всего, с какой стати я буду хотеть этого? Потому что на более высоком уровне я больше отказываюсь, больше нуждаюсь для себя, да? Еще больше даю, как я могу сделать это? То есть я снова должен взять какие-то мои эгоистические желания и произвести на них исправление? И с какой силой я это буду сделать? Окружающий свет пока что не дает, мне не светит. Я должен приложить усилия сначала. Так, конечно, мои усилия в лолишма. Из лолишма, то есть, конечно, я пробуждаю сверхъестественные действия на себя, не напрямую. Напрямую не могу. Если бы я мог открыть немножко больше кран, чтобы окружающий свет пришел больше, если бы у меня была возможность это сделать, если у меня в руках уже были бы отдающие келим, но нет, я не способен это сделать. Это как мне все-таки повернуть, сделать так, чтобы кран повернулся, открылся, чтобы меня исправили больше? Есть только сторонние действия, которые я делаю неосознанно, я не понимаю вообще, что это такое, что я делаю. Никогда я не могу отрезать от себя просто часть желаний. Как мне это сделать? Если я нахожусь внутри этой природы. Поэтому работа состоит в передвижении по пустыне. Это называется знамена. И недельная глава тоже Бамидбар в пустыне. И мы работаем в лолишма, за это получаем лишма.
1: Но если человек уже в духовной работе и сейчас всякий раз раскрывает, что он просит что-то, получает что-то другое, получает опыт, просит что-то другое, опять получает что-то другое. То есть через какое-то время он меняется. Если он так не делал, даже получает другое.
0: Даже если я нахожусь в духовной работе на какой-то ступени X, X плюс 1 — это для меня бесконечность. Я не способен делать, думать, чувствовать ничего-то, что относится к той ступени. У меня нет экрана. Мое желание на ступени плюс 1, X плюс 1 — это клипа. Как я могу сейчас взять эти желания и желать в них противоположные вещи? Мне это кажется сверхъестественным. Допустим, сейчас ты живешь, у тебя есть комната в доме, так? И немного одежды, так. Так отказаться для тебя сейчас называется, что ты отдашь все, отдашь комнату, одежду свою, тебе достаточно какую-то рубашку и штаны одни, да, все. Есть люди, которые так живут. Комната тебе тоже не нужна, отдай. Теперь ты, скажем, сделал это исправление. Теперь тебе дают вместо одной комнаты хорошую квартиру, полную разными хорошими вещами, И все, и машина при квартире, все. И говорят, тебе необходимая вещь только рубашка и штаны, место там есть во дворе, тебе достаточно, и так далее. То есть всякий раз ты находишься в состоянии, когда у тебя нет сил производить исправление. И у тебя нет способности просить, чтобы эти исправления произошли с тобой.
1: Да, ну что-то получается. Окей, я уступил квартиру, но получил дворец. Если так, то...
0: Секунду, нет, дорогой. Как ты отказался от квартиры, хорошо, после этого ты получил дворец. Но дворец ты получаешь вместе с дворцом, ты получаешь его в левой линии. Вместе с дворцом ты получаешь чувство, что этот дворец нехорошо для тебя. Если бы ты просто наслаждался от дворца и опустился бы в клепот, забыл бы о получении, забыл бы о целетворении, ты наслаждаешься, ты вместе с этим раскрываешь в окружающем свете, что такое этот дворец. Это не приходит тебе просто как наслаждение больше. Тогда все бы отказывались от маленьких вещей для того, чтобы получать большие вещи. То есть работа всегда не напрямую к исправлению. У нас нет к этому подхода вообще. А наша работа всегда опосредована. Мне дали возможность привести к этому, причинить это. А сама работа свыше. Поэтому эта вещь очень трудная. Я не чувствую, что я работаю, потому что напрямую я не действую, не работаю над исправлением. Я не чувствую, что Творец относится ко мне правильно, то есть напрямую, как бы всегда через разные такие раскрытия, не очень приятные, нехорошие иногда, да, но только для получения силы и все. Человек, который работает действительно как следует над собой, действительно продвигается, чувствует тогда раскрытие и какое-то маленькое свечение, которое раскрывается ему, раскрывается на очень короткие периоды. Допустим, не знаю, скажем, 5 минут в день, а остальные часы он работает в усилиях. И тогда у него есть польза. Пока усилия не становятся светом. Если усилия действительно ради отдачи, то у него есть свет, наслаждение от самих усилий. И тогда в усилии облачаются уже света хохмы. То есть, просто немного подумайте о том, насколько мы не связаны с отдачей, согласно келиим, согласно подготовке, согласно органам чувств, согласно мыслям. И ты увидишь, насколько нас тянут с помощью клепот к исправлению. Да.
1: Говорится, что имя Творца — давать благо и наслаждение своим творением. Какая разница между этим именем и другими именами, которые мы знаем? Какой вид имени? Это другое постижение совсем.
0: Добрый творящий добро — это не имя Творца. Добрый творящий добро — это первое высшее понятие, заголовок, что это добрый творящий добро, потом разделяется на разные частные воздействия. И в этих воздействиях потом есть уже вкус и имена. Добрый, творящий добро, это просто так, это доброе. Нельзя в этом сказать ни о чем. Постигают его, поскольку постигают все остальные свойства на всех ступенях подъема. Творец хочет, чтобы мы познали его как доброго, творящего добро. Чтобы прийти к осознанию доброго, творящего добро, ты должен забраться на все ступени. На каждой ступени ты постигаешь какое-то его отношение к тебе. Это часть доброго, творящего добро в каком-то определенном виде. Вот и все.
1: Мы говорим о том, что нужно прийти к намерению ради отдачи. И все время задаются вопросом, если я прихожу во внешний мир, где на работу. Как удерживать и продолжать мотивацией что-то делать в этом мире, в котором мы должны продолжать существовать?
0: Спрашиваешь, как каждый день я сейчас должен ходить среди людей на улице и поддерживать свою внутреннюю часть с намерением ради отдачи? Я вижу, люди ходят по улице. Один думает, как написать какую-то книгу. Другой, ученый, допустим, думает все время, как он сейчас будет сделать какой-то эксперимент, чтобы открыть какое-то особое явление. Третий — это какой-то парень любит девушку, и видно по нему просто, что он предан этому ощущению, ничего не видит. Четвертый там такой злой внутренний, не касайся его, что внутри с ним происходит. Каждый живет своей внутренней жизнью внутри. Да. Я говорю о людях, которые действительно живут так, понимаешь, как серьезно, не просто так, как да, как зомби, допустим, да. Как тень идет по улице. Тело его движет, и все. Ты видишь, что люди живут внутри своей внутренней жизни, и снаружи тоже они функционируют. Конечно, видно, что у человека есть что-то, что горит внутри что-то. Но есть такая вещь, так что ты говоришь, что в нашей работе это что-то особое. Тоже может быть, только идея другая, чем у этих. Но, конечно, это тяжелее, потому что эта идея относится к высшему миру, а тело и функционирование в нижнем мире. Но и у них тоже есть противоречия. У них тоже есть голова в другом месте, как говорится. Но... Кроме этого, я бы сказал тебе, что тебе легче, чем ему, чем какому-нибудь там парню влюбленному. Так он думает все время, как вечером он встретит свою любовь, да? И весь день для него тогда мертвый. Так? Или просто кто-то болен, устал, когда закончится день, я пойду домой, я там буду отдыхать наконец, футбол свой посмотрят. Ты иначе, ты можешь на всем твоем пути, во всем процессе, который происходит с тобой в течение дня, ты можешь видеть в нем облачение шхины, как ты относишься к Творцу, и как ты работаешь с ним через все облачения этого мира, и ничто здесь не создано просто так, а ты так раскрываешь специально все облачения Творца относительно тебя, для того, чтобы относиться к нему правильным образом. Это непросто. Мы забываем об этом, но если не забываем, то это становится неплохим средством. Насколько можно, насколько ты способен, насколько действительно... Самое легкое делать это и самое эффективное делать, самое лучшее не с людьми, с предметами. Я бы всегда говорил, самое лучшее работать, как он работал, или стропольщик, или сапожник, или даже чиновник, но он имел дело с бумагами. Так, понимаешь, чем-то неживым, растительное, животное, ладно. Ты работаешь с говорящим, это действительно это путает тебя, потому что они действуют, передают тебе свою внутреннюю часть. и это мешает. Я работаю 2 часа в день, принимаю людей. Это как 10 часов работать с машинами. На кухне, в каком-нибудь месте. Это наслаждение. Ты можешь помещать твои намерения в мысли, твои отношения. И тебя ничего не волнует. Когда тебе приходят, путают тебя, не воздействуют на тебя. Ну, не действуют. Это уровень меньше говорящего. Это хорошо. Если не действует. Прекрасно. Поэтому я не понимаю, в чем трудность в этом. Наоборот, если работа такая монотонная, обычная, ты не должен вкладывать особо разум и сердце, а просто сапожник, и все. Самое лучшее. Почти нет таких работ в наше время. Каждая работа требует душевного усилия. Но очень желательно как-то быть в таких работах, когда тебе не мешают. Внутренняя часть остается внутренней частью твоей, в ней ты живешь своей жизнью. Все? Что?
1: То есть физическая работа легче, это поэтому хорошо?
0: Не легче.
1: Удобнее?
0: Не то, что удобнее. Люди передают тебе свою внутреннюю часть, свои беды, тогда в той степени, в которой ты находишься с ними, ты почти не можешь заниматься своим.
1: Как раз тебе возможность проверить, насколько ты все-таки можешь этим заниматься, несмотря ни на что.
0: Если ты находишься, если ты включаешься в его хисарон, работаешь с его хисароном, ты можешь определять, как я отношусь к нему, из-за того, что так-то и так-то, но ты не сам, не один. Ладно.
1: Поделимся впечатлениями урока и что мы можем реализовать в десятке.
0: Впечатление, что Рав объясняет, как мы начинаем переходить от Лолишма к Лишма, и что эти переходы делает Творец в продолжении того, что написано в статье, что изменение нашего намерения, изменение формы работы от Лолишма к Лишма, эти перескоки делает Творец в соответствии с усилиями человека. А потом он объяснил, что и в Лолишма есть много уровней, как человек развивается. И вместе с этим он никогда не может знать точно, когда завершается работа. Это приходит в спешке, потому что следующее состояние, следующая ступень, никогда нельзя измерить мое состояние, состояние следующей ступени. Поэтому это называется высшее знание.
2: Я
1: себе тоже записал, что человек не может померить свое намерение, свои усилия. Непонятно, человек сам это измеряет или это какие-то удельные усилия по отношению к системе. Рассказал, что Творец измеряет усилия, а не человек. Человек никогда не знает, когда он поднимется на следующую ступень и сколько еще усилий ему нужно прилагать. Когда заканчиваются усилия. И следующая ступень человека, по сути, бесконечность, всегда инсов.
0: Рав говорил о советах, какую работу выбрать, как сказать, работу на уровнях неживом, растительном, животном, чтобы не быть в контакте с людьми, которые будут передавать тебе внутреннее, свое внутреннее, чтобы оставалось тебе как внутреннее.
2: Кен, у нас...
1: Да, такие хорошие советы. Еще мне понравилось описание, то, что наша Нашей целью усилия является вознаграждение. И человеку достаточно, что дают ему немного, допустим, 5 минут — это мало, но ты чувствуешь пользу от работы, а все остальное тебе не дается почувствовать. Не то, что Творец как-то относится к тебе, или ты сам что-то делаешь. Это настоящее усилие, которое ты должен приложить выше знания. Но иногда бывают ощущения, мы с этим знакомы, величие Творца.
0: Да, по поводу знамён. Рабаш говорил о том, что Творец дает нам силы перескочить через уровень Лолишма и прийти к уровню Лишма. То есть мы как бы не можем оставить свою природу совершенно пока, что перескакиваем пока, и так постепенно усилия накапливаются. И была еще добавка Рава к этому поводу знамён. Он говорил о том, что работа в пустыне, как бы, что связано с недельной главой в Бамидбар. Он говорил о том, что работа неосознанная, то есть мы делаем действия, мы как бы не видим результатов их, и поэтому работа в пустыне.
3: Это,
0: как он сказал, что это называется знамена, и мы работаем в Лолишма, за это получаем Лишма.
1: Рав говорил о том, что человек, находящийся в Лолишма, хочет того или нет, работает в Лолишма. То есть и его работа, и его цель, и его усилия — не Лолишма. Когда он получит Лишма, тогда меняется его и работа, и цели. Цель превращается в вознаграждение, тогда все меняется. Я прилагал разные усилия, чтобы сделать что-то себе и тебе, потому что вижу высшую пользу. Даже если так, но если чувствую все время я и связано все со мной, то в результате исправления свыше все меняется. И отдача ради себя полностью исчезает, а отдача ради отдачи и получение ради отдачи остаются. То есть я уже занимаюсь самим усилием, и оно приносит мне удовлетворение.
0: Да, мы должны прийти под реализацию десятки статьи. Мы должны думать, как прийти к Лолишма, и понять, что это чудо. С одной стороны, с другой стороны, все зависит от усилий человека. Нужно видеть, что можно сделать, чтобы увеличить наши усилия. Но вы говорите о величии цели и важности, чтобы у каждого была сила работать, начать работу даже в Лолишма и ожидать чуда, ожидать усилий, чтобы Творец помог нам перескочить, перейти в Лишма.
1: Рав сказал, с помощью клипот ведут нас к исправлению.
0: Идем к следующей части урока, перейдем с вами вместе песню.
4: Ай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай

0: קטע מספר 12.
1: 12 отрывок.
0: Это
1: все согласился быть в одной группе и заниматься любовью к товарищам по той причине, что каждый из них чувствует, что есть у них одно желание и может принять все их мнения и приблизиться к работе на Творца. Как сказали мудрецы, как не похожи люди друг на друга, так как мнения не похожи друг на друга. И поэтому эти люди, которые согласились с собой объединиться в одну группу и поняли, что нет у них большого различия во мнениях, и они понимают необходимость работы по любви к ближнему. Поэтому каждый может способен идти на уступки ради ближнего, и потому они смогут объединиться.
2: Да, друзья, мы сегодня хотим в час 20 минут, которые есть у нас, заниматься теми, кто не похожи друг на друга, и мнения их не схожи, чтобы прийти к совместному согласию, не давать нашим мнениям, эгоизму, той сцене, которую каждый строит для себя, отдалить нас друг от друга. А тема сегодня — это принятие решений в десятках. Как мы приходим к единому согласию, к одному сердцу, чтобы из нас вышло одно целое. И почему именно сейчас мы в конце этого месяца будем вместе на конгрессе десяток, первый конгресс такого рода, и от товарищей требуется принятие решений от мужских десяток и от женских, как виртуально, так и физически, 1000 решений. И если до сих пор мы на конгрессах и на уроках нам определяли, что мы будем учить, что будем есть, что пить, когда собираемся, сейчас от нас требуется принять решение для себя. И сейчас мы мини-группа, которая должна принять все решения. И по природе вещей, поскольку все парцуфы и мнения не равны, лица не равны, у нас есть разногласия, и мы хотели бы послушать Рава, поговорить между собой, подняться на ступень выше в принятии правильных решений в десятке. Но нужно подчеркнуть, что не говорится здесь о принятии решений на предприятии, в командах, это профессионально, каждый ясным образом принимает решение, а мы, группа, хотим работать, как учили нас наши учителя.
1: Давайте возьмем несколько примеров решений, когда мы все больше собираемся так в десятки, сокращаем ряды, смыкаем ряды. Мы хотим правильным образом принять решение, чтобы это привело нас к духовному, а не просто какие-то решения, какие-то... Поэтому мы хотим решить, где мы встречаемся. Мы куда-то едем, или мы встречаемся у дома у кого-то, у товарищей, или ставим палатку вообще. Что мы делаем? У нас есть много следствий из того, что мы примем. Кто-то может, кто-то не может, кто-то согласен, кому-то удобно, у кого-то время заниматься детьми и так далее. Как принимают такое решение? И на сколько времени физически мы встречаемся? Конгресс — это 3 дня, это понятно, но физически. Мы сказали минимум 12 часов. Может быть, мы как десятка хотим 24 часа. Может быть, 36 часов. Может быть, все 3 дня. И здесь есть такие, кому удобно, кому менее удобно. Что происходит с тем, что кому неудобно, а всем удобно? Может, 2 неудобно. Может быть, 3. Может... Но все-таки остальные все хотят. Десятки, которые находятся в мире, у них есть еще разные проблемы. Например, сомнения, встречаемся физически или виртуально. Может быть, часть из десятки хотят встретиться физически, а другие не могут физически, а только виртуально. Может быть, мы совсем уступим, будем встречаться виртуально. Есть тысяча и один ответ, который может здесь быть. Десятка должна решить. Мы не решаем за десятку, но мы сказали, что мы хотим встретиться физически, но мы не указываем каждой десятке. Каждая десятка принимает решение сама. То же самое и по контенту. Какой контент будет у нас на встрече в десятке? Хотим ли как раз Бааль Сулама или Рабаша? Может быть, Зоар, может быть, Тас, может быть, больше видеть Рава. Сколько времени уделить нашей встрече, каждой встрече? Может быть, это не в то время, когда мы будет трансляция отсюда, а во время наше. Может быть, читать отрывки, может быть, семинары, может быть, использовать время, чтобы просто бы в течение часа, двух часов молчать. И вообще, какой контент нам необходим? Мы хотим взять из сайта Конгресса, это очень богатый сайт, там много контента вокруг всех уроков. Или как раз нет, мы хотим сами поискать в архиве источники, отрывки. Что мы хотим с этим сделать вообще? Кроме того, еще один пример. Кто может принимать эти решения в десятке? Каким образом? Только люди, которые приходят, скажем, раз-два в неделю, или каждый может принять это решение, и каждое решение, любое решение. Может быть, вы знаете, десятки построены из разных людей, с разным ответственностью. Может быть, каждый ли товарищ может участвовать в принятии решений, да или нет? Много очень решений, это только часть. И мы понимаем, что каждая десятка, которая заходит в этот процесс, нам кажется, что уже все десятки начали этот процесс, все больше и больше сомнений по поводу принятия правильных решений. Как Дуди сказал прежде, в десятке, это решение в десятке, не на предприятии, не какие-то решения по распространению, это решение в десятке.
2: Мы знаем и чувствуем, что каждая десятка, она очень особенно сама по себе. Нет двух одинаковых десяток, как и людей. У каждого десятки свой характер, форма поведения, разный состав товарищей. Есть десятки, которые составлены из товарищей, которые учатся десятки лет, есть еще больше. Есть смешанные десятки, где и те, и другие товарищи, есть более пожилые товарищи, более молодые по возрасту, с опытом, которые прошли очень много, а есть те, кто меньше. Это в отношении товарищей и подруг каждой десятки, в отношении характера и естественных склонностей каждого человека. Есть те, кто просто тихий, ты от них ничего не услышишь, и если только надавишь слишком. Есть те, которые не могут молчать, всегда должны сказать. Есть те, кто доминирует, есть те, кто меньше. Есть товарищи, которые говорят, что то, что решила десятка, это святое, только достаточно мне знать, что вы хотите, и я отменяю себя. Есть те, которым очень важно выразить свое мнение и объяснить всем, почему это правильное мнение. Если товарищи не восприняли, я еще раз объясню. А если еще раз не восприняли, еще раз объясню. Есть товарищи, которых волнует определенные темы, а другие просто проходят мимо. Есть те, кто хотят сохранить атмосферу примирения, и это важно для них. Есть очень много различий между нами, между разными товарищами. И мы знаем, что в конечном счете мы должны прийти к состоянию объединения, любви, к раскрытию Творца между нами. И принятие решений — которое мы должны принять сами, ставит нас перед дилеммой. Может быть, мы иногда были бы рады, чтобы эти решения мы не сами должны принимать, потому что это приводит нас к спорам и разделению. Может быть, само действие хорошо, чтобы оно прошло, но иногда это необходимо принять решение. Это немного смущает и немного угрожает даже. И мы бы хотели научиться у каббалистов, как вести себя. Так что мы будем делать после того, как мы представили тему? Давайте посмотрим отрывок из урока Рава о принятии решения в десятке, затем приведем отрывки из первоисточников, еще с того, что сказал Рав, и начнем семинары. Так мы начнем с урока 12,5 минут, 8 клип на тему «За следовать за большинством».
1: Мы переходим к следующему, еще теме «Следовать за большинством». Шестой отрывок из статьи «Херут». Следовать за множеством, это значит во всех местах, где есть противоречие между единицей и множеством, мы идем за желанием множества. Есть у множества право.
2: Потому что вроде бы этот закон должен вернуть человечество, повернуть обратно, а не идти вперед. Потому что когда большинство человечества, они не развиты, а развиты, они всегда являют собой меньшинство. И если ты всегда идешь за большинством, которые не развиты, получается, что и мнение, и желание многих, что они всегда меньшинство, таким образом ты ведешь человечество обратно, потому что не могут даже на один шаг отступить, сделать шаг вперед. Но согласно тому, что выяснилось в статье «Мир» со слов «быть осторожными с законами природы», что вследствие того, что нам заповедано управлением жить жизнью общества, поэтому мы обязаны выполнять все законы, которые касаются выполнению обществом. И если мы где-то это не делаем, отомстит нам природа, как она это делает. Понимаем ли мы эти законы или нет? Посмотри там, как следует статье «Мир».
1: Вопросы. То есть, если я нахожусь в десятке, скажем, и десятка решает что-то, я могу начинать как-то анализировать, критиковать их, но я, собственно, должен знать, что я или с критикой, или без критики, как я на это способен, я обязан принять их мнение, их решение, и в этом нет вообще никаких исключений. Нет исключений. Лучше ошибиться с десяткой, чем остаться правым одному. Почему? Я скажу вам. Потому что в десяткой занимается Творец. Даже десятка, которая ошибается, Творец так это повернет, чтобы они увидели свое решение, свою ошибку и быстро это исправили. Но если человек один, и он отделился от десятки, у него уже нет десятки. Его десятка идет уже по тому решению, которое принято, а он по своему решению. И со своим решением он сам по себе, не с десяткой. И поэтому нечего им заниматься. Поэтому отделиться от десятки — это просто когда человек выбрасывает себя из этой системы Адамришу. 5.
2: Что это за состояние, которое вы описали сейчас, что человек как бы противоположен, не принимает решение десятки? Если нет десятки, которая принимает решение единогласно, как вообще такая ситуация может возникнуть?
1: А теперь я тебя не понимаю. Есть какая-то причина. И поэтому есть какой-то спор в десятке. Я нахожусь в состоянии, мое состояние, когда оно противоположно десятке. Они думают так, а я этак. Это очень такое принципиальное состояние до такой степени, что я выхожу из десятки. Если я выхожу из десятки, то Творец уже мной не занимается, он занимается только десяткой. Десятью. Все. И тогда я отключаю себя от духовного. И мне нельзя думать, что Творец все-таки исправит меня и будет заниматься мной, потому что я не нахожусь в десятке, я отключился от них. Так как же Творец повернет меня? Как он положит мою руку на добрую судьбу и скажет, возьми и соединись с ними? Нет такого. Поэтому я таким образом отключаю себя абсолютно. Я должен принизить себя и продолжать с десяткой, даже если то, что они приняли, я противлюсь этому, и у меня нет выбора. Внутри народа своего сижу, я нахожусь. Я могу продолжать выяснять эти вещи, но я обязан быстро прийти, насколько это возможно, к решению, что я с десяткой. А иначе я мешаю им, они мешают мне, и мы не находимся в духовном. Я обязан согласиться с сердцем и душой, что с десяткой во всем.
2: Я пытаюсь понять, что это за состояние принятия решения в десятке, потому что если состояние, когда есть только один товарищ, который не согласен с решением, когда все остальные согласны.
1: Да.
2: Так это совершенно понятно, очень ясна эта ситуация, что я должен отменить себя. Но, предположим, есть треть товарищей думает так, а две трети думают по-другому.
1: Это уже нужно выяснить. Я не знаю, о чем идет речь. Нужно выяснить. Вы должны обратиться к другой десятке, может быть, поднять это выше, эскалировать. Есть кто-то, кто занимается вами, куратор там какой-то. И тогда... Это сейчас мы это не выясняем. Нью-Йорк 3.
3: Спасибо.
2: Раф, товарищи должны знать, что я не согласен.
1: Вы должны говорить об этом. Вы должны об этом говорить. Группа должна заботиться о том, чтобы она была гомогенной группой, чтобы она группой была, чтобы 10 было как десятка. 5, 6, неважно сколько. Но группа должна знать, что все ее товарищи находятся в одном мнении. Это то, что писал нам Рабаш в своих статьях. В статьях о десятке, то, что мы уже прошли. Если вы не прошли и не помните, вы должны снова это пройти, потому что ваше продвижение просто подвешено в воздухе. Николай в Сочи, пожалуйста.
4: Скажите, относительно десятки понятно, что я
2: относительно десятки понятно, что я в своих усилиях, и каждый товарищ должен согласиться. Но здесь в отрывке написано, что по отношению к группе, если есть проблема, я не соглашаюсь. А с другой стороны, если я не соглашаюсь, то природа меня накажет. Не знаю, знаком ли я с этим законом или нет. Это значит, что я с помощью усилий прийти к согласию в десятке, а в обществе нет?
1: Неверно. Я не говорю сейчас о большой группе, только о десятках. Каждый в своей десятке должен себя принизить относительно законов десятки, то, что мы учим вместе из статей Рабаши и Бальсулама. И точка. Все остальное, то, что происходит в мире, мы придем к состоянию, когда мы будем учить все законы, которые действуют там.
2: Это решается только большинством в десятке. Скажем, в десятке просто больше пяти.
4: Ну, здесь так
1: и что дальше?
4: Склоняться за
3: большинством.
2: Написано, что нужно склоняться за большинством. Я не понимаю, о чем здесь говорится. Это качественно или количественно?
1: Мы все еще должны это выяснить. Мы должны выяснить. Мы должны прийти к состоянию, когда между нами нет никаких споров или разногласий, а все думаем как один. Как один человек с одним сердцем. Армения.
5: Рав, здесь он говорит общество, народ.
2: Он говорит общество, народ. О чем здесь говорится вообще? Что имеется в виду под народом общества? Как понять, о чем он говорит здесь? Мы говорим десятка все время.
1: Десятка — это понятно, что это десять, да? О ней мы постоянно учим. Это наша сейчас наша цель, чтобы каждый в своей десятке пришел к постижению объединения внутри десятки. И более этого, мы не просим, не требуем и не работаем ни над чем, что выше этого, сверх этого. Потом мы будем говорить, как относиться к другим десяткам, к обществу, которое не соединено в десятке, как относиться к природе, неживой, растительной, животной, и к Творцу, который все это создал. Исходя из нашей десятки, Но это после того, как наша десятка будет правильно организована. Тель-Авив 4.
2: Мы учили в субботу об Иосифе, об его братьях, которые не хотели согласиться объединиться. Это связано с темой?
1: Да, конечно. Тель-Авив 3.
2: Рав, относительно сопротивления. Если десятка приняла какое-то решение, я думаю по-другому. И я иду вместе с десяткой. Я должен также работать над этим сопротивлением, что я и в сердце должен прийти к согласию с ними.
1: В конце концов, мы должны прийти к состоянию, когда десятка, в которой я нахожусь, она будет как один человек. Нет разногласий, все понятно, относительно понятно. По нашей ступени, да, согласно ступени. Но все находятся в согласии, относительно, согласно ступени. Все относительно, но как один человек с одним сердцем.
6: Болгария.
1: Болгария.
7: Може би трудността в
2: по всей видимости, решение проблемы тем, что можно просто выразить свое мнение, а потом десятка примет свое мнение, учитывая общее мнение. Так это работает?
1: Нет, нет. Мы выясним это в пути.
2: Хорошо, мы сейчас проведем семинар. Мы хотим выяснить, чему нас учит Рав о принятии правильного решения в десятках. Еще раз. То, что мы слышали сейчас о Раве, как правильно принимать решения в десятке.
1: Начнем. Я слышал так. Поэтому я должен принизить себя и продолжать с десяткой, даже если то, что они приняли, я противлюсь этому, у меня нет выхода. Внутри моего народа я нахожусь, я могу продолжать выяснять все эти вещи, но я должен прийти, насколько это возможно, к решению, что я с десяткой, а иначе я мешаю ему, они мешают мне, и мы не находимся в духовном. Я обязан согласиться сердцем и душой с десяткой, в конце концов. Да, Рав объясняет нам, как мы выше всей критики, всяких расчетов. Самое важное, что нужно быть выше всего, я хочу быть со своей десяткой в общем этом решении. Согласен или не согласен, это не важно, а важно, чтобы мы были вместе выше всего.
2: Да, здесь дело на самом деле в том, как десятка приходит к решению, и с этого момента каждый должен отменить себя перед этим решением. И десятка всегда надо мной, и все, что она постановляет, должно для меня быть законом. И если у меня есть свое мнение или ощущение, я должен найти в себе силы преодолеть собственные мысли для того, чтобы как можно больше придерживаться решения десятки. Есть здесь усилия и внутренняя работа каждого. И вместе мы даем друг другу силы отмениться и слиться с десяткой.
1: Да, я здесь тоже написал несколько вещей. Лучше ошибиться десяткой, чем быть одному правым. Творец занимается только десяткой. Если я не согласен с десяткой, то в конце концов я отменяюсь при десяткой, то в конце я согласен не просто отмениться, а тоже не просто отмениться, а согласиться с ними.
2: Да, Рав также дал духовное объяснение. Скажем, если мы говорим, мы часто слышали, что предпочтительнее ошибиться с десяткой, чем быть правым самому. Но почему это правильно? Потому что Рав сказал, что Творец заботится о десятке. И если человек в это не включен, как бы отделен от десятки, он себя выбрасывает из системы «Адам решен». Просто не находится в ней. Так неважно, находится ли он в критике или без нее, он должен принять мнение десятки.
1: Я тоже впечатлился этим отрывком, когда Творец занимается только десяткой. Даже если десятка ошибается, то в конце концов Творец направит десятку для того, чтобы раскрыть ошибку и быстро исправить ее. Но одному нельзя выходить из десятки и говорить, что я прав, а они не правы, и из-за этого выходить. А лучше быть вместе с десяткой, пройти это выяснение вместе, а не разделяться, уходить из десятки, потому что вдруг мне кажется, что это происходит не так.
2: Да, товарищи, по сути дела, сказали все, только каждый раз получать возможность отменить себя, потому что это на самом деле возможность, а не то, чтобы решения вообще на что-то там влияли. Как бы возможность просто отмениться. И также мы должны делать на конгрессе, и также на подготовке указывать на то, что отмена — это свято, а не то, что мы будем есть, или вообще все решения, когда мы потом видим, насколько это все не важно. Но именно в тот момент, когда есть какое-то очень ясное мнение о чем-то, и ты думаешь, что именно так должно быть, нужно напоминать друг другу, что является целью всего этого.
1: Да, отмениться перед десяткой и стремиться быть десяткой, десять все, когда все вместе, это желательное состояние. Постараемся прийти к этому.
2: Да, еще спросили Рава, должны ли товарищи знать, что я не согласен? Так Рав сказал, вы должны об этом поговорить. Группа должна беспокоиться о том, чтобы она была гомогенной, чтобы 10 были как 10, 5, 6, неважно сколько, но группа должна знать, что все ее товарищи находятся в едином мнении. Это то, что Рабаш написал нам в статьях о десятке, которые мы уже прошли. Если вы прошли и не помните, вы должны наверняка

0: говорить между собой, делиться всем, что каждый думает, и прийти к общему решению. Если мы проводим такой процесс общего выяснения, семинар, пытаемся принять к общему решению, то решение, которое мы приняли вместе, это духовное решение, мы приняли это вместе, включились друг в друга. Каждый прилагает усилия, чтобы выполнить это решение и почувствовать, что он отменяется. Есть много работы вокруг этого, но это исправление, это то, что должно быть, когда каждый отменяет свое желание относительно желания, которое раскроется в десятке.
1: Если я не согласен с десяткой, я должен отменить себя, а потом еще и найти в себе силы отменить себя перед десяткой. Не только физически, но и внутренне принять мнение большинства над собой и примириться с этим.
0: Да, можно сказать, что один товарищ не согласен. Это простой случай, но есть случаи, когда Рава спрашивает, треть думает так, треть думает иначе. Как тогда прийти тогда к решению? Рав посоветовал обратиться к другой десятке, тем, кто занимается десяткой, нужно больше выяснить как раз этот случай.
1: Друзья, итак, мы видим, что тема принятия решений в десятке не только перед конгрессом, а вином. Авиногам. Мы рады, что вы пришли уже к согласию. Мы видим, что тема принятия решений, оно актуально не только на конгрессе десяток, а в ежедневной жизни. Просто на конгрессе десяток есть множество решений, которые мы должны принять, и время нас подгоняет для того, чтобы мы успели все сделать, доказать место, подготовиться. Поэтому это требует от десятки войти в состояние, когда мы принимали вместо 2-3 решений в неделю, 10 решений в день. Это на самом деле непросто, как мы сложим от многих десяток, и мы получили реакции как от мужских, так и от женских десяток, с опытом и без, и так далее. И одна из самых распространенных форм вовне и также в десятках принимать решения согласно большинству. Почему? Потому что это вроде бы легче и эффективнее. Послушаем, что говорит Рав, прочитаем 7-8 отрывок, и потом посмотрим клип. Мы просто здесь хотим передать слова Рава, не более того. 7 отрывок. Давайте посмотрим вместе на экране и послушаем, что говорит наш Рав. Рав говорит так, это 2013 год. Если существует большинство, это уже не называется десятка. Десятка — это как один человек с одним сердцем. Так какое большинство может быть в ней? Десятка, которая из 10 людей, которые объединены в одном сердце, в одной молитве, как же десятка может принять какое-то решение, если часть ее не согласна в сердце? Ты не можешь сделать из себя героя тем, что ты согласен с тем, что решили товарищи, несмотря что твое желание не удовлетворено этим, нет насилия в духовном. Только из общего согласия можно принять какое-то решение в десятке, а иначе понятие десятки само по себе не существует. Все должны быть в ней как один. Теперь 8 отрывок на ту же тему. В центре десятки должно гореть общее наше желание, которое относится к каждому и ко всем вместе. И в этом желании я чувствую, что нет меня и нет другого, а есть только мы. Вследствие этого единства мы обсуждаем, чувствуем, принимаем решения, только исходя из «мы». Я подавляю все, что называется «я», и я поднимаю и лелею все, что относится к «мы». Ощущения и мысли мои —

0: истекает только из нашего единства, и через него, как через очки или бинокль, я смотрю на все, что в мире. И это Раф сказал в 2013-м тоже. Давайте посмотрим клип номер 3, в котором Раф относится к тому, как получает, принимает решение в десятке. Клип номер 3.
1: Как принимают решение в десятке, когда определяет большинство, нужно согласиться?
0: Большинство — это не десятка. Большинство — это как один человек с одним сердцем. Десятка — как один человек с одним сердцем. Какое большинство может быть? Как?
1: Только я 10 вместе?
0: Я не представляю себе, согласно большинству, не называется миньян, если это не все мы в одном сердце, в одной молитве. Это... И какое решение может быть принято, если часть не согласна в сердце?
2: Всем,
0: да, товарищи сделали, и я согласился. Он думает, что он герой. Нет. Это насилие в духовном.
1: Да. То есть только есть полное согласие настоящее, то это будет решение, которое можно принять в десятке.
0: Конечно, иначе не существует понятия десятка, все мы как один.
1: Так это почти невозможно принять решение.
0: Это ты говоришь, я так не сказал.
1: Почему, например, в дирекции вы сказали 8 из 10, почему не сказали 10 все вместе?
0: Руководство дирекции — это люди, у которых есть разные мнения о проблемах, относящихся к этому миру, как вести себя. Они не принимают решения о чем-то духовном. Есть у нас много людей, которые решают, что ты будешь сегодня есть на трапезе, и каков наш распорядок дня и порядок учебы. Я даже не спрашиваю, решаем, о чем мы учимся, я даже не знаю. Я спускаюсь сюда, читаем. И то же самое со всем. Одно к другому не относится. Десятка относится только к объединению в одну
1: целую. После того, как мы слышали Рава и отрывки, и клип, давайте выясним сейчас в нашей десятке, где находится наша десятка относительно слов Рава. Что стоит улучшить наши десятки для того, чтобы усилить объединение между нами? Есть у нас 8 минут. Еще раз, где находится наша десятка относительно слов Рава? Что стоит нам улучшить в десятке для того, чтобы усилить объединение между нами? 8 минут.
0: Мы находимся в решении большинства. Мы не находимся в состоянии, о котором говорит Рав, что мы должны прийти как один человек в одном сердце. Но мы в общем чувствуем дух десятки, и в этом направлении мы идем. У каждого есть право выразить свое мнение, но не обязательно его мнение будет решающим. Мы должны продолжать объединяться между нами, и мы очень отличаемся. Есть разные уровни обязательств, десятки — это тоже воздействует на решение.
1: Да, в основном мы находимся в ситуации, когда определяет большинство, но иногда есть, как раз я вспомнил что-то сейчас, есть состояние объединения, больше внутренней удачи такой, есть дух. В основном благодаря величию Творца, который мы даем друг другу на встречах десятки, и тогда поднимаемся немного над этим, тогда есть решение более, кажется, внутренним и из объединения. Это такое устремление, другого ничего нету. Нельзя ничего ожидать другого, кроме того, чтобы усиливать величие Творца, возвеличивать, развивать самоотмену и объединение между нами. Творец, собственно, определит, можем ли мы принять решение или нет.
0: Да, как сказали товарищи, мы находимся в решении большинства. Есть, может, даже состояние, когда все согласны. Мы должны стремиться прийти как можно больше к тому, что называется единогласно.
1: Нужно говорить об этом, нужно выяснять это, нужно молиться об этом, для того, чтобы нам удалось прийти к состоянию, когда мы сможем принимать решения, исходя из совершенства в десятке. Это требует работы, требует усилий, времени, выяснений, разговоров, притягивания света. Нужны силы, которые объединят нас, и будем продолжать нашу духовную работу.
0: То, что я успел услышать, что Рав делал различие между решениями, которые связаны с тем, что связано с этим миром, и тогда он привел пример руководства, где принимается решение. И здесь мне тоже кажется, что мы находимся в решении большинства, но в остальных вещах, в которых мы принимаем решение, мы все-таки пытаемся прийти к общему духу. Мы пытались прийти к правилам семинара, говорить, дополнять друг друга. И я думаю, что наш дух — идти к общему согласию. То, что касается внутреннего, мы говорили о конгрессе относительно разных вещей, и постепенно мы увидели, насколько эти вещи все соединяются и восполняют друг друга. Так в духовном нужно понять, что совместное выяснение очень важно, и решение в конечном счете согласно общему духу десятки.
1: Да, решение в конце концов, как Офир сказал, это по духу десятки. Но также те 10 человек, которые принимают решение какое-то положительное, у каждого есть какой-то свой вкус, как привести это к общему мнению. И потому что мнения действительно различны, даже при любом согласии. Я согласен, но я согласен на 70%, внутри я согласен на 80%, или я согласен внутри на 100%. Каждый со своим внутренним выяснением.
0: Да, поэтому я думаю, что нет шансов на самом деле прийти к совместному решению без Творца. Потому что с помощью Творца мы приходим к чему-то совершенно новому. Не то, что мы обсуждаем, эти мнения, а просто ощущение объединения, которое над всеми этими мнениями. Это как бы новый продукт, как новое создание, которое каждый чувствует, как Рав сказал, одним сердцем и единогласно приходим к чему-то. И для этого у нас вся методика, как правильно объединяться через семинар. Семинар, по сути дела, тоже Офир сказал, что мы можем более правильно пользоваться правилами семинара. Они не внешние правила, это духовные правила, когда мы производим внутреннюю духовную работу по объединению, отмене, взаимовключению, взаимному поручительству. И так мы привлекаем Творца к этой связи нашей.
1: Действительно, сейчас перед конгрессом организационные решения были с помощью большинства, а все остальное, и там контент, это строится через общее согласие. Каждый добавляет свое мнение и начинает вариться такое ощущение, что что есть вещи, которые десятка должна обсудить, и действительно ощущается, что в последней встрече десятки мы построили общее место, и все различные голоса в десятке, и чувствовать, что есть место для всего, о чем говорили товарищи, и мы будем продвигаться здесь, как одно тело, принимающее решение в соответствии с требованием товарищей.
0: Да, тут на самом деле есть какая-то, какое-то отличие желаемого от действительного. На самом деле нужно ждать чуда, чтобы Творец больше действовал у нас вследствие объединения, молитвы. А пока что есть решение ежедневное. Есть также сейчас перед конгрессом, на самом деле, товарищи ввели нас в такое хорошее упражнение с гораздо большим частотой принятия решений, и все-таки их нужно принимать. И пока что мы действуем, насколько можем, и как можно сильнее включить. Конечно, должны молитву надо всем, объединение надо всем, чтобы стремиться к этим состояниям, так и сам Конгресс, чтобы у нас была возможность быть в решении над всем, в любви, объединении товарищей, чтобы любовь покрыла все прегрешения. Прегрешения — это именно все мнения, которые вдруг выскакивают, когда ты всегда думаешь, что ты прав. Это одно из известных прегрешений, которое необходимо покрыть любовью. Мы знаем эти состояния, когда ты наслаждаешься. Даже слышать обратное мнение, потому что ты наслаждаешься этим, потому что ты чувствуешь, что ты любишь противоположное тебе мнение, его товарища, а тебе не важно его мнение, ты просто готов для него сделать все. И это желаемое состояние.
1: Да, нужно больше работать над тем, что мы притягиваем высшую силу внутрь этих вот решений, и вещи все образуются постепенно.
0: Также напомнить о точке, которую упомянул раньше Офер, что есть организационные решения или производственные, которые нужно принять, или духовные решения, что здесь нужно все время линия такая, иногда она может быть размыта, но все-таки видеть, как на самом деле в духовных решениях мы все время стараемся соблюдать полноту десятки и принимать решения как один человек с одним сердцем, привнося Творца, первоисточник и каббалистов, чтобы решение было духовным.
1: Да, мы также видели в подготовке нашего конгрессу, нужно сделать правильное сочетание между временем, которое мы хотим спланировать, это рамки конгресса и вещи, о которых мы хотим поговорить. Мы решили, что часть времени мы посвятим таким организационным вопросам, но все-таки мы не будем отодвигать наше пояснение по поводу духа конгресса и темы конгресса, и каждый видит величие конгресса. Нужно постоянно давать величие и важность и цели, и также сейчас конгресса. Если есть...
0: Хорошо, друзья, мы хотим продолжить и получить еще одно наставление от Рава, и послушаем клип номер 4, в котором Рав показывает нам, как мы должны прийти к единому решению. Клип номер 4.
1: Как принимают решение в десятке? Скажем, десятка сейчас говорит, начинающие, мы приезжаем на конгресс или не приезжаем? Или каждый решает то, что он хочет?
0: Нет. Желательно, чтобы это было единогласно.
1: Желательно, то есть обсуждают это.
0: Обсуждаем тему, понимаем, насколько это важно или нет, и нам, и общему кли, всему миру, относительно цели, относительно всего. Записываем это вещи как небольшие итоги, а затем возвращаемся к этому, может быть, еще раз обсуждаем, потому что находимся в совершенно разных состояниях, может быть, под чуждым влиянием, хорошим или плохим, пока не принимаем решение единогласно, и то, что называется, очень серьезно, принимая в расчет все причины, обстоятельства и все результаты. И тогда приходим к решению.
1: А если после решения кто-то говорит, знаете, я понял, но я не согласен, я не думаю, что это правильное решение.
0: Тогда снова обсуждаем, но нужно прийти к решению вместе.
1: Пока все просто не почувствуют, что это их решение.
0: Иначе не принимаем решение. В духовном 10, а не 9, 9, а не 11. Нет частичного в духовном, должна быть полная авая, если мы хотим, чтобы это было совершенным. Это не под давлением, а на самом деле повторная проверка каждый раз.
1: Что важнее, результат решения или, собственно, сам процесс?
0: Процесс. А затем мы забываем о результате, о чем вообще, но пока что мы продвинулись к тому, чтобы быть вместе.
1: Мы сейчас хотим перейти к общему обсуждению, то есть на языке каббалы включение друг друга. Мы хотим послушать десятки обо всем, о чем мы говорили и спрашивали. Есть много всяких вопросов, каких-то какого-то понимания. Давайте посмотрим, что происходит у вас сейчас в десятках, все ли совершенно, модель ясна. Знали, или есть какие-то принципиальные вопросы, которые стоит поднять, все ли понимают проблемность, может быть, давайте поделимся, что у вас было. Мы почувствовали такую небольшую бурю в воздухе, и здесь, в зале, в мировом климе, вы приглашаетесь указывать вопросы и поделиться с нами. Патрик.
2: Да,
0: я запутался совсем. Если у нас каких-то тысяч решений, десятки до Конгресса, которые мы должны принять, и любое решение, над ним мы должны сидеть и прийти как один человек с одним сердцем, так, не знаю, в моем ощущении 5.18 закончит выяснение через несколько лет. Так вот, чувствуется.
1: Шай. Спасибо, Шай. Мы пришли к пониманию после многих попыток принять решение, все это поднималось много раз, и мы решили, что для того, чтобы решить, мы приходим к решениям в нас встречи с десятки. То есть, прежде всего, мы объединяемся, ощущение, когда мы вместе, и тогда легче принять решение. В зумах очень сложно принять решение. Еще дополнительная вещь. Важно, чтобы каждый высказал свое мнение в самом начале. Даже если мне это не подходит, должен сказать, это мне не подходит. Сначала не хранить это внутри себя, а высказываться. Еще мы обратили внимание на то, что мы сейчас говорили, что есть товарищи, которые никогда не скажут. Они вот такие они. Они хотят сказать, что им это не подходит, что они как бы против духа десятки. И они хранят это в себе. Есть понимание, что люди, которые хотят чего-то и хотят вставить туда вот такое дух и впечатление, они доминантно, они давят, да, вот продавливают свое решение.
0: Спасибо. И у других десяток, если есть решение, пожалуйста, женщина 5.23, вам слово. 5.33. Спасибо.
1: Мы слышали, что Рав сказал, что дирекция проводит решение, что мы кушаем, что мы учим. У нас было выяснение в десятке, можно ли принять то, что мы слышали, и сделать, может быть, разделение, какие решения духовные и что, собственно, относится к техническим решениям. Это не первый раз мы обсуждали, и вопрос, есть ли какое-то определение, у нас есть в Небарухе какое-то определение, какие решения технические, или все в десятке — это только духовное?
0: Хороший вопрос. Мы сейчас не будем на них отвечать, а хотим почувствовать друг друга. Эйаль? Хорошо, из-за множества решений, которые должно принять десятка до Конгресса, мы решили, что будем встречаться, по крайней мере, два раза в неделю вечером и посвящать этому каждый раз час. И каждой этой теме нельзя подходить, даже если это техническая тема или что-то духовное, мы должны читать много первоисточников, выяснить это, прийти к обвинению, и тогда постепенно принимать решение. Это процесс. Это не что-то, только десятка встретилась и принимает решение, обсуждает. Это не так. Каждый входит в какие-то эмоции, в сопротивление, трение. И нужно войти в это из очень высокого состояния и видеть, что этот конгресс требует огромной подготовки. Москва 1, спасибо.
3: Да, у нас тоже как раз вот такая же была ситуация, такое же состояние невозможности принять общего решения. И мы просили помощи и у кураторов, и у московской группы, и пришли к разочарованию и в собственных силах, и не в собственных силах. И только когда, вот прям как Рав говорит, поняли, что невозможно прийти к единству, тогда как-то Творец раз и все это все разрулил. И это мы еще к конгрессу не начали готовиться. Так что еще все приятное впереди. Спасибо вам, дорогие Лихаим.
4: Эрез.
1: Мы пришли к пониманию, что самое лучшее быть — это выяснение. Это дает нам выяснение, соединение, еще круг. Но вместе с тем у нас есть дилемма. Пока что мы принимаем решение, что происходит. Кто-то что-то предлагает, он что-то хочет изменить в десятке. Сейчас мы занимаемся несколько дней, мы обсуждаем. Иногда это в месяц обсуждаем, в этот период. Вот что происходит с его предложением? Остаемся в прежнем состоянии, принимаем новое состояние. У нас нет ответа. Но быть в состоянии выяснения, у нас состояние выяснения, когда просто взрывается это выяснение. Мы решили, что нужно научиться этим заниматься, это тяжело, нужно ценить это выяснение без того, чтобы это взрывалось, и мы для этого собрались. Мы говорили, и есть у нас точки такие, что мы поясняли.
0: Женщина, КБ2, пожалуйста.
5: Yeah, we don't have any solutions for you guys, but it's been an eye-opening session for us because so far we've been guided.
0: Здравствуйте, друзья. Это на самом деле было обсуждение, которое открыло нам глаза. Но мы всегда принимали решение большинством, но увидели, что это неправильно. Мы должны учиться отменять себя и должны понять, где эта тонкая линия между организацией и духовными вещами. Виртуальная десятка и подготовка Конгрессу — это решить между организационными и духовными вопросами. Ишай, пожалуйста.
1: Да, очень практически, если в нашей десятке мы видели, что особенно перед Конгрессом нету очень много времени для того, чтобы обсуждать. Есть люди, которые ответственны за все, что необходимо на Конгрессе. Эти люди, эти пары, они, собственно, представляют решения, представляют идеи для десятки. Мы обсуждаем, и они, мы видим, что каждая пара, каждый ответственный включается, вкладывает, и он занимается всем, чем он ответственный. Это или какая-то экскурсия, или расписание, или трапеза. Это ощущается в этом вся работа всей десятки. Нужно, да, принимать решения, нужно быть, должны быть ответственны. В конце концов, все, что принимает решение ответственно, и десятка принимает за ним это решение.
0: Женщина 5, 23. Спасибо. Мы не ждем ответа, только у нас возник вопрос, и мы делимся. Что важнее, прийти к решениям, потому что немного времени до Конгресса, или прийти к одному, к единому решению за счет этого времени?
1: Да, Барух. Есть здесь обсуждение в десятке, есть 1-2 человека, которые, когда они не приходят к решению в сердце согласием с десяткой, и тот человек, который не согласен с десяткой, скажет, что он не, скажет, он согласен для того, чтобы прийти к общему решению, и с надеждой, что, что его сердце изменится, или он скажет, я не согласен в сердце, и мы будем выяснять, пока мы не придем к полноценному, 100% решению.
0: Спасибо за вопрос. Москва 3, пожалуйста.
4: Да, приветствую, дорогие товарищи. У нас два интересных решения в процессе работы появилось. Первое, что когда мы обсуждаем, да, и мы видим, что начинают порождаться какие-то противоречия, то есть первое, стараемся, чтобы этого не возникало, да, то есть вот, но некоторые вопросы требуют противоречий, и если мы их не можем решить, то мы их на какое-то время откладываем и переходим на другие задачи, там, где мы можем прийти к согласию. А потом, когда мы приходим, тоже решается. В общем, не так, чуть-чуть отложить спорные вопросы.
0: Туда, Офер.
1: Спасибо, Офер.
6: Туда.
0: Спасибо. Две вещи. Первое. Разногласия, тоже работа больших людей, которые работают в двух линиях с экранами. Нужно пропорционально принимать эти вещи. Это не наше место, мы там не находимся. Наши разногласия — это людей нашего уровня. И у разногласия есть только одна цель — для того, чтобы привести к объединению между нами. Это единственная проверка и знак. Каждая десятка и товарищ проверяет себя. Если разногласие привело к большему объединению, все хорошо. Так нужно пропорционально принимать эти вещи на уровне, который подходит нам, и на уровне, о котором говорят учителя, то, что происходит в нашей десятке, мы и от других товарищей слышим, мы должны поработать над этим, потому что раз в месяц невозможно поработать над такой важной темой. Спасибо большое.
1: Я Дидия, пожалуйста. Спасибо. Мы в десятке решили убить двух зайцев. Мы решили в десятке назначить главу десятки. Это будет два человека. Мы надеемся, что это нам удастся. Но глава десятки, они, главы, они решат, какое будет у нас распишение, какие у нас будут какие логистические решения, и это даст нам десятки время обсуждать какие-то принципиальные вещи вместе.
0: Хорошо, друзья, так давайте подведем итоги и вместе послушаем Рава в клипе номер один.
1: Как принять правильное решение как группа?
0: Только с помощью объединения, когда нет больше или меньше, все равны со всех, во всех отношениях, когда все поднимаются над личными расчетами, и только в высшей идее мы можем прийти к объятию, объединиться. То есть что является целью объединения? Находиться на более высокой ступени. Что значит более высокая ступень? Взаимная отдача, взаимное поручительство. Для чего эти взаимные отдачи и поручительства? Чтобы прийти к дающему, к Творцу. Кто знает как? С помощью советов Рава. Итак, мы соединяемся вместе. Еще раз. Это не случайное одноразовое действие, но это в каждый момент должно выполняться в человеке, и из этих точек он составляет свою линию, линию подъема.
1: Ну, хорошо. Мы, каждый пришел сюда со своим мнением, мы слышали Рава, мы слышали источники и товарищей. И давайте проведем сейчас в этом ощущении семинар, заключительный семинар. Может быть, изменилось наше мнение, может быть, какие-то, какое-то заключение. Какую-то высшая мысль. Давайте вместе обсудим, как правильно принимать решение десятки. Заключительный семинар, пожалуйста.
0: Мы подводим итог, что и на следующей неделе мы должны будем принять много решений и будем беречь намерение, что мы хотим от этого процесса, от конгресса, от связи между нами. И попытаемся находиться в одном общем семинаре, чтобы не время давило на нас, а чтобы мы хотели объединиться и оттуда принимали совместные решения. И на самом деле мы должны пройти много состояний. Главное, чтобы вся десятка была вместе в этом процессе.
1: Я выхожу с тем, что мы должны требовать от Творца быть во всех наших обсуждениях, во всех семинарах, также в конце верить в то, что Он организует нам правильное решение, и нужно отмениться перед ней. Я думал просто о примере, который у нас был. Мы не знали прийти в четверг перед конгрессом. Мы говорили об этом, и вдруг в один день это просто само собой как-то получилось, без всяких усилий. Все товарищи сказали, да, мы приходим. Мы провели опрос, каждый сказал, что он приходит. Почему вдруг, непонятно. Нужно просто верить в то, что это приходит от Творца, и Творец организует все эти условия, ведет нас, и нужно постоянно помнить это и просить у Него помощи.
0: Мне очень понравилось выяснение сегодня. Мне кажется, что до сих пор мне не очень-то было понятно, что организационные вопросы должны быть согласно большинству, а внутренние вопросы, как один человек с одним сердцем, должны приниматься решения. И сейчас на этом конгрессе очень ярко выражено, насколько нужно управлять конгрессом на двух уровнях, на организационном, чтобы был какой-то необходимый материальный правильный порядок, а с другой стороны, чтобы начало развиваться из-за общего ощущения, общего сердца, которое выстраивается направление, в котором мы хотим, чтобы Творец раскрыл из наших усилий по объединению раскрыл себя.
1: Да, мое заключение в том, что я согласен с товарищами. Мы как в чем-то мы преуспели, как говорил Дани, и в наших зумах нужно превратить этот зум в какое-то объединение, больше объединения. Обычно это происходит, когда мы делаем это по правилам семинара и не спорим, кто прав, не прав. Собственно, в этом устремление такое, чтобы превратить все наши встречи в такие встречи, например, наша встреча десятки, встреча на трапезе дает величие Творца, тогда решение правильные принимаются, более духовные. И также в каждом зуме мы попытаемся превратить его в объединение между нами. И в каждой встрече, на каждой встрече мы постараемся принять более правильные решения.
0: Мой итог, что мы должны продвигаться со всеми вопросами Конгресса, и с Божьей помощью будут ситуации, когда нужно будет принять решение, примем их.
1: У меня был вопрос по поводу решения духовных. Принятие духовных решений нужно выяснить, что, собственно, это, что это за духовные вещи, о которых мы должны принять решение единогласно. Что это, собственно, такое? Чтобы это было четко и понятно, что должно быть единогласно, а что такое какие-то организационные решения. Как результат этого у меня возник вопрос. Мы много раз выясняем в зумах в течение дня, и выясняется, что не все могут участвовать. Как можно тогда принимать такие решения? Вообще, как получается, что мы принимаем там решения, которые как бы духовные?
0: Да, есть много вызовов и ситуаций во всем этом принятии решения. То, что важно, не бояться разногласий. Разногласия — это часть выяснения духовной цели. И был когда-то школа Шамай и школа Гиле. Один говорил одно, другой обратное. И тогда они понимали, что их разногласия во имя небес, и можно выяснить цели, они на одном пути, благодаря принятию мнений каждого, всех товарищей. И поскольку у нас нет четкого ясности, что такое духовное решение, но когда мы говорим об этих темах, как готовить к уроку, как мы проведем совместные семинары, есть много выяснений, в котором есть много из духовной связи.
1: Да, а все еще остались вопросы, что такое организационное решение или неорганизационное, как, собственно, начинать эти принятия решений. Как это, от 3-5 лет нужно прийти к решению? Ну, мы будем продолжать, и, исходя из опыта, мы будем получать ответы. Я чувствую, что это самое важное для этого весь конгресс, для того, чтобы мы научились. Это не просто принимать решение, это объединение, духовное объединение. Чтобы мы получили такой опыт, первый раз духовный опыт. Настоящий.
0: Мне как раз большой вопрос, есть организационное или нет решение. Это очень тонкая граница, но, по моему мнению, если относиться к каждому решению как к возможности объединиться над ним. С другой стороны, может быть, немного больше расслабиться. Когда есть много решений, мы можем оставить все возможные решения, которые можно просто поставить ответственно, и все. Был пример на этой неделе, мы приняли какое-то решение, идет два товарища, подготовили что-то важное для десятки, и все согласились, да?
1: Да, снова мы повторим, что мы хотим выше всего притянуть Творца в связь между нами, и что прежде всего, чтобы он был бы тем, кто организует нам все наши мысли, направления мысли и дух в десятке. Друзья, действительно, тема пробуждает сердце каждой десятки. Это самое важное, чтобы мы были в одном едином процессе. И мы попытались ухватить эти основные слова Рава из клипов и отрывков. И то, что мы слышали сейчас вместе, так мы хотим передать это вам. Главное первое. Принятие решения — это средство для большего объединения в десятке. Второе. Прийти к решению вместе единогласно. Третье. Лучше ошибиться вместе, чем быть одному правым. Четвертый приз. Тот, кто не принижает себя перед десяткой, отключается от Творца. Пятое. Объединение прежде того ощущения, что я прав. Шестое. Принятие решения — это средство для большего объединения в десятке. Седьмое. Принятие решения подходит только, когда объединяются между нами на трапезе, на Ишват Хаверим и так далее. И, Дуди, теперь ты. Друзья, я хочу представить вам сейчас немного на сайте Каббала Медиа, как мы с ним работаем. Обратились к нам товарищи, подруги, десятки, и попросили понять, как мы используем сайт. Мы видим, у нас есть сайт Конгресса. Это, видимо, ваша домашняя страница. Вы гуляете по сайту, да, сейчас я должен включить еще одного товарища, скажем, урок на десятки или какой-то контент, скажем, с 4 до 6 у нас есть урок на тему брит в десятке, союз десятки. Я должен что-то перед этим уроком дать какие-то ответки. Я не знаю, как работать с этим сайтом. Это очень интуитивный сайт, можно начинать и увидеть, как это все написано. Давайте пройдем это все вместе. Посмотрите на сайт, я его сейчас показываю на иврите. То же самое есть на английском. Посмотрите, есть меню с правой стороны. Там написано отрывки каббалистов. Когда нажимаем, нам есть все файлы, в которых есть цитаты. Любое слово, которое я здесь напишу, здесь написано свободный текст поиска, я напишу на иврите, потому что это то, что мы хотим сейчас. И с левой стороны я принимаю много результатов, брит десятки, брит соли и так далее. Если я зайду внутрь в этот линк, я получу здесь, собственно, собрание всех этих отрывков. Что еще? Я хочу сейчас найти, допустим, статью, не отрывки. Я возвращаюсь на домашнюю страницу, я пишу наверху в строке поиска брит. Я вижу все эти статьи, которые здесь у нас появляются, Рабаш, Рашби и другие статьи. Если мне нужны, допустим, еще статьи, я нажимаю нажимаю на поиск, я получаю все эти результаты здесь. Я получаю все результаты, которые занимаются словом «брит», «союз». Скажем, здесь есть, допустим, Америка. Я об этом не спрашивал. С правой стороны я делаю птичку на библиотеке из каббалистов. Я ставлю птичку там, где появляется слово «брит». И внизу еще есть еще всякие категории. Я могу сузить свой поиск. Здесь я вижу с левой стороны, что у меня есть различные источники. Скажем, статья, что такое заключение союза в десятке в работе. И это как раз возможность увидеть, что здесь есть на сайте, в статье. Видите, наверху здесь есть время чтения статьи в 22 минуты. Есть здесь кнопка для того, чтобы послушать эту статью. Может быть, люди не знают об этом. Дополнение есть здесь возможность увеличить фонд, поменять фон. Кто-то, может быть, предпочитает читать это на черном фоне. Можно изменить здесь язык. Можно скачать статью. Есть здесь кнопка скачивания. Можно распечатать. И еще две важные вещи. Здесь я нажимаю на эту кнопку, я могу увидеть оригинал текста Рабаша. И много раз мне говорят, нет, здесь есть ошибка. Нет, я говорю, посмотрите, что Рабаш написал. Можно посмотреть на этот скан. Здесь важная кнопка. А все уроки по этой статье мы, может, учили 10 раз, может быть. Я скажу точно, сколько раз мы учили 14 раз эту статью, и здесь я начинаю получать эти все уроки на основе этой статьи. В 23-м году, в 2017-м мы учили и так далее. Я могу зайти внутрь в каждый урок и посмотреть все эти слова Рава и весь этот урок. Сейчас я возвращаюсь снова на страницу домашнюю, я нажимаю на лого. Я нажимаю клип. Я хочу искать, найти клип о брите. Я нажимаю поиск и не написал я здесь, так вот написал брит, искать. И с правой стороны у меня здесь есть категории. Я выбираю клип. Тогда я получаю эти клипы по поводу клип, что такое, например, клип в десятке. Давайте, мне кажется, что это интересно, я захожу внутрь, через несколько минут у меня здесь все очень медленно. Дальше, еще раз я возвращаюсь на домашнюю страницу, и сейчас я хочу найти музыку. Что я делаю? Я с правой стороны, я вижу здесь музыка в основном меню, и когда я захожу в музыку, у меня здесь есть Нигуним Бальсулама, песни Конгресса 2023 и так далее. Я хочу начать утро в десятке, сказать им, найти им Бабокер Хаздеха, нигун такой, у меня с левой стороны все нигуним здесь, и я могу здесь сейчас проиграть моим товарищам или послать им, или какой-то сделать плейлист для себя, для поездки. Есть здесь много-много инструментов. Я поделюсь также с вами, что сейчас мы, Алекс и Юрий, Акока и

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך.
1: Дорогие חברים, мы на первой части урока изучаем урок от 30 июня 2002 года. Статья «Что такое знамена в духовной работе?» В статьях в трудах Рабаша во втором томе. Почитаем в десятках. Те, кто закончит раньше чтение, обсудите.
0: Китвей Рабаш, Керех Бет, Амуд Элеф.
2: Труд Рабаша, второй том, 1341 страница. Что такое знамена в духовной работе? В Мидраш Раба о написанном «Каждый человек при знамени своем» сказано так: «Возликуем в избавлении Твоем и во имя Творца нашего поднимем знамя». Сказали Израиль Творцу: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим. Возликуем в избавлении Твоем, и спас Творец в тот день Израиль». Написано: «И будет спасен», как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется. «И во имя Творца нашего поднимем знамя», то есть Творец дал нам имя свое и сделал нас знаменами. Как сказано, каждый человек при знамени своем. Раби Исасхар говорит: «И знамя его надо мною любовь». Даже человек, который сидит и занимается Торой и переходит от закона к закону, от стиха к стиху, сказал Творец: «Мил он мне, и знамя его дегло для меня любовь, и переход его дегло для меня любовь». Конец цитаты. Надо понять, первое, что означает, что Творец дал нам имя свое. Второе, что значит «и будет спасен», как будто Израиль избавляется, якобы он избавляется. Относительно сказанного «и спас» объясняется, что это означает «и спасен», то есть избавлен. Третье, переходит от закона к закону. Известно, что Творец добр и творит добро, то есть он всегда желает давать творениям благо и наслаждение. И поэтому он создал в творениях вечное желание стремиться к наслаждению и удовольствию. И согласно этому возникает вопрос, почему творение не ощущает благо и наслаждение? А весь мир страдает от недостатка наслаждения и удовлетворения в жизни. Ведь каждый разумный человек спрашивает, каков смысл этой жизни.
1: Ответ на это таков: поскольку Творец произвел исправление, чтобы во время получения блага и наслаждения от Творца не ощущали стыда, который исходит из отсутствия подобия свойств между получающими творениями и Творцом, отдающим. Исправление заключается в том, что прежде, чем у человека появится желание отдавать, суть которого в уподоблении по свойствам, невозможно получить истинное благо, которым Творец хотел одарить творение. А поскольку желание отдавать противно природе человека, то мы учим, что в человеке заключены свойства 70 народов мира. То есть человек — это маленький мир, как сказано в Зор, что и свойство Израиль находится под властью народов мира, что означает, что народ Израиль находится в изгнании среди других народов, и нет у них сил идти против желаний народов мира. Поэтому народ Израиля просит Творца, чтобы вызволил их из изгнания, где они находятся среди народов, то есть чтобы у них была возможность работать ради Творца. А также сказали мудрецы, Израиль в изгнании, Шхина пребывает с ними. Надо объяснить это согласно моему отцу и учителю, сказанному мудрецами. Если изгоняется ученик, вместе с ним изгоняют и его учителя. Это означает, что когда ученик находится в изгнании, то есть получает падение, то и его учитель у него в свойстве падения. Иными словами, когда человек в падении, и у него нет вкуса в Торе и молитве, это из-за того, что изгоняют и его рава вместе с ним. То есть все, что связано со святостью, находится у него в падении. То есть он смотрит на все, как будто ни в чем духовном нет никакой важности. Это означает, что и духовное для него в изгнании.
2: И этим можно объяснить, что когда Израиль в изгнании, то есть в состоянии падения, и народы мира власть.

0: направлены прямо к Творцу. А народы мира своей власти приводят к тому, что все действия человека будут только ради собственной выгоды, что означает на благо желание получать, а не ради Творца. Получается, что когда свойство Израиля в изгнании, то и Творец с ними в изгнании. То есть желание отдавать в изгнании. И также тот, кому мы хотим отдавать, тоже в изгнании. Как сказано о фараоне, который сказал, кто такой Творец, чтобы я слушал его голоса. Он отрицает величие Творца и не дает поверить в его величие. И, очевидно, свойство Израиля для них пребывает в изгнании. И сказанного можно объяснить то, что мы спросили, что значит, как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется. То есть какое отношение имеет спасение Израиля к спасению Творца? Из уже сказанного следует, что изгнание Израиля и изгнание Творца одно и то же. Ведь когда человек постигает и ощущает величие Творца, уже нет никакой власти у народов мира. Все они отменились перед Творцом, поэтому получается, что все изгнание заключается лишь в том, что не признают величие Творца.
1: А скрытие, которое человек ощущает, которое приводит его к изгнанию, как сказано выше, существует для того, чтобы человек знал, что он должен исправить свои действия, чтобы были ради отдачи, иначе будет испытывать стыд. Поэтому необходимо скрытие и сокращение на высший свет. Согласно ощущению зла, когда человек видит, насколько он погружен в любовь к себе, в той же мере он видит, насколько он далек от святости. То есть он видит, как он далек от того, чтобы сделать что-то во имя Творца, пребывая под властью народов мира. И у свойства Израиль, что в нем, нет никакой силы выйти из этого изгнания. Поэтому в то время, когда Израиль внутри него выходит из изгнания и удостаивается освобождения, то и Творец, который был во время изгнания скрыт от него по причине власти народов, он проявлен сейчас и раскрывается в величие Творца. И это потому, что сейчас нет надобности в сокращении и скрытии, поскольку снято сокращение. Согласно правилам, в той мере, в которой человек может создать намерение ради отдачи, в той же мере пропадает сокращение и скрытие. И об этом сказано: «Возликуем в избавлении Твоем, и спас Творец в этот день Израиль, и будет спасен, как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется». И также можно объяснить то, что спрашивалось о значении сказанного. «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим». Что это за имя Творца, создавшее творение? Его имя — добрый, творящий добро для своих творений. Его желание отдавать. И для этого он создал в творениях желание получать. Иначе они не смогли бы ощутить вкус блага и наслаждения, поскольку мы видим, что без желания и стремления невозможно ничем насладиться.
0: Но вместе с тем, Творец хотел, чтобы не было ощущения стыда при получении блага и наслаждения. Поэтому Он хочет, чтобы мы получали все ради отдачи. А поскольку это против природы, ведь Он создал в нас только желание только получать, а не отдавать. Поэтому, когда мы хотим работать ради отдачи, у нас нет для этого сил. Поэтому, когда мы получаем эту силу, называем

0: мы имя Творца. То есть, когда и мы можем действовать ради отдачи Творцу. Это означает, что Творец дает нам вторую природу. Как сказал мой отец и учитель, то, что Творец дает человеку желание отдавать, называется вторая природа. И об этом сказано, сказал Израиль Творцу: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим». То есть, как сказано выше, мы ликуем о спасении, которое Ты дал нам желание отдавать. Это называется имя Творца, потому что Он, дающий, дал нам это имя. То есть, что и мы тоже можем сейчас исполнять действия ради отдачи. И потому сказано: «И во имя Творца нашего поднимем знамя». То есть Творец дал нам имя свое и сделал нас знаменами. То есть мы сейчас поднимаем знамя во имя Творца, имя которого — желание отдавать. И в этом наше спасение, что Творец утвердил имя свое, желание отдавать в нашем имени. Имя Исраэль также говорит об имени Творца. То есть Яшар Эль. То есть все действия Исраэля направлены прямо к Творцу, а не ради собственной выгоды. Это означает, что народ Израиля поднимают знамя за имя Творца, и в этом спасение народа Израиля.
1: Сказано, можно объяснить написанное. Рабби Иссахар говорит: «И знамя его надо мной — любовь. Даже человек, который сидит и занимается Торой, и переходит от закона к закону, от стиха к стиху. И его переход, дилюго, для меня любовь». Следует объяснить значение понятия «переход» следующим образом. Поскольку человек создан с желанием получать и не способен работать ради отдачи, то, сказали мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма. Потому что из лолишма приходит к лишма. Получается, что человек должен работать в лолишма, поскольку он рожден с такой природой. Так или иначе, Творец переводит его из состояния лолишма, и Творец вводит его в лишма. Следовательно, благодаря помощи Творца осуществляется переход. То есть, если человек переходит через то, что есть в его природе, делает все ради личной выгоды и начинает работать ради пользы Творца. И это означает и переход его дилюго, для меня любовь, что из-за того, что Творец любит нас, Он дает нам знамена, дгалим, то есть от закона, которым человек занимается лолишма, Творец дает нам силу перейти от ступени лолишма и прийти к ступени лишма. А сказанное от стиха к стиху означает, что человек начинает стих в лолишма и сразу переходит от лолишма к ступени лишма. Об этом сказано, сказал Творец: «Мил он мне, и знамя его дигло надо мной любовь, и переход его дилюго через меня любовь». Это означает, что благодаря любви Творец дал им силы перейти из лолишма и достичь лишма.
0: Любовью называется, что человек начинает работать в лолишма. И народ Израиля желал действовать ради Творца, но не мог, как сказано выше. Поэтому, благодаря тому, что они желали работать ради Творца, но не могли, это желание пробуждало любовь свыше, и Творец дал им силы действовать лишма. Об этом сказано, сказал им Творец, за то, что вы пожелали сделать знамена, клянусь вам, что я исполню ваши желания. То есть народ Израиля стремились к свойству знамен, чтобы они могли перейти из работы в лолишма к лишма, но видели, что не способны сделать это собственными силами, поэтому совершили пробуждение снизу тем, что сами пожелали этого всей душой, говоря, когда мы сможем перейти от работы ради собственной выгоды к работе на благо Творца. И в этом их стремлении они пробудили любовь свыше. Об этом сказал им Творец, за то, что вы пожелали сделать знамена, клянусь вам, что я исполню ваши желания. Поскольку они стремились к знаменам, то есть к свойству перехода от работы ради себя к работе на отдачу, Творец исполнил их желания. И сказано следует, что главная задача человека — прийти к работе на благо Творца. Хотя они и обязаны начать работу с лолишма, но должны стремиться к тому, чтобы Творец помог и дал им силы работать в лишма, то есть чтобы все действия его были доставление наслаждения своему Создателю. То человек должен принять на себя бремя выше Малхут, не ожидая ничего взамен. Другими словами, не требовать от нее какой-либо оплаты за это, говоря, что вот мы получаем награду, и потому нам стоит работать ради нее.
1: А все должно быть выше знания, и это является законом. То есть Малхут, или царство, называется законом. И не нужно нам понимать, как возможно работать без вознаграждения, без какой-либо оплаты, которую бы нам платили. Если так, то откуда у нас будет питание? То есть как можно работать, не получая за это ничего, чтобы нас питало и чем бы мы могли вдохновляться? И ответ на это тоже находится выше знания. То есть нам нужно просить Творца, чтобы дал нам бодрость духа, и чтобы были у нас силы работать в радости ради отдачи, не получая никакой награды. Как же это возможно, если наш разум не способен принять такую реальность, в которой две противоположности включены в одно? С одной стороны, мы не желаем никакого вознаграждения, а принимаем высшую Малхут без того, чтобы она давала нам какое-то питание. И как можно жить без жизненной силы, если мы не требуем никакого питания? С другой стороны, мы хотим, чтобы Творец нас обеспечивал. И как мы желаем, чтобы Он нас обеспечивал, если ничего не хотим взамен за нашу работу? Ответ таков. Это верно, что мы не хотим ничего взамен, а хотим, чтобы Творец дал нам сил работать так, чтобы не получать никакой оплаты. Но как это возможно? Это забота Творца. То есть ты, Творец, соверши над нами чудо, чтобы мы смогли работать без вознаграждения, так как это выше знания. Так или иначе, у нас нет разума, чтобы сказать тебе, каким образом ты можешь нас обеспечивать. Но ты обеспечь нас выше нашего знания, а мы лишь хотим идти выше знания, хотя в действительности в человеческом разуме такого не существует.
0: Получается, что наша работа, которая выше знания, и наше пропитание, мы этого хотим тоже выше знания. А выше знания называется как чудо. Получается, что мы просим, чтобы Творец обеспечил нас в виде чуда, то есть неестественным путем. Ведь естественным путем человек, когда работает, хочет вознаграждения за свои усилия. А тут в работе человек хочет пропитания, чтобы ему дали не из-за его работы, а из-за чуда, что происходит неестественным путем. И сказано, следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Говорил Творец на горе Синай. Так, какое отношение Шмита имеет к горе Синай? В плане работы следует объяснить, что известно, что Малхут называется Шмита, а также Малхут называется Эрец, земля, так как Малхут — седьмая сфера. Мир начинается с Хеседа, милосердия. Как сказано, мир будет построен милосердием, а Малхут — это седьмая сфера от Хеседа. Это указывает на то, что нельзя требовать от Малхут, чтобы она дала пропитание. То есть нельзя обрабатывать землю для того, чтобы она дала пропитание. Другими словами, работа земли называется работа, которые хотят, чтобы она дала плоды. А иначе кто будет обрабатывать землю без того, чтобы она дала плоды? То есть работа называется, когда человек прилагает усилия, а за эти усилия он получит вознаграждение. То есть он не наслаждается усилиями. В таком случае, если у него нет наслаждения от работы, почему же он работает? Намерение его наверняка получить вознаграждение.
1: Поэтому, если человек принимает на себя бремя высшей Малхут и не желает никакой оплаты, это указывает, что он не совершает земляные работы, поскольку он не хочет получать от Малхут какое-либо вознаграждение. И это называется шмита, то есть не обрабатывает землю, чтобы получить что-то взамен. Однако, когда работают ради вознаграждения, и это называется земляные работы, с точки зрения работы называется, что совершают переложенное земледелие, оставляют почву необработанной. То есть вообще не трогают землю. И для человека земля находится в свойстве «земля должна покоиться в субботу Творца». Это означает, что вся земля, то есть высшая Малхут, вся она для Творца. И у желания получать нет никакой причастности к Малхут, которая называется землей и называется Шмита. И этим нужно пояснить вопрос, какое отношение Шмита имеет к горе Синай. Ответ следующий. Все заповеди необходимо выполнять в свойстве Шмиты, то есть намерение, с которым исполняется заповедь, должно быть путем Шмиты. В свойстве «земля должна покоиться в субботу Творца». Иными словами, выполнение заповедей Творца совершается с намерением не получать никакого вознаграждения за работу, а вся высшая Малхут, которую человек принимает на себя и ради которой придерживается заповедей Творца, все это должно быть в свойстве Шмита.
0: Как сказано выше, это происходит с намерением ради отдачи, и он не будет хотеть получать ничего взамен. И сказанного можно объяснить слова: «А если скажете, что же будем есть седьмой год, я пошлю вам благословение мое в шестой год». И следует объяснить этот вопрос в плане работы, поскольку нужно принимать высшую Малхут без всякого вознаграждения, то человек не говорит: «Я принимаю на себя высшую Малхут при условии, что ты дашь мне вкус в работе и вкус в молитве, а также в исполнении заповеди». Если я за это получу вознаграждение, я готов исполнять святую работу. Но все это ради Творца. Как можно работать высшее знание и вкуса, откуда же мы будем есть? То есть откуда мы будем получать пропитание, чтобы жить в работе, когда у нас не будет никакого вознаграждения? Ведь это противоречит нашему разуму. А нашим разумом мы понимаем, что если Малхут, называемая землей, даст нам некоторый вкус в работе, и этот вкус мы будем чувствовать, что у нас уже есть чем питаться. То есть этот вкус, который мы ощущаем, это называется пропитание. Но в то время, когда нам нельзя работать в 7-й год, то есть нельзя требовать вознаграждения за эту работу, откуда мы возьмем что-то, чтобы есть? Ответ: я пошлю вам благословение мое в 6-й год. То есть 6-я сфера — это Есод, называемая Есод праведник. А праведник означает отдающий. И в том, что вы будете работать тоже только ради отдачи, есть подобие по форме между Малхут и Есодом. И отсюда будет привлекаться благословение. Тогда как наоборот, если вы будете получать Малхут ради получения, вы приводите к отделение от корня вашей души, то есть этот Малхут, который называется собрание Израиля, являющийся общностью всех душ. Так что она будет в разделении. Поэтому Есод не может давать Малхут из-за различия по форме, которая есть между ними.
1: Поэтому именно с помощью Шмиты, только таким способом, когда Творец говорит им: «Я пошлю вам благословение мое в 6-й год», когда вы будете соблюдать Шмиту, не используя никакого желания получать ради себя, а лишь ради отдачи. Тогда, возможно, подобие свойств между Есодом, отдающим, и Малхут, которая исправлена нижними, соблюдающими закон Шмиты и не получающими ради собственной выгоды. В таком случае происходит уподобление по форме. И тогда возможно распространение благословения на Малхут. Получается, что когда человек желает работать на отдачу, без всякого вознаграждения, то тело спрашивает, откуда же мы возьмем жизненные силы для работы, если согласимся работать без оплаты. Ответ должен быть таков. Мы идем выше разума, и внутри разума не желаем ничего рационально объяснять. Вся наша работа выше знания. И также питание для сил, необходимых во время работы, она тоже выше разума, в свойстве чуда, поскольку все, что противоречит нашей природе, называется чудесами. Получается, что вся основа нашей работы, когда желают трудиться ради отдачи, базируется на отсутствии какой-либо награды. То есть человек не знает, откуда он получит силы для работы, дабы было ему на что содержать себя, кормить и получать энергию во время занятий Торы и молитвы, раз он не желает ничего ради собственной выгоды. Следовательно, он просит Творца, чтобы обеспечил его жизненной силой в Торе и заповедях выше знания. Выше знания называется против природы. И все, что достигается против природы, называется совершением чуда, не имея под собой никакого фундамента, на который человек мог бы основаться.
0: Получается, что те, кто хочет работать ради отдачи, должны знать, что когда тело приходит и спрашивает, что мы будем есть, как сказано, А если скажете, что же мы будем есть, не нужно давать телу ответ внутри знания, а нужно отвечать: Творец даст нам благословение. Как сказано, я пошлю вам благословение мое. А каждое благословение является чудом, когда все идет своим чередом, самым лучшим образом. Не нужны благословения. Однако тело приходит и спрашивает: но ведь мудрецы сказали, нельзя рассчитывать на чудо. А также мудрецы сказали: не каждый день происходит чудо. Получается, что все ответы, которые нужно давать телу, все это высшее знание. То есть нужно говорить телу: внутри знания ты права, а я иду выше знания.
2: Тут целое объяснение относительно понятия шмита. Когда человек получает вознаграждение, то как раз все ради отдачи и выше знания. Рабаш объясняет, что это тоже чудо, и получить питание — это тоже обеспечение, это тоже чудо.
0: Да, тут этот момент, когда тело начинает спрашивать, зачем я работаю, внутри знания, ты право сказать ему, а я иду выше знания.
2: Ну, во-первых, Рабаш, который наконец отвечает, что это за такое понятие шмита у горы Синай.
0: Перейдем к уроку 30 июня 2002 года. Мы прочли статью «Что такое знамена в работе?», третий том «Шлава Ислам», глава «Бамидбар». То есть отсюда мы видим, что наша работа не завершается в течение всего пути, пока человек не приходит к окончательному исправлению, весь его путь выше знания в пустыне или в Египте перед этим. И это путь, когда всегда нужно идти в том, как от Злолишма приходит Кришма, из Злолишма Кришма. И перескок этот, переходы эти производит Творец в соответствии с усилиями человека. Мы потом будем учить, как работа человека разделяется на 13 свойств и 12 свойств. 13 свойств — это различие в бладе, которое опускается сверху вниз, называется мазалот, созвездие, и в благо приходит постепенно, по каплям, от Роша Рехампина, свет Хухма, приходит с 13 исправлений к Дикне. И когда приходит вниз, творение должно быть исправленным, чтобы принять это благо в своих исправлениях. Это называется, что оно разделяет порядок своего получения на части, особые порядки, которые называются колено, 12 колен, 12 частей работы, в общем, над полным кли. И у каждого есть своя работа, перескок, разделение, свое знамя, дегель, до такой степени, что работа и действия не похожи у одного стана по отношению к другому стану. Это уже в частности, в деталях. Тот, кто будет близок к этому, будем учить. Вот и все. Есть вопросы? Я могу...
1: Почему они называют работу Лолишма Лишма? Ведь называется в соответствии с целью. Разве работа в Лолишма, в работе Лолишма нет Лишма? Он же не виноват, что работает в Лолишма.
0: Человек, который находится в Лолишма, хочет он того или нет, работает в Лолишма. То есть и работа его, и цель его, и усилия его. Лолишма. А когда он получает Лишма, сменяется и его работа, и цель. То есть цель становится вознаграждением. И все тогда изменяется.
1: Как можно перейти от одного к другому?
0: Я произвел разные усилия, чтобы отдавать, воздействовать на себя, а также передавать тебе, потому что я вижу в этом пользу высшую даже. Ну так что, но из-за того, что я чувствую, и я все связано со мной. Когда, как результат на эти усилия приходит исправление свыше, у меня уже все сменяется. Отдача для самонаполнения исчезает совершенно. Отдача для отдачи и получение для отдачи остаются. То есть я уже делаю это, а сами усилия дают мне удовлетворение. И я желаю их, а не то, что у меня есть еще цель, кроме как прилагать усилия.
1: Не знаю, как объяснить, но... Что ожидается человек, который работает Лолишма? О чем он думает? Как ищет? Как это меняется? Как это... И в чем он прилагает усилия?
3: Адам Лолишма?
0: Человек в Лолишма? У него есть много возможностей. И в Лолишма у тебя есть... Много уровней. Мы учили, что такое выступать против, что такое ненавидеть. Ну, то есть уровни только для себя, только чтобы не было другого и так далее.
1: Зачем?
0: Я не хочу просто отвечать на такие просто так вопросы. Зачем? Ты на все скажешь, зачем?
1: Да. Количество усилий по отношению к системе или это по отношению к человеку? То есть есть ли количество усилий, к которому человек должен прийти? И тогда меняется его состояние или лишма, или лолишма? Или это по отношению к человеку, как он чувствует усилия, которые приложил?
0: Я не понимаю, что такое согласно тому, как человек чувствует. Я чувствую, что я отдал все и не получил ничего. Ну так что? Это называется, что я уже нахожусь в состоянии, что я должен получать? Измерение делает он, Творец, потому что я не знаю точно, какая мера должна быть у меня, какая мера усилий, чтобы я соответствовал следующему уровню. Как я могу измерить себя по отношению к следующему уровню, если я не знаю, что это?
1: С другой стороны, мы говорим, что в каждом состоянии... Ну, вы приводили пример, что выжимают человека как лимон, пока он уже не способен больше, на больше, тогда меняют ему состояние, потому что больше из него не выжить. Но ведь это же чувствует человек.
0: Нет, совсем не так. Никогда мы не знаем, куда завершается работа, на каком этапе, на какой ступени. Никогда не знаем. Всегда эти вещи приходят к нам в спешке, внезапно. Сюрприз. Я приложил усилия и нашел. Нет связи между одним и другим. Я не могу сказать, когда есть, заканчивается усилие, есть находка. Потому что я не могу измерить мое состояние, тем более состояние следующей ступени. Ведь что называется усилие? Усилие — это приложить достаточное усилие, чтобы тебе дали большее кли. И в нем ты получишь наполнение. Как я могу знать такую вещь? Поэтому это называется высшее знание, выше моего знания. И нет никакой возможности работать как-то критически по отношению к этому. Кроме этого, что называется, что я работаю как-то критически? Ведь на самом деле я должен был бы работать без всякого вознаграждения, без всякой критики, без ничего. А я хочу подняться на более высокий уровень. Для этого я должен сейчас приложить усилия. Ничего не прося за это, просто так всем отдавать, и все. Почему? Я хочу подняться на духовный уровень, более высокий. Ну так поднимись, сделай. Только что? Это невозможно. Я сейчас исправлен окружающим светом. В какой-то определенной мере он удерживает меня так, да? Тем, что дает мне определенное свечение на уровне духовной определенной жизненности, и все. А теперь, я хочу пробудить его, чтобы вызвать из него, от него большую силу. Так прежде всего, с какой стати я буду хотеть этого? Потому что на более высоком уровне я больше отказываюсь, больше нуждаюсь для себя, да? Еще больше даю, как я могу сделать это? То есть я снова должен взять какие-то мои эгоистические желания и произвести на них исправление. И с какой силой я это буду сделать? Окружающий свет пока что не дает, мне не светит. Я должен приложить усилия сначала. Так, конечно, мои усилия в лолишма. Из лолишма, то есть, конечно, я пробуждаю сверхъестественные действия на себя не напрямую. Напрямую не могу. Если бы я мог открыть немножко больше кран, чтобы окружающий свет пришел больше, если бы у меня была возможность это сделать, если бы у меня в руках уже были бы отдающие келим, но нет, я не способен это сделать. Это как мне все-таки повернуть, сделать так, чтобы кран повернулся, открылся, чтобы меня исправили больше. Есть только сторонние действия, которые я делаю неосознанно, я не понимаю вообще, что это такое, что я делаю. Никогда я не могу отрезать от себя просто часть желаний. Как мне это сделать? Если я нахожусь внутри этой природы. Поэтому работа состоит в передвижении по пустыне. Это называется знамена. И недельная глава тоже Бамидбар в пустыне. И мы работаем в лолишма, за это получаем лишма.
1: Но если человек уже в духовной работе и сейчас всякий раз раскрывает, что он просит что-то, получает что-то другое, получает опыт, просит что-то другое, опять получает что-то другое. То есть через какое-то время он меняется. Если он так не делал, даже получая другое.
0: Даже если я нахожусь в духовной работе на какой-то ступени X, X плюс 1 — это для меня бесконечность. Я не способен делать, думать, чувствовать ничего, то, что относится к той ступени. У меня нет экрана. Мое желание на ступени плюс 1, X плюс 1 — это клипа. Как я могу сейчас взять эти желания и желать в них противоположные вещи. Мне это кажется сверхъестественным. Допустим, сейчас ты живешь, у тебя есть комната в доме, так? И немного одежды, так. Так отказаться для тебя сейчас называется, что ты отдашь все, отдашь комнату, одежду свою, тебе достаточно какую-то рубашку и штаны одни, да, все, есть люди, которые так живут. Комната тебе тоже не нужна, отдай. Теперь ты, скажем, сделал это исправление. Теперь тебе дают вместо одной комнаты хорошую квартиру, полную разными хорошими вещами, и все, и машина при квартире, все. И говорят, тебе необходимая вещь только рубашка и штаны, места там есть во дворе тебе достаточно и так далее. То есть всякий раз ты находишься в состоянии, когда у тебя нет сил производить исправление. И у тебя нет способности просить, чтобы эти исправления произошли с тобой.
2: Да, но что-то получается. Окей, я уступил квартиру, но получил дворец. Если так, то...
0: Секунду, нет, дорогой. Как ты отказался от квартиры, хорошо, после этого ты получил дворец. Но дворец ты получаешь вместе с дворцом, ты получаешь его в левой линии. Вместе с дворцом ты получаешь чувство, что этот дворец нехорошо для тебя. Если бы ты просто наслаждался от дворца и опустился бы в клепот, забыл бы о получении, забыл бы о целетворении, ты наслаждаешься, ты вместе с этим раскрываешь в окружающем свете, что такое этот дворец. Это не приходит тебе просто как наслаждение больше. Тогда все бы отказывались от маленьких вещей для того, чтобы получать большие вещи. То есть работа всегда не напрямую к исправлению. У нас нет к этому подхода вообще. А наша работа всегда опосредована. Мне дали возможность привести к этому, причинить это. А сама работа свыше. Поэтому эта вещь очень трудная. Я не чувствую, что я работаю, потому что напрямую я не действую, не работаю над исправлением. Я не чувствую, что Творец относится ко мне правильно, то есть напрямую, как бы всегда через разные такие раскрытия, не очень приятные, нехорошие иногда, да, но только для получения силы все. Человек, который работает действительно как следует над собой, действительно продвигается, чувствует тогда раскрытие и какое-то маленькое свечение, свечение, которое раскрывается ему, раскрывается на очень короткие периоды. Допустим, не знаю, скажем, 5 минут в день, а остальные часы он работает в усилиях. И тогда у него есть польза. Пока усилия не становятся светом. Если усилия действительно ради отдачи, то у него есть свет, наслаждение от самих усилий. И тогда в усилия облачаются уже света хохмы. То есть, просто немного подумайте о том, насколько мы не связаны с отдачей согласно келиим, согласно подготовке, согласно органам чувств, согласно мыслям. И ты увидишь, насколько нас тянут с помощью клипот к исправлению. Да.
1: Говорится, что имя Творца — давать благо и наслаждение своим творением. Какая разница между этим именем и другими именами, которые мы знаем? Какой вид имени? Это другое постижение совсем.
0: Добрый творящий добро — это не имя Творца. Добрый творящий добро — это первое высшее понятие, как заголовок, что это добрый творящий добро, а потом разделяется на разные частные воздействия. И в этих воздействиях потом есть уже вкусы, имена. Добрый творящий добро — это просто так, это доброе. Нельзя в этом сказать ни о чем. Постигают его после того, как постигают все остальные свойства на всех ступенях подъема. Творец хочет, чтобы мы познали его как доброго творящего добро. Чтобы прийти к осознанию доброго творящего добро, ты должен забраться на все ступени. И на каждой ступени ты постигаешь какое-то его отношение к тебе. И это часть доброго творящего добро в каком-то определенном виде. Вот и все.
1: Мы говорим о том, что нужно прийти к намерению ради отдачи. И все время задаются вопросом, если я прихожу во внешний мир, где на работу. Как удерживать и продолжать с мотивацией что-то делать в этом мире, в котором мы должны продолжать существовать?
0: Спрашиваешь, как каждый день я сейчас должен ходить среди людей на улице и поддерживать свою внутреннюю часть с намерением ради отдачи. Я вижу, люди ходят по улице. Один думает, как написать какую-то книгу. Другой, ученый, допустим, думает все время, как он сейчас будет сделать какой-то эксперимент, чтобы открыть какое-то особое явление. Третье — это какой-то парень любит девушку, и видно по нему просто, что он предан этому ощущению, ничего не видит. Четвертый — там такой злой внутренний, не касайся его, что внутри с ним происходит. Каждый живет своей внутренней жизнью внутри. Да. Я говорю о людях, которые действительно живут так, понимаешь, как серьезно, не просто так, как да, как зомби, допустим, да. Как тень идет по улице. Тело его движет, и все. Ты видишь, что люди живут внутри своей внутренней жизни, и снаружи тоже они функционируют. Конечно, видно, что у человека есть что-то, что горит внутри что-то. Но есть такая вещь, так что ты говоришь, что в нашей работе это что-то особое? Тоже может быть, только идея другая, чем у этих. Но, конечно, это тяжелее, потому что эта идея относится к высшему миру, а тело и функционирование в нижнем мире. Но и у них тоже есть противоречия. У них тоже есть голова в другом месте, как говорится. Но... Кроме этого, я бы сказал тебе, что тебе легче, чем ему, чем какому-нибудь там парню влюбленному. Как он думает все время, как вечером он встретит свою любовь, да? И весь день для него тогда мертвый. Так? Или просто кто-то болен, устал, когда закончится день, я пойду домой, я там буду отдыхать наконец, футбол свой посмотрят. Ты иначе, ты можешь на всем твоем пути, во всем процессе, который происходит с тобой в течение дня, ты можешь видеть в нем облачение шхины, как ты относишься к Творцу, и как ты работаешь с ним через все облачения этого мира, и ничто здесь не создано просто так, а ты так раскрываешь специально все облачения Творца относительно тебя, для того, чтобы относиться к Нему правильным образом. Это непросто. Мы забываем об этом, но если не забываем, то это становится неплохим средством. Насколько можно, насколько ты способен, насколько действительно... Самое легкое делать это, и самое эффективное делать, самое лучшее, не с людьми, с предметами. Рыбы всегда говорил, самое лучшее работать, как он работал, или стропольщик, или сапожник, или даже чиновник, но он имел дело с бумагами. Так, понимаешь, чем-то неживым, растительное, животное, ладно. Ты работаешь с говорящим, это действительно это путает тебя, потому что они действуют, передают тебе свою внутреннюю часть, и это мешает. Я работаю 2 часа в день, принимаю людей. Это как 10 часов работать с машинами. На кухне, в каком-нибудь месте. Это наслаждение. Ты можешь помещать твои намерения в мысли твои, отношения, тебя ничего не волнует. Когда тебе приходят, путают тебя, не воздействуют на тебя, но не действуют, это уровень меньше говорящего, это хорошо, если не действует. Прекрасно. Поэтому я не понимаю, в чем трудность в этом. Наоборот, если работа такая монотонная, обычная, ты не должен вкладывать особо разум и сердце, а просто сапожник, и все, самое лучшее. Почти нет таких работ в наше время. Каждая работа требует душевного усилия, но очень желательно как-то быть в таких работах, когда тебе не мешают. Внутренняя часть остается внутренней частью твоей, в ней ты живешь своей жизнью. Все? Что?
1: То есть физическая работа легче, это поэтому хорошо?
0: Не легче.
1: Удобнее?
0: Не то, что удобнее. Люди передают тебе свою внутреннюю часть, свои беды, тогда в той степени, в которой ты находишься с ними, ты почти не можешь заниматься своим.
1: Как раз тебе возможность проверить, насколько ты все-таки можешь этим заниматься, несмотря ни на что.
0: Если ты находишься, если ты включаешься в его хисарон, работаешь с его хисароном, ты можешь определять, как я отношусь к нему из-за того, что так-то и так-то, но ты не сам, не один. Ладно.
1: Поделимся впечатлениями урока и что мы можем реализовать в десятке.
0: Впечатление, что Рав объясняет, как мы начинаем переходить от Лишма к Лишма, и что эти переходы делает Творец в продолжении того, что написано в статье, что изменение, изменение нашего намерения, изменение формы работы от Лишма к Лишма, эти перескоки делает Творец в соответствии с усилиями человека. А потом он объяснил, что и в Лолишма есть много уровней, как человек развивается. И вместе с этим он никогда не может знать точно, когда завершается работа. Это приходит в спешке, потому что следующее состояние, следующая ступень, никогда нельзя измерить мое состояние, состояние следующей ступени. Поэтому это называется выше знания.
4: Я
1: тоже записал, что человек не может померить свое намерение, свои усилия. Непонятно, человек сам это измеряет или это какие-то удельные усилия по отношению к системе. Рассказал, что Творец измеряет усилия, а не человек. Человек никогда не знает, когда он поднимется на следующую ступень и сколько еще усилий ему нужно прилагать. Когда заканчиваются усилия.
4: И
1: следующая ступень человека, по сути, бесконечность, всегда Инсов.
5: Рав
0: говорил о советах, какую работу выбрать, искать работу на уровнях неживом, растительном, животном, чтобы не быть в контакте с людьми, которые будут передавать тебе внутреннее, свое внутреннее, чтобы оставалось тебе как внутреннее.
4: Кен, у нас...
1: Да, такие хорошие советы. Еще мне понравилось описание, то, что нашей целью усилия является вознаграждение. И человеку достаточно, что дают ему немного, допустим, 5 минут — это мало, но ты чувствуешь пользу от работы, а все остальное тебе не дается почувствовать. Не то, что Творец как-то относится к тебе, или ты сам что-то делаешь. Это настоящее усилие, которое ты должен приложить выше знания. Но иногда бывают ощущения, мы с этим знакомы, величие Творца.
0: Да, по поводу знамен. Рабаш говорил о том, что Творец дает нам силы перескочить через уровень Лолишма, прийти к уровню Лишма. То есть мы как бы не можем оставить свою природу совершенно пока, что перескакиваем пока, и так постепенно усилия накапливаются. И была еще добавка Рава к этому поводу знамен. Он говорил о том, что работа в пустыне, как бы, что связано с недельной главой в Бамидбар. Он говорил о том, что работа неосознанная, то есть мы делаем действия, мы как бы не видим результатов их, и поэтому работа в пустыне.
4: Это,
0: как он сказал, что это называется знамена, и мы работаем в Лолишма, за это получаем Лишма.
1: Рав говорил о том, что человек, находящийся в Лолишма, хочет того или нет, работает в Лолишма. То есть и его работа, и его цель, и его усилия не Лолишма. Когда он получит Лишма, тогда меняется его и работа, и цели. Цель превращается в вознаграждение, тогда все меняется. Я прилагал разные усилия, чтобы сделать что-то себе и тебе, потому что вижу высшую пользу. Даже если так, но если чувствую все время я и связано все со мной, то в результате исправления свыше все меняется. И отдача ради себя полностью исчезает, а отдача ради отдачи и получение ради отдачи остаются. То есть я уже занимаюсь самим усилием, и оно приносит мне удовлетворение.
0: Да, мы должны прийти под реализацию в десятке статьи. Мы должны думать, как прийти к Лолишма, и понять, что это чудо, с одной стороны, с другой стороны, все зависит от усилий человека. Нужно видеть, что можно сделать, чтобы увеличить наши усилия. Много говорить о величии цели и важности, чтобы у каждого была сила работать, начать работу даже в Лолишма, и ожидать чуда, ожидать усилий, чтобы Творец помог нам перейти в
4: Лишма.
1: Я сказал, с помощью клипот ведут нас к исправлению.
0: Идем к следующей части урока, перейдем с вами вместе песню.
6: Ай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай

0: קטע מספר 12.
1: 12 отрывок.
0: Это
1: все согласился быть в одной группе и заниматься любовью к товарищам по той причине, что каждый из них чувствует, что есть у них одно желание и может принять все их мнения и приблизиться к работе на Творца. Как сказали мудрецы, как не похожи люди друг на друга, так как мнения не похожи друг на друга. И поэтому эти люди, которые согласились с собой объединиться в одну группу и поняли, что нет у них большого различия во мнениях, и они понимают необходимость работы по любви к ближнему. Поэтому каждый может... Каждый может способен идти на уступки ради ближнего, и потому они смогут объединиться.
2: Да, друзья, мы сегодня хотим в час 20 минут, которые есть у нас, заниматься теми, кто не похожи друг на друга, и мнения их не схожи, чтобы прийти к совместному согласию, не давать нашим мнениям, эгоизму, той сцене, которую каждый строит для себя, отдалить нас друг от друга. А тема сегодня — это принятие решений в десятках. Как мы приходим к единому согласию, к одному сердцу, чтобы из нас вышло одно целое. И почему именно сейчас мы в конце этого месяца будем вместе на конгрессе десяток, первый конгресс такого рода, и от товарищей требуется принятие решений от мужских десяток и от женских, как виртуально, так и физически, 1000 решений. И если до сих пор мы на конгрессах и на уроках нам определяли, что мы будем учить, что будем есть, что пить, когда собираемся, сейчас от нас требуется принять решение для себя. И сейчас мы мини-группа, которая должна принять все решения. И по природе вещей, поскольку все парцуфы и мнения не равны, лица не равны, у нас есть разногласия, и мы хотели бы послушать Рава, поговорить между собой, подняться на ступень выше в принятии правильных решений в десятке. Но нужно подчеркнуть, что не говорится здесь о принятии решений на предприятии, в командах. Это профессионально. Каждый ясным образом принимает решение, а мы, группа, хотим работать, как учили нас наши учителя.
1: Давайте возьмем несколько примеров решений, когда мы все больше собираемся так в десятки, сокращаем ряды, смыкаем ряды. Мы хотим правильным образом принять решение, чтобы это привело нас к духовному, а не просто какие-то решения, какие-то... Поэтому мы хотим решить, где мы встречаемся. Мы куда-то едем, или мы встречаемся у дома у кого-то, у товарищей, или ставим палатку вообще. Что мы делаем? У нас есть много следствий из того, что мы примем. Кто-то может, кто-то не может, кто-то согласен, кому-то удобно, у кого-то время заниматься детьми и так далее. Как принимать?

0: такое решение. И насколько времени физически мы встречаемся? Конгеста 3 дня, это понятно, но физически мы сказали минимум 12 часов. Может быть, мы как десятка хотим 24 часа, может быть, 36 часов, может быть, все 3 дня. И здесь есть такие, кому удобно, кому менее удобно. Что происходит с тем, что кому неудобно, а всем удобно? Может, 2 неудобно, может быть, 3, может, но все-таки остальные все хотят. Десятки, которые находятся в мире, у них есть еще разные проблемы. Например, сомнения, встречаемся физически или виртуально. Может быть, часть из десятки хотят встретиться физически, а другие не могут физически, а только виртуально. Может быть, мы совсем уступим, будем встречаться виртуально. Есть 1001 ответ, который может здесь быть. Десятка должна решить. Мы не решаем за десятку, но мы сказали, что мы хотим встретиться физически, но мы не указываем каждой десятке. Каждая десятка принимает решение сама. То же самое и по контенту. Какой контент будет у нас на встрече в десятке? Хотим ли как раз Бааль Сулама или Рабаша? Может быть, Зоар, может быть, Тас, может быть, больше видеть Рава. Сколько времени уделить нашей встрече, каждой встрече? Может быть, это не в то время, когда будет трансляция отсюда, а во время наше. Может быть, читать отрывки, может быть, семинары, может быть, использовать время, чтобы просто бы в течение часа-двух часов молчать. И вообще, какой контент нам необходим? Мы хотим взять из сайта Конгресса, это очень богатый сайт, там много контента вокруг всех уроков. Или как раз нет, мы хотим сами поискать в архиве источники, отрывки. Что мы хотим с этим сделать вообще? Кроме того, еще один пример. Кто может принимать эти решения в десятке? Каким образом? Только люди, которые приходят, скажем, раз-два в неделю, или каждый может принять это решение, и каждое решение, любое решение. Может быть, вы знаете, десятки построены из разных людей с разным ответственностью. Может быть, каждый ли товарищ может участвовать в принятии решений, да или нет? Много очень решений, это только часть. И мы понимаем, что каждая десятка, которая заходит в этот процесс, нам кажется, что уже все десятки начали этот процесс, все больше и больше сомнений по поводу принятия правильных решений. Как Дуди сказал прежде, в десятке, это решение в десятке, не на предприятии, не какие-то решения по распространению, это решение в десятке.
1: Мы знаем и чувствуем, что каждая десятка, она очень особенно сама по себе. Нет двух одинаковых десяток, как и людей. У каждого десятки свой характер, форма поведения, разные составы товарищей. Есть десятки, которые составлены из товарищей, которые учатся десятки лет, есть еще больше. Есть смешанные десятки, где и те, и другие товарищи, есть более пожилые товарищи, более молодые по возрасту, с опытом, которые прошли очень много, а есть те, кто меньше. Это в отношении товарищей и подруг каждой десятки, в отношении характера и естественных склонностей каждого человека. Есть те, кто просто тихий, ты от них ничего не услышишь, и если только надавишь слишком. Есть те, которые не могут молчать, всегда должны сказать. Есть те, кто доминирует, существует, есть те, кто меньше. Есть товарищи, которые говорят, что то, что решила десятка, это святое, только достаточно мне знать, что вы хотите, и я отменяю себя. Есть те, которым очень важно выразить свое мнение и объяснить всем, почему это правильное мнение. Если товарищи не восприняли, я еще раз объясню. А если еще раз не восприняли, еще раз объясню. Есть товарищи, которых волнуют определенные темы, другие просто проходят мимо. Есть те, кто хотят сохранить атмосферу примирения, и это важно для них. Есть очень много различий между нами, между разными товарищами. И мы знаем, что в конечном счете мы должны прийти к состоянию объединения, любви, к раскрытию Творца между нами. И принятие решений, которые мы должны принять сами, ставит нас перед дилеммой. Может быть, мы иногда были бы рады, чтобы эти решения мы не сами должны принимать, потому что это приводит нас к спорам и разделению. Может быть, само действие хорошо, чтобы оно прошло, но иногда это... необходимо принять решение. Это немного смущает и немного угрожает даже. И мы бы хотели научиться у каббалистов, как вести себя. Так что мы будем делать после того, как мы представили тему? Давайте посмотрим отрывок из урока Рава «Принятие решения в десятке». Затем приведем отрывки из первоисточников, еще с того, что сказал Рав, и начнем семинары. Так мы начнем с урока 12,5 минут, 8-й клип на тему «За следовать за большинством».
0: Мы переходим к следующему, к следующей теме «Следовать за большинством». Шестой отрывок из статьи «Херут». Следовать за множеством, это значит во всех местах, где есть противоречие между единицей и множеством, мы идем за желанием множества. Есть у множества право.
1: Потому что вроде бы этот закон должен вернуть человечество, повернуть обратно, а не идти вперед. Потому что когда большинство человечества, они не развиты, а развиты, они всегда являют собой меньшинство. И если ты всегда идешь за большинством, которые не развиты, получается, что и мнение, и желание многих, что они всегда меньшинство, таким образом ты ведешь человечество обратно, потому что не могут даже на один шаг отступить, сделать шаг вперед. Но согласно тому, что выяснилось в статье «Мир», со слов «быть осторожными с законами природы», что вследствие того, что нам заповедано управлением жить жизнью общества, поэтому мы обязаны выполнять все законы, которые касаются выполнению обществом. И если мы где-то это не делаем, отомстит нам природа, как она это делает. Понимаем ли мы эти законы или нет? Посмотри там, как следует статье «Мир».
0: Вопросы. То есть, если я нахожусь в десятке, скажем, и десятка решает что-то, я могу начинать как-то анализировать, критиковать их, но я, собственно, должен знать, что я или с критикой, или без критики, как я на это способен, я обязан принять их мнение, их решение, и в этом нет вообще никаких исключений. Нет исключений. Лучше ошибиться с десяткой, чем остаться правым одному. Почему? Я скажу вам. Потому что десяткой занимается Творец. Даже десятка, которая ошибается, Творец так это повернет, чтобы они увидели свое решение, свою ошибку и быстро это исправили. Но если человек один, и он отделился от десятки, у него уже нет десятки. Его десятка идет уже по тому решению, которое принято, а он по своему решению. И со своим решением он сам по себе, не с десяткой. И поэтому нечего им заниматься. Поэтому отделиться от десятки — это просто когда человек выбрасывает себя из этой системы Адам Ришон. 5.
1: Что это за состояние, которое вы описали сейчас, что человек как бы противоположен, не принимает решение десятки? Если нет десятки, которая принимает решение единогласно, как вообще такая ситуация может возникнуть?
0: А теперь я тебя не понимаю. Есть какая-то причина. И поэтому есть какой-то спор в десятке. Я нахожусь в состоянии, моё состояние, когда оно противоположно десятке. Они думают так, а я этак. Это очень такое принципиальное состояние до такой степени, что я выхожу из десятки. Если я выхожу из десятки, то Творец уже мной не занимается, он занимается только десяткой, десятью. Всё. И тогда я отключаю себя от духовного. И мне нельзя думать, что Творец все-таки исправит меня и будет заниматься мной, потому что я не нахожусь в десятке, я отключился от них. Так как же Творец повернет меня? Как он положит мою руку на добрую судьбу и скажет, возьми и соединись с ними? Нет такого. Поэтому я таким образом отключаю себя абсолютно. Я должен принизить себя и продолжать с десяткой, даже если то, что они приняли, я противлюсь этому, и у меня нет выбора. Внутри народа своего сижу, я нахожусь. Я могу продолжать выяснять эти вещи, но я обязан быстро прийти, насколько это возможно, к решению, что я с десяткой. А иначе я мешаю им, они мешают мне, и мы не находимся в духовном. Я обязан согласиться с сердцем и душой, что с десяткой во всем.
1: Я пытаюсь понять, что это за состояние принятия решения в десятке, потому что если состояние, когда есть только один товарищ, который не согласен с решением, когда все остальные согласны.
0: Да.
1: Так это совершенно понятно, очень ясна эта ситуация, что я должен отменить себя. Но, предположим, есть треть товарищей думает так, а две трети думают по-другому.
0: Это уже нужно выяснить. Я не знаю, о чем идет речь. Нужно выяснить. Вы должны обратиться к другой десятке, может быть, поднять это выше, эскалировать. Есть кто-то, кто занимается вами, куратор там какой-то. И тогда... Это сейчас мы это не выясняем. Нью-Йорк 3.
1: Спасибо. Раф, товарищи должны знать, что я не согласен.
0: Вы должны говорить об этом. Вы должны об этом говорить. Группа должна заботиться о том, чтобы она была гомогенной группой, чтобы она группой была, чтобы 10 было как десятка. 5, 6, неважно сколько. Но группа должна знать, что все ее товарищи находятся в одном мнении. Это то, что писал нам Рабаш в в своих статьях. В статьях о десятке, то, что мы уже прошли. Если вы не прошли и не помните, вы должны снова это пройти, потому что ваше продвижение просто подвешено в воздухе. Николай в Сочи, пожалуйста.
2: Скажите, относительно десятки, понятно, что я...
1: Относительно десятки, понятно, что я в своих усилиях, и каждый товарищ должен согласиться. Но здесь в отрывке написано, что по отношению к группе, если есть проблема, я не соглашаюсь. А с другой стороны, если я не соглашаюсь, то природа меня накажет. Не знаю, знаком ли я с этим законом или нет. Это значит, что я с помощью усилий прийти к согласию в десятке, а в обществе нет?
0: Неверно. Я не говорю сейчас о большой группе, только о десятках. Каждый в своей десятке должен себя принизить относительно законов десятки, то, что мы учим вместе из статьи Рабаши и Бальсулама. И точка. Все остальное, то, что происходит в мире, мы придем к состоянию, когда мы будем учить все законы, которые действуют там.
1: Это решается только большинством в десятке. Скажем, в десятке просто больше пяти.
2: Ну, здесь так
0: и что дальше?
2: Склоняться за
1: большинством. Написано, что нужно склоняться за большинством. Я не понимаю, о чем здесь говорится. Это качественно или количественно?
0: Мы все еще должны это выяснить. Мы должны выяснить. Мы должны прийти к состоянию, когда между нами нет никаких споров или разногласий, а все думаем как один. Как один человек с одним сердцем. Армения.
3: Здесь он говорит общество,
1: народ. О чем здесь говорится вообще? Что имеется в виду под народом общества? Как понять, о чем он говорит здесь? Мы говорим десятка все время.
0: Десятка — это понятно, что это 10, да? О ней мы постоянно учим. Это наша сейчас наша цель, чтобы каждый в своей десятке пришел к постижению объединения внутри десятки. Более этого, мы не просим, не требуем и не работаем ни над чем, что выше этого, сверх этого. Потом мы будем говорить, как относиться к другим десяткам, к обществу, которое не соединено в десятке, как относиться к природе, неживой, растительной, животной, и к Творцу, который все это создал. Исходя из нашей десятки, Но это после того, как наша десятка будет правильно организована. Тель-Авив 4.
1: Мы учили в субботу об Йосефе, об его братьях, которые не хотели согласиться объединиться. Это связано с темой?
0: Да, конечно. Тель-Авив 3.
1: Рав, относительно сопротивления, если десятка приняла какое-то решение, я думаю по-другому. И я иду вместе с десяткой. Я должен также работать над этим сопротивлением, что я в сердце должен прийти к согласию с ними.
0: В конце концов, мы должны прийти к состоянию, когда десятка, в которой я нахожусь, она будет как один человек. Нет разногласий, все понятно, относительно понятно. По нашей ступени, да, согласно ступени. Но все находятся в согласии относительно, согласно ступени. Все относительно, но как один человек с одним сердцем.
4: Болгария.
0: Болгария.
5: Може би трудността в...
6: Кънира патенто безеше пошут телагиде да атен.
1: По всей видимости, решение проблемы в том, что можно просто выразить свое мнение, а потом десятка примет свое мнение, учитывая общее мнение. Так это работает?
0: Нет, нет. Мы выясним это в пути.
1: Хорошо, мы сейчас проведем семинар. Мы хотим выяснить, чему нас учит Рав о принятии правильного решения в десятках. Еще раз. То, что мы слышали сейчас о Раве, как правильно принимать решения в десятке.
0: Начнем, я слышал так. Поэтому я должен принизить себя и продолжать с десяткой, даже если то, что они приняли, я противлюсь этому. У меня нет выхода. Внутри моего народа я нахожусь. Я могу продолжать выяснять все эти вещи, но я должен прийти, насколько это возможно, к решению, что я с десяткой. А иначе я мешаю ему, они мешают мне, и мы не находимся в духовном. Я обязан согласиться сердцем и душой с десяткой, в конце концов. Да, Рав объясняет нам, как мы выше всей критики, всяких расчетов. Самое важное, что нужно быть выше всего. Я хочу быть со своей десяткой в общем этом решении. Согласен или не согласен, это не важно, а важно, чтобы мы были вместе выше всего.
1: Да, здесь дело на самом деле в том, как десятка приходит к решению, и с этого момента каждый должен отменить себя перед этим решением. И десятка всегда надо мной, и все, что она постановляет, должно для меня быть законом, и если у меня есть свое мнение или ощущение, я должен найти в себе силы преодолеть собственные мысли для того, чтобы как можно больше придерживаться решения десятки. Есть здесь усилия и внутренняя работа каждого. И вместе мы даем друг другу силы отмениться и слиться с десяткой.
0: Да, я здесь тоже написал несколько вещей. Лучше ошибиться десяткой, чем быть одному правым. Творец занимается только десяткой. Если я не согласен с десяткой, то в конце концов я отменяюсь при десяткой, то в конце я согласен не просто отмениться, а тоже не просто отмениться, а согласиться с ними.
1: Да, Рав также дал духовное объяснение. Скажем, если мы говорим, часто слышали, что предпочтительнее ошибиться с десяткой, чем быть правым самому. Но почему это правильно? Потому что Рав сказал, что Творец заботится о десятке. И если человек в это не включен,
4: он
1: как бы отделен от десятки, он себя выбрасывает из системы «Адам решен». Просто не находится в ней. Так неважно, находится ли он в критике или без нее, он должен принять мнение десятки.
0: Я тоже впечатлился этим отрывком, когда Творец занимается только десяткой. Даже если десятка ошибается, то в конце концов Творец направит десятку для того, чтобы раскрыть ошибку и быстро исправить ее. Но одному нельзя выходить из десятки и говорить, что я прав, а они не правы, и из-за этого выходить. А лучше быть вместе с десяткой, пройти это выяснение вместе, а не разделяться, уходить из десятки, потому что вдруг мне кажется, что это происходит не так.
1: Да, товарищи, по сути дела, сказали все, только каждый раз получать возможность отменить себя, потому что это на самом деле возможность, а не то, чтобы решения вообще на что-то там влияли. Как бы возможность просто отмениться. И также мы должны делать на конгрессе, и также на подготовке указывать на то, что отмена — это свято, а не то, что мы будем есть, или вообще все решения, когда мы потом видим, насколько это все не важно. Но именно в тот момент, когда есть какое-то очень ясное мнение о чем-то, и ты думаешь, что именно так должно быть, нужно напоминать друг другу, что является целью всего этого.
0: Да, отмениться перед десяткой. и стремиться быть десяткой, десять все, когда все вместе, это желательное состояние. Постараемся прийти к этому.
1: Да, еще спросили Рава, должны ли товарищи знать, что я не согласен? Так Рав сказал, вы должны об этом поговорить. Группа должна беспокоиться о том, чтобы она была гомогенной, чтобы 10 были как 10, 5, 6, неважно сколько, но группа должна знать, что все ее товарищи находятся в едином мнении. Это то, что Рабаш написал нам в статьях о десятке, которые мы уже прошли. Если вы прошли и не помните, вы должны наверняка пройти, а иначе ваше продвижение просто подвешено в воздухе. Еще одна вещь, что нам нужно прийти к единому мнению, чтобы это было мнением, которое выше мнения каждого и каждого товарища отдельно, а это мнение десятки, которое ведет нас, и мы идем вместе с ним.
0: Да, нужно на семинаре принимать правильные общие решения, все выяснения, все вопросы, которые есть для Конгресса и вообще. Товарищи должны говорить между собой, делиться всем, что каждый думает, и прийти к общему решению. Если мы проводим такой процесс общего выяснения, семинар, пытаемся принять к общему решению, то решение, которое мы приняли вместе, это духовное решение, мы приняли это вместе, включились друг в друга. Каждый прилагает усилия, чтобы выполнить это решение и почувствовать, что он отменяется. Есть много работы вокруг этого, но это исправление, это то, что должно быть, когда каждый отменяет свое желание относительно желания, которое раскроется в десятке.
1: Если я не согласен с десяткой, я должен отменить себя, а потом еще и найти в себе силы отменить себя перед десяткой. Не только физически, но и внутренне принять мнение большинства над собой и примириться с этим.
0: Да, можно сказать, что один товарищ не согласен. Это простой случай, но есть случаи, когда Рава спрашивает, треть думает так, треть думает иначе. Как тогда прийти тогда к решению? Рав посоветовал обратиться к другой десятке, тем, кто занимается десяткой. Нужно больше выяснить как раз этот случай.
1: Друзья, итак, мы видим, что тема принятия решений в десятке не только перед Конгрессом, а вином. Авиногам. Мы рады, что вы пришли уже к согласию. Мы видим, что тема принятия решений, оно актуально не только на Конгрессе десяток, а в ежедневной жизни. Просто на Конгрессе десяток есть множество решений, которые мы должны принять, и время нас подгоняет для того, чтобы мы успели все сделать, доказать место, подготовиться. Поэтому это требует от десятки войти в состояние, когда мы принимали вместо 2-3 решений в неделю, 10 решений в день. Это на самом деле непросто, как мы сложим от многих десяток, и мы получили реакции как от мужских, так и от женских десяток, с опытом и без, и так далее. И одна из самых распространенных форм вовне и также в десятках принимать решения согласно большинству. Почему? Потому что это вроде бы легче и эффективнее. Послушаем, что говорит Рав, прочитаем 7-8 отрывок, и потом посмотрим клип. Мы просто здесь хотим передать слова Рава, не более того. 7 отрывок. Давайте посмотрим вместе на экране и послушаем, что говорит наш Рав. Рав говорит так, это 2013 год. Если существует большинство, это уже не называется десятка. Десятка — это как один человек с одним сердцем. так какое большинство может быть в ней? Десятка, которая из 10 людей, которые объединены в одном сердце, в одном, в одной молитве, как же десятка может принять какое-то решение, если часть ее не согласна в сердце? Ты не можешь сделать из себя героя тем, что ты согласен с тем, что решили товарищи, несмотря что твое желание не удовлетворено этим, нет насилия в духовном. Только из общего согласия можно принять какое-то решение в десятке, а иначе понятие десятки само по себе не существует. Все должны быть в ней как один. Теперь восьмой отрывок на ту же тему. В центре десятки должно гореть общее наше желание, которое относится к каждому и ко всем вместе. И в этом желании я чувствую, что нет меня и нет другого, а есть только мы. Вследствие этого единства мы обсуждаем, чувствуем, принимаем решения, только исходя из «мы». Я подавляю все, что называется «я», и я поднимаю и лелею все, что относится к «мы». Ощущения и мысли мои проистекают только из нашего единства, и через него, как через очки или бинокль, я смотрю на все, что в мире. И это Раф сказал в 2013-м тоже. Давайте посмотрим клип номер 3, в котором Раф относится к тому, как получает, принимает решение в десятке. Клип номер 3.
0: Как принимают решение в десятке, когда определяет большинство, нужно согласиться?
1: Большинство — это не десятка. Большинство — это как один человек с одним сердцем. Десятка — как один человек с одним сердцем. Какое большинство может быть? Как?
0: Только если 10 вместе?
1: Я не представляю себе, согласно большинству, не называется меня, если это не все мы в одном сердце, в одной молитве. Это... И какое решение может быть принято, если часть не согласна в сердце? Всем, да, товарищи сделали, и я согласился. Он думает, что он герой. Нет. Это насилие в духовном.
0: Да. То есть только есть полное согласие настоящее, то это будет решение, которое можно принять в десятке.
1: Конечно, иначе не существует понятия десятка, все мы как один.
0: Так это почти невозможно принять решение.
1: Это ты говоришь, я так не сказал.
0: Почему, например, в дирекции вы сказали 8 из 10, почему не сказали 10 все вместе?
1: Руководство дирекции — это люди, у которых есть разные мнения о проблемах, относящихся к этому миру, как вести себя. Они не принимают решения о чем-то духовном. Есть у нас много людей, которые решают, что ты будешь сегодня есть на трапезе, и каков наш распорядок дня и порядок учебы. Я даже не спрашиваю, решаем, о чем мы учимся, я даже не знаю. Я спускаюсь сюда, читаем, так читаем. И то же самое со всем. Одно к другому не относится. Десятка относится только к объединению в одну целое.
0: После того, как мы слышали Рава и отрывки, и клип, давайте выясним сейчас в нашей десятке, где находится наша десятка относительно слов Рава. Что стоит улучшить наши десятки для того, чтобы усилить объединение между нами? Есть у нас 8 минут. Еще раз, где находится наша десятка относительно слов Рава? Что стоит нам улучшить в десятке для того, чтобы усилить объединение между нами? 8 минут.
1: Мы находимся в решении большинства. Мы не находимся в состоянии, о котором говорит Рав, что мы должны прийти как один человек в одном сердце. Но мы в общем чувствуем дух десятки, и в этом направлении мы идем.
4: У
1: каждого есть право выразить свое мнение, но не обязательно его мнение будет решающим. Мы должны продолжать объединяться между нами, и мы очень отличаемся, есть разные уровни обязательств, десятки — это тоже воздействует на решение.
0: Да, в основном мы находимся в ситуации, когда определяет большинство, но иногда есть, как раз я вспомнил что-то сейчас, есть состояние объединения, больше внутренней удачи такой, есть дух. В основном благодаря величию Творца, который мы даем друг другу на встречах десятки, и тогда поднимаемся немного над этим, тогда есть решение более, кажется, внутренним и из объединения. Это такое устремление, другого ничего нету. Нельзя ничего ожидать другого, кроме того, чтобы усиливать величие Творца, возвеличивать, развивать самоотмену и объединение между нами. Творец, собственно, определит, можем ли мы принять решение или нет.
1: Да, как сказали товарищи, мы находимся в решении большинства. Есть, может, даже состояние, когда все согласны. Мы должны стремиться прийти как можно больше к тому, что называется единогласно.
0: Нужно говорить об этом, нужно выяснять это, нужно молиться об этом, для того, чтобы нам удалось прийти к состоянию, когда мы сможем принимать решения, исходя из совершенства в десятке. Это требует работы, требует усилий, времени, выяснений, разговоров, притягивания света. Нужны силы, которые объединят нас, и будем продолжать нашу духовную работу.
1: То, что я успел услышать, что Рав делал различие между решениями, которые связаны с тем, что связано с этим миром, и тогда он привел пример руководства, где принимается решение. И здесь мне тоже кажется, что мы находимся в решении большинства, но в остальных вещах, которые мы принимаем решение, мы все-таки пытаемся прийти к общему духу. Мы пытались прийти к правилам семинара, говорить, дополнять друг друга. И я думаю, что наш дух — идти к общему согласию. То, что касается внутреннего, мы говорили о конгрессе относительно разных вещей, и постепенно мы увидели, насколько эти вещи все соединяются и восполняют друг друга. Так в духовном нужно понять, что совместное выяснение очень важно, и решение в конечном счете согласно общему духу десятки.
0: Да, решение в конце концов, как Офир сказал, это по духу десятки. Но также те 10 человек, которые принимают решение какое-то положительное, у каждого есть какой-то свой вкус, как привести это к общему мнению. И потому что мнения действительно различны, даже при любом согласии. Я согласен, но я согласен на 70%, внутри я согласен на 80%, или я согласен внутри на 100%. Каждый со своим внутренним выяснением.
1: Да, поэтому я думаю, что нет шансов на самом деле прийти к совместному решению без Творца. Потому что с помощью Творца мы приходим к чему-то совершенно новому. Не то, что мы обсуждаем, и эти мнения, а просто ощущение объединения, которое над всеми этими мнениями, это как бы новый продукт, как новое создание, которое каждый чувствует. Как Рав сказал, одним сердцем и единогласно приходим к чему-то, и для этого у нас вся методика, как правильно обменяться через семинар. Семинар, по сути дела, тоже Вафир сказал, что мы можем более правильно пользоваться правилами семинара. Они не внешние правила, это духовные правила, когда мы производим внутреннюю духовную работу по обвинению, отмене, взаимовключению, взаимному поручительству. И так мы привлекаем Творца к этой связи нашей.
0: Действительно, сейчас перед конгрессом организационные решения были по помощью большинства, а все остальное и там контент, это строится через общее согласие. Каждый добавляет свое мнение и начинает вариться такое ощущение, что что есть вещи, которые десятка должна обсудить, и действительно ощущается, что в последней встрече десятки мы построили общее место, и все различные голоса в десятке, и чувствовать, что есть место для всего, о чем говорили товарищи, и мы будем продвигаться здесь, как одно тело, принимающее решение в соответствии с требованием товарищей.
1: Да, тут на самом деле есть какое-то отличие желаемого от действительного. На самом деле нужно ждать чуда, чтобы Творец больше действовал у нас вследствие обвинения, молитвы. А пока что есть решение ежедневное. Есть также сейчас перед Конгрессом, на самом деле, товарищи ввели нас в такое хорошее упражнение с гораздо большим частотой принятия решений, и все-таки их нужно принимать. И пока что мы действуем, насколько можем, и как можно сильнее включить, конечно, должны молитву надо всем, обвинение надо всем, чтобы стремиться к этим состояниям, так и сам Конгресс, чтобы у нас была возможность быть в решении над всем, в любви, обвинении товарищей, чтобы любовь покрыла все прегрешения. Прегрешения — это именно все мнения, которые вдруг выскакивают, когда ты всегда думаешь, что ты прав. Это одно из известных прегрешений, которое необходимо покрыть любовью. Мы знаем эти состояния, когда ты наслаждаешься. Даже слышать обратное мнение, потому что ты наслаждаешься этим, потому что ты чувствуешь, что ты любишь противоположное тебе мнение, его товарища, а тебе не важно его мнение, ты просто готов для него сделать все. И это желаемое состояние.
0: Да, нужно больше работать над тем, что мы притягиваем высшую силу внутрь этих вот решений, и вещи все образуются постепенно.
1: Также напомнить о точке, которую упомянул раньше Афер, что есть организационные решения или производственные, которые нужно принять, или духовные решения, что здесь нужно все время линия такая, иногда она может быть размыта, но все-таки видеть, как на самом деле в духовных решениях мы все время стараемся соблюдать полноту десятки и принимать решения как один человек с одним сердцем, привнося Творца, первоисточник и каббалистов, чтобы решение было духовным.
0: Да, мы также видели в подготовке нашего конгрессу, нужно сделать правильное сочетание между временем, которое мы хотим спланировать эти рамки конгресса и вещи, о которых мы хотим поговорить. Мы решили, что часть времени мы посвятим таким организационным вопросам, но все-таки мы не будем пренебрегать, отодвигать наши пояснения по поводу духа конгресса и темы конгресса, и каждый видит величие конгресса. Нужно постоянно давать величие и важность и цели, и также сейчас конгресса. И если есть...
4: Хорошо,
1: друзья, мы хотим продолжить.

0: и получить еще одно наставление от Рава, и послушаем клип номер 4, в котором Рав показывает нам, как мы должны прийти к единому решению. Клип номер 4.
1: Как принимают решение в десятке? Скажем, десятка сейчас говорит, начинающие, мы приезжаем на конгресс или не приезжаем? Или каждый решает то, что он хочет?
0: Нет. Желательно, чтобы это было единогласно.
1: Желательно, то есть обсуждают это?
0: Обсуждаем тему, понимаем, насколько это важно или нет, и нам, и общему кли, всему миру. Относительно цели, относительно всего. Записываем это вещи как небольшие итоги, а затем возвращаемся к этому, может быть, еще раз обсуждаем, потому что находимся в совершенно разных состояниях, может быть, под чуждым влиянием, хорошим или плохим. Пока не принимаем решение единогласно, и то, что называется, очень серьезно, принимая в расчет все причины, обстоятельства и все результаты, и тогда приходим к решению.
1: А если после решения кто-то говорит, знаете, я понял, но я не согласен, я не думаю, что правильно, это правильное решение.
0: Тогда снова обсуждаем, но нужно прийти к решению вместе.
1: Пока все просто не почувствуют, что это их решение.
0: Иначе не принимаем решение. В духовном действии.

Раз. Раз. Yes, I don't know.

0: לקראת ההכנה לשיעור הזה, הכנו לכם מתנה מאוד
1: מיוחדת. К этому уроку мы подготовили для вас очень особый подарок, клип, который мы нашли в архиве, который буквально жемчужина, где Рав немного открывает нам, что представляют собой труды Рабаша. И Рабаш написал их, и мы знаем, насколько Рабаш нас знает, и знает все, что мы проходим в пути, в точности знает и нас, и весь процесс, любое падение, подъем, о чем мы будем думать, что мы скажем и что будем делать. Давайте сейчас немного соберемся внутри, сделаем усилия по объединению и послушаем клип Рава.
2: Ребята, вы не понимаете, что мы читаем статью. В этой статье Рабаш описывает нам разные состояния. Рабаш непростой человек, он очень хитрый, вы еще его не знаете. Очень. Он помещает тебе в простые слова, в таких фразах простых, такие вещи. И если ты почитаешь то же самое в Зоре, то это будет там Хиврата, Тикуна и Дикна.

0: большими, я маленький, все одинаковые, я ноль, все единицы, я ноль, ноль после единицы, перед единицей, все, а где моя духовность? Нет. И тогда начинают несколько хороших лет так выяснять и видеть, что ты начинаешь потом читать ту же статью, как будто что есть там, полстранички. Но когда ты читаешь ее сначала и до конца, эти полстранички, он делает тебе такие революции изнутри, что ты не знаешь, как выйти. Вдруг один абзац, там есть 5-6 абзацев, статья, один абзац ты не можешь пройти, ты уже голова ломается. Вначале ты читал сначала до конца, что там еще, что еще прочитать? Как бы больше нет. Это зависит от свойств, которые человек раскрывает внутри себя, в соответствии с тем, что читает. И если ты продвигаешься, то твои свойства такие просто, что взрывают тебя, как это сказать. Взрывают тебя изнутри, разрывают. И иногда пол предложения, и все, ты не можешь это уже выдержать.
1: Войдем в активный семинар. Как мы поможем друг другу впечатлиться глубокими тонкостями в статьях Рабаша? Еще раз. Как нам помочь друг другу впечатлиться глубокими тонкостями в статьях Рабаша? 6 минут.
0: Как помочь ему? В этом точно, как мы делаем, мы читаем статью, а потом каждый говорит о своем воодушевлении, впечатлении, что он почувствовал. В это заложен свет, как мы услышали от Рава, свет из мира Ацилута, там исправление Дикны.
1: Да, на самом деле, очень красивый отрывок. Он дает тебе возможность больше оценить, что здесь написано. И мы до конца этого, конечно же, не понимаем. И относиться к каждому слову здесь не как бы, а на самом деле есть у него значение гораздо большее, чем мы знаем. И знать только, что есть глубина. И
0: помолимся, чтобы Творец посвятил, осветил наш путь в своей Торе. Если каждый будет молиться за товарища, это называется, что мы товарищи.
1: И как мы поможем друг другу почувствовать Рабаш, а не понять, а почувствовать. Я думаю, что почувствовать Рабаша можно только вместе, как Рав все время говорит нам. Объединитесь, почувствуйте. И мы увидим это на другом уровне, чем на котором мы читаем сейчас.
0: Все это ступени объединения между нами. Мы, чтобы прийти к уровню, о котором он говорит, мы не можем. Мы можем один уровень над нами. Это при нашем общем усилии, наше общее ухо мы услышим гораздо больше. Это то, что полагается нам на нашей ближайшей ступени.
1: А ключ здесь в том, чтобы думать друг о друге, помогать друг другу. Рабаш пишет нам то, что он прошел, и он пишет то, что прошел, и вместе с этим он пишет для десятки, не для отдельного человека. Чтобы понять его, нужна сила всех вместе.
0: Верно, это понятие «все вместе», это называется «кли». А свет, который наполняет «кли», это порции, которые мы начинаем понимать, понимание, ощущение. Все происходит в объединении между нами, в этом «кли», который мы строим между нами.
1: Да, думать о товарищах во время чтения, желать, чтобы у них были эти впечатления. И это не должно быть слишком сложным, а простым.
0: Потому что чтение того, что пишут нам каббалисты, постепенно строит в нас внутренние формы для разума и сердца, как свет, который мы постигаем.
1: Да, и то, что интересно, что

0: Сидим мы в десятке. И говорит каждый: «О, он написал то, что я сейчас чувствую». Вроде бы каждого это личное, но ты читаешь, каждый чувствует что-то другое в этот момент. Это поразительно у Рабаша. Он питает все наши чувства. Он прошел этот, включает все эти чувства. И чувствует каждый этап, только нужно поддерживать, и интересно почувствовать это вместе.
1: Да, это уже из уроков ТЭС, с Рабашем мы все больше объединяемся, начинаем видеть, насколько просто, абсолютно просто, он описывает состояние очень-очень возвышенное, для которых нет слов даже. Так это так, только... из усилия соединиться с ним вместе, прилепиться к нему.
0: Вместе как прилепиться к нему и также помнить, рассказал, что ты держишься за какой-то отрывок, пытаясь его понять, вдруг ты понимаешь, что это выше знания. Рабаш останавливает тебя на каком-то этапе, отрывки, которые требуют от тебя, ты видишь, что ты разумом не можешь пройти этот отрывок, твой разум не нужен, может только помешать. А здесь требуется как раз десятка, требуется группа. Понять не разумом, понять то, что я не понимаю, идти вслед за ним и понять, что он хочет мне сказать без разума своего.
1: И действительно живой пример, то, что происходит сейчас тут между нами, мы говорим об этом и объясняем друг другу. Я включаюсь в мысли мнения товарищей, и скрываю для себя то, о чем я до этого не думал, так мы строим высший разум.
0: Да, и подумать о разнице между тем, что читает один человек или вся группа вместе.
1: Написано еще, что когда мы читаем то, что написали каббалисты, мы должны молиться, чтобы мы пришли к тем постижениям, не удовлетворяться этим миром.
0: Да, осталось у меня 20 секунд, чтобы подвести итог тому, что говорит Орен. Но на самом деле важно находиться в намерении почувствовать то, что он хотел нам передать. Молиться. Все, что пытались передать нам каббалисты.

0: אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה שקטה ונבקש
1: שזוהים סמינר במולчании попросим у творца чтобы он соединил нас перед чтением статьи попросим у творца чтобы он соединил нас перед чтением статьи

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья, подруги. Приветствуем всех товарищей мирового клей. Главным образом, товарищи, которые собрались, прежде всего, начнем с огромной благодарности Творцу, что собрал нас вместе на урок, на совместное чтение первоисточника. Мы сейчас будем читать вместе из первого това Рабаша, 82-я страница, особая статья Рабаша, «Жизнь Сары». Это мы будем читать на первой части урока, на второй части мы будем готовить себя на конгрессе десяток и будем говорить о том, что мы говорили утром о принятии решений в десятке. Ну, в статье он говорит о очень двух важных аспектах в нашей работе: ворон и голубь. Ворон от слова то, что сладко для нашего желания получать, а голубка — это быть в руках Творца. Главное, что мы получаем питание от Него. Главное — быть слитыми с Ним. И это мы хотим проверить на себя, когда мы вороны в нашем отношении к десятке, когда мы голуби в нашем отношении к десятке. А до этого, для того, чтобы мы подготовили себя к статье, войдем в клип номер один Рава. Пожалуйста.
1: Мы видим, что человек должен прийти к состоянию, когда он нуждается в помощи, нуждается в помощи Творца, и каждое мгновение, на каждом уровне авиюта, во всех решимот, во всех состояниях, которые раскрываются у него. И привести человека к потребности в этом, для этого, конечно, нужно помещать его в состояние, когда его эго смиряется, его желание получать готово отменить себя. И тут есть прямое противоположное. С одной стороны, Творец хочет, чтобы мы были самостоятельны, были как Он, объединенные, совершенные, стоим во весь рост, что все наши желания получать поможет нам, и мы были бы большими по величию. А с другой стороны, наша работа все время в смирение нашей природы, которую мы получили при рождении. Я создал злое начало, с которым мы должны бороться, его мы должны покорить, его мы должны согнуть. И это не очень понятно человеку, желающий жить, пусть умертвит себя. Получается, очень не складывается у нас, как это происходит. И специально так мы запутываемся в наших чувствах, когда приходим к состоянию беспомощности, и только оттуда можем потребовать высшую силу, чтобы она дала нам способность преодолеть нашу природу, природу подняться еще на один уровень над ней, потому что подъем не в желании получать, а в желании отдавать, в вере, в обратном силе отдачи, в отраженном свете. И унижение, смирение, желание получать для себя. Получается, что две противоположные вещи поддерживают друг друга. и приходит к общей точке, к средней линии. Но это только после той точки, которая называется здесь жизнью Сары. Нам говорит Рав, что тут есть две противоположные вещи. С одной стороны, он хочет, чтобы мы были как он, совершенны, объединены. С другой стороны, работа наша все время в смирении нашей природы, природы, которую мы получили при рождении. Как можно в таком виде решить что-то? Как мы с двумя этими противоречиями вместе можем прийти к знанию, четкому пониманию? Как в нашем мире что-то очень понятно, ясно. Сейчас мы войдем в чтение в десятках статьи «Жизнь Сары» с этим вопросом. Спросим себя, как мы можем решить, сделать выбор между голубем и вороном, с которым мы столкнемся в статье. Пусть вопрос от нас сопровождает в течение чтения. 15 минут примерно чтения, десятка, которые заканчивают читать, переходит к обсуждению тем, которые были подняты в статье. Если осталось время до 15 минут. Успехов!
0: Жизнь Сары. В книге Зоар, главе Хаи Сара, сказано другое объяснение. Царь — это жена, боящаяся Творца. Как сказано, жена, боящаяся Творца, будет восславлена. Иными словами, это шхина. При возделанном поле — это чужая жена, то есть ситрахра. Как сказано, чтобы охранить себя от чужой жены, ибо есть поле, есть поле. Есть поле, где царят все благословения и святыни, как сказано, как запах поля, которое благословил Творец, Твишхина. А есть поле, где царят все разрушения, скверны, уничтожения, убийства и войны. То есть ситрахра. Конец цитаты. И согласно нашему пути, это означает, что у нас есть две дороги. Либо идти путем тех, кто идет к Творцу, путь которых — путь отдачи, либо путь, который ведет к людям, то есть получение. Ведь творение называется творениями только с точки зрения получения любви к себе, что приходит к нам от центральной точки творения.
1: И на это свойство произошло сокращение и скрытие. Ведь в этом месте не ощущается, что полна земля славы его, ибо только когда он выходит из места получения, можно постичь, что полна земля славы его. Но до того, как выходит из свойства получения, можно лишь верить, что это так. А чтобы мы могли почувствовать это, человеку дается совет выйти из места получения, то есть места тьмы и смерти. Иными словами, свет жизни не может раскрыться там, хотя он и присутствует, однако человек, он скрыт. И тот, кто приходит в это место, отделяется от источника жизни.
0: Поэтому называется это место тьмой и смертью. И все разные беды находятся там. Это называется ситрахра, то есть другая сторона, так как она противостоит святости. Ведь в месте святости, которое называется местом отдачи, находится место подобия по форме. Поэтому в этом месте открывается все благо и наслаждение. Ибо это место благословения и святости. И это называется жена, боящаяся Творца. И вся наша работа состоит лишь в том, чтобы прийти к свойству трепета перед Творцом, называемому принятием бремени Высшей Малхут.
1: Отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы, о стихе «Черные, как ворон». В ком ты находишь? Слова Торы Рава говорят в том, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. А некоторые полагают, в ком ты находишь порядки Торы. И объясняет Раши, ворон жесток со своими сыновьями, как сказано детям ворона, которые кричат.
0: Слово «ворон», «орев» происходит от слова «сладкий», «орев», как сказано, «ибо голос твой сладок». И это противоположно голубе, ибо сказали мудрецы о стихе, и прилетел к нему голубь, и вот оливковый лист сорвал он клювом своим. Сказал раби Ирмия бен Элазар, почему сказано, вот оливковый лист сорвал он клювом своим? Сказал голубь пред Творцом, властелин мира, пусть будет пища моя горька, как оливка, но будет предана в твои руки, и пусть не будет сладкой, как мед в руках смертных.
1: Ведь известно, что когда человек работает ради получения, и все стремление его направлено лишь на любовь к себе, работа эта называется сладкой работой. И потому, сказал голубь, лучше пусть будет пища моя горька, как оливка, в руках Творца. Что означает, что пропитание его, то есть то, чем он питает себя и от этого питания живет, имеется в виду, что работа его направлена так, чтобы она была для Творца, то есть ради небес. И хотя оно и горькое, так как тело не согласно на его питание, оно будет зависеть от той меры, в которой он сможет построить намерение на отдачу, ведь это против природы, с которой тело рождено.
0: И тело рождено с желанием получать, и оно желает только того, что может питать любовь к себе. И это называется пропитание в руках смертных. И от этого пропитания тело испытывает наслаждение. Это ему сладкое, это свойство ворона, орев. Когда только от пропитания смертных ему сладко, орев. В то же время пища, которая зависит от небес, то есть только от того, насколько он может делать ради небес, от этого он убегает, потому что от действий по отдаче он чувствует вкус горечи.
1: Получается, согласно этому, что вороном называется работа в эгоистической любви, а поскольку на желание получать произошло сокращение, то есть исчезновение и скрытие, и там высший свет не раскрывается, работа ворона — это черное, и потому сказано «черное, как ворон». Иными словами, в ком пребывает Тора, то есть у кого свет Торы может светить, только у того, кто пришел к осознанию, что ворон, то есть работа в получении, ведет лишь к черному, то есть он может получить лишь тьму, а не свет. И об этом объяснили наши мудрецы, Тора пребывает лишь в том, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. Ведь известно, что отец и сын — суть причины и следствия, и поэтому следует понимать уж приведенное высказывание так, что тот, кто приходит к осознанию того, что тем, что он работает ради смертных, что является работой эгоистической любви, хоть это и является сладкой работой, то есть вороном, однако благодаря этому он знает, каковы будут результаты. Иными словами, что от этой работы родится лишь тьма, что называется «чёрное». И тогда он знает, что становится жесток со своими сыновьями, то есть он не жалеет результатов, которые рождаются от этого.
0: Получается, что если он знает, что стал жестоким от того, что он идет на уровне ворон, то он изменяет свой путь и начинает идти путем голубя, который согласен работать ради Творца, несмотря на то, что эта пища горька, как оливка. Но результаты, то есть сыновья, будут наслаждаться от этой работы, поскольку причина ради отдачи приводит к тому, что в это место будет послано высшее благо, и наоборот с вороном, который становится жестоким по отношению к сыновьям своим, как сказано выше.
1: И можно объяснить, что Израилю уподобляются голубю, потому что имеется в виду сказанное выше. И это Кнессет Исраэль, являющийся свойством Яшар-Эль, прямо к Творцу, что означает, что во всем, что народ Израиля делает, намерение его прямо к Творцу. В то же время народы мира относятся к свойству чуждого Бога, Эль-Зар, ибо они не хотят отнести свою работу к Богу, то есть к Творцу.
0: И отсюда следует объяснить стих: «Дает животному корм его, детям ворона, которые кричат». Следует понять, почему животное соседствует с вороном. Это, как объяснили наши мудрецы, стих: «Человека и животное спасаешь ты, Творец». Сказал Рав Иуда: это люди, которые хитры умом и уподобляют себя животному. Как объяснил мой отец и учитель, это свойство веры выше знания, основой которого является дающий келим.
1: А дети ворона — это когда он смотрит и видит свои результаты, иначе говоря, то, что рождается из эгоистической любви. Они начинают кричать к Творцу, чтобы он дал им отдающие келим и свойства веры выше знания. И это после того, как он приходит к осознанию, какие результаты принесет ему эгоистическая любовь, называемая свойством ворона. И об этом можно сказать, что это называется «близок Творец ко всем зовущим его, ко всем, кто зовет его по-настоящему».
0: Это, как объяснил мой отец и учитель, слова из субботних песнопений: «Простремилась твою к знающим тебя, Творец ревнивый и мстящий». Имеется в виду, что когда человек пришел к осознанию, что если он не пойдет путем отдачи, он тотчас же получит возмездие, тогда он уже гарантированно будет оберегать себя, чтобы не оступиться и не встать на путь, ведущий к эгоистической любви, ибо знает, что это содержится в душе его. То есть он упадет вместо тьмы и смертного мрака. И тогда он говорит: «Простремилась твою, ведь он Творец ревнивый и мстящий».
1: Поэтому они просят Творца, чтобы он дал им милость. Иначе они знают, что они пропали. Ибо только благодаря милости, которую Творец проявит к ним, они получат отдающие келим. И это свойство голубя, как сказано выше. В то же время от ворона, то есть сладости, которые они требуют как условия своей работы, что называется вороном, от этого он становится жестоким, то есть он убивает всех своих сыновей. Иначе говоря, он теряет все свое будущее из-за того, что мерит порядок своей работы меры сладости, которую он ощущает от своей работы. Ведь весь расчет его производится лишь согласно тому, как ведет его желание получать.
0: И в этом смысл слов «дает животному корм его». Когда он дает им корм, называемым свойством веры, как сказано выше, в то время, когда детям ворона, которые кричат, то есть они понимают, что результаты, называемые детьми, которые рождаются от ворона, приговорены к смерти, как сказано выше, ибо это относится к отделению от источника жизни, тогда как, когда они зовут Творца, чтобы Он помог им, они зовут Творца по-настоящему. Это, как сказано, близок Творец ко всем зовущим Его, ко всем, кто воззовет к Нему воистину.
1: Это статья. В этой статье Рабаш ведет нас, что прежде любого действия, которое мы делаем, есть намерение. Намерение очень важно.
0: Я чувствую, что для того, чтобы мы почувствовали, как эта статья начнет жить у нас, нам нужна потребность отдачи, желать отдавать, и тогда мы сможем различить все эти особенности.
1: Да, потому что в конечном счете мы должны идти просто выше знания. Мы не хотим быть как ворон, который идет за сладостью. Хотим быть как голубь, хотя это несколько горько, но через товарищей, через оценку величия, можем прикрепиться к отдаче.
0: Что можно добавить? Все статьи Рабаши. Он говорит, выйти из любви к себе и прийти к отдаче. Почему он пользуется здесь вороном, таким немного странным языком, трудным для понимания? У меня нет никакого понятия, но давайте выясним это вместе.
1: Да, ворон описывает наслаждение в келим самополучения и говорят, что будущее этого сыновья, его домочадцы, будущее для них черно, не выйдет из этого ничего хорошего. Но какая другая энергия будет у нас в виде голода? Да, мы прочли статью, и каждый из нас знает себя, знает свою десятку, насколько возможно. Поэтому наш следующий вопрос, вопрос несколько личный, но для десятки. Когда я действую как ворон в отношении десятки, когда я действую как голубь в отношении десятки, как я решаю, выбираю между двумя ими. Шесть минут для этого вопроса. Когда я действую как ворон, когда как голубь, и как я выбираю между ними? Шесть минут.
0: Я не знаю, что значит действовать как ворон или голубь по отношению к десятке, никакого понятия нет. То, что я понял из статьи, что ворон находится на том, что сладкое, ему этим он живет. И наверняка, что я все время нахожусь в этом.
1: Да, действовать как ворон относительно десятки — это судить товарищей согласно тому, как я вижу. Согласно моим ежедневным келим я сужу товарищей. Это наверняка не на чашу заслуг. Эгоизм никогда не судит товарищей во благо. Судить как голубь — это стараться действительно видеть достоинства товарищей, а не недостатки. Как в конце мы делаем выше знания? Это выше знания.
0: Да, он завершает эту статью отрывком. Он был в начале статьи. «Близок к Творям, ко всем взывающим к Нему, ко всем, кто взывает к Нему в истине». И просить у Творца в полной мере, на самом деле, мы можем только из центра десятки, когда мы взаимовключаемся. И, по всей видимости, голубь нам в этом поможет больше, чем ворон. Но нам нужно на всем этом. У каждого из нас есть этот ворон и лавровый лист, то есть оливковый лист в клюве. Мы только должны прилепиться к этой необходимости в свойстве отдачи, и это та же потребность в нашем объединении в конечном счете.
1: Помнишь, что Рав как-то сказал, что если у тебя есть в момент вопрос, что делать, это действие необходимое или действие для десятки, читать завтрашнюю статью, прийти на встречу, проснуться на утренний урок, хотя ты очень устал. Прежде каждого такого действия, если ты не знаешь, что делать, Рав посоветовал: возьми, выбери то, что трудно, это, видимо, правильно.
0: Действовать как ворон или голубь по отношению к десятке. Не знаю, как сказать. Как будто начальная точка — то, что ты действуешь как ворон относительно реальности. Так ты функционируешь. То, что, может, ты встречаешься в десятке, состояние, которое не по твоему духу и вкусу, но из-за обязательства перед товарищем и целью ты стараешься молитве присоединиться к этому действию внутреннее или внешнее и пытаться действовать как голубь, хотя это не сладко тебе. Может быть, это правильное направление.
1: Мы говорим, что все это подготовка, как бы эффективное состояние. Мы всегда судим, видим вещи неправильным образом. Наша цель — прийти к центру десятки. Чтобы прийти к центру десятки, мы должны все время давать величие, важность у каждого товарища. Каждый товарищ — это бриллиант. И пытаться просто увидеть эту точку, которую мы хотим соединить. Это работа через подготовку. На самом деле, вспоминаешь, где ты находишься, и какая честь у тебя есть. И благодаря этому, благодарности этой, ты можешь после этого впечатляться товарищами.
0: Хорошо, в человеке есть две силы. Мы это знаем, желание получать, желание отдавать. Он называет это вороном и голубем, или наоборот. Говорит, или ты все есть как ворон, или две противоположные силы. И мы знаем, что мы желание получать, знаем. Как мы работаем с этим, это вопрос. И ответ выше знания, по средней линии, которая соединяет желание получать с желанием отдавать. И этому мы научимся.
1: Тяжелый вопрос, как я веду себя как голубь, а не как ворон в десятке. Просить все, кто взывают к нему воистину, тот, чего Творец наслаждается, не наше желание получать, делать это на плоскости десятки, как я вижу каждого товарища, и что я вкладываю в десятку.
0: Если я понял, голубь говорит, что я предпочитаю, чтобы питание было горько, но исходило от Творца, как бы предпочитает истину сладкому. А в десятке как так относиться? Если у человека, у товарища есть какое-то обличие, которое мне неприятно, но если в нем стремление к Творцу, которое именно я хочу.
1: Да, это формула, которую Раф учит нас из горького сладкого превратить это в истину, в ложь. Это можно и в нашем мире можно видеть это и делать.
0: Послушайте, что Рабаш нам пишет в конце статьи. Когда они понимают, что результаты, которые называются сыновьями, которые рождаются от ворона, осуждены на смерть, и это отделение от, жизни, от источника жизни. И когда они призывают Творца, чтобы помог им, они взывают к Творцу в истине. И это то, что написано: близок Творец ко всем призывающим Его, ко всем, кто взывает к Нему по-настоящему. Рабаш пишет, что является порождением наших усилий, как мы, если мы приближаемся к отделению от Него. Есть уже крик к Творцу, и давайте на секундочку прекратим этот внутренний шум и призовем Творца воистину в работе в десятке, что является объяснением, что значит призывать Творца воистине в работе в десятке. 30 секунд, семинар в молчании.

0: כן, וזאת הייתה ההכנה שלנו להמשך.
1: Да, это была наша подготовка к продолжению. Нам предстоит конгресс, осталось меньше месяца до нашего великого и первого конгресса, который называется «Конгресс десяток», в десятках. И как мы знаем, как нам говорит Рав и каббалисты, что Творца мы раскрываем между нами в десятках. Слышится, звучит просто. Ну, в чем проблема? Группа людей собираются, усиливают цель, которая важнее для нас, чем все остальное. И даже если эгоизм возрастает, мы все равно поднимаем величие Творца превыше всего. И тогда очень легко прийти к решению вместе. Есть разногласия, ну и что? Важность цели важнее всего. И мы принимаем решение одно за одним, особенно сейчас, перед конгрессом у нас есть множество решений, нам предстоит принять. Если так, тогда все просто. Как написано у нас в 12-м отрывке, что говорит нам Рабаш, в 12-м отрывке, что это люди, которые согласились объединиться в одну группу и заниматься любовью к ближним, и по причине, по которой каждый чувствует, что у них есть одно желание, что может соединить все их мнения, чтобы они обрели силу любви к ближнему. Потому что известно высказывание мудрецов, которые сказали, как лица их не похожи друг на друга, так же и мнения их не похожи друг на друга. Но, несмотря на это, эти люди, которые пришли к согласию между собой объединиться в одну группу, они поняли, что нет между ними таких больших разногласий, потому что они понимают необходимость работы в любви к ближнему. Поэтому каждый сможет произвести отмену ради любви к ближнему и на этом они смогут объединиться. Звучит вроде просто. Хотят принимать решения вместе, производят уступки ради любви к ближнему. На этом соединяются. Это просто, Дуди?
2: Да, уж просто. Да. И на самом деле не просто принимать решения в десятке, как это кажется, скажем, здесь, на предприятии или в распространении, да, то, что мы делаем в нашей работе, вещи понятны. И есть начальник, очень четкий порядок и план, и нет места для споров, есть место для критики. Но когда мы вместе в группе, в одном круге, начинается проблема, которая есть у нас, в особенности сейчас, перед конгрессом десяток, когда мы находимся под прессом, под давлением принятия решений. Это не в первый раз. Мы выходим в десятки или делаем какое-то определенное действие, но в течение недели-двух нужно закрыть очень много деталей, где мы будем спать, что будем есть, в отношении логистики, что будем учить, что читать, и еще тысячу разных решений. Конечно, говорится еще о десятках женщин, есть у них дети, и что мы будем делать в это время. И мы видим, насколько все это актуально для нашей жизни сейчас. И это на самом деле непросто, потому что даже не решение, за этими решениями есть там просто борьба сил. Неважно. Если раскрыть там все эти виды решений, есть там игры, очень много почестей, много войны, но иногда люди паровые, а иногда нет. Ты хочешь, чтобы мы хотели есть рыбу, именно сейчас мне хочется есть мясо. Что-то вдруг выходит из человека. И как нам принять решение в десятке? На самом деле нет ясной модели. Делайте одно, второе, третье, и примем решение. Нет такого четкого порядка. Но есть подход, который дают нам каббалисты, но нам нужно уловить их дух. И это то, что мы попытаемся сделать сейчас. Мы попытаемся послушать нашего Рава, читать первоисточники. Мы просто хотим им дать, высветить, светить нам, облечь нас мыслями, чтобы, не знаю, когда вдруг открывают новую воду, которая вода смывает всю грязь, и я могу принять решение из гораздо более высокого места. Надо подняться, чтобы принять решение в десятке. Мы не получаем, не принимаем решение внизу. Это всегда эгоистически. Но подняться выше и тогда принять решение. И чтобы подняться, нам нужны учителя, первоисточники, товарищи, поддержка. Нужен дух, чтобы мы поднялись на облако и оттуда начали принимать решения.
1: Давайте приведем примеры принятия решений. Допустим, если мы собираемся на обычном конгрессе, есть кто-то, кто принимает решения в плане контента, песни, кухня. У нас есть специалисты в принятии решений по кухне и так далее. Мы приходим на конгресс, да, может быть, мы подготовились с десяткой, а здесь этого не будет. Здесь у нас есть два блока контента, они даны нам. Мы вместе в них участвуем, и мы проводим вместе три дня, а все остальное мы должны уже быть взрослыми детьми во всем. Допустим, где встретиться, стоит поехать в определенное место или не поехать. Может быть, поехать только часть этого периода. Есть много разных следствий из этого. Бюджет, у кого-то больше денег, кому-то труднее. Конечно, может быть, все хотели бы виллу в каком-то там фешенебельном месте, но это не всегда доступно. И разные такие истории, решения материальные вроде бы. Но вообще есть материальные решения в десятке? Разве такое может быть? Вопрос. На сколько время мы встречаемся? 12 часов, 24, может быть, 3 дня? Есть тут у нас много женщин, они не всегда могут, есть дети, мужья не всегда могут отозваться, есть женщины, у которых муж в Бне-Барухе, у других нет. Есть разные условия, не десятки, которые находятся во всем мире, там еще больше сомнений, вообще возможно ли встретиться физически. Если моя десятка разбросана по всему миру, может быть, только часть из нас может физически встретиться, а другие могут только виртуально. Может быть, в таком случае мы собираемся физически, остальные будут виртуально, или поскольку не все могут, так мы просто откажемся и встретимся все виртуально. Мы дали, кстати, рекомендацию по этому вопросу. И решение по контенту. Какие материалы у нас будут на встрече? В десятке. Кто-то любит Бали Сулама, другая любит еще что-то другое читать. Рабаша. А третья любит именно отрывки Рава, клипы Рава. Сколько времени уделять? Читать только первоисточники, проводить семинары, смотреть уроки. Может быть, мы используем наше время именно для молчания, как сейчас мы 30 секунд молчали. Может быть, кто-то хочет больше молчать вместе. Более того, кто вообще принимает решение в десятке? У нас есть такая разнообразная десятка. Одни приходят каждый день на уроки, а есть такие, кто приходит раз в месяц. И право их голоса равнозначно или нет? Каждый товарищ десятки, кто записан, он обладает правом голоса. Или только тот, кто активно участвует. У нас есть разные уровни обязательств в десятке. Короче говоря, это лишь немного из тех решений, которые мы обычно должны принимать в десятке. Но сейчас мы это возбуждаем, потому что жизнь становится жестче, теснее. И нам нужно в более короткое время принять больше решений. И не принимать решения — это тоже решение. Поэтому невозможно от этого убежать. Мы, как десятка, хотим раскрыть Творца между нами и должны принимать очень много решений.
2: Да. И мы должны отменить себя перед решением, не просто принять. Я чувствую, что если я не принял участие в этом решении, я должен отменить себя, идти вместе со всеми. Или я вышел с тяжелым сердцем, это чего-то стоит, это ломает десятку или объединяет ее. Есть здесь много ощущений, которые пробуждаются. И давайте с этими вопросами, которыми мы зарядились, послушаем отрывок Рава, клип номер 8. 12.5 минут. Отрывок, о котором говорит Рав, это Бальсулам, где объясняет, говорит, следовать за большинством. Давайте послушаем его и ответок, и ответы, вопросы, и обсудим десятки, пожалуйста.
3: אנחנו עוברים לתת נושא הבא, אחרי רבים להטות.
4: כן.
3: ציטוט מספר 6 מתוך מאמר חירות.
1: Мы переходим к следующему отрывку. Следовать за большинством. И вот написано «следовать за большинством». То есть там, где есть у нас разногласия между личностью и массами, мы обязаны принять решение согласно желанию масс, большинство. Но сказано, что у большинства есть право определять свободу личности. Но у нас возникает другой вопрос, еще более острый, потому что этот закон должен, откинет человечество назад, а не вперед, когда человечество не развито, а развитые члены человечества, их всегда меньшинство. И если ты принимаешь решение согласно желанию большинства, которое не развито, то их желание, то есть желание мудрецов и развитых членов общества, которые всегда представляют меньшинство, не будет услышано и не будет принято. И тогда ты обеспечиваешь человечеству отступление, потому что они не смогут продвинуться даже на маленький шаг вперед. И согласно прояснившемуся в статье «Мир», где необходимо следовать законам природы, потому что заповедано нам из управления жить жизнью общества. Если так, то мы обязаны соблюдать все законы, касающиеся жизни общества. Если мы легкомысленно относимся к этому, то природа потребует от нас ответ, незамедлительно, понимаем мы эти законы или нет. И изучи это как следует.
2: Вопросы. Это значит, что если я нахожусь в десятке, скажем, и десятка принимает решение о чем-то, я могу войти в проверку, критику их, но я, по сути дела, должен знать, с критикой или без критики, насколько я способен, но я обязан принять их господство, их мнение, их решение. И в этом нет никакого исключения, не бывает исключений. Предпочтительнее как бы ошибиться с десяткой по сравнению с тем, чтобы оставаться правым одному. И почему я вам скажу? Потому что десяткой, о десятке позаботится Творец. Даже о десятке, которая ошибается, Творец повернет их таким образом, что они увидят свою ошибку и очень быстро это исправят. Тогда как если человек один и отделился от десятки, нет у него уже десятки. Десятка идет согласно своему решению, а он согласно своему. Но он со своим решением один, а не с десяткой. И поэтому о нем нечего заботиться, поэтому отделяться от десятки — это просто человек выбрасывает себя вне системы Адам Ришона. 5.5.
1: Что это за состояние, которое вы сейчас описали, что человек противоречит решению десятки? Если десятка не приняла решение вместе, как может быть такое состояние?
2: Нет, теперь я тебя не понимаю. Есть какая-то причина, что вследствие этой причины возникает спор десятки. И я вижу, что я нахожусь в состоянии, которое противоположно моему состоянию десятки. Они думают так, а я так. Это очень принципиальное состояние, настолько, что я выхожу из десятки. Если я выхожу из десятки, Творец уже не занимается мной, а только десятью. Да? Вот так, и тогда я отрываю себя от духовного. И мне нельзя думать, что Творец все-таки исправит и будет и позаботится обо мне. Потому что я не хожу с десятки, я оторвался от них. Так как Творец развернет меня? Где это, что он положит мою руку на добрую судьбу и скажет, возьми себе, подключись к ним? Нет у меня этого. Поэтому этим я себя совершенно отключаю, отрываю. И поэтому я должен обязать себя продолжать вместе с десяткой. Даже то, что они приняли на себя, этому я противлюсь. У меня нет выбора, в своем народе я нахожусь. Я могу продолжать выяснять, может быть, все эти вещи, но я должен насколько можно скорее прийти к решению, что я с десяткой, потому что иначе я мешаю их, они мне, и мы не находимся в духовном. И я должен с сердцем и душой согласиться с десяткой в конечном счете.
1: Я стараюсь понять, что это за состояние принятия решения в десятке. Если есть состояние, когда есть только один товарищ, который делился, от решения остальных товарищей, то это понятно. Эта ситуация ясна. Мне нужно отмениться. Но, допустим, если треть товарищей думают так, две трети иначе,
2: ну, это надо выяснять, неясно. Я не знаю, о чем говорится. Вы должны обратиться, может быть, к другой десятке, подняться по уровню. Может быть, есть тот, кто заботится о вас, там, куратор или еще кто-то. Это не тема для выяснения сейчас. Нью-Йорк 3.
1: Рав, товарищи должны знать, что я не согласен.
2: Вы должны говорить об этом. Вы должны об этом говорить. Группа должна заботиться, чтобы она была гомогенной, чтобы она была группой, чтобы 10 были как 10. 5-6, неважно сколько, но группа должна знать, что все ее товарищи находятся в едином мнении. Это то, что написал нам Рабаш в предыдущих статьях, в статьях о десятке, которые мы уже прошли. Если вы не прошли и не помните, вы наверняка должны пройти, иначе ваше продвижение подвешено в воздухе. Николай в Сочи.
4: Скажите, относительно десятки, понятно, что я по
1: поводу десятки понятно, что усилия каждого товарища нужно согласиться, даже если я не согласен. Но здесь в отрывке написано, что относительно группы может быть проблема, если я соглашаюсь. Но с другой стороны, если я не соглашаюсь,

0: знанию, когда мы будем учиться, какие это законы там действуют. Тоже в
1: десятке, то есть тупо... Захрата Широкоров, Мекабель, Нагид Басырия, Пашут, Нагид Ятрамихамнеш Зеров.
2: А если более пяти?
0: Ну а что потом?
3: Сказано, что склоняться за большинство.
1: Конкатов, что цехлат от Ахаров. Они дома венкилю мамдубаров и хути.
2: Я не понимаю, что называется большинством, количество или качество?
0: Это мы пока еще должны выяснить. Нам нужно прийти к ситуации, когда между нами нет никаких споров, разногласий, и все мы думаем как один. Как один человек с одним сердцем. Армения.
4: Рав, здесь он говорит, общество,
1: Рав, народ. Омер по, хевра, ам.
4: Что это такое вообще для нас?
1: Почему
4: это
1: вообще?
2: Он говорит, общество, народ, что это значит для нас? О чем идет речь? Что имеется в виду? Как понимать народ, общество?
0: Десятка нам понятно, что это 10 человек. И это мы все время изучаем. А наша цель сейчас — это чтобы каждый в своей десятке пришел к достижению объединения в десятке. Более того, мы не просим, не требуем, не работаем ни над чем, что выше этого. А потом поговорим, как относиться к другим десяткам, как относиться к публике, которая не соединена с десятками и не сорганизована, как относиться ко всей природе неживорастительной животной, как относиться к Творцу, который создал все, исходя из нашей десятки. Но это после того, как наша десятка будет выстроена правильно. Тель-Авив 4.
2: Мы учили в Шаббат про Йосефа и его братья. Он призывал их объединиться, они не хотели. Это связано с темой?
0: Да, конечно. Тель-Авив 3.
2: Рав, по поводу сопротивления. Если десятка решила что-то, а я думаю по-другому, и я иду за десяткой, я могу работать с этим сопротивлением или я должен прийти к согласию в сердце?
0: В конечном счете мы должны прийти к состоянию, когда десятка, в которой я нахожусь, была как один человек. Нет разногласий, все понятно, относительно понятно, согласно нашей ступени. И все мы находимся в согласии относительно, относительно нашей ступени. Все относительно, но как один человек с одним сердцем. Болгария.
5: Може би трудността в
6: Канира патенто безе ще пошути лагиде да тено в хреза а сирия.
2: Може би просто нужно принимать желание десятки не как моё, но всё-таки соглашаться. Может быть, так это работает?
0: Нет, нет. Мы это будем выяснять в пути еще.
2: Да, Рав дает нам инструменты, как принимать решения в десятке. Давайте выясним между нами, что мы слышали сейчас, чему учит нас Рав, какому правильному отношению принятия решений в десятке. 6 минут.
7: ההחלטה היא מה שמורגש בעשירייה שהפכה להיות כאיש אחד בלב אחד.
0: То, что чувствуется в десятке, которое становится как один человек в одном сердце, это решение.
2: Да, я помню, как Рав сказал, не мнение большинства, нет такого. Должно быть как один человек с одним сердцем, одно согласие. Как?
0: В своем народе я нахожусь, что человек должен согласиться сердцем и душой, что он вместе с десяткой своей. И на самом деле, десятка — это та, которая принимает заботу свыше. То есть, если человек отменяет себя перед десяткой, даже если его десятка ошибается, исправление ошибки тоже произойдет в десятке, а если человек отделил себя от десятки, он ничего не удостоится.
2: Как вы сказали, Ирав говорит, что материальные решения, там нужно следовать за большинством, а в духовных решениях нужно следовать за личностью. Мы должны сделать

0: все, чтобы в итоге мы стали личностью, как один.
1: Да, у меня нечего добавить. Нужно прийти к состоянию, как один человек с одним сердцем. То, что важно мне, чтобы десятка была объединена, чтобы я был частью ее. Это игра Творца какая-то, которую Он дает нам, чтобы видеть, насколько мы правильно отменены в десятке.
0: Да, я очень согласен с тем, что сказал Дуди, как нам поднять себя, как нам промывать себя мнением каббалистов, то, что написано. И оттуда начинается твое чистого места принимать правильное решение. И я слышал сейчас, как Рав сказал такое предложение, что десятка относится к единству, к одному. Там десятка, там мы встречаемся. В этом нашем общем желании к цели, в свойстве отдачи, в желании раскрыть Творца. Поэтому всегда стараться принимать решения относительно этого. Все остальные разногласия, что мы будем есть, где спать и так далее, в тот момент, когда мы понимаем, что это ради высшей цели, то мы примем решение, по крайней мере, у нас в десятке. Это работает хорошо обычно.
1: Да, я также слышал утром, что процесс важнее результата. Это говорит о том, что в каждую секунду, как говорит товарищ, выражает свое мнение, это, по сути дела, он строит центр десятки вместе с нами. И поэтому мы должны слышать всех, добавлять, восполнять всех. В конечном счете, согласие должно быть общим согласием относительно Высшего.
0: Относительно Высшего — это центр группы, место, где раскрывается Творец, там все мы согласны, этот момент. Но вместе с этим у каждого есть свое желание получать, один хочет так, другой эдак. Это важно услышать каждого, что он хочет, что ему нужно. И как соединить эти две силы воедино, это только Высшее знание. Это мы должны развить. Это тайна науки Каббала.
1: Да, как относиться к решению, понятно. Нужно идти с десяткой и не отрывать себя. Потому что, как Рав сказал, десятка, даже если ошибается, Творец заботится о ней. Но как принять решение? Я не уверен, что правильно понял. Нужно послушать всех, чтобы была возможность сказать, выразить свое мнение. Но я не понял все-таки, как принимать решение.
0: Наша цель — это внутри десятки прийти к подобию свойств с Высшим Светом, а Он — любовь. Поэтому все вещи, которые возникают у нас, сделать так или иначе, принять то или иное решение — это средство для того, чтобы приблизиться к тому, чтобы развить чувство к любви к ближнему.
1: Я слышал сегодня, что одна из точек, которое предложило нам руководство, делало заключение, что мы выясняем вместе, обязательно должны выяснять. Можно сказать, что я отменяю сразу, и все на этом. Нет, нужно выяснить. Выслушиваем каждого, но все, что мы делаем, думать, на самом ли деле это хорошо для нашего объединения. Каждый, кто выясняет, поднимает какую-то тему. Это в конце тоже будет эгоистическим, но насколько это возможно думать, приносит ли это пользу десятке или группе, то, что я сейчас поднимаю. Если нет, лучше этого не делать.
0: Не надо забывать, что все наши выяснения, все, что мы думаем, мое беспокойство, беспокойство товарища, все это для того, чтобы мы пришли к тому, чтобы Высший выяснил за нас, и чтобы это было всегда перед нами.
1: То, что сказали раньше, Рав сказал, что не нужно быть героем. Это не геройство, сказать все окей, то, что сказали, все я принимаю. Есть, одна очень важная составляющая Высшего знания. Когда человек делает, когда мы слышали на подготовке 1 и 0,
0: Итак, друзья и подруги, интересное, важное обсуждение. Сейчас мы хотели бы поговорить еще об одном виде принятия решений, к которому мы продвигаемся. Есть материальное принятие решения, да, вам знакомо, большинство решает, да, это материальное, это не духовное. Может быть, в Кнессете принимают решения таким образом, или в каких-то других местах, на рабочих местах, когда не знают, как принять, да, 8 за, 7 против, приняли решение. У нас в десятке такого нет. Мы не принимаем решение таким образом, это неверное принятие решений, поэтому мы сейчас хотим послушать клип номер 8 и затем клип номер 9 Рава, который фокусирует вот этот момент, чтобы знать, как действительно правильно принимать решения в десятке. Но это еще не конец. Давайте просто как раз рассмотрим понятие большинства. Пожалуйста, клип номер 8.
1: Как принимается решение в десятке? Большинство определяет. Все должны мне напомнить.
0: Большинство? Большинство — это не десятка. Десятка — это как один человек с одним сердцем. Какое может быть большинство? Как? Я не представляю себе вообще, что такое большинство. Как может быть? Это вообще не называется миньян, десятка, если мы не все в одном сердце, в одной молитве. И какое решение может быть принято, если часть в своем сердце не согласна с тем, что да, товарищи сделали, и я согласился. Он думает, что он герой. Нет. Это принуждение в духовном.
1: То есть только если общее, настоящее согласие, это можно принимать за решение в десятке.
0: Конечно, иначе понятия десятки не существует. Все как один.
1: Это почти невозможно принять решение, да?
0: Это ты говоришь, я так не говорю.
1: Почему он, например, вы сказали в руководстве 8 из 10, не говорили обо всех?
0: Ну, дирекция — это люди, у которых есть разные мнения относительно разных проблем, которые относятся к этому миру, как нужно вести себя. Они не решают что-то духовное. У нас есть много людей, которые решают, что ты будешь есть сегодня на трапезе, и какое будет наше расписание, и порядок учебы. Я даже не спрашиваю. Ну, решают то, что мы учим, я даже не знаю. Я сюда спускаюсь, бум, учим то, что учим. Так во всем. Это не называется... Вообще имеет отношение. Десятка относится только к объединению в один.
1: Да, мы продолжаем то, что говорил Рав в клипах. Итак, девятый клип, пожалуйста.
0: Как принять решение в десятке? Да? Вот десятка сейчас говорит, да, мы начинаем. Вообще, мы собираемся на конгрессе или нет? Или каждый решает, что хочет? Как принять?
1: Нет, желательно, чтобы это было единогласно.
0: Ну, мы обсуждаем тему.
1: Обсуждаем, насколько это важно нам и общему кли, всему миру, не знаю, относительно цели, относительно всего, да? Записываем эти вещи как маленькие итоги, а затем возвращаемся к этому еще раз, может быть, обсуждаем еще раз, потому что находимся в разных состояниях, может быть, под чужим влиянием, хорошим или плохим, пока не принимаем решение единогласно, и то, что называется серьезно, принимая в расчет все причины и обстоятельства и все результаты, и тогда приходим к решению.
0: А если кто-то говорит после принятия решения, знаете, я понял, но я не согласен, я не думаю, что решение правильное.
1: Тогда снова обсуждаем, но должны прийти вместе к решению.
0: Пока все не почувствуют, что это правильное решение.
1: А иначе мы не принимаем решение. В духовном 10, а не 9, 10, а не 11. В каждом принятии решения должно быть полное авая. Если мы хотим, чтобы это было было полным. Это не под давлением, а все время возвращающаяся проверка.
0: Что важнее, результат решения или процесс?
1: Процесс. Процесс. Потом мы забываем о результате и о чем было вообще, но пока что продвинулись, чтобы быть вместе. Прекрасно. Десятка — это 10, а не 9. 10, а не 11. Десятка — это как один человек с одним сердцем. Поэтому мы говорим о принятии решения в десятке. Это значит, что группа, которая как один человек с одним сердцем, если она не находится в этом состоянии, она не десятка. Я хочу поделиться, что сегодня, после нашего обсуждения утром, когда это нас тоже возникло вопросы и оставило в непонимании, в сомнениях, и в разногласиях, мы сегодня сидели с Равом на трапезе и подняли эту тему, и зачитали, и задали несколько вопросов. Я хочу поделиться не слово в слово, а о духе вещей. Это то, что я также посоветовался с товарищами, это то, что я слышал. Рав сказал, любое решение в десятке духовное, и логистика, где мы будем спать и есть, это духовное решение в десятке, в отличие от любого другого формата, который мы знаем на предприятии и так далее. Не то, чтобы мы поделили в десятке, это логистика, это духовное, это вообще ничем не связано, это все считается духовным. Дополнительно, скажем, идеал важно — это принять решение единогласно. Единогласно, я не знаю, как это сказать. Я вижу это принятие решения руководства или относительно конгрессов, это дух, это ощущается, есть здесь какое-то чудо, говорим, еще раз обсуждаем, еще, и есть что-то в воздухе, что больше нас, это выше нас, это и есть решение, где я вижу себя относительно этого, но это понятно, что это решение, где я относительно решения, я отменяю себя перед этим, сопротивляюсь этому, но оно уже находится здесь. Это как слон в комнате. Нужно единогласно принять решение. Я не знаю, как это происходит, но происходит. Если нет, есть у нас механизмы обережения. Мы должны сейчас назначить Гилада, что он ответственный за место проведения Конгресса десятки. Мы его назначили. В этом все дело. Мы определили, что Гилад ответственный. Если мы это установили, мы отменяем себя перед его решением. Мы, скажем, не хотим в вилле в Ашкелоне, а предпочитаю пятизвездочный отель в Кесарии. Мы принимаем его решение, потому что мы дали ему всю силу и поставили его на эту должность. И мы еще не обсуждали в десятке это, да, но это тоже принцип, потому что тот, кто ответственным, мы его назначили ответственным за какую-то область. И не то, что он должен сейчас свое мнение поставить над всеми. Я ответственный, вы все сейчас это делаете. Он должен как раз почувствовать дух десятки, объединить всех, привести всех к одному решению в одном сердце, чтобы мы в этом единственном сердце почувствовали единогласно решение, которое есть у нас, и только привести в действие это общее решение, которое почувствовали сейчас вместе. Если мы приняли решение вместе, мы принимаем его мнение. А если Рав говорит, вы, например, не знаете, мы сомневаемся, Хайфа или Рава, бросьте жребий, и Творец уже решит за нас. Бросьте монету, орел или решка, и Творец выберет, и мы все сделаем так, в таком виде. Но снова я повторяю начальную точку. Самое важное, чтобы мы принимали решение единогласно. Рав тоже сказал, если вы не умеете принимать решение, пойдите к координатору или к ответственному. Если не умеете принимать решение единогласно в десятке, пойдите к кому-то, кто может решить. Но еще раз, идеальное состояние, к которому мы хотим прийти на Конгрессе, и все время продвигаться к этой точке с принятием решения единогласно. Перейдем к семинару.
0: Сейчас вопрос, который мы обсудим, где находится наша десятка относительно слов Рава, относительно того, что мы слышали и в клипах, и сейчас, и что стоит нам улучшить в нашей десятке, чтобы усилить объединение между нами. Еще раз, где находится наша десятка относительно Рава, что стоит улучшить в десятке, чтобы усилить объединение между нами, 6 минут семинар.
1: Я думаю, что нужно взять принцип, который мы слышали от Рабаша 2-3 недели назад, что предпочтительнее золото гальки. Может быть, мы из тысячи решений примем одно решение без давления. Главное, чтобы это было качественным и не бежать вперед, а обеспечить правильным духовным решением.
0: В нашей десятке, я полагаю, я не могу сказать уверенно, но я думаю, что это она действительно действует правильно в попытке прийти к решению, когда мы все вместе, и я чувствую, что мы поднимаем важность вот этого совместного принятия решений, как один человек с одним сердцем. Конечно, не всегда это получается, но мысль хорошая.
1: У нас в десятке то, чему я всегда учусь от своей десятки, это очень выделяется, что всегда принятие решений, насколько это добавит любовь товарищей в десятке, буквально у себя в десятке, этому учусь у товарищей, и это каждый раз меня смущает заново, увидеть, насколько я на самом деле далек в этом отношении. И на самом деле принятие решения — это игра Творца, показать мне, насколько я далек от товарищей в десятке, что любое решение, которое я улавливаю от них, это для большего объединения в десятке. Вот и все. Я думаю, что это и в любой десятке. Я очень люблю свою десятку именно за это. Единственные, которые в чем-то могут воспитать меня на духовном пути.
0: Да, я тоже чувствую это. У нас каждый в десятке есть возможность отмениться перед другими, и то, чего действительно не достает, то, что мы слышали от Рава, необходимо услышать все мнения, согласиться со всеми мнениями. И вот это действительно все, как принимать все, и как это все действительно совместить.
1: И Шломи Ави, они из моей десятки. Я хочу сказать вам, что то, что Рав описывает, это именно и происходит в нашей десятке. Мы приходим к решениям единогласно, после того, как каждый сказал, что он хочет, что он считает правильным. Но в конце все мы отменяем себя и приходим к единому решению.
0: Это не всегда происходит. Есть проблема прийти к согласию.
1: Мне кажется, сейчас, когда вы говорили, мы вспоминали о конструкторе, о играх таких, когда дети развиваются. Нам вставляет Творец такие картины, чтобы мы развивались. И мы должны молиться, чтобы сердце смягчилось, как будто у каждого есть... У каждого там 4 ребенка, и каждый хочет что-то, чего-то другого. Как справиться с этим?
0: У нас в десятке есть много разных выяснений. Иногда это даже мы повышаем тон. Всякое бывает, но мы не боимся спорить. Мы научились, что цель превыше всего, но обычно Можно сказать, что бывает, что мы все, во всем соглашаемся, может быть, где-то что-то нужно добавить, но, в общем, есть согласие, конечно, с выяснениями, со спорами. И только одно, мы хотим, чтобы это было самое лучшее для товарищей. И место, которое мы взяли, мы тоже думали, как все товарищи, у которых есть проблемы, как они могут добраться. Мы даже хотели за границу вместе поехать, но мы увидели, что есть товарищи, которые не могут, и тогда мы убрали это с повестки.
1: Хорошо, у нас на самом деле понятно, что нам всегда показывают тоже трудность только в объединении между нами. То есть все возможные мнения, все это приходит в конце концов к этому, сводится к этому, что каждый раз нам показывают это благословенное место работы. И, конечно же, это будет происходить с трудом. Но я лично уверен уже из опыта в десятке, что затем результат, после того, как завершится у нас этот конгресс, мы будем в воодушевлении и подъеме. И это то, что пугает. Как правильно воспользоваться? Хорошо, друзья и подруги, мы переходим к обсуждению «Время взаимовключения между нами». Мы хотели бы послушать товарищей, подруг из всего мира и поделиться тем, что, может быть, вы чего-то, к чему-то новому пришли, к пониманию, может быть, вопрос. Не обязательно, что будет ответ в данный момент, но это пробудит всех нас. Пожалуйста, поднимайте знаки вопросов или голосуйте здесь. Да, пожалуйста. Госпожа Шилин.
2: Я хочу поделиться со всеми, что вчера у нас была встреча. 8 часов. 8-часовая встреча, десятки, подготовка к конгрессу. И у нас был спор. И у нас был очень такой эмоциональный спор. И мы не знали, как решить эти разногласия. Сколько раз мы не пытались, мы никак не могли прийти к одному решению. И вчера мы пришли уже к состоянию, когда мы, да, нашли решение. Вышли такие сильными, такими укрепленными тем, что мы нашли решение для всей десятки, и вся десятка всем сердцем единогласно приняла это решение. И я желаю всем решить проблемы.
3: Шалом лехаверим. Анахну кодоколь...
1: Приветствуем, товарищи. Прежде всего, мы получили очень много новых инструментов, которые помогают нам. Но как нам относиться к такому мнению, которое возникает в десятке, когда товарищ вообще говорит, что мы не десятка? Как можно к этому относиться? Как можно выстроить процесс, если основа вообще есть отмена этой основы? Что вы думаете об этом? Спасибо.
0: Мы сейчас предпочитаем не входить в разные частности. Мы хотим просто поднять дух. И мы знаем, что когда принимают левую линию, это как Рабаш говорит, сначала величие цели, потом что мы можем добавить, и в итоге мы заканчиваем величием, что мы уже пришли к состоянию, и обычно напрямую мы не критикуем, так мы стараемся делать, поэтому надо учиться этому. Да, мы и ошибаемся, и учимся.
1: Да. И Раф сказал, если нет правильной базы, нужно прийти вместе к решению. То есть это цель вместе. Еще раз, так еще раз. Если не принимаем решение, если кто-то сильный, властолюбивый, хочет потянуть за собой всех, еще раз обсуждаем, объединяемся, делаем действия по объединению, прежде всего, чем приходим к решению. Вообще, подходим к принятию решений. Женщины Хайфа 8, пожалуйста, вам слово.
2: Здравствуйте, друзья. У нас был вопрос. возник вопрос, каковы они, вопросы и дела, духовные и какие материальные. Был утром тот же вопрос. И потом мы ответили себе на этот вопрос и поняли, что любой вопрос, даже самый материальный, если мы начинаем обсуждать его и работать в десятке согласно принципам Рабаша и стараемся по-настоящему отмениться и поднять важность подруг и цели, так этот вопрос и это дело становится духовным, и сам процесс — это наш выигрыш. И даже уже не важно, что мы там решим, что будем кушать и так далее, сам процесс важен.
0: Да, Тамар, мы пришли в этот мир не чтобы доказывать свою правоту, чтобы достичь Творца. Если мы будем это делать правильно, то мы так много лет учились у Рава, системе круга. Главное, как передавать вот этот эстафетную палочку, телефон, допустим, передаем друг другу, и ищем ответ, получить его в центре круга. И даже если мы не пришли к какому-то решению, то говорим, ладно, ну, пойдем поспим, завтра примем решение. Мы, каждый, естественно, относится к этому, это наш эгоизм, он принимает свое мнение как самое важное, ему трудно согласиться. Ну, через день-два ситуация меняется, окружающий свет действует. В итоге мы приходим к правильному решению.
2: Что происходит, когда нужно принять решение на встрече десятки, которые, скажем, проходит через два дня, и не все отвечают, когда и как произвести эту встречу, и нужно провести ее. Или часть подруг не реагирует вообще, часть реагирует, и нужно принять решение.
0: Да, иногда наша связь не всегда прямая. У меня есть так много сообщений, WhatsApp, email и так далее. Мы не всегда это видим. И если ты видишь, что в десятке люди не ответили, то можно позвонить, спросить, увидели сообщение и так далее. Да, да, нет, нет, тоже ответ. И можно не замечать формальности, чтобы услышать всех.
1: Да, у нас есть распорядки в десятке, каждую неделю встречаемся физически. Есть ежедневные встречи, и эти вещи понятны. Если мы что-то приняли, какое-то решение, или несколько товарищей решили, и они всех остальных опрашивают, если кто-то не отреагировал или не видел, потому что очень занят. Так как Гелат сказал, мы связываемся и не ждем, пока он там поставит лайк или нет. А насколько, как он относится, это мне важно.
2: Что является самым важным в процессе принятия решений? Что самое важное, что мы должны соблюдать при принятии решений?
4: Николай в Сочи.
5: Уточнить, вот планируется ли помощь тем десяткам или их как-то соединение в том плане, что ну, если выяснили, что только, например, три человека гарантированно могут эти даты посвятить Конгрессу, но три человека принять решение, как лебедь, рак и щука, ну, то есть, не знаю, как переведут вам, ну, то есть это затруднительно за всех решать. И, может быть, есть еще такие же обстоятельства у кого-то, но как бы мы вроде все должны сами десятки по себе быть и сложно к кому-то обратиться.
1: Если я правильно понял вопрос, на Конгрессе десятков мы четко определили правила. Да, есть стремление, чтобы как можно больше собрались физически. Если собираемся физически, а часть может собраться физически, а часть виртуально, так и будет. А если не можем, собираемся виртуально. Не один говорит другому, может или не может, и будет всех влечь за собой. Но есть стремление на Конгрессе, это время собрания или мирового собрания, которое мы все делаем, мировое групповое действие, все делают усилия собраться. Если не получается, и мы пошли спать, и на следующее утро пытались решить, и нету ответственных, состояние совсем плохое. Есть у нас ответственные за языки, ответственные, к которым можно обратиться, они поддержат и помогут.
4: Дякуємо, дорогі друзі. Скажіть, будь ласка, а що важливіше, коли ми приймаємо рішення в цьому процесі, дотримуватись чітко процедури чи дбати про теплу обстановку між нами? Дякую.
6: אפשר שתשאלו ברוסית, לצערנו אין לנו כאן כרגע תרגום, אם אפשר, תודה.
0: Можно спросить по-русски, у нас, к сожалению, нет перевода сейчас с украинского.
4: Я повторю, спасибо, да, на русском. В процессе принятия решения, что важнее, максимально четкое соблюдение процедуры обсуждения или теплое отношение, теплая обстановка между нами? Спасибо.
0: И то, и другое, если мы ведем обсуждение согласно законам круга, мы уважаем друг друга. Прежде всего, с чего мы начали сегодня урок? Если есть величие цели превыше всего остального, как Дуди говорил, мы все время заботимся о том, чтобы поднимать, тогда нет вопросов. Все решается, мы приходим к решению. Нет сомнений, что каждый вопрос решается, потому что мы находим решение в центре круга. И поэтому тепло, которое возникает, это результат правильного процесса. А если мы забыли возвеличить цель достаточно, или мы не позаботились об этом, не подготовились к этому обсуждению, то у нас может быть и неправильный процесс, и не может быть тепла между нами. Результат — это следствие правильного процесса.
1: Женщина H15, пожалуйста.
7: Здравствуйте, какая радость. Я очень впечатляюсь. Знаете, что я только второй раз говорю в таком большом составе, и я в очень большой благодарности из всей нашей десятки, потому что мы постоянно выясняем и чувствуем, что наше выяснение как будто Творец так касается нас, нашей головы, и мы все хорошо проходим. Но сегодня урок этот, он как будто ударил по нам такой хорошим ударом понимания, что нужно не только отмениться, но нужно отмениться десятки, когда мое сердце согласно соединиться с решением десятки, потому как если я действительно не соглашаюсь внутри себя, то мы не становимся единой женщиной.
1: Это правильно, я скажу более того, что не только что я отменяю себя перед решением десятки, это важно и в предыдущем процессе, что я хочу поделиться тем, что я думаю. И важно здесь как раз атмосфера, чтобы каждый товарищ или подруга в десятке могли выразить, и чувствовали удобно выразить свое мнение, а не просто отходить, уходить от этого, неприятно говорить другой подруге что-то, но чтобы была открытость, и каждая выражает свое мнение, и порядок постоянный, пока мы не приходим к этому решению, еще круг. И если мы общее решение приняли, хотя это против моего решения, и мы чувствуем, что это гораздо более качественное, чем личные решения каждого. Есть такой как бы экран принятия решений, через который это светит. Поэтому я отменяюсь, это мое решение.
0: Я хочу добавить, мы знаем друг друга, мы любим друг друга. Иногда мы ненавидим друг друга, сердимся друг на друга. Мы знаем язык тела друг друга. Если один скажет, ну ладно, хорошо, я согласен, ну, что-нибудь такое. Если я чувствую, что это нет всего сердца, я скажу, нет, брат, откройся. Ну, все нормально, хорошо, мы сейчас не решим. Ну, давай поговорим. Нам не нужно сейчас быть формальными, а процесс принятия решений в десятке — это всегда через сердце. Мы должны прийти к любви между нами. Что написано об учениках Раби Шимона? Они хотели убить друг друга, но достигли ступени, и поэтому нам нечего бояться этих процессов, которые происходят, если это в правильном направлении, с правильным намерением.
1: Да, подруга сказала, что она получила хороший удар от урока. Давайте еще раз получим урок от каббалистов, что они пишут нам в Ликутей Эцот. Написано: суть мира в том, чтобы соединить две противоположности. Поэтому, если ты видишь, что мнение другого человека абсолютно противоположно твоему, и кажется тебе, что совершенно невозможно с ним примириться, и когда видишь двух людей полностью противоположных друг другу, то не говори, что невозможно установить между ними мир, так как именно в этом все совершенство мира — постараться примирить две противоположности.
0: Сообщение, дорогие друзья, в преддверии Лаг БаОмер мы предлагаем всем поучаствовать в уроке «Тайны книги Зоар». Урок будет вести Михаил Тинилевич Авиу Зоар, предназначен для всего мирового кли. Будем говорить о том, в чем заключается тайна книги Зоар, которая держалась всех на протяжении тысяч лет, и как это актуально для нашего времени. Это будет происходить 3 мая. В системе Арвуд. Будем рады видеть вас всех с нами. Сейчас состоится третья трапеза. Сначала споем вместе песню. Спасибо. Адабрана шалом бах.

0: Друзья, приятного аппетита всем и хорошей трапезы. Приветствуем, дорогие друзья. Сегодня каббалистическая трапеза будет проводиться нашими великими товарищами из Харькова. Пожалуйста, возьмите нас в духовное путешествие.
1: Дорогие хаварим, бней барух, мы собрались здесь, чтобы сделать еще один шаг в направлении нашего конгресса десяток, который состоится в конце мая. Мы мчимся на всех парах к нему, и мы проходим все вместе с вами разные состояния. И сегодня мы сделаем еще один шаг. Мы здесь сегодня собрались харьковским сообществом, здесь не только там, харьковская десятка, здесь много разных десяток, для того, чтобы насладить Творца, для того, чтобы сделать еще, приподняться над нашими сомнениями, над нашими какими-то перепонами, какими-то помехами. Вот. Потому что мы находимся в таких вот условиях, непростых условиях, где, когда мы ценим каждую минуту пребывания вот друг с другом, и это очень трепетно, очень радостно, и это доставляет большое наслаждение и Творцу, и всем. И десятка действительно, она вот за то время этих вот непростых условий, она научилась ценить вот это вот каждое, каждый момент, в котором мы находимся, да, и мы вот каждое наше, каждую нашу встречу мы заканчиваем словами благодарности Творцу за то, что Он дал вот этот день и дал нам друг друга, для того, чтобы мы могли еще сделать еще один шаг по направлению к цели, чтобы мы смогли насладить Творца. А сейчас мой товарищ Юрий добавит еще немножко.
2: Трапеза — это не просто материальная пища. И для тех, у кого сейчас нет аппетита, хочу сказать, ребята, Творец с нами вместе за столом. Поэтому все товарищи, даже если нет аппетита, Творец за столом, все это предоставил Он, это все духовная пища. Поэтому нажимаем на духовную пищу и слушаем, что говорил Бааль-Сулам. Он должен обнаружить желание и стремление к Творцу, то есть стремиться умножить славу небес, доставить наслаждение своему Создателю, снискать милость в Его глазах. Еще раз. Он должен обнаружить желание и стремление к Творцу, то есть стремиться умножить славу небес, доставить наслаждение своему Создателю, снискать милость в Его глазах. Лехаим.
3: Лехаим. Лехаим. Лехаим.

0: трапезы – это возможность для каждого и для всех вместе выстроить правильное намерение и истинное духовное действие. Истинное духовное действие – это действие, чему и как их производить, которые учат и учили нас, учителя, и наш любимый рав Михаил Лайтман. Давайте посмотрим, послушаем, как рав направляет и дает нам наставление, как нам совершать истинное духовное действие.
1: Рав,
2: этого момента я ждал много лет. В этот момент я счастлив. Очень. Я чувствую, как будто мы вышли, как вы сказали, какой-то санаторий выехали, как спортсмены. Выезжают за город, собираются.
1: Рафаэль
2: выздоравливает. И весь порядок дня только ради одной цели. Раф, не оставляйте нас, пожалуйста. Раф, я не оставляю. Я намереваюсь привести вас к настоящему духовному действию. Насколько Творец даст нам силы и время находиться вместе, будем, конечно же, я должен это делать до последнего мгновения, и вы должны вместе с этим расти. И иметь эти возможности. Но все это вырастет вследствие объединения. В объединении вы будете продвигаться, если не будет объединения, все развалится. Но чтобы ваше объединение было с подписью Творца, что это союз, когда есть два человека, которые подписываются, а затем есть нотариус, который ставит печать и подпись. Так мы должны прийти к такому союзу. Я надеюсь, что мы достигаем этого постепенно. Перед нами еще несколько этапов, но, безусловно, все зависит от нас, от наших усилий.
3: Среди нас все товарищи, как говорил Бааль Сулам, это алмаз. Но я бы добавил, каждый товарищ — это особый алмаз с особой огранкой. И есть товарищ, который начинал свой путь в Бней Барухе, в вечерней группе. Человек с очень большим сердцем. Чтобы охарактеризовать его так вкратце, только словами каббалистов можно все преступления покроить любовь. То есть его взгляд на группу, на этот мир – это именно взгляд Творца. И зовут этого товарища Рони Марткович.
2: Все преступления покрывают любовь. Это то, что сказал этот дорогой товарищ. Ты начинаешь путь в Бней Барухе в качестве ворона, желание получать. Там вдруг зажигается в тебе какая-то точка, которая может быть и свойством голубя, как мы учили сегодня на уроке в статье Рабаша. И тогда тебя приводят в десятку. И покрыть прегрешение любовью человек сам не может. Ему нужно

0: Знаю его десятка. Он должен притереться к нему, он должен поумнеть. Он не может держаться за величие Рава. А Раву я верю, что он нас не оставит. Раббаш нас не оставляет. Никто нас не оставляет, и Творец тоже нас не оставляет. Мы только должны согласиться войти в центр нашей десятки, согласиться подняться над нашим эгоизмом, превратить этого ворона в голубя, даже если эта ветвь маслины немного горька, так давайте дадим нас вести сейчас всех в одно ощущение. Это я хочу. Как Рав сказал, я хочу, могу продать себя, только быть как мои товарищи. Быть как мои товарищи, любить и в отношении любви к каждому. Потому что только так мы раскроем Творца между нами. Лихаем, дорогая группа, лихаем, великая Кли.
1: Рабаш пишет: а от любви к товарищам он может достичь любви к Творцу. То есть, когда он будет хотеть доставить Творцу наслаждение. А от любви к товарищам он может достичь любви к Творцу. То есть, когда он будет хотеть доставить Творцу наслаждение. Выразим друг другу любовь друзей и из этого доставим наслаждение Творцу. Фокус-группа Натании.
0: Делаем сейчас круг по объединению и выразим друг по отношению к другу любовь к товарищам. Если этим доставим наслаждение Творцу. Фокус-группа не Таня. На самом деле, этим товарищам можно раскрыть желание, не внешнее зеркало, но без него мы бы не раскрыли эти желания во мне, я бы их и вообще не увидел. Поэтому настолько важно, на самом деле, поднять каждого товарища. Это не просто так слова. Оправдать товарища, но без товарища невозможно ничего сделать в моем внутреннем продвижении. Так чтобы был успех нам всем, друзья, проделать все вместе нашу общую работу и подняться на новые ступени. Рони. Да, в тот момент, когда мы делаем даже самый маленький шаг, самое маленькое усилие к сближению, к совместному усилию в десятке, тогда мы начинаем чувствовать ощущение тепла и цели. Но не каббалистические еще понятия, но свет в конце туннеля. Вдруг есть что-то, что влечет нас в каком-то направлении.
2: К
0: единству, к сближению, к любви.
3: Ари.
0: Да, спасибо Творцу, что дал мне этих товарищей, что без товарищей на самом деле ты бы оставался застрявшим в себе без выхода отсюда и никогда не понимая, в каком направлении сделать какой-то шаг. Ты был бы уверен, что идешь в правильном направлении, и вдруг ты видишь, что ты топчешься в лучшем случае на месте. И только когда мы совершаем работу с товарищем, ты получаешь все обратно, и тебе говорят, это не направление, а направление — это от меня к Творцу. Большое спасибо товарищам, что вы дали такой подарок, что все товарищи идут к той же цели, чтобы идти прямо и любовь товарищам друг к другу. Мы часто будем слышать в объединении между нами. Пожалуйста, ребята, продолжайте. Да, каждый из товарищей, как мы учили, готов отказаться от себя и принять горечь, лишь бы товарищам было хорошо. И благодарим Творца за честь находиться с такими великими товарищами. Но здесь мы говорим о любви к товарищам, и это связь между нами, объединение между нами. Это такой уровень с такой силой, который называется любовь. Не просто какая-то материальная любовь. На самом деле духовная любовь, когда товарищи настолько связываются друг с другом, прежде всего внутренне, когда они становятся одним целым, просто как один человек с одним сердцем. Есть у нас над чем работать, куда продвигаться, и есть к чему стремиться. И прийти к такому уровню, как один человек с одним сердцем. Семь секунд, чтобы удостоились наслаждать Творца и объединиться, как один человек.
2: Дорогие, говорим, какой трепетный момент. Как будто я сижу и чувствую плечо каждого за этим столом, за этой прекрасной трапезой. И перед тем, как представить следующего товарища, дорогого, хочется сказать, что был у меня в жизни момент, когда я разговаривал с товарищем, который был при смерти, и не всегда его родные, особенно его сын, слушали то, что он говорил о Каббале, о науке. Но в эти последние, может быть, дни, да, его жизни, он сказал: «Ты знаешь, мне не тяжело умирать, потому что мой сын позвонил ко мне и сказал: «Папа, твой учитель теперь мой учитель». И, конечно, для любого родителя, и для меня как отца тоже, когда дети следуют за тобой, даже в каком-то твоем деле, да, это очень большое, это очень важно. Но когда твой сын избирает твой духовный путь, я считаю, это высшая награда. Я желаю всем удостоиться этого. И следующий товарищ, которого мне хочется представить, он буквально впитал свет Творца с молоком матери. Он вырос в Нейбарух, он второе поколение. И я верю в великое благословение на этом человеке. Пожалуйста, Барух Рац.
0: Кто помнит 2013 год здесь? Был у нас конгресс. От меня к мы, к одному целому. Прошло уже 13 лет. Я пытался понять, кто этот один. И тогда мы были группой. Нас было несколько сотен. Как же, что сидят вокруг меня 200 товарищей, и мы одно целое. и в нашей десятке 13 товарищей. Как такое, что 13 человек, товарищей разных, как они могут быть одним? И тогда мы начали подготовку к этому особому конгрессу. И мы начали работать с товарищами над расписанием, над лайнапами. И мы начали думать вместе с товарищами, как мы передаем товарищам свет Творца, все, что мы здесь учим. И этот один начал создаваться. Мы не чувствовали, что мы двое, трое товарищей, которые пишем лайнап. Мы были в зуме двое, трое, но вместе с нами была вся десятка, которая сказала нам, что вы составляете этот лайнап. Мы были одним. Потому что не то, что было 2-3 товарища, которые что-то строят. И один товарищ, который читает, говорит, и что делает семинар, объединение. Все это, любое такое действие, это десятка как десятка. Если бы товарищ не был в десятке, он бы делал это по-другому или вообще бы не делал этого. Этот один — это сила десятки, которая приходит к этому товарищу. А в физическом теле это все еще я. Но в действии это не я, Лихаим. Да, дорогие любимые друзья, сейчас мы собираемся послушать нашего рава. Он делится с нами обязательствами нашего объединения, насколько это то, что без этого лучше умереть, чем жить. Давайте откроем сердце и выслушаем каждое слово, которое передает нам наш рав. Что мы должны делать как кли? Вся десятка, может быть, все кли вместе для того, чтобы быть достойными этого очень особого процесса, который мы проходим, и это ощущается на каждом. Рав. Должны еще сильнее объединиться, потому что наша цель — конец исправления. Хотя нам и кажется, что это далеко, и где мы в нашем объединении по сравнению с объединением, которое символизирует нам конец исправления, но это то, что есть. И это приходит в виде гораздо более быстрым, чем мы думаем. Все, и очень надеемся, что мы этого достигнем еще в нашей жизни. И будем надеяться видеть всех товарищей, стоящих в этом особом состоянии. Вот и все. И мы должны принять это, понять что мы действительно со всем тем, кто мы и что мы все-таки достойны быть поколением конца исправления Лихай.
4: Дорогие друзья, сейчас особым трепетом я хотел бы представить следующего товарища. Он очень особенный во всем мировом клее, в украинском клее. Он еще, он помнит еще времена Ситрина. Он постоянно находится на острие атаки. Он готовит преподавателей, он делает распространение для еврейских организаций. Он занимается методикой интегрального образования и воспитания, если вы еще помните. У нас была и такая, и сейчас он прямо с этой конференции к нам подключится. Это очень горячолюбимый мной товарищ. Мы много прошли вместе, много состояний. Это Гриша Ноткин из «Десятки Киев-2». Гриша, пожалуйста, тебе слово, дорогой мой товарищ.
5: Трин, такая, вспомнилась первая трапеза в Ситрине, вот подняли флаг государства Кабалы, тогда же было особое действие. И была трапеза, я в первый, наверное, раз почувствовал, что такое духовная трапеза. Что такое трапеза не просто, когда с товарищами приятно есть, это уже мы делали несколько лет перед этим, а вот духовная трапеза, я посуществовал в самом деле в Ситрине, когда... Раф объяснил, наш дорогой Раф, учитель, что значит трапеза, когда ты думаешь о товарищах, чтобы их насладить этой пищей, поблагодарить Творца за пищу, которую нам дал. А про себя не очень, про тебя подумают другие. И вот когда входишь в такое состояние, это что-то особенное. Это трапеза же ведь, как объясняют наши каббалисты, великие каббалисты, это свет, свет, который... приходит к нам свыше, если трапеза правильно организована. Не случайно Рабаш, как рассказывает наш учитель, делал молчаливые трапезы. У нас сейчас не очень получается, но тогда же были молчаливые трапезы, когда товарищи как бы просто ели, а в самом деле огромная внутренняя работа проходила при этом. Вот мы сейчас готовим конгресс, первый такой конгресс, великий десяток. И наши ребята, которые готовят трапезу, они тоже вот стараются ей придать такой высокий смысл, чтобы все трапезы, их будет шесть на конгрессе, прошли каждая по-своему. Ну и одна обязательно будет молчаливая, мы постараемся сделать. Вообще огромное наслаждение наблюдать товарищей, которые едят вместе и думают, как бы насладить товарищей и порадовать Творца вот нашей пищей, которую Творец нам и дал. Спасибо всем за то, что мы вместе делаем великую работу привлечения света Творца в мир. Спасибо, дорогие.

0: Царь царей с помощью наших товарищей накрыл для нас трапезу, на которую мы были приглашены. Это великая честь. Давайте поблагодарим Творца за эту прекрасную возможность, где мы в нашем объединении и общем намерении старались, и я думаю, это нам удалось, доставить ему наслаждение. Лехаим Барух.
1: Почитаем, что пишет.
2: Дорогие друзья, следующая наша встреча в 20:40, подготовка к утреннему уроку. Всего доброго. Спасибо, друзья.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך.
1: Дорогие חברים, мы на первой части урока изучаем урок от 30 июня 2002 года. Статья «Что такое знамена в духовной работе?» Статья в трудах Рабаша во втором томе. Почитаем в десятках. Те, кто закончит раньше чтение, обсудите.
0: Китвей Рабаш, Керех Бет, Амуд Элефшот.
2: Труды Рабаша, второй том, 1341 страница. Что такое знамена в духовной работе? В Мидраш Раба написано: «Каждый человек при знамени своем сказано так: «Возликуем в избавлении Твоем и во имя Творца нашего поднимем знамя». Сказали Израиль Творцу: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим. Возликуем в избавлении Твоем, и спас Творец в тот день Израиль». Написано: «И будет спасен», как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется. «И во имя Творца нашего поднимем знамя», то есть Творец дал нам имя свое и сделал нас знаменами, как сказано: «Каждый человек при знамени своем». Раби Исасхар говорит: «И знамя его надо мною любовь». Даже человек, который сидит и занимается Торой и переходит от закона к закону, от стиха к стиху, сказал Творец: «Мил он мне, и знамя его дегло для меня любовь, и переход его дегло для меня любовь». Конец цитаты. Надо понять, первое, что означает, что Творец дал нам имя свое? Второе, что значит «и будет спасен», как будто Израиль избавляется, якобы он избавляется. Относительно сказанного «и спас» объясняется, что это означает «и спасен», то есть избавлен. Третье, переходит от закона к закону. Известно, что Творец добр и творит добро. То есть он всегда желает давать творениям благо и наслаждение. И поэтому он создал в творениях вечное желание стремиться к наслаждению и удовольствию. И согласно этому возникает вопрос, почему творения не ощущают благо и наслаждение, а весь мир страдает от недостатка наслаждения и удовлетворения в жизни. Ведь каждый разумный человек спрашивает, каков смысл этой жизни.
1: Ответ на это таков: поскольку Творец произвел исправление, чтобы во время получения блага и наслаждения от Творца не ощущали стыда, который исходит из отсутствия подобия свойств между получающими творениями и Творцом, отдающим. Исправление заключается в том, что прежде, чем у человека появится желание отдавать, суть которого в уподоблении по свойствам, невозможно получить истинное благо, которым Творец хотел одарить творение. А поскольку желание отдавать противно природе человека, то мы учим, что в человеке заключены свойства 70 народов мира. То есть человек — это маленький мир, как сказано в Зор, что и свойство Израиль находится под властью народов мира, что означает, что народ Израиль находится в изгнании среди других народов, и нет у них сил идти против желаний народов мира. Поэтому народ Израиля просит Творца, чтобы вызволил их из изгнания, где они находятся среди народов, то есть чтобы у них была возможность работать ради Творца. А также сказали мудрецы, Израиль в изгнании, Шхина пребывает с ними. Надо объяснить это согласно моему отцу и учителю, сказанным мудрецами. Если изгоняется ученик, вместе с ним изгоняют и его учителя. Это означает, что когда ученик находится в изгнании, то есть получает падение, то и его учитель у него в свойстве падения. Иными словами, когда человек в падении, и у него нет вкуса в Торе и молитве, это из-за того, что изгоняют и его рава вместе с ним. То есть все, что связано со святостью, находится у него в падении. То есть он смотрит на все, как будто ни в чем духовном нет никакой важности. Это означает, что и духовное для него в изгнании.
2: Этим можно объяснить, что когда Израиль в изгнании, то есть в состоянии падения, и народы мира властвуют над человеком, а народы мира в общем называются желанием получать ради собственной выгоды, тогда и Творец для них в изгнании. То есть у них нет никакой важности Творца. Ведь если бы у них была важность величия Творца, то не могли бы тогда властвовать над свойством Израиль в них. Известно, что Израиль — это Ишар Кель, прямо к Творцу. И все его действия направлены прямо к Творцу. А народы мира своей власти приводят к тому, что все действия человека будут только ради собственной выгоды, что означает на благо желания получать, а не ради Творца. Получается, что когда свойство Израиля в изгнании, то и Творец с ними в изгнании. То есть желание отдавать в изгнании. И также тот, кому мы хотим отдавать, тоже в изгнании. Как сказано о фараоне, который сказал, кто такой Творец, чтобы я слушал его голоса. Он отрицает величие Творца и не дает поверить в его величие. И, очевидно, свойство Израиля для них пребывает в изгнании. И сказанного можно объяснить то, что мы спросили, что значит, как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется. То есть какое отношение имеет спасение Израиля к спасению Творца? Из уже сказанного следует, что изгнание Израиля и изгнание Творца одно и то же. Ведь когда человек постигает и ощущает величие Творца, уже нет никакой власти у народов мира. Все они отменились перед Творцом, поэтому получается, что все изгнание заключается лишь в том, что не признают величие Творца.
1: А скрытие, которое человек ощущает, которое приводит его к изгнанию, как сказано выше, существует для того, чтобы человек знал, что он должен исправить свои действия, чтобы были ради отдачи, иначе будет испытывать стыд. Поэтому необходимо скрытие и сокращение на высший свет. Согласно ощущению зла, когда человек видит, насколько он погружен в любовь к себе, в той же мере он видит, насколько он далек от святости. То есть он видит, как он далек от того, чтобы сделать что-то во имя Творца, пребывая под властью народов мира. И у свойства Израиль, что в нем, нет никакой силы выйти из этого изгнания. Поэтому в то время, когда Израиль внутри него выходит из изгнания и удостаивается освобождения, той Творец, который был во время изгнания скрыт от него по причине власти народов, он проявлен сейчас и раскрывается в величие Творца. И это потому, что сейчас нет надобности в сокращении и скрытии, поскольку снято сокращение. Согласно правилам, в той мере, в которой человек может создать намерение ради отдачи, в той же мере пропадает сокращение и скрытие. И об этом сказано: «Возликуем в избавлении Твоем, и спас Творец в этот день Израиль, и будет спасен, как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется». И также можно объяснить то, что спрашивалось о значении сказанного: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим». Что это за имя Творца, создавшее творение? Его имя — Добрый, творящий добро для Своих творений. Его желание отдавать. И для этого он создал в творениях желание получать. Иначе они не смогли бы ощутить вкус блага и наслаждения, поскольку мы видим, что без желания и стремления невозможно ничем насладиться.
2: Но вместе с тем, Творец хотел, чтобы не было ощущения стыда при получении блага и наслаждения. Поэтому Он хочет, чтобы мы получали все ради отдачи. А поскольку это против природы, ведь Он создал в нас только желание только получать, а не отдавать. Поэтому, когда мы хотим работать ради отдачи, у нас нет для этого сил. Поэтому, когда мы получаем эту силу, называемую имя Творца, то есть когда и мы можем действовать ради отдачи Творцу, это означает, что Творец дает нам вторую природу. Как сказал мой отец и учитель, то, что Творец дает человеку желание отдавать, называется вторая природа. И об этом сказано, сказал Израиль Творцу: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим». То есть, как сказано выше, мы ликуем о спасении, которое Ты дал нам желание отдавать. Это называется имя Творца, потому что Он, дающий, дал нам это имя. То есть Ты и мы тоже можем сейчас исполнять действия ради отдачи. И потому сказано: «И во имя Творца нашего поднимем знамя». То есть Творец дал нам имя Свое и сделал нас знаменами. То есть мы сейчас поднимаем знамя во имя Творца, имя которого — желание отдавать. И в этом наше спасение, что Творец утвердил имя Свое, желание отдавать в нашем имени. Имя Израиль также говорит об имени Творца. То есть Яшар Эль, то есть все действия Израиля направлены прямо к Творцу, а не ради собственной выгоды. Это означает, что народ Израиля поднимает знамя за имя Творца, и в этом спасение народа Израиля.
1: Сказано, можно объяснить написанное: «Раби Иссахар говорит, и знамя его надо мной». Любовь. Даже человек, который сидит и занимается Торой, и переходит от закона к закону, от стиха к стиху, и его переход, дилуго, для меня любовь. Следует объяснить значение понятия «переход» следующим образом. Поскольку человек создан с желанием получать и не способен работать ради отдачи, то сказали мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в Лолишма, потому что из Лолишма приходит к Лишма. Получается, что человек должен работать в Лолишма, поскольку он рожден с такой природой. Так или иначе, Творец переводит его из состояния Лолишма, и Творец вводит его в Лишма. Следовательно, благодаря помощи Творца осуществляется переход. То есть, если человек переходит через то, что есть в его природе, делает все ради личной выгоды и начинает работать ради пользы Творца. И это означает и переход его дилугом. Для меня — любовь, что из-за того, что Творец любит нас, Он дает нам знамена, дгалим, то есть от закона, которым человек занимается Лолишма, Творец дает нам силу перейти от ступени Лолишма и прийти к ступени Лишма.
0: А
1: сказанное от стиха к стиху означает, что человек начинает стих в Лолишма и сразу переходит от Лолишма к ступени Лишма. Об этом сказано, сказал Творец, «Мил он мне, и знамя его дегло надо мной любовь, и переход его дилюго через меня любовь». Это означает, что благодаря любви Творец дал им силы перейти из Лолишма и достичь Лишма.
2: Любовью называется, что человек начинает работать в Лолишма. И народ Израиля желал действовать ради Творца, но не мог, как сказано выше. Поэтому, благодаря тому, что они желали работать ради Творца, но не могли, это желание пробуждало любовь свыше. И Творец дал им силы действовать Лишма. Об этом сказано, сказал им Творец, за то, что вы пожелали сделать знамена, клянусь вам, что я исполню ваши желания. То есть народ Израиля стремились к свойству знамен, чтобы они могли перейти из работы в Лолишма к Лишма, но видели, что не способны сделать это собственными силами, поэтому совершили пробуждение снизу тем, что сами пожелали этого всей душой, говоря, когда мы сможем перейти от работы ради собственной выгоды к работе на благо Творца. И в этом их стремлении они пробудили любовь свыше. Об этом сказано, сказал им Творец, за то, что вы пожелали сделать знамена, клянусь вам, что я исполню ваши желания. Поскольку они стремились к знаменам, то есть к свойству перехода от работы ради себя к работе на отдачу, Творец исполнил их желания. И сказано следует, что главная задача человека — прийти к работе на благо Творца. Хотя они и обязаны начать работу с Лолишма, но должны стремиться к тому, чтобы Творец помог и дал им силы работать в Лишма, то есть чтобы все действия его были доставление наслаждения своему Создателю. Человек должен принять на себя бремя Высшей Малхут, не ожидая ничего взамен. Другими словами, не требовать от нее какой-либо оплаты за это. Говоря, что вот мы получаем награду, и потому нам стоит работать ради нее.
1: А все должно быть выше знания, и это является законом. То есть Малхут, или царство, называется законом. И не нужно нам понимать, как возможно работать без вознаграждения, без какой-либо оплаты, которую бы нам платили. Если так, то откуда у нас будет питание? То есть как можно работать, не получая за это ничего, чтобы нас питало и чем бы мы могли вдохновляться. И ответ на это тоже находится выше знания. То есть нам нужно просить Творца, чтобы дал нам бодрость духа, и чтобы были у нас силы работать в радости ради отдачи, не получая никакой награды. Как же это возможно, если наш разум не способен принять такую реальность, в которой две противоположности включи в одно? С одной стороны, мы не желаем никакого вознаграждения, а принимаем высшую малхут без того, чтобы она давала нам какое-то питание. И как можно жить без жизненной силы, если мы не требуем никакого питания? С другой стороны, мы хотим, чтобы Творец нас обеспечивал. И как мы желаем, чтобы Он нас обеспечивал, если ничего не хотим взамен за нашу работу? Ответ таков. Это верно, что мы не хотим ничего взамен, а хотим, чтобы Творец дал нам сил работать так, чтобы не получать никакой оплаты. Но как это возможно? Это забота Творца. То есть ты, Творец, соверши над нами чудо, чтобы мы смогли работать без вознаграждения, так как это выше знания. Так или иначе, у нас нет разума, чтобы сказать тебе, каким образом ты можешь нас обеспечивать. Но ты обеспечь нас выше нашего знания. А мы лишь хотим идти выше знания, хотя в действительности в человеческом разуме такого не существует.
2: Получается, что наша работа, которая выше знания, и наше пропитание, мы этого хотим тоже выше знания. А выше знание называется как чудо. Получается, что мы просим, чтобы Творец обеспечил нас в виде чуда, то есть неестественным путем. Ведь естественным путем человек, когда работает, хочет вознаграждения за свои усилия. А тут в работе человек хочет пропитания, чтобы ему дали не из-за его работы, а из-за чуда, что происходит неестественным путем. И сказано, следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Говорил Творец на горе Синай. Так, какое отношение Шмита имеет к горе Синай? И в плане работы следует объяснить, что известно, что Малхут называется Шмита, а также Малхут называется Эрец, земля, так как Малхут — седьмая сфера. Мир начинается с Хеседа, милосердия. Как сказано, мир будет построен милосердием, а Малхут — это седьмая сфера от Хеседа. Это указывает на то, что нельзя требовать от Малхут, чтобы она дала пропитание. То есть нельзя обрабатывать землю для того, чтобы она дала пропитание. Другими словами, работа земли называется работа, которые хотят, чтобы она дала плоды. А иначе кто будет обрабатывать землю без того, чтобы она дала плоды? То есть работа называется, когда человек прилагает усилия, а за эти усилия он получит вознаграждение. То есть он не наслаждается усилиями. В таком случае, если у него нет наслаждения от работы, почему же он работает? Намерение его наверняка получить вознаграждение.
1: Поэтому, если человек принимает на себя бремя высшей малхут и не желает никакой оплаты, это указывает, что он не совершает земляные работы, поскольку он не хочет получать от малхут какое-либо вознаграждение. И это называется шмита, то есть не обрабатывает землю, чтобы получить что-то взамен. Однако, когда работают ради вознаграждения, и это называется земляные работы. С точки зрения работы, называется, что совершают переложенное земледелие, оставляют почву необработанной. То есть вообще не трогают землю. И для человека земля находится в свойстве «земля должна покоиться в субботу Творца». Это означает, что вся земля, то есть высшая Малхут, вся она для Творца. И у желания получать нет никакой причастности к Малхут, которая называется землей и называется Шмита. И этим нужно пояснить вопрос, какое отношение Шмита имеет к горе Синай. Ответ следующий. Все заповеди необходимо выполнять в свойстве Шмиты, то есть намерение, с которым исполняется заповедь, должно быть путем Шмиты. В свойстве «земля должна покоиться в субботу Творца». Иными словами, выполнение заповедей Творца совершается с намерением не получать никакого вознаграждения за работу, а вся высшая Малхут, которую человек принимает на себя и ради которой придерживается заповедей Творца, все это должно быть в свойстве Шмита.
2: Как сказано выше, это происходит с намерением ради отдачи, и он не будет хотеть получать ничего взамен. И сказанное можно объяснить слова: «А если скажете, что же будем есть седьмой год, я пошлю вам благословение мое в шестой год». И следует объяснить этот вопрос в плане работы, поскольку нужно принимать высшую Малхут без всякого вознаграждения, то человек не говорит: «Я принимаю на себя высшую Малхут при условии, что ты дашь мне вкус в работе и вкус в молитве, а также в исполнении заповеди». Если я за это получу вознаграждение, я готов исполнять святую работу. Но все это ради Творца. Как можно работать высшие знания и вкусы? Откуда же мы будем есть? То есть откуда мы будем получать пропитание, чтобы жить в работе, когда у нас не будет никакого вознаграждения? Ведь это противоречит нашему разуму. А нашим разумом мы понимаем, что если Малхут, называемая землей, даст нам некоторый вкус в работе, и этот вкус мы будем чувствовать, что у нас уже есть чем питаться. То есть этот вкус, который мы ощущаем, это называется пропитание. Но в то время, когда нам нельзя работать в седьмой год, то есть нельзя требовать вознаграждения за эту работу, откуда мы возьмем что-то, чтобы есть? Ответ: я пошлю вам благословение мое в шестой год. То есть шестая сфера — это Есод, называемая Есод праведник.

0: являющейся общностью всех душ, так что она будет в разделении. Поэтому Есод не может давать Малхут из-за различия по форме, которая есть между ними.
1: Поэтому именно с помощью Шмиты, только таким способом, когда Творец говорит им, «Я пошлю вам благословение мое в шестой год», когда вы будете соблюдать Шмиту, не используя никакого желания получать ради себя, а лишь ради отдачи. Тогда, возможно, подобие свойств между Есодом, отдающим, и Малхут, которая исправлена нижними, соблюдающими закон Шмиты и не получающими ради собственной выгоды. В таком случае происходит уподобление по форме. И тогда возможно распространение благословения на Малхут. Получается, что когда человек желает работать на отдачу, без всякого вознаграждения, то тело спрашивает, откуда же мы возьмем жизненные силы для работы, если согласимся работать без оплаты. Ответ должен быть таков. Мы идем выше разума, и внутри разума не желаем ничего рационально объяснять. Вся наша работа выше знания, и также питание для сил, необходимых во время работы, она тоже выше разума, в свойстве чуда, поскольку все, что противоречит нашей природе, называется чудесами. Получается, что вся основа нашей работы, когда желают трудиться ради отдачи, базируется на отсутствии какой-либо награды. То есть человек не знает, откуда он получит силы для работы, дабы было ему на что содержать себя, кормить и получать энергию во время занятий Торой и молитвы. Раз он не желает ничего ради собственной выгоды, следовательно, он просит Творца, чтобы обеспечил его жизненной силой в Торе и заповедях выше знания. Выше знание называется против природы. И все, что достигается против природы, называется совершением чуда, не имея под собой никакого фундамента, на который человек мог бы основаться.
0: Получается, что те, кто хочет работать ради отдачи, должны знать, что когда тело приходит и спрашивает, что мы будем есть, как сказано, а если скажете, что же мы будем есть, не нужно давать телу ответ внутри знания, а нужно отвечать, Творец даст нам благословение. Как сказано, я пошлю вам благословение мое. А каждое благословение является чудом, когда все идет своим чередом, самым лучшим образом. Не нужны благословения. Однако тело приходит и спрашивает, но ведь мудрецы сказали, нельзя рассчитывать на чудо. А также мудрецы сказали, не каждый день происходит чудо. Получается, что все ответы, которые нужно давать телу, все это высшее знание. То есть нужно говорить телу, внутри знания ты права, а я иду выше знания.
1: Тут целое объяснение относительно понятия шмита. Когда человек получает вознаграждение, то как раз все ради отдачи и выше знания. Рабаш объясняет, что это тоже чудо, и получить питание — это тоже обеспечение, это тоже чудо.
0: Да, тут этот момент, когда тело начинает спрашивать, зачем я работаю, внутри знания, ты прав.

0: право сказать ему, а я иду выше знаний.
1: Ну, во-первых, Рабаш, который наконец отвечает, что это за такое понятие Шмита у горы
2: Синай.
0: Перейдем к уроку 30 июня 2002 года. Мы прочли статью «Что такое знамена в работе?» Третий том «Шлове Сулам», глава «Бамидбар». То есть отсюда мы видим, что наша работа не завершается в течение всего пути, пока человек не приходит к окончательному исправлению, весь его путь выше знания в пустыне или в Египте перед этим. И это путь, когда всегда нужно идти в том, как от Лолишма приходит Кришма, из Лолишма Кришма. И перескок этот, переходы эти производит Творец в соответствии с усилиями человека. Мы потом будем учить, как работа человека разделяется на 13 свойств и 12 свойств. 13 свойств — это различие в бладе, которое опускается сверху вниз, называется мазалот, созвездие, и в благо приходит постепенно, по каплям, от Роша Рихампина, свет Хухма, приходит с 13 исправлений к Дикне. И когда приходит вниз, творение должно быть исправленным, чтобы принять это благо в своих исправлениях. Это называется, что оно разделяет порядок своего получения на части. Особые порядки, которые называются колено, 12 колен, 12 частей работы, в общем, над полным кли. И у каждого есть своя работа, перескок, разделение, свое знамя, дегель, до такой степени, что работа и действия не похожи у одного стана по отношению к другому стану. Это уже в частности, в деталях. Тот, кто будет близок к этому, будем учить. Вот и все. Есть вопросы?
3: Почему он не называет работу Лолишма Лишма? Ведь называется в соответствии с целью. Разве работа в Лолишма, в работе Лолишма нет Лишма? Он же не виноват, что работает в Лолишма.
0: Человек, который находится в Лолишма, хочет он того или нет, работает в Лолишма. То есть и работа его, и цель его, и усилия его. Лолишма. А когда он получает Лишма, сменяется и его работа, и цель. То есть цель становится вознаграждением. И все тогда изменяется.
3: Как можно перейти от одного к другому?
0: Я произвел разные усилия, чтобы отдавать, воздействовать на себя, а также передавать тебе, потому что я вижу в этом пользу высшую даже. Ну так что, но из-за того, что я чувствую, и я все связано со мной. Когда, как результат на эти усилия, приходит исправление свыше, у меня уже все сменяется. Отдача для самонаполнения исчезает совершенно. Отдача для отдачи и получение для отдачи остаются. То есть я уже делаю это, а сами усилия дают мне удовлетворение. Я желаю их, а не то, что у меня есть еще цель, кроме как прилагать усилия. Не знаю, как это объяснить, но...
1: Что ожидается человек, который работает лолишма? О чем он думает? Как ищет? Как это меняется? Как это... И в чем он прилагает усилия?
2: А Адамби лолишма?
0: Человек лолишма? У него есть много возможностей. И в лолишма у тебя есть... Много уровней. Мы учили, что такое выступать против, что такое ненавидеть. Ну, то есть уровни только для себя, только чтобы не было другого и так далее.
1: Зачем?
0: Я не хочу просто отвечать на такие просто так вопросы. Зачем? Ты на все скажешь, зачем?
1: Да. Количество усилий по отношению к системе или это по отношению к человеку? То есть есть ли количество усилий, к которому человек должен прийти? И тогда меняется его состояние или лишма, или лолишма? Или это по отношению к человеку, как он чувствует усилия, которые приложил?
0: Я не понимаю, что такое согласно тому, как человек чувствует. Я чувствую, что я отдал все и не получил ничего. Ну так что? Это называется, что я уже нахожусь в состоянии, что я должен получать? Измерение делает он, творец, потому что я не знаю точно, какая мера должна быть у меня, какая мера усилий, чтобы я соответствовал следующему уровню. Как я могу измерить себя по отношению к следующему уровню, если я не знаю, что это?
1: С другой стороны, мы говорим, что в каждом состоянии... Мы приводили пример, что выжимают человека как лимон, пока он уже не способен больше, на больше, тогда меняют ему состояние, потому что больше из него не выжить. Но ведь это же чувствует человек.
0: Нет, совсем не так. Никогда мы не знаем, куда завершается работа, на каком этапе, на какой ступени. Никогда не знаем. Всегда эти вещи приходят к нам в спешке, внезапно. Сюрприз. Я приложил усилия и нашел. Нет связи между одним и другим. Я не могу сказать, когда есть, заканчивается усилие, есть находка. Нет. Потому что я не могу измерить мое состояние, тем более состояние следующей ступени. Ведь что называется усилие? Усилие — это приложить достаточное усилие, чтобы тебе дали больше кли. И в нем ты получишь наполнение. Как я могу знать такую вещь? Поэтому это называется высшее знание, выше моего знания. И нет никакой возможности работать как-то критически по отношению к этому. Кроме этого, что называется, что я работаю как-то критически? Ведь на самом деле я должен был бы работать без всякого вознаграждения, без всякой критики, без ничего. А я хочу подняться на более высокий уровень. Для этого я должен сейчас приложить усилия. Ничего не прося за это, просто так всем отдавать, и все. Почему? Я хочу подняться на духовный уровень, более высокий. Ну так поднимись, сделай. Только что Это невозможно. Я сейчас исправлен окружающим светом. В какой-то определенной мере он удерживает меня так, да? Тем, что дает мне определенное свечение на уровне духовной определенной жизненности, и все. А теперь я хочу пробудить его, чтобы он, чтобы вызвать из него, от него большую силу. Так прежде всего, с какой стати я буду хотеть этого? Потому что на более высоком уровне я больше отказываюсь, больше нуждаюсь для себя, да? Еще больше даю, как я могу сделать это? То есть я снова должен взять какие-то мои эгоистические желания и произвести на них исправление. И с какой силой я это буду сделать? Окружающий свет пока что не дает мне, не светит. Я должен приложить усилия сначала. Так, конечно, мои усилия в лолишма. Из лолишма, то есть, конечно, я пробуждаю сверхъестественные действия на себя, не напрямую, напрямую не могу. Если бы я мог открыть немножко больше кран, чтобы окружающий свет пришел больше, если бы у меня была возможность это сделать, если у меня в руках уже были бы отдающие келим, но нет, я не способен это сделать. Это как мне все-таки повернуть, сделать так, чтобы кран повернулся, открылся, чтобы меня исправили больше. Есть только сторонние действия, которые я делаю неосознанно, я не понимаю вообще, что это такое, что я делаю. Никогда я не могу отрезать от себя просто часть желаний. Как мне это сделать? Если я нахожусь внутри этой природы. Поэтому работа состоит в передвижении по пустыне. Это называется знамена. И недельная глава тоже Бамидбар в пустыне. И мы работаем в лолишма, за это получаем лишма.
1: Но если человек уже в духовной работе и сейчас всякий раз раскрывает, что он просит что-то, получает что-то другое, получает опыт, просит что-то другое, опять получает что-то другое. То есть через какое-то время он меняется. Если он так не делал, даже получая другое.
0: Даже если я нахожусь в духовной работе на какой-то ступени X, X плюс 1 — это для меня бесконечность. Я не способен делать, думать, чувствовать ничего-то, что относится к той ступени. У меня нет экрана. Мое желание на ступени плюс 1, X плюс 1 — это клипа. Как я могу сейчас взять эти желания и желать в них противоположные вещи? Мне это кажется сверхъестественным. Допустим, сейчас ты живешь, у тебя есть комната в доме, так? И немного одежды, так. Так отказаться для тебя сейчас называется, что ты отдашь все, отдашь комнату, одежду свою, тебе достаточно какую-то рубашку и штаны одни, да, все. Есть люди, которые так живут. Комната тебе тоже не нужна, отдай. Теперь ты, скажем, сделал это исправление. Теперь тебе дают вместо одной комнаты хорошую квартиру, полную разными хорошими вещами, и все, и машина при квартире, все. И говорят, тебе необходимая вещь только рубашка и штаны, место там есть во дворе, тебе достаточно, и так далее. То есть всякий раз ты находишься в состоянии, когда у тебя нет сил производить исправление. И у тебя нет способности просить, чтобы эти исправления произошли с тобой.
1: Да, но что-то получается. Окей, я уступил квартиру, но получил дворец. Если так, то...
0: Секунду, нет, дорогой. Как ты отказался от квартиры, хорошо, после этого ты получил дворец. Но дворец ты получаешь вместе с дворцом, ты получаешь его в левой линии. Вместе с дворцом ты получаешь чувство, что этот дворец нехорошо для тебя. Если бы ты просто наслаждался от дворца и опустился бы в клепот, забыл бы о получении, забыл бы о целетворении, ты наслаждаешься, ты вместе с этим раскрываешь в окружающем свете, что такое этот дворец. Это не приходит тебе просто как наслаждение больше. Тогда все бы отказывались от маленьких вещей для того, чтобы получать большие вещи. То есть работа всегда не напрямую к исправлению. У нас нет к этому подхода вообще. А наша работа всегда опосредована. Мне дали возможность привести к этому, причинить это. А сама работа свыше. Поэтому эта вещь очень трудная. Я не чувствую, что я работаю, потому что напрямую я не действую, не работаю над исправлением. Я не чувствую, что Творец относится ко мне правильно, то есть напрямую, как бы всегда через разные такие раскрытия, не очень приятные, нехорошие иногда, да, но только для получения силы все. Человек, который работает действительно как следует над собой, действительно продвигается, чувствует тогда раскрытие и какое-то маленькое свечение, которое раскрывается ему, раскрывается на очень короткие периоды. Допустим, не знаю, скажем, 5 минут в день, а остальные часы он работает в усилиях. И тогда у него есть польза. Пока усилия не становятся светом. Если усилия действительно ради отдачи, то у него есть свет, наслаждение от самих усилий. И тогда в усилии облачаются уже света хохмы. То есть, просто немного подумайте о том, насколько мы не связаны с отдачей, согласно келиим, согласно подготовке, согласно органам чувств, согласно мыслям. И ты увидишь, насколько нас тянут с помощью клепот к исправлению.
3: Да. Говорится, что имя Творца — давать благо и наслаждение своим творением. Какая разница между этим именем и другими именами, которые мы знаем? Какой вид имени? Это другое постижение совсем.
0: Добрый творящий добро — это не имя Творца. Добрый творящий добро — это первое высшее понятие, заголовок, что это добрый творящий добро, потом разделяется на разные частные воздействия. И в этих воздействиях потом есть уже вкус, имена. Добрый творящий добро — это просто так, это доброе. Нельзя об этом сказать ни о чем. Постигают его, поскольку постигают все остальные свойства на всех ступенях подъема. Творец хочет, чтобы мы познали его как доброго творящего добро. Чтобы прийти к осознанию доброго творящего добро, ты должен забраться на все ступени. На каждой ступени ты постигаешь какое-то его отношение к тебе. И это часть доброго творящего добро в каком-то определенном виде. Вот и все.
1: Мы говорим о том, что нужно прийти к намерению ради отдачи. И все время задаются вопросом, если я прихожу во внешний мир, где на работу. Как удерживать и продолжать с мотивацией что-то делать в этом мире, в котором мы должны продолжать существовать?
0: Спрашиваешь, как каждый день я сейчас должен ходить среди людей на улице и поддерживать свою внутреннюю часть с намерением ради отдачи. Я вижу, люди ходят по улице. Один думает, как написать какую-то книгу. Другой, ученый, допустим, думает все время, как он сейчас будет сделать какой-то эксперимент, чтобы открыть какое-то особое явление. Третий — это какой-то парень любит девушку, и видно по нему просто, что он предан этому ощущению, ничего не видит. Четвертый — там такой злой внутренний, не касайся его, что внутри с ним происходит. Каждый живет своей внутренней жизнью внутри. Да. Я говорю о людях, которые действительно живут так, понимаешь, как серьезно, не просто так, как да, как зомби, допустим, да. Как тень идет по улице. Тело его движет, и все. Ты видишь, что люди живут внутри своей внутренней жизни. И снаружи тоже они функционируют. Конечно, видно, что у человека есть что-то, что горит внутри что-то. Но есть такая вещь, так что ты говоришь, что в нашей работе это что-то особое. Тоже может быть, только идея другая, чем у этих. Но, конечно, это тяжелее, потому что эта идея относится к высшему миру, а тело и функционирование в нижнем мире. Но и у них тоже есть противоречия. И у них тоже есть голова в другом месте, как говорится. Но... Кроме этого, я бы сказал тебе, что тебе легче, чем ему, чем какому-нибудь там парню влюбленному. Так он думает все время, как вечером он встретит свою любовь. Да? И весь день для него тогда мертвый. Так? Или просто кто-то болен, устал, когда закончится день, я пойду домой, я там буду отдыхать наконец, футбол свой посмотрят. Ты иначе, ты можешь на всем твоем пути, во всем процессе, который происходит с тобой в течение дня, ты можешь видеть в нем облачение шхины, как ты относишься к Творцу, и как ты работаешь с ним через все облачения этого мира, и ничто здесь не создано просто так, а ты так раскрываешь специально все облачения Творца относительно тебя, для того, чтобы относиться к нему правильным образом. Это непросто. Мы забываем об этом, но если не забываем, то это становится неплохим средством. Насколько можно, насколько ты способен, насколько действительно... Самое легкое делать это и самое эффективное делать, самое лучшее не с людьми, с предметами. Я бы всегда говорил, самое лучшее работать, как он работал, или стропольщик, или сапожник, или даже чиновник, но он имел дело с бумагами. Так, понимаешь, чем-то неживым, растительное, животное, ладно. Ты работаешь с говорящим, это действительно это путает тебя, потому что они действуют, передают тебе свою внутреннюю часть. и это мешает. Я работаю 2 часа в день, принимаю людей. Это как 10 часов работать с машинами. На кухне, в каком-нибудь месте. Это наслаждение. Ты можешь помещать твое намерение в мысли твои, отношения. И тебя ничего не волнует. Когда тебе приходят, путают тебя, не воздействуют на тебя. Ну, не действуют, это уровень меньше говорящего, это хорошо. Если не действуют. Прекрасно. Поэтому я не понимаю, в чем трудность в этом. Наоборот, если работа такая монотонная, обычная, ты не должен вкладывать особо разум и сердце, просто сапожник, и все, самое лучшее. Почти нет таких работ в наше время. Каждая работа требует душевного усилия, но очень желательно как-то быть в таких работах, когда тебе не мешают. Внутренняя часть остается внутренней частью твоей, в ней ты живешь своей жизнью. Все? Что?
1: То есть физическая работа легче, это поэтому хорошо?
0: Не легче.
1: Удобнее?
0: Не то, что удобнее. Люди передают тебе свою внутреннюю часть, свои беды, тогда в той степени, в которой ты находишься с ними, ты почти не можешь заниматься своим.
1: Как раз тебе возможность проверить, насколько ты все-таки можешь этим заниматься, несмотря ни на что.
0: Если ты находишься, если ты включаешься в его хиссарон, работаешь с его хиссароном, ты можешь определять, как я отношусь к нему, из-за того, что так-то и так-то, но ты не сам, не один. Ладно.
1: Поделимся впечатлениями урока и что мы можем реализовать в десятке.
0: Впечатление, что Рав объясняет, как мы начинаем переходить от Лолишма к Лишма, и что эти переходы делает Творец, и в продолжении того, что написано в статье, что изменение, изменение нашего намерения, изменение формы работы от Лолишма к Лишма, эти перескоки делает Творец в соответствии с усилиями человека. А потом он объяснил, что и в Лолишма есть много уровней, как человек развивается. И вместе с этим он никогда не может знать точно, когда завершается работа. Это приходит в спешке, потому что следующее состояние, следующая ступень, никогда нельзя измерить мое состояние, состояние следующей ступени. Поэтому это называется высшее знание.
1: Я тоже записал, что человек не может померить свое намерение, свои усилия. Непонятно, человек сам это измеряет или это какие-то удельные усилия по отношению к системе. Рассказал, что Творец измеряет усилия, а не человек. Человек никогда не знает, когда он поднимется на следующую ступень и сколько еще усилий ему нужно прилагать. Когда заканчиваются усилия. И следующая ступень человека, по сути, бесконечность, всегда инсов.
0: Рав говорил о советах, какую работу выбрать, как сказать, работу на уровнях неживом, растительном, животном, чтобы не быть в контакте с людьми, которые будут передавать тебе внутреннее свое, внутреннее, чтобы оставалось тебе как внутреннее.
4: Кен, мамаш...
1: Да, такие хорошие советы. Еще мне понравилось описание, то, что наша Нашей целью усилия является вознаграждение. И человеку достаточно, что дают ему немного, допустим, 5 минут — это мало, но ты чувствуешь пользу от работы, а все остальное тебе не дается почувствовать. Не то, что Творец как-то относится к тебе, или ты сам что-то делаешь. Это настоящее усилие, которое ты должен приложить выше знания. Но иногда бывают ощущения, мы с этим знакомы, величие Творца.
0: Да, по поводу знамён. Рабаш говорил о том, что Творец дает нам силу перескочить через уровень Лолишма и прийти к уровню Лишма. То есть мы как бы не можем оставить свою природу совершенно пока что, перескакиваем пока, и так постепенно усилия накапливаются. И была еще добавка Рава к этому же поводу знамён. Он говорил о том, что работа в пустыне, как бы, что связано с недельной главой в Бамидбар, он говорил о том, что работа неосознанная, то есть мы делаем действия, мы как бы не видим результатов их, и поэтому работа в пустыне.
4: Это,
0: как он сказал, что это называется знамена, и мы работаем в Лолишма, за это получаем Лишма.
1: Рав говорил о том, что человек, находящийся в Лолишма, хочет того или нет, работает в Лолишма. То есть и его работа, и его цель, и его усилия — не Лолишма. Когда он получит Лишма, тогда меняется его и работа, и цели. Цель превращается в вознаграждение, тогда все меняется. Я прилагал разные усилия, чтобы сделать что-то себе и тебе, потому что вижу высшую пользу. Даже если так, но если чувствую все время я и связано все со мной, то в результате исправления свыше все меняется. И отдача ради себя полностью исчезает, а отдача ради отдачи и получение ради отдачи остаются. То есть я уже занимаюсь самим усилием, и оно приносит мне удовлетворение.
0: Да, мы должны прийти под реализацию десятки статьи. Мы должны думать, как прийти к Лолишма, и понять, что это чудо. С одной стороны, с другой стороны, все зависит от усилий человека. Нужно видеть, что можно сделать, чтобы увеличить наши усилия. Много говорить о величии цели и важности, чтобы у каждого была сила работать, начать работу даже в Лолишма и ожидать чуда, ожидать усилий, чтобы Творец помог нам перескочить, перейти в Лишма.
1: Рав сказал, с помощью клипот ведут нас к исправлению.
0: Идем к следующей уроку, перейдем с вами вместе песню.
5: Ай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай

0: קטע מספר 12.
1: 12 отрывок.
0: Это
1: все согласился быть в одной группе и заниматься любовью к товарищам по той причине, что каждый из них чувствует, что есть у них одно желание и может принять все их мнения и приблизиться к работе на Творца. Как сказали мудрецы, как не похожи люди друг на друга, так как мнения не похожи друг на друга. И поэтому эти люди, которые согласились с собой объединиться в одну группу и поняли, что нет у них большого различия во мнениях, и они понимают необходимость работы по любви к ближнему. Поэтому каждый может... Каждый может способен идти на уступки ради ближнего, и потому они смогут объединиться.
2: Да, друзья, мы сегодня хотим в час 20 минут, которые есть у нас, заниматься теми, кто не похожи друг на друга, и мнения их не схожи, чтобы прийти к совместному согласию, не давать нашим мнениям, эгоизму, той сцене, которую каждый строит для себя, отдалить нас друг от друга. А тема сегодня — это принятие решений в десятках. Как мы приходим к единому согласию, к одному сердцу, чтобы из нас вышло одно целое. И почему именно сейчас мы в конце этого месяца будем вместе на конгрессе десяток? Первый конгресс такого рода, и товарищи требуется принятие решений от мужских десяток и от женских, как виртуально, так и физически, 1000 решений. И если до сих пор мы на конгрессах и на уроках нам определяли, что мы будем учить, что будем есть, что пить, когда собираемся, сейчас от нас требуется принять решение для себя. И сейчас мы мини-группа, которая должна принять все решения. И по природе вещей, поскольку все парцуфы и мнения не равны, лица не равны, у нас есть разногласия, и мы хотели бы послушать Рава, поговорить между собой, подняться на ступень выше в принятии правильных решений в десятке. Но нужно подчеркнуть, что не говорится здесь о принятии решений на предприятии, в командах. Это профессионально. Каждый ясным образом принимает решение, а мы, группа, хотим работать, как учили нас наши учителя.
1: Давайте возьмем несколько примеров решений, когда мы все больше собираемся так в десятки, сокращаем ряды, смыкаем ряды. Мы хотим правильным образом принять решение, чтобы это привело нас к духовному, а не просто какие-то решения, какие-то... Поэтому мы хотим решить, где мы встречаемся. Мы куда-то едем, или мы встречаемся у дома у кого-то, у товарищей, или ставим палатку вообще. Что мы делаем? У нас есть много следствий из того, что мы примем. Кто-то может, кто-то не может, кто-то согласен, кому-то удобно, у кого-то время заниматься детьми и так далее. Как принимают такое решение? И на сколько времени физически мы встречаемся? Конгресс 3 дня, это понятно, но физически. Мы сказали минимум 12 часов. Может быть, мы как десятка хотим 24 часа. Может быть, 36 часов. Может быть, все 3 дня. И здесь есть такие, кому удобно, кому менее удобно. Что происходит с тем, что кому неудобно, а всем удобно? Может, 2 неудобно, может быть, 3, может, но все-таки остальные все хотят. Десятки, которые находятся в мире, у них есть еще разные проблемы. Например, сомнения, встречаемся физически или виртуально. Может быть, часть из десятки хотят встретиться физически, а другие не могут физически, а только виртуально. Может быть, мы совсем уступим, будем встречаться виртуально. Есть тысяча и один ответ, который может здесь быть. Десятка должна решить. Мы не решаем за десятку, но мы сказали, что мы хотим встретиться физически, но мы не указываем каждой десятке. Каждая десятка принимает решение сама. То же самое и по контенту. Какой контент будет у нас на встрече в десятке? Хотим ли как раз Бааль Сулама или Рабаша? Может быть, Зоар, может быть, Тасс, может быть, больше видеть Рава. Сколько времени уделить нашей встрече, каждой встрече? Может быть, это не в то время, когда мы будем трансляция отсюда, а во время наше. Может быть, читать отрывки, может быть, семинары, может быть, использовать время, чтобы просто бы в течение часа-двух часов молчать. И вообще, какой контент нам необходим? Мы хотим взять из сайта Конгресса, это очень богатый сайт, там много контента вокруг всех уроков. Или как раз нет, мы хотим сами поискать в архиве источники, отрывки. Что мы хотим с этим сделать вообще? Кроме того, еще один пример. Кто может принимать эти решения в десятке? Каким образом? Только люди, которые приходят, скажем, раз-два в неделю, или каждый может принять это решение, и каждое решение, любое решение. Может быть, вы знаете, десятки построены из разных людей с разным ответственностью. Может быть, каждый ли товарищ может участвовать в принятии решений, да или нет? Много очень решений, это только часть. И мы понимаем, что каждая десятка, которая заходит в этот процесс, нам кажется, что уже все десятки начали этот процесс, все больше и больше сомнений по поводу принятия правильных решений. Как Дуди сказал прежде, в десятке, это решение в десятке, не на предприятии, не какие-то решения по распространению, это решение в десятке.
2: Мы знаем и чувствуем, что каждая десятка, она очень особенна сама по себе. Нет двух одинаковых десяток, как и людей. У каждого десятки свой характер, форма поведения, разный состав товарищей. Есть десятки, которые составлены из товарищей, которые учатся десятки лет, есть еще больше. Есть смешанные десятки, где и те, и другие товарищи, есть более пожилые товарищи, более молодые по возрасту, с опытом, которые прошли очень много, а есть те, кто меньше. Это в отношении товарищей и подруг каждой десятки, в отношении характера и естественных склонностей каждого человека. Есть те, кто просто тихий, ты от них ничего не услышишь, и если только надавишь слишком. Есть те, которые не могут молчать, всегда должны сказать. Есть те, кто доминирует, есть те, кто меньше. Есть товарищи, которые говорят, что то, что решила десятка, это святое, только достаточно мне знать, что вы хотите, и я отменяю себя. Есть те, которым очень важно выразить свое мнение и объяснить всем, почему это правильное мнение. Если товарищи не восприняли, я еще раз объясню. А если еще раз не восприняли, еще раз объясню. Есть товарищи, которых волнует определенные темы, а другие просто проходят мимо. Есть те, кто хотят сохранить атмосферу примирения, и это важно для них. Есть очень много различий между нами, между разными товарищами. И мы знаем, что в конечном счете мы должны прийти к состоянию объединения, любви, к раскрытию Творца между нами. И принятие решений — которое мы должны принять сами, ставит нас перед дилеммой. Может быть, мы иногда были бы рады, чтобы эти решения мы не сами должны принимать, потому что это приводит нас к спорам и разделению. Может быть, само действие хорошо, чтобы оно прошло, но иногда это необходимо принять решение. Это немного смущает и немного угрожает даже. И мы бы хотели научиться у каббалистов, как вести себя. Так что мы будем делать после того, как мы представили тему? Давайте посмотрим отрывок из урока Рава о принятии решения в десятке, затем приведем отрывки из первоисточников, еще с того, что сказал Рав, и начнем семинары. Так мы начнем с урока 12,5 минут, 8-й клип на тему «Следовать за большинством».
1: Мы переходим к следующему, следующей теме «Следовать за большинством». Шестой отрывок из статьи «Хирут». Следовать за множеством, это значит во всех местах, где есть противоречие между единицей и множеством, мы идем за желанием множества. Есть у множества право.
2: Потому что вроде бы этот закон должен вернуть человечество, повернуть обратно, а не идти вперед. Потому что когда большинство человечества, они не развиты, а развиты, они всегда являются собой меньшинство. И если ты всегда идешь за большинством, которые не развиты, получается, что и мнение, и желание многих, что они всегда меньшинство. Таким образом, ты ведешь человечество обратно, потому что не могут даже на один шаг отступить, сделать шаг вперед. Но согласно тому, что выяснилось в статье «Мир», со слов «быть осторожными с законами природы», что вследствие того, что нам заповедано управлением жить жизнью общества, поэтому мы обязаны выполнять все законы, которые касаются выполнению обществом. И если мы где-то это не делаем, отомстит нам природа, как она это делает. Понимаем ли мы эти законы или нет? Посмотри там, как следует статье «Мир».
1: Вопросы. То есть, если я нахожусь в десятке, скажем, и десятка решает что-то, я могу начинать как-то анализировать, критиковать их, но я, собственно, должен знать, что я или с критикой, или без критики, как я на это способен, я обязан принять их мнение, их решение, и в этом нет вообще никаких исключений. Нет исключений. Лучше ошибиться с десяткой, чем остаться правым одному. Почему? Я скажу вам. Потому что десяткой занимается Творец. Даже десятка, которая ошибается, Творец так это повернет, чтобы они увидели свое решение, свою ошибку и быстро это исправили. Но если человек один, и он отделился от десятки, у него уже нет десятки. Его десятка идет уже по тому решению, которое принято, а он по своему решению. И со своим решением он сам по себе, не с десяткой. И поэтому нечего им заниматься. Поэтому отделиться от десятки — это просто когда человек выбрасывает себя из этой системы Адам-Ришон. 5.
2: Что это за состояние, которое вы описали сейчас, что человек как бы противоположен, не принимает решение десятки? Если нет десятки, которая принимает решение единогласно, как вообще такая ситуация может возникнуть?
1: А теперь я тебя не понимаю. Есть какая-то причина. И поэтому есть какой-то спор в десятке. Я нахожусь в состоянии, мое состояние, когда оно противоположно десятке. Они думают так, а я это. Это очень такое принципиальное состояние до такой степени, что я выхожу из десятки. Если я выхожу из десятки, то Творец уже мной не занимается, он занимается только десяткой. Десятью. Все. И тогда я отключаю себя от духовного. И мне нельзя думать, что Творец все-таки исправит меня и будет заниматься мной, потому что я не нахожусь в десятке, я отключился от них. Так как же Творец повернет меня? Как он положит мою руку на добрую судьбу и скажет, возьми и соединись с ними? Нет такого. Поэтому я таким образом все отключаю себя абсолютно. Я должен принизить себя и продолжать с десяткой, даже если то, что они приняли, я противлюсь этому. И у меня нет выбора. Внутри народа своего сижу, я нахожусь. Я могу продолжать выяснять эти вещи, но я обязан быстро прийти, насколько это возможно, к решению, что я с десяткой. А иначе я мешаю им, они мешают мне, и мы не находимся в духовном. Я обязан согласиться с сердцем и душой, что с десяткой во всем.
2: Я пытаюсь понять, что это за состояние принятия решения в десятке, потому что если состояние, когда есть только один товарищ, который не согласен с решением, когда все остальные согласны,
1: да.
2: Так это совершенно понятно, очень ясна эта ситуация, что я должен отменить себя. Но, предположим, есть треть товарищей думает так, а две трети думают по-другому.
1: Это уже нужно выяснить. Я не знаю, о чем идет речь. Нужно выяснить. Вы должны обратиться к другой десятке, может быть, поднять это выше, эскалировать. Есть кто-то, кто занимается вами, куратор там какой-то. И тогда... Это сейчас мы это не выясняем. Нью-Йорк 3.
2: Спасибо. Раф, товарищи должны знать, что я не согласен.
1: Вы должны говорить об этом. Вы должны об этом говорить. Группа должна заботиться о том, чтобы она была гомогенной группой, чтобы она группой была, чтобы 10 было как десятка. 5, 6, неважно сколько. Но группа должна знать, что все ее товарищи находятся в одном мнении. Это то, что писал нам Рабаш в своих статьях. В статьях о десятке, то, что мы уже прошли. Если вы не прошли и не помните, вы должны снова это пройти, потому что ваше продвижение просто подвешено в воздухе. Николай в Сочи, пожалуйста.
3: Скажите, относительно десятки понятно, что я
2: относительно десятки понятно, что я в своих усилиях, и каждый товарищ должен согласиться. Но здесь в отрывке написано, что по отношению к группе, если есть проблема, я не соглашаюсь. А с другой стороны, если я не соглашаюсь, то природа меня накажет. Не знаю, знаком ли я с этим законом или нет. Это значит, что я с помощью усилий прийти к согласию в десятке, а в обществе нет?
1: Неверно. Я не говорю сейчас о большой группе, только о десятках. Каждый в своей десятке должен себя принизить относительно законов десятки, то, что мы учим вместе из статей Рабаша и Бальсулама. И точка. Все остальное, то, что происходит в мире, мы придем к состоянию, когда мы будем учить все законы, которые действуют там.
2: Это решается только большинством в десятке. Скажу.

0: кажется. Армения.
1: Здесь он говорит общество,
2: народ. Он говорит общество, народ. О чем здесь говорится вообще? Что имеется в виду под народом общества? Как понять, о чем он говорит здесь? Мы говорим десятка все время.
0: Десятка — это понятно, что это десять, да? А они мы постоянно учим. Это наша сейчас наша цель, чтобы каждый в своей десятке пришел к постижению объединения внутри десятки. И более этого, мы не просим, не требуем и не работаем ни над чем, что выше этого, сверх этого. Потом мы будем говорить, как относиться к другим десяткам, к обществу, которое не соединены в десятке, как относиться к природе, неживой, растительной, животной, и к Творцу, который все это создал. Исходя из нашей десятки, Но это после того, как наша десятка будет правильно организована. Тель-Авив 4.
2: Мы учили в субботу об Йосефе, об его братьях, которые не хотели согласиться объединиться. Это связано с темой?
0: Да, конечно. Тель-Авив 3.
2: Раф, относительно сопротивления. Если десятка приняла какое-то решение, я думаю по-другому. И я иду вместе с десяткой. Я должен также работать над этим сопротивлением, что я в сердце должен прийти к согласию с ними.
0: В конце концов, мы должны прийти к состоянию, когда десятка, в которой я нахожусь, она будет как один человек. Нет разногласий, все понятно, относительно понятно. По нашей ступени, да, согласно ступени. Но все находятся в согласии, относительно, согласно ступени, и все относительно, но как один человек с одним сердцем.
3: Болгария.
0: Болгария.
4: Може би трудността в...
5: Кънирая патенто безе ще пошутки лагиде да тенува.
2: По всей видимости, решение проблемы в том, что можно просто выразить свое мнение, а потом десятка примет свое мнение, учитывая общее мнение. Так это работает?
0: Нет, нет. Мы выясним это в пути.
2: Хорошо, мы сейчас проведем семинар. Мы хотим выяснить, чему нас учит Рав о принятии правильного решения в десятках. Еще раз. То, что мы слышали сейчас о Раве, как правильно принимать решения в десятке.
0: Начнем. Я слышал так. Поэтому я должен принизить себя и продолжать с десяткой, даже если то, что они приняли, я противлюсь этому. У меня нет выхода. Внутри моего народа я нахожусь. Я могу продолжать выяснять все эти вещи, но я должен прийти, насколько это возможно, к решению, что я с десяткой. А иначе я мешаю ему, они мешают мне, и мы не находимся в духовном. Я обязан согласиться сердцем и душой с десяткой, в конце концов. Да, Рав объясняет нам, как мы выше всей критики, всяких расчетов. Самое важное, что нужно быть выше всего, я хочу быть со своей десяткой в общем этом решении. Согласен или не согласен, это не важно, а важно, чтобы мы были вместе выше всего.
2: Да, здесь дело на самом деле в том, как десятка приходит к решению, и с этого момента каждый должен отменить себя перед этим решением. И десятка всегда надо мной, и все, что она постановляет, должно для меня быть законом. И если у меня есть свое мнение или ощущение, я должен найти в себе силы преодолеть собственные мысли для того, чтобы как можно больше придерживаться решения десятки. Есть здесь усилия и внутренняя работа каждого. И вместе мы даем друг другу силы отмениться и слиться с десяткой.
3: Да, я здесь

0: написал несколько вещей. Лучше ошибиться десяткой, чем быть одному правым. Творец занимается только десяткой. Если я не согласен с десяткой, то в конце концов я отменяюсь при десяткой, то в конце я согласен не просто отмениться, а тоже не просто отмениться, а согласиться с ними.
1: Да, Рав также дал духовное объяснение. Скажем, если мы говорим, мы часто слышали, что предпочтительнее ошибиться с десяткой, чем быть правым самому. Но почему это правильно? Потому что Рав сказал, что Творец заботится о десятке. И если человек в это не включен, как бы отделен от десятки, он себя выбрасывает из системы «Адам решен». Просто не находится в ней. Так неважно, находится ли он в критике или без нее, он должен принять мнение десятки.
0: Я тоже впечатлился этим отрывком, когда Творец занимается только десяткой. Даже если десятка ошибается, то в конце концов Творец направит десятку для того, чтобы раскрыть ошибку и быстро исправить ее. Но одному нельзя выходить из десятки и говорить, что я прав, а они неправы, и из-за этого выходить. А лучше быть вместе с десяткой, пройти это выяснение вместе, а не разделяться, уходить из десятки, потому что вдруг мне кажется, что это происходит не так.
1: Да, товарищи, по сути дела, сказали все, только каждый раз получать возможность отменить себя, потому что это на самом деле возможность, а не то, чтобы решения вообще на что-то там влияли. Как бы возможность просто отмениться. И также мы должны делать на конгрессе, и также на подготовке указывать на то, что отмена — это свято, а не то, что мы будем есть, или вообще все решения, когда мы потом видим, насколько это все не важно. Но именно в тот момент, когда есть какое-то очень ясное мнение о чем-то, и ты думаешь, что именно так должно быть, нужно напоминать друг другу, что является целью всего этого.
0: Да, отмениться перед десяткой и стремиться быть десяткой, десять все, когда все вместе, это желательное состояние. Постараемся прийти к этому.
1: Да, еще спросили Рава, должны ли товарищи знать, что я не согласен? Так Рав сказал, вы должны об этом поговорить. Группа должна беспокоиться о том, чтобы она была гомогенной, чтобы 10 были как 10, 5, 6, неважно сколько, но группа должна знать, что все ее товарищи находятся в едином мнении. Это то, что Рабаш написал нам в статьях от десятки, которые мы уже прошли. Если вы прошли и не помните, вы должны наверняка пройти, а иначе ваше продвижение просто подвешено в воздухе. Еще одна вещь, что нам нужно прийти к единому мнению, чтобы это было мнением, которое выше мнения каждого и каждого товарища отдельно, а это мнение десятки, которое ведет нас, и мы идем вместе с ним.
0: Да, нужно на семинаре принимать правильные общие решения, все выяснения, все вопросы, которые есть для Конгресса и вообще. Товарищи должны говорить между собой, делиться всем, что каждый думает, и прийти к общему решению. Если мы проводим такой процесс общего выяснения, семинар, пытаемся принять к общему решению, то решение, которое мы приняли вместе, это духовное решение, мы приняли это вместе, включились друг в друга. Каждый прилагает усилия, чтобы выполнить это решение и почувствовать, что он отменяется. Есть много работы вокруг этого, но это исправление, это то, что должно быть, когда каждый отменяет свое желание относительно желания, которое раскроется в десятке.
1: Если я не согласен с десяткой, я должен отменить себя, а потом еще и найти в себе силы отменить себя перед десяткой. Не только физически, но и внутренне принять мнение большинства над собой и примириться с этим.
0: Да, можно сказать, что один товарищ не согласен. Это простой случай, но есть случаи, когда Рава спрашивает, треть думает так, треть думает иначе. Как тогда прийти тогда к решению? Рав посоветовал обратиться к другой десятке, тем, кто занимается десяткой. Нужно больше выяснить как раз этот случай.
1: Друзья, итак, мы видим, что тема принятия решений в десятке не только перед Конгрессом, Авиногам. Мы рады, что вы пришли уже к согласию. Мы видим, что тема принятия решений, она актуальна не только на Конгрессе десяток, а в ежедневной жизни. Просто на Конгрессе десяток есть множество решений, которые мы должны принять, и время нас подгоняет для того, чтобы мы успели все сделать, доказать место, подготовиться. Поэтому это требует от десятки войти в состояние, когда мы принимали вместо 2-3 решений в неделю, 10 решений в день, это на самом деле непросто, как мы сложим от многих десяток, и мы получили реакции как от мужских, так и от женских десяток, с опытом и без, и так далее. И одна из самых распространенных форм вовне и также в десятках принимать решения согласно большинству. Почему? Потому что это вроде бы легче и эффективнее. Послушаем, что говорит Рав, прочитаем 7-8 отрывок, и потом посмотрим клип. Мы просто здесь хотим передать слова Рава, не более того. 7 отрывок. Давайте посмотрим вместе на экране и послушаем, что говорит наш Рав. Рав говорит так, это 2013 год. Если существует большинство, это уже не называется десятка. Десятка — это как один человек с одним сердцем. Так какое большинство может быть в ней? Десятка, которая из 10 людей, которые объединены в одном сердце, в одной молитве. Как же десятка может принять какое-то решение, если часть ее не согласна в сердце? Ты не можешь сделать из себя героя тем, что ты согласен с тем, что решили товарищи, несмотря что твое желание не удовлетворено этим, нет насилия в духовном. Только из общего согласия можно принять какое-то решение в десятке, а иначе понятие десятки само по себе не существует. Все должны быть в ней как один. Теперь 8 отрывок на ту же тему. В центре десятки должно гореть общее наше желание, которое относится к каждому и ко всем вместе. И в этом желании я чувствую, что нет меня и нет другого, а есть только мы. Вследствие этого единства мы обсуждаем, чувствуем, принимаем решения. Только исходя из «мы», я подавляю все, что называется «я». Я поднимаю и лелею все, что относится к «мы». Ощущения и мысли мои проистекают только из нашего единства, и через него, как через очки или бинокль, я смотрю на все, что в мире. И это Рав сказал в 2013 тоже. Давайте посмотрим клип номер 3, в котором Рав относится к тому, как получает, принимает решение в десятке. Клип номер 3.
0: Как принимают решение в десятке, когда определяет большинство, нужно согласиться?
1: Большинство — это не десятка. Большинство — это как один человек с одним сердцем. Десятка — как один человек с одним сердцем. Какое большинство может быть? Как?
0: Только 10 вместе?
1: Я не представляю себе, согласно большинству. Не называется меня, если это не все мы в одном сердце, в одной молитве. Это... И какое решение может быть принято, если часть не согласна в сердце?
2: Всем,
1: да, товарищи сделали, и я согласился. Он думает, что он герой. Нет. Это насилие в духовном.
0: Да. То есть только есть полное согласие настоящее, то это будет решение, которое можно принять в десятке.
1: Конечно, иначе не существует понятия десятка, все мы как один.
0: Так это почти невозможно принять решение.
1: Это ты говоришь, я так не сказал.
0: Почему, например, в дирекции вы сказали 8 из 10, почему не сказали 10 все вместе?
1: Руководство дирекции — это люди, у которых есть разные мнения о проблемах, относящихся к этому миру, как вести себя. Они не принимают решения о чем-то духовном. Есть у нас много людей, которые решают, что ты будешь сегодня есть на трапезе, и каков наш распорядок дня и порядок учебы. Я даже не спрашиваю, решаем, о чем мы учимся, я даже не знаю. Я спускаюсь сюда, читаем, так читаем. И то же самое со всем. Одно к другому не относится. Десятка относится только к объединению в одно целое.
0: После того, как мы слышали Рава и отрывки, и клип, давайте выясним сейчас в нашей десятке, где находится наша десятка относительно слов Рава. Что стоит улучшить в нашей десятке для того, чтобы усилить объединение между нами? Есть у нас 8 минут. Еще раз, где находится наша десятка относительно слов Рава? Что стоит нам улучшить в десятке для того, чтобы усилить объединение между нами? 8 минут.
1: Мы находимся в решении большинства. Мы не находимся в состоянии, о котором говорит Рав, что мы должны прийти как один человек в одном сердце. Но мы в общем чувствуем дух десятки, и в этом направлении мы идем. У каждого есть право выразить свое мнение, но не обязательно его мнение будет решающим. Мы должны продолжать объединяться между нами, и мы очень отличаемся. Есть разные уровни обязательств, десятки — это тоже воздействует на решение.
0: Да, в основном мы находимся в ситуации, когда определяет большинство, но иногда есть, как раз я вспомнил что-то сейчас, есть состояние объединения, больше внутренней удачи такой, есть дух. В основном благодаря величию Творца, который мы даем друг другу на встречах десятки, и тогда поднимаемся немного над этим, тогда есть решение более, кажется, внутренним и из объединения. Это такое устремление, другого ничего нету. Нельзя ничего ожидать другого, кроме того, чтобы усиливать величие Творца, возвеличивать, развивать самоотмену и объединение между нами. Творец, собственно, определит, можем ли мы принять решение или нет.
1: Да, как сказали товарищи, мы находимся в решении большинства. Есть, может, даже состояние, когда все согласны. Мы должны стремиться прийти как можно больше к тому, что называется единогласно.
0: Нужно говорить об этом, нужно выяснять это, нужно молиться об этом, для того, чтобы нам удалось прийти к состоянию, когда мы сможем принимать решения, исходя из совершенства в десятке. Это требует работы, требует усилий, времени, выяснений, разговоров, притягивания света. Нужны силы, которые объединят нас, и будем продолжать нашу духовную работу.
1: То, что я успел услышать, что Рав делал различия между решениями, которые связаны с тем, что связано с этим миром, и тогда он привел пример руководства, где принимается решение. И здесь мне тоже кажется, что мы находимся в решении большинства, но в остальных вещах, которые мы принимаем решение, мы все-таки пытаемся прийти к общему духу. Мы пытались прийти к правилам семинара, говорить, дополнять друг друга. И я думаю, что наш дух идти к общему согласию, то, что касается внутреннего, мы говорили о конгрессе, относительно разных вещей, и постепенно мы увидели, насколько эти вещи все соединяются и восполняют друг друга. Так в духовном нужно понять, что совместное выяснение очень важно, и решение в конечном счете согласно общему духу десятки.
0: Да, решение в конце концов, как Офир сказал, это по духу десятки, но также те 10 человек, которые принимают решение какое-то положительное, у каждого есть какой-то свой вкус, как привести это к общему мнению, и потому что мнения действительно различны, даже при любом согласии. Я согласен, но я согласен на 70%, внутри я согласен на 80%, или я согласен внутри на 100%. Каждый со своим внутренним выяснением.
1: Да, поэтому я думаю, что нет шансов на самом деле прийти к совместному решению без Творца. Потому что с помощью Творца мы приходим к чему-то совершенно новому. Не то, что мы обсуждаем, и эти мнения, а просто ощущение объединения, которое над всеми этими мнениями. Это как бы новый продукт, как новое создание, которое каждый чувствует, как Рав сказал, одним сердцем и единогласно приходим к чему-то. И для этого у нас вся методика, как правильно объединяться через семинар. Семинар, по сути дела, тоже Офир сказал, что мы можем более правильно пользоваться правилами семинара. Они не внешние правила, это духовные правила, когда мы производим внутреннюю духовную работу по объединению, отмене, взаимовключению, взаимному поручительству. И так мы привлекаем Творца к этой связи нашей.
0: Действительно, сейчас перед конгрессом организационные решения были с помощью большинства, а все остальное, и там контент, это строится через общее согласие. Каждый добавляет свое мнение и начинает вариться такое ощущение, что есть вещи, которые десятка должна обсудить, и действительно ощущается, что в последней встрече десятки мы построили общее место, и все различные голоса в десятке, и чувствовать, что есть место для всего, о чем говорили товарищи, и мы будем продвигаться здесь, как одно тело, принимающее решение в соответствии с требованием товарищей.
1: Да, тут на самом деле есть какая-то, какое-то отличие желаемого от действительного. На самом деле нужно ждать чуда, чтобы Творец больше действовал у нас вследствие объединения, молитвы. А пока что есть решение ежедневное. Есть также сейчас перед конгрессом, на самом деле, товарищи ввели нас в такое хорошее упражнение с гораздо большим частотой принятия решений, и все-таки их нужно принимать. И пока что мы действуем, насколько можем, и как можно сильнее включить. Конечно, должны молитву надо всем, объединение надо всем, чтобы стремиться к этим состояниям. Так и сам конгресс, чтобы у нас была возможность быть в решении над всем, в любви, объединении товарищей, чтобы любовь покрыла все прегрешения. Прегрешения — это именно все мнения, которые вдруг выскакивают, когда ты всегда думаешь, что ты прав. Это одно из известных прегрешений, которое необходимо покрыть любовью. Мы знаем эти состояния, когда ты наслаждаешься. Даже слышать обратное мнение, потому что ты наслаждаешься этим, потому что ты чувствуешь, что ты любишь противоположное тебе мнение, его товарища, тебе не важно его мнение, ты просто готов для него сделать все. И это желаемое состояние.
0: Да, нужно больше работать над тем, что мы притягиваем высшую силу внутрь этих вот решений, и вещи все образуются постепенно.
1: Также напомнить о точке, которую упомянул раньше Офер, что есть организационные решения или производственные, которые нужно принять, или духовные решения, что здесь нужно все время линия такая, иногда она может быть размыта, но все-таки видеть, как на самом деле в духовных решениях мы все время стараемся соблюдать полноту десятки и принимать решения как один человек с одним сердцем, привнося Творца, первоисточники, каббалистов, чтобы решение было духовным.
0: Да, мы также видели в подготовке нашу конгрессу, нужно сделать правильное сочетание между временем, которое мы хотим спланировать эти рамки конгресса и вещи, о которых мы хотим поговорить. Мы решили, что часть времени мы посвятим таким организационным вопросам, но все-таки мы не будем отодвигать наше пояснение по поводу духа конгресса и темы конгресса, и каждый видит величие конгресса. Нужно постоянно давать величие и важность и цели, и также сейчас конгресса. Если есть...
1: Хорошо, друзья, мы хотим продолжить и получить еще одно наставление от Рава, и послушаем клип номер 4, в котором Рав показывает нам, как мы должны прийти к единому решению. Клип номер 4.
0: Как принимают решение в десятке? Скажем, десятка сейчас говорит, начинающие, мы приезжаем на конгресс или не приезжаем? Или каждый решает то, что он хочет?
1: Нет. Желательно, чтобы это было единогласно.
0: Желательно, то есть обсуждают это?
1: Обсуждаем тему, понимаем, насколько это важно или нет, и нам, и общему кли, всему миру, относительно цели, относительно всего. Записываем это вещи как небольшие итоги, а затем возвращаемся к этому, может быть, еще и еще раз обсуждаем, потому что находимся в совершенно разных состояниях, может быть, под чуждым влиянием, хорошим или плохим, пока не принимаем решение единогласно, и то, что называется, очень серьезно, принимая в расчет все причины, обстоятельства и все результаты. И тогда приходим к решению.
0: А если после решения кто-то говорит, знаете, я понял, но я не согласен, я не думаю, что правильно.

0: Это правильное решение.
1: Тогда снова обсуждаем, но нужно прийти к решению вместе.
0: Пока все просто не почувствуют, что это их решение.
1: Иначе не принимаем решение. В духовном 10, а не 9, 9, а не 11. Нет, частично в духовном должна быть полная авая, если мы хотим, чтобы это было совершенным. Это не под давлением, а на самом деле повторная проверка каждый раз.
0: Что важнее, результат решения или, собственно, сам процесс?
1: Процесс, процесс. А затем мы забываем о результате, о чем вообще, но пока что мы продвинулись к тому, чтобы быть вместе.
0: Мы сейчас хотим перейти к общему обсуждению, то есть на языке каббалы включение друг друга. Мы хотим послушать десятки обо всем, о чем мы говорили и спрашивали. Есть много всяких вопросов, каких-то какого-то понимания. Давайте посмотрим, что происходит у вас сейчас в десятках. Все ли совершенно? Модель ясна? Знали, или есть какие-то принципиальные вопросы, которые стоит поднять, все ли понимают проблемность, может быть, давайте поделимся, что у вас было. Мы почувствовали такую небольшую бурю в воздухе, и здесь, в зале, и в мировом климе вы приглашаетесь указывать вопросы и поделиться с нами. Патрик.
2: Да,
1: я запутался совсем. Если у нас каких-то тысяч решений, десятки до Конгресса, которые мы должны принять, и любое решение, над ним мы должны сидеть и прийти как один человек с одним сердцем, так, не знаю, в моем ощущении 5.18 закончит выяснение через несколько лет. Так вот чувствуется.
0: Спасибо, Шай. Мы пришли к пониманию после многих попыток принять решение, все это поднималось много раз, и мы решили, что для того, чтобы решить, мы приходим к решениям в нас, встречи с десятки. То есть, прежде всего, мы объединяемся, ощущение, когда мы вместе, и тогда легче принять решение. В зумах очень сложно принять решение. Еще дополнительная вещь. Важно, чтобы каждый высказал свое мнение в самом начале. Даже если мне это не подходит, должен сказать, это мне не подходит. Сначала не хранить это внутри себя, а высказываться. Еще мы обратили внимание на то, что мы сейчас говорили, что есть товарищи, которые никогда не скажут. Они вот такие они. Они хотят сказать, что им это не подходит, что они как бы против духа десятки. И они хранят это в себе. Есть понимание, что люди, которые хотят чего-то и хотят вставить туда вот такое дух и впечатление, они доминантно, они давят, да, вот продавливают свое решение.
1: Спасибо. И у других десяток, если есть решение, пожалуйста, женщина 5.23, вам слово. 5.33. Спасибо.
0: Мы слышали, что Рав сказал, что дирекция проводит решение, что мы кушаем, что мы учим. У нас было выяснение в десятке, можно ли принять то, что мы слышали, и сделать, может быть, разделение, какие решения духовные и что, собственно, относится к техническим решениям. Это не первый раз мы обсуждали, и вопрос, есть ли какое-то определение, у нас есть в Бнебарухе какое-то определение, какие решения технические или все в десятке, это только духовное.
1: Хороший вопрос. Мы сейчас не будем на них отвечать, а хотим почувствовать друг друга. Эйаль.

0: Хорошо, из-за множества решений, которые должно получить, принять десятка до Конгресса, мы решили, что будем встречаться по крайней мере два раза в неделю вечером и посвящать этому каждый раз час. И каждой этой теме нельзя подходить, даже если это техническая тема или что-то духовное, мы должны читать много первоисточников, выяснить это, прийти к объединению, и тогда постепенно принимать решение. Это процесс. Это не что-то, только десятка встретилась и принимает решение, обсуждает. Это не так. Каждый входит в какие-то эмоции, в сопротивление, трение. И нужно войти в это из очень высокого состояния и видеть, что этот конгресс требует огромной подготовки. Москва один, спасибо.
1: Да, у нас тоже как раз вот такая же была ситуация, такое же состояние невозможности принять общего решения. И мы просили помощи и у кураторов, и у московской группы, и пришли к разочарованию и в собственных силах, и не в собственных силах. И только когда, вот прям как Рав говорит, поняли, что невозможно прийти к единству, тогда как-то Творец раз и все это все разрулил. И это мы еще к конгрессу не начали готовиться. Так что еще все приятное впереди. Спасибо вам, дорогие Лихаим.
2: Эрез.
3: Мы пришли к пониманию, что самое лучшее быть это выяснение, это дает нам выяснение, соединение, еще круг. Но вместе с тем у нас есть дилемма. Пока что мы принимаем решение, что происходит. Кто-то что-то предлагает, он что-то хочет изменить в десятке. Сейчас мы занимаемся несколько дней, мы обсуждаем. Иногда это в месяц обсуждаем, в этот период. Вот что происходит с его предложением? Остаемся в прежнем состоянии, принимаем новое состояние. У нас нет ответа. Но быть в состоянии выяснения, у нас состояние выяснения, когда просто взрывается это выяснение. Мы решили, что нужно научиться этим заниматься, это тяжело, нужно ценить это выяснение без того, чтобы это взрывалось, и мы для этого собрались. Мы говорили, и есть у нас точки такие, что мы поясняли.
0: Женщина, КБ2, пожалуйста.
4: Yeah, we don't have any solutions for you guys, but it's been an eye-opening session for us because so far we've been guided.
0: Здравствуйте, друзья. Это на самом деле было обсуждение, которое открыло нам глаза. Но мы всегда принимали решение большинством, но увидели, что это неправильно. Мы должны учиться отменять себя и должны понять, где эта тонкая линия между организацией и духовными вещами. Мы виртуальная десятка и подготовка Конгрессу — это решить между организационными и духовными вопросами. Ишай, пожалуйста.
3: Да, очень практически, если в нашей десятке мы видели, что особенно перед Конгрессом нету очень много времени для того, чтобы обсуждать. Есть люди, которые ответственны за все, что необходимо на Конгрессе. Эти люди, эти пары, они, собственно, представляют решения, представляют идеи для десятки. Мы обсуждаем, и мы видим, что каждая пара, каждый ответственный включается, вкладывает, и он занимается всем, чем он ответственный. Это или какая-то экскурсия, или расписание, или трапезы. Это ощущается в этом вся работа, все десятки. Нужно, да, принимать решения, должны быть ответственны. В конце концов, все, что принимает решение ответственно, и десятка принимает за ним это решение.
0: Женщина 5. 23. Спасибо. Мы не ждем ответа, только у нас возник вопрос, и мы делимся. Что важнее, прийти к решениям, потому что немного времени до Конгресса, или прийти к единому решению за счет этого времени?
3: Да, Барух. Есть здесь обсуждение в десятке, есть 1-2 человека, которые, когда они не приходят к решению в сердце согласием с десяткой, и тот человек, который не согласен с десяткой, скажет, что он не, скажет, он согласен для того, чтобы прийти к общему решению, и с надеждой, что, что его сердце изменится, или он скажет, я не согласен в сердце, и мы будем выяснять, пока мы не придем к полноценному, 100% решению.
0: Спасибо за вопрос. Москва 3, пожалуйста.
2: Да, приветствую, дорогие товарищи. У нас два интересных решения в процессе работы появилось. Первое, что когда мы обсуждаем, да, и мы видим, что начинают порождаться какие-то противоречия, то есть первое, стараемся, чтобы этого не возникало, да, то есть, вот, но некоторые вопросы требуют противоречий, и если мы их не можем решить, то мы их на какое-то время откладываем и переходим на другие задачи, там, где мы можем прийти к согласию. А потом, когда мы приходим... тоже решается. В общем, не так, чуть-чуть отложить спорные вопросы.
0: Туда, Офер.
3: Спасибо, Офер.
5: Туда.
0: Спасибо. Две вещи. Первое. Разногласия. Тоже работа больших людей, которые работают в двух линиях с экранами. Нужно пропорционально принимать эти вещи. Это не наше место, мы там не находимся. Наши разногласия — это людей нашего уровня. И разногласия есть только одна цель — для того, чтобы привести к объединению между нами. Это единственная проверка и знак. Каждая десятка и товарищ проверяет себя. Если разногласие привело к большему объединению, все хорошо. Так нужно пропорционально принимать эти вещи на уровне, который подходит нам, и на уровне, о котором говорят учителя, то, что происходит в нашей десятке, мы и от других товарищей слышим, мы должны поработать над этим, потому что раз в месяц невозможно поработать над такой важной темой. Спасибо большое.
3: Я Дидия, пожалуйста. Спасибо. Мы в десятке решили убить двух зайцев. Мы решили в десятке назначить главу десятки. Это будет два человека. Мы надеемся, что это нам удастся. Но глава десятки, они, главы, они решат, какое будет у нас распишение, какие у нас будут какие логистические решения. И это даст нам десятки время обсуждать какие-то принципиальные вещи вместе.
0: Хорошо, друзья, так давайте подведем итоги и вместе послушаем Рава в клипе номер один.
3: Как принять правильное решение как группа?
0: Только с помощью объединения, когда нет больше или меньше, все равны со всех, во всех отношениях, когда все поднимаются над личными расчетами, и только в высшей идее мы можем прийти к объятию, объединиться. То есть что является целью объединения? Находиться на более высокой ступени. Что значит более высокая ступень? Взаимная отдача, взаимное поручительство. Для чего эти взаимные отдачи и поручительства? Чтобы прийти к дающему, к Творцу. Кто знает как? С помощью советов Рава. Итак, мы соединяемся вместе. Еще раз. Это не случайное одноразовое действие, но это в каждый момент должно выполняться в человеке, и из этих точек он составляет свою линию, линию подъема.
3: Ну, хорошо. Мы, каждый пришел сюда со своим мнением, мы слышали Рава, мы слышали источники, товарищей. И давайте проведем сейчас в этом ощущении семинар, заключительный семинар. Может быть, изменилось наше мнение, может быть, какое-то заключение. Какую-то высшая мысль. Давайте вместе обсудим, как правильно принимать решение десятки. Заключительный семинар, пожалуйста.
0: Мы подводим итог, что на следующей неделе мы должны будем принять много решений и будем беречь намерение, что мы хотим от этого процесса, от конгресса, от связи между нами. И попытаемся находиться в одном общем семинаре, чтобы не время давило на нас, а чтобы мы хотели объединиться и оттуда принимали совместные решения. И на самом деле мы должны пройти много состояний. Главное, чтобы вся десятка была вместе в этом процессе.
3: Я выхожу с тем, что мы должны требовать от Творца быть во всех наших обсуждениях, во всех семинарах, также в конце верить в то, что Он организует нам правильное решение, и нужно отмениться перед Ней. Я думал просто о примере, который у нас был. Мы не знали прийти в четверг перед конгрессом. Мы говорили об этом, и вдруг в один день это просто само собой как-то получилось, без всяких усилий. Все товарищи сказали, да, мы приходим. Мы провели опрос, каждый сказал, что он приходит. Почему вдруг, непонятно. Нужно просто верить в то, что это приходит от Творца, и Творец организует все эти условия, ведет нас, и нужно постоянно помнить это и просить у Него помощи.
0: Мне очень понравилось выяснение сегодня. Мне кажется, что до сих пор мне не очень-то было понятно, что организационные вопросы должны быть согласно большинству, а внутренние вопросы, как один человек с одним сердцем, должны приниматься решения. И сейчас на этом конгрессе очень ярко выражено, насколько нужно управлять конгрессом на двух уровнях, на организационном, чтобы был какой-то необходимый материальный правильный порядок, а с другой стороны, чтобы начало развиваться из-за общего ощущения, общего сердца, которое выстраивается направление, в котором мы хотим, чтобы Творец раскрыл из наших усилий по объединению, раскрыл себя.
3: Да, мое заключение в том, что я согласен с товарищами. Мы как в чем-то мы преуспели, как говорил Дани, и в наших зумах нужно превратить этот зум в какое-то объединение, больше объединения. Обычно это происходит, когда мы делаем это по правилам семинара и не спорим, кто прав, не прав. Собственно, в этом устремление такое, чтобы превратить все наши встречи в такие встречи, например, наша встреча десятки, встреча на трапезе дает величие Творца, тогда решение правильные принимаются, более духовные. И также в каждом зуме мы попытаемся превратить его в объединение между нами. И в каждой встрече, на каждой встрече мы постараемся принять более правильные решения.
0: Мой итог, что мы должны продвигаться со всеми вопросами Конгресса, и с Божьей помощью будут ситуации, когда нужно будет принять решение, примем их.
3: У меня был вопрос по поводу решения духовных, принятия духовных решений. Нужно выяснить, что, собственно, это, что это за духовные вещи, о которых мы должны принять решение единогласно. Что это, собственно, такое? Чтобы это было четко и понятно, что должно быть единогласно, а что такое какие-то организационные решения. Как результат этого у меня возник вопрос. Мы много раз выясняем в зумах в течение дня, и выясняется, что не все могут участвовать. Как можно тогда принимать такие решения? Вообще, как получается, что мы принимаем там решения, которые как бы духовные?
0: Да, есть много вызовов и ситуаций во всем этом принятии решения. То, что важно, не бояться разногласий. Разногласия — это часть выяснения духовной цели. И был когда-то школа Шамай и школа Гиле. Один говорил одно, другой обратное. И тогда они понимали, что их разногласия во имя небес, и можно выяснить цели, они на одном пути, благодаря принятию мнений каждого, всех товарищей. И поскольку у нас нет четкого ясности, что такое духовное решение, но когда мы говорим об этих темах, как готовить себя к уроку, как мы проведем совместные семинары, есть много выяснений, в котором есть много из духовной связи.
3: Да, все еще остались вопросы, что такое организационное решение или неорганизационное, как, собственно, начинать эти принятия решений, как это от 3-5 лет нужно прийти к решению. Ну, мы будем продолжать, и исходя из опыта, мы будем получать ответы. Я чувствую, что это самое важное для этого весь конгресс, для того, чтобы мы научились. Это не просто принимать решение, это объединение, духовное объединение. Чтобы мы получили такой опыт, первый раз духовный опыт. Настоящий.
0: У меня как раз большой вопрос. Есть организационное или нет решение? Это очень тонкая граница, но, по моему мнению, если относиться к каждому решению как к возможности объединиться над ним, с другой стороны, может быть, немного больше расслабиться. Когда есть много решений, мы можем оставить все возможные решения, которые можно просто поставить ответственно, и все. Был пример на этой неделе, мы приняли какое-то решение, идет два товарища, подготовили что-то важное для десятки, и все согласились, да?
3: Да, снова мы повторим, что мы хотим выше всего притянуть Творца в связь между нами, и что прежде всего, чтобы он был бы тем, кто организует нам все наши мысли, направление мыслей и дух в десятке. Друзья, действительно, тема пробуждает сердце каждой десятки. Это самое важное, чтобы мы были в одном едином процессе. И мы попытались ухватить эти основные слова Рава из клипов и отрывков, и то, что мы слышали сейчас вместе, так мы хотим передать это вам. Главное первое. Принятие решения — это средство для большего объединения в десятке. Второе. Прийти к решению вместе единогласно. Третье. Лучше ошибиться вместе, чем быть одному правым. Четвертый приз. Тот, кто не принижает себя перед десяткой, отключается от Творца. Пятое. Объединение прежде того ощущения, что я прав. Шестое. Принятие решения — это средство для большего объединения в десятке. Седьмое. Принятие решения подходит только, когда объединяются между нами на трапезе, на Ишват Хаверим и так далее. И, Дуди, теперь ты. Друзья, я хочу представить вам сейчас немного на сайте Каббала Медиа, как мы с ним работаем. Обратились к нам товарищи, подруги, десятки, и попросили понять, как мы используем сайт. Мы видим, у нас есть сайт Конгресса. Это, видимо, ваша домашняя страница. Вы гуляете по сайту, да? Сейчас я должен включить еще одного товарища, скажем, урок на десятки или какой-то контент. Скажем, с 4 до 6 у нас есть урок на тему брит в десятке, союз десятки. Я должен что-то перед этим уроком дать какие-то ответы. Я не знаю, как работать с этим сайтом. Это очень интуитивный сайт, можно начинать и увидеть, как это все написано. Давайте пройдем это все вместе. Посмотрите на сайт, я его сейчас показываю на иврите. То же самое есть на английском. Посмотрите, есть меню с правой стороны, там написано отрывки каббалистов. Когда нажимаем, нам есть все файлы, в которых есть цитаты. Любое слово, которое я здесь напишу, здесь написано свободный текст поиска, я напишу на иврите, потому что это то, что мы хотим сейчас. И с левой стороны я принимаю много результатов, брит десятки, брит соли и так далее. Если я зайду внутрь в этот линк, я получу здесь, собственно, собрание всех этих отрывков. Что еще? Я хочу сейчас найти, допустим, статью, не отрывки. Я возвращаюсь на домашнюю страницу, я пишу наверху в строке поиска брит. Я вижу все эти статьи, которые здесь у нас появляются, Рабаш, Рашби и другие статьи. Если мне нужны, допустим, еще статьи, я нажимаю на поиск, я получаю все эти результаты здесь. Я получаю все результаты, которые занимаются словом «брит», «союз». Скажем, здесь есть, допустим, Америка. Я об этом не спрашивал. С правой стороны я делаю птичку на библиотеке из каббалистов. Я ставлю птичку, там, где появляется слово «брит». И внизу еще есть еще всякие категории. Я могу сузить свой поиск. Здесь я вижу с левой стороны, что у меня есть различные источники. Скажем, статья, что такое заключение союза в десятке в работе. И это как раз возможность увидеть, что здесь есть на сайте, в статье. Видите, наверху здесь есть время чтения статьи в 22 минуты. Есть здесь кнопка для того, чтобы послушать эту статью. Может быть, люди не знают об этом. Дополнение есть здесь возможность увеличить фонд, поменять фон. Кто-то, может быть, предпочитает читать это на черном фоне. Можно изменить здесь язык. Можно скачать статью. Есть здесь кнопка скачивания. Можно распечатать. И еще две важные вещи.

начинаю получать эти все уроки на основе этой статьи в 23-м году, в 2017-м мы учили и так далее. Я могу зайти внутрь в каждую, в каждый урок и посмотреть все эти слова Рава и весь этот урок. Сейчас я возвращаюсь снова на страницу домашнюю. Я нажимаю на лого. Я нажимаю клип. Я хочу искать, найти клип о Брите. Я нажимаю поиск и не написал я здесь, так вот написал «Брит», «Искать». И с правой стороны у меня здесь есть категория, я выбираю клип. Тогда я получаю эти клипы по поводу клип, что такое, например, клип в десятке. Давайте, мне кажется, что это интересно, я захожу внутрь, через несколько минут у меня здесь все очень медленно. Дальше. Еще раз я возвращаюсь на домашнюю страницу. И сейчас я хочу найти музыку. Что я делаю? Я с правой стороны, я вижу здесь музыка на, в основном меню. И когда я захожу в музыку, у меня здесь есть Нигуним Бальсулама, песни Конгресса 2023 и так далее. Я хочу начать утро в десятке, сказать им, найти им Бабукер Хаздеха, нигун такой, у меня с левой стороны все нигуним здесь, я могу здесь сейчас проиграть моим товарищам или послать им, или какой-то сделать плейлист для себя, для поездки. Есть здесь много-много инструментов. Я поделюсь также с вами, что сейчас мы, Алекс и Юрий, а Кока и еще

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך.
1: Дорогие חברים, мы на первой части урока изучаем урок от 30 июня 2002 года. Статья «Что такое знамена в духовной работе?» В статьях в трудах Рабаша во втором томе. Почитаем в десятках. Те, кто закончит раньше чтение, обсудите.
0: Китвей Рабаш, Керех Бет, Амуд Элефшот.
2: Труд Рабаша, второй том, 1341 страница. Что такое знамена в духовной работе? В Мидраш Раба написано: «Каждый человек при знамени своем сказано так: «Возликуем в избавлении Твоем и во имя Творца нашего поднимем знамя». Сказали Израиль Творцу: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим. Возликуем в избавлении Твоем, и спас Творец в тот день Израиль». Написано: «И будет спасен», как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется. «И во имя Творца нашего поднимем знамя», то есть Творец дал нам имя свое и сделал нас знаменами. Как сказано: «Каждый человек при знамени своем». Раби Исасхар говорит: «И знамя его надо мною любовь». Даже человек, который сидит и занимается Торой и переходит от закона к закону, от стиха к стиху, сказал Творец: «Мил он мне, и знамя его дегло для меня любовь, и переход его дегло для меня любовь». Конец цитаты. Надо понять, первое, что означает, что Творец дал нам имя свое. Второе, что значит,

0: и будет спасен, как будто Израиль избавляется, якобы он избавляется. Относительно сказанного «и спас», объясняется, что это означает «и спасен», то есть избавлен. Третье, переходит от закона к закону. Известно, что Творец добр и творит добро. То есть он всегда желает давать творениям благо и наслаждение. И поэтому он создал в творениях вечное желание стремиться к наслаждению и удовольствию. И согласно этому возникает вопрос, почему творение не ощущает благо и наслаждение? А весь мир страдает от недостатка наслаждения и удовлетворения в жизни. Ведь каждый разумный человек спрашивает, каков смысл этой жизни.
1: Ответ на это таков. Поскольку Творец произвел исправление, чтобы во время получения блага и наслаждения от Творца не ощущали стыда, который исходит из отсутствия подобия свойств между получающими творениями и Творцом, отдающим. Исправление заключается в том, что прежде, чем у человека появится желание отдавать, суть которого в уподоблении по свойствам, невозможно получить истинное благо, которым Творец хотел одарить творение. А поскольку желание отдавать противно природе человека, то мы учим, что в человеке заключены свойства 70 народов мира. То есть человек — это маленький мир, как сказано в Зор, что и свойство Израиль находится под властью народов мира, что означает, что народ Израиль находится в изгнании среди других народов, и нет у них сил идти против желаний народов мира. Поэтому народ Израиля просит Творца, чтобы вызволил их из изгнания, где они находятся среди народов, то есть чтобы у них была возможность работать ради Творца. А также сказали мудрецы, Израиль в изгнании, Шхина пребывает с ними. Надо объяснить это согласно моему отцу и учителю, а сказанным мудрецами. Если изгоняется ученик, вместе с ним изгоняют и его учителя. Это означает, что когда ученик находится в изгнании, то есть получает падение, то и его учитель у него в свойстве падения. Иными словами, когда человек в падении, и у него нет вкуса в Торе и молитве, это из-за того, что изгоняют и его рава вместе с ним. То есть все, что связано со святостью, находится у него в падении. То есть он смотрит на все, как будто ни в чем духовном нет никакой важности. Это означает, что и духовное для него в изгнании.
0: Этим можно объяснить, что когда Израиль в изгнании, то есть в состоянии падения, и народы мира властвуют над человеком, а народы мира в общем называются желанием получать ради собственной выгоды, тогда и Творец для них в изгнании, то есть у них нет никакой важности Творца. Ведь если бы у них была важность величия Творца, то не могли бы тогда властвовать над свойством Израиль в них. Известно, что Израиль — это Ишар Кер, прямо к Творцу, и все его действия направлены прямо к Творцу. А народы мира своей власти приводят к тому, что все действия человека будут только ради собственной выгоды, что означает «на благо желание получать», а не ради Творца. Получается, что когда свойство Израиля в изгнании, то и Творец с ними в изгнании. То есть желание отдавать в изгнание. И также тот, кому мы хотим отдавать, тоже в изгнание. Как сказано о фараоне, который сказал, кто такой Творец, чтобы я слушал его голоса. Он отрицает величие Творца и не дает поверить в его величие. И, очевидно, свойство Израиля для них пребывает в изгнании. И сказано, можно объяснить то, что мы спросили, что значит, как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется. То есть какое отношение имеет спасение Израиля к спасению Творца? Из уже сказанного следует, что изгнание Израиля и изгнание Творца одно и то же. Ведь когда человек постигает и ощущает величие Творца, уже нет никакой власти у народов мира. Все они отменились перед Творцом, поэтому получается, что все изгнание заключается лишь в том, что не признают величие Творца.
1: А скрытие, которое человек ощущает, которое приводит его к изгнанию, как сказано выше, существует для того, чтобы человек знал, что он должен исправить свои действия, чтобы были ради отдачи, иначе будет испытывать стыд. Поэтому необходимо скрытие и сокращение на высший свет. Согласно ощущению зла, когда человек видит, насколько он погружен в любовь к себе, в той же мере он видит, насколько он далек от святости. То есть он видит, как он далек от того, чтобы сделать что-то во имя Творца, пребывая под властью народов мира. И у свойства Израиль, что в нем, нет никакой силы выйти из этого изгнания. Поэтому в то время, когда Израиль внутри него выходит из изгнания и удостаивается освобождения, то и Творец, который был во время изгнания скрыт от него по причине власти народов, он проявлен сейчас и раскрывается в величие Творца. И это потому, что сейчас нет надобности в сокращении и скрытии, поскольку снято сокращение. Согласно правилу, в той мере, в которой человек может создать намерение ради отдачи, в той же мере пропадает сокращение и скрытие. И об этом сказано: «Возликуем в избавлении Твоем, и спас Творец в этот день Израиль, и будет спасен, как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется». И также можно объяснить то, что спрашивалось о значении сказанного. «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим». Что это за имя Творца, создавшее творение? Его имя — добрый, творящий добро для своих творений. Его желание отдавать. И для этого он создал в творениях желание получать. Иначе они не смогли бы ощутить вкус блага и наслаждения, поскольку мы видим, что без желания и стремления невозможно ничем насладиться.
0: Но вместе с тем, Творец хотел, чтобы не было ощущения стыда при получении блага и наслаждения. Поэтому Он хочет, чтобы мы получали все ради отдачи. А поскольку это против природы, ведь Он создал в нас только желание только получать, а не отдавать. Поэтому, когда мы хотим работать ради отдачи, у нас нет для этого сил. Поэтому, когда мы получаем эту силу, называемую имя Творца, то есть когда и мы можем действовать ради отдачи Творцу, это означает, что Творец дает нам вторую природу. Как сказал мой отец и учитель, то, что Творец дает человеку желание отдавать, называется вторая природа. И об этом сказано, сказал Израиль Творцу: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим». То есть, как сказано выше, мы ликуем о спасении, которое Ты дал нам желание отдавать. Это называется имя Творца, потому что Он, дающий, дал нам это имя. То есть, что и мы тоже можем сейчас исполнять действия ради отдачи. И потому сказано: «И во имя Творца нашего поднимем знамя». То есть Творец дал нам имя Свое и сделал нас знаменами. То есть мы сейчас поднимаем знамя во имя Творца, имя которого желание отдавать. И в этом наше спасение, что Творец утвердил имя свое, желание отдавать в нашем имени. Имя Исраэль также говорит об имени Творца. То есть Яшар Эль, то есть все действия Израиля направлены прямо к Творцу, а не ради собственной выгоды. Это означает, что народ Израиля поднимает знамя за имя Творца, и в этом спасение народа Израиля.
1: Сказано, можно объяснить написанное: «Рабби Иссахар говорит, и знамя его надо мной — любовь. Даже человек, который сидит и занимается Торой и переходит от закона к закону, от стиха к стиху, и его переход — дилуго. Для меня любовь. Следует объяснить значение понятия «переход» следующим образом. Поскольку человек создан с желанием получать и не способен работать ради отдачи, то сказали мудрецы: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в Лолишма, потому что из Лолишма приходит к Лишма. Получается, что человек должен работать в Лолишма, поскольку он рожден с такой природой. Так или иначе, Творец переводит его из состояния Лолишма, и Творец вводит его в Лишма. Следовательно, благодаря помощи Творца осуществляется переход. То есть, если человек переходит через то, что есть в его природе, делает все ради личной выгоды и начинает работать ради пользы Творца. И это означает и переход его дилюго. Для меня любовь, что из-за того, что Творец любит нас, Он дает нам знамена, дгалим, то есть от закона, которым человек занимается Лолишма, Творец дает нам силу перейти от ступени Лолишма и прийти к ступени Лишма. А сказанное от стиха к стиху означает, что человек начинает стих в Лолишма и сразу переходит от Лолишма к ступени Лишма. Об этом сказано, сказал Творец: «Мил он мне, и знамя его дигло надо мной любовь, и переход его дилюго через меня любовь». Это означает, что благодаря любви Творец дал им силы перейти из Лолишма и достичь Лишма.
0: Любовью называется, что человек начинает работать в Лолишма. И народ Израиля желал действовать ради Творца, но не мог, как сказано выше. Поэтому, благодаря тому, что они желали работать ради Творца, но не могли, это желание пробуждало любовь свыше. И Творец дал им силы действовать Лишма. Об этом сказано, сказал им Творец: «За то, что вы пожелали сделать знамена, клянусь вам, что я исполню ваши желания». То есть народ Израиля стремились к свойству знамен, чтобы они могли перейти из работы в лолишма к лишма, но видели, что не способны сделать это собственными силами, поэтому совершили пробуждение снизу тем, что сами пожелали этого всей душой, говоря, когда мы сможем перейти от работы ради собственной выгоды к работе на благо Творца. И в этом их стремлении они пробудили любовь свыше. И об этом сказано, сказал им Творец, за то, что вы пожелали сделать знамена, клянусь вам, что я исполню ваши желания. Поскольку они стремились к знаменам, то есть к свойству перехода от работы ради себя к работе на отдачу, Творец исполнил их желания. И сказано следует, что главная задача человека — прийти к работе на благо Творца. Хотя они и обязаны начать работу с лолишма, но должны стремиться к тому, чтобы Творец помог и дал им силы работать в лишма, то есть чтобы все действия его были доставление наслаждения своему Создателю. И человек должен принять на себя бремя выше Малхут, не ожидая ничего взамен. Другими словами, не требовать от нее какой-либо оплаты за это. Говорят, что вот мы получаем награду, и потому нам стоит работать ради нее.
1: А все должно быть выше знания, и это является законом. То есть Малхут, или царство, называется законом. И не нужно нам понимать, как возможно работать без вознаграждения, без какой-либо оплаты, которую бы нам платили. Если так, то откуда у нас будет питание? То есть как можно работать, не получая за это ничего, чтобы нас питало, и чем бы мы могли вдохновляться? И ответ на это тоже находится выше знания. То есть нам нужно просить Творца, чтобы дал нам бодрость духа, и чтобы были у нас силы работать в радости ради отдачи, не получая никакой награды. Как же это возможно, если наш разум не способен принять такую реальность, в которой две противоположности включены в одно? С одной стороны, мы не желаем никакого вознаграждения, а принимаем высшую Малхут без того, чтобы она давала нам какое-то питание. И как можно жить без жизненной силы, если мы не требуем никакого питания? С другой стороны, мы хотим, чтобы Творец нас обеспечивал. И как мы желаем, чтобы Он нас обеспечивал, если ничего не хотим взамен за нашу работу? Ответ таков. Это верно, что мы не хотим ничего взамен, а хотим, чтобы Творец дал нам сил работать так, чтобы не получать никакой оплаты. Но как это возможно? Это забота Творца. То есть ты, Творец, соверши над нами чудо, чтобы мы смогли работать без вознаграждения, так как это выше знания. Так или иначе, у нас нет разума, чтобы сказать тебе, каким образом ты можешь нас обеспечивать. Но ты обеспечь нас выше нашего знания. А мы лишь хотим идти выше знания, хотя в действительности в человеческом разуме такого не существует.
0: Получается, что наша работа, которая выше знания, и наше пропитание, мы этого хотим тоже выше знания. А выше знание называется как чудо. Получается, что мы просим, чтобы Творец обеспечил нас в виде чуда, то есть неестественным путем. Ведь естественным путем человек, когда работает, хочет вознаграждения, за свои усилия, а тут в работе человек хочет пропитание, чтобы ему дали не из-за его работы, а из-за чуда, что происходит неестественным путем. И сказано, следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Говорил Творец на горе Синай так: какое отношение Шмита имеет к горе Синай? И в плане работы следует объяснить, что известно, что Малхут называется Шмита, а также Малхут называется Эрец, земля, так как Малхут — седьмая сфера. Мир начинается с Хеседа, милосердия. Как сказано, мир будет построен милосердием, а Малхут — это седьмая сфера от Хеседа. Это указывает на то, что нельзя требовать от Малхут, чтобы она дала пропитание. То есть нельзя обрабатывать землю для того, чтобы она дала пропитание. Другими словами, работа земли называется работа, которые хотят, чтобы она дала плоды. А иначе кто будет обрабатывать землю без того, чтобы она дала плоды? То есть работа называется, когда человек прилагает усилия, а за эти усилия он получит вознаграждение. То есть он не наслаждается усилиями. В таком случае, если у него нет наслаждения от работы, почему же он работает? Намерение его наверняка получить вознаграждение.
1: Поэтому, если человек принимает на себя бремя высшей Малхут и не желает никакой оплаты, это указывает, что он не совершает земляные работы, поскольку он не хочет получать от Малхут какое-либо вознаграждение. И это называется шмита, то есть не обрабатывает землю, чтобы получить что-то взамен. Однако, когда работают ради вознаграждения, и это называется земляные работы, с точки зрения работы называется, что совершают переложенное земледелие, оставляют почву необработанной, то есть вообще не трогают землю. И для человека земля находится в свойстве «земля должна покоиться в субботу Творца». Это означает, что вся земля, то есть высшая Малхут, вся она для Творца. И у желания получать нет никакой причастности к Малхут, которая называется землей и называется Шмита. И этим нужно пояснить вопрос, какое отношение Шмита имеет к горе Синай. Ответ следующий. Все заповеди необходимо выполнять в свойстве Шмиты. То есть намерение, с которым исполняется заповедь, должно быть путем Шмиты. В свойстве «земля должна покоиться в субботу Творца». Иными словами, выполнение заповедей Творца совершается с намерением не получать никакого вознаграждения за работу, а вся высшая Малхут, которую человек принимает на себя и ради которой придерживается заповедей Творца, все это должно быть в свойстве Шмита.
0: Как сказано выше, это происходит с намерением ради отдачи, и он не будет хотеть получать ничего взамен. И сказанного можно объяснить слова: «А если скажете, что же будем есть седьмой год, я пошлю вам благословение мое в шестой год». И следует объяснить этот вопрос в плане работы, поскольку нужно принимать высшую Малхут без всякого вознаграждения, то человек не говорит: «Я принимаю на себя высшую Малхут при условии, что ты дашь мне вкус в работе и вкус в молитве, а также в исполнении заповеди». Если я за это получу вознаграждение, я готов исполнять святую работу. Но все это ради Творца. Как можно работать высшие знания и вкусы? Откуда же мы будем есть? То есть откуда мы будем получать пропитание, чтобы жить в работе, когда у нас не будет никакого вознаграждения? Ведь это противоречит нашему разуму. Нашим разумом мы понимаем, что если Малхут, называемая землей, даст нам некоторый вкус в работе, и этот вкус мы будем чувствовать, что у нас уже есть чем питаться. То есть этот вкус, который мы ощущаем, это называется пропитание. Но в то время, когда нам нельзя работать в седьмой год, то есть нельзя требовать вознаграждения за эту работу, откуда мы возьмем что-то, чтобы есть? Ответ: я пошлю вам благословение мое в шестой год. То есть шестая сфера — это Есод, называемая Исот — праведник. А праведник означает отдающий. И в том, что вы будете работать тоже только ради отдачи, есть подобие по форме между Малхут и Исодом. И отсюда будет привлекаться благословение. Тогда как, наоборот, если вы будете получать Малхут ради получения, вы приводите к отделение от корня вашей души, то есть от Малхут, который называется собрание Израиля, являющейся общностью всех душ. Так что она будет в разделении. Поэтому Исод не может давать Малхут из-за различия по форме, которая есть между ними.
1: Поэтому именно с помощью Шмиты, только таким способом, когда Творец говорит им: «Я пошлю вам благословение мое в шестой год», когда вы будете соблюдать Шмиту, не используя никакого желания получать ради себя, а лишь ради отдачи. Тогда возможно подобие свойств между Есодом, отдающим, и Малхут, которая исправлена нижними, соблюдающими закон Шмиты и не получающими ради собственной выгоды. В таком случае происходит уподобление по форме. И тогда возможно распространение благословения на Малхут. Получается, что когда человек желает работать на отдачу без всякого вознаграждения, то тело спрашивает, откуда же мы возьмем жизненные силы для работы, если согласимся работать без оплаты. Ответ должен быть таков: мы идем выше разума, и внутри разума не желаем ничего рационально объяснять. Вся наша работа выше знания, и также питание для сил, необходимых во время работы, она тоже выше разума, в свойстве чуда, поскольку все, что противоречит нашей природе, называется чудесами. Получается, что вся основа нашей работы, когда желают трудиться ради отдачи, базируется на отсутствии какой-либо награды. То есть человек не знает, откуда он получит силы для работы, дабы было ему на что содержать себя, кормить и получать энергию во время занятий Торой и молитвы. Раз он не желает ничего ради собственной выгоды, следовательно, он просит Творца, чтобы обеспечил его жизненной силой в Торе и заповедях выше знания. Выше знания называется против природы. И все, что достигается против природы, называется совершением чуда, не имея под собой никакого фундамента, на который человек мог бы основаться.
0: Получается, что те, кто хочет работать ради отдачи, должны знать, что когда тело приходит и спрашивает, что мы будем есть, как сказано: «А если скажете, что же мы будем есть», не нужно давать телу ответ внутри знания, а нужно отвечать: «Творец даст нам благословение, как сказано, я пошлю вам благословение мое». А каждое благословение является чудом, когда все идет своим чередом, самым лучшим образом. Не нужны благословения. Однако тело приходит и спрашивает, но ведь мудрецы сказали, нельзя рассчитывать на чудо. А также мудрецы сказали, не каждый день происходит чудо. Получается, что все ответы, которые нужно давать телу, все это высшее знание. То есть нужно говорить телу, внутри знания ты права, а я иду высшее знание.
2: Тут целое объяснение относительно понятия шмита. Когда человек получает вознаграждение, то как раз все ради отдачи и высшего знания. Рабаш объясняет, что это тоже чудо, и получить питание — это тоже обеспечение, это тоже чудо.
0: Да, тут этот момент, когда тело начинает спрашивать, зачем я работаю, внутри знания, ты право сказать ему, а я иду выше знания.
2: Ну, во-первых, Рабаш, который наконец отвечает, что это за такое понятие шмита у горы Синай.
0: Перейдем к уроку 30 июня 2002 года. Мы прочли статью «Что такое знамена в работе?», третий том «Шлава Ислам», глава «Бамидбар». То есть отсюда мы видим, что наша работа не завершается в течение всего пути, пока человек не приходит к окончательному исправлению, весь его путь выше знания в пустыне или в Египте перед этим. И это путь, когда всегда нужно идти в том, как от зло лишма приходит к лишма, из зло лишма к лишма. И перескок этот, переходы эти производит Творец в соответствии с усилиями человека. Мы потом будем учить, как работа человека разделяется на 13 свойств и 12 свойств. 13 свойств — это различие в бладе, которое опускается сверху вниз, называется мазалот, созвездие, и благо приходит постепенно, по каплям, от Роша Рехампина, свет Хухма, приходит в 13 исправлениях Дикны. И когда приходит вниз, творение должно быть исправленным, чтобы принять это благо в своих исправлениях. Это называется, что оно разделяет порядок своего получения на части, особые порядки, которые называются колено, 12 колен, 12 частей работы, в общем, над полным кли. И у каждого есть своя работа, перескок, разделение, свое знамя, дегель, до такой степени, что работа и действия не похожи у одного стана по отношению к другому стану. Это уже в частности, в деталях. Тот, кто будет близок к этому, будем учить. Вот и все. Есть вопросы?
2: Почему он не называет работу лолишма-лишма? Ведь называется в соответствии с целью. Разве работа в лолишма, в работе лолишма нет лишма? Он же не виноват, что работает в лолишма.
0: Человек, который находится в Лолишма, хочет он того или нет, работает в Лолишма. То есть и работа его, и цель его, и усилия его. Лолишма. А когда он получает Лишма, сменяется и его работа, и цель. То есть цель становится вознаграждением. И все тогда изменяется.
2: Как можно перейти от одного к другому?
0: Я произвел разные усилия, чтобы отдавать, воздействовать на себя, а также передавать тебе, потому что я вижу в этом пользу высшую даже. Ну так что, но из-за того, что я чувствую, я все связано со мной. Когда, как результат на эти усилия приходит исправление свыше, у меня уже все сменяется. Отдача для самонаполнения исчезает совершенно. Отдача для отдачи и получение для отдачи остаются. То есть я уже делаю это, а сами усилия дают мне удовлетворение. И я желаю их, а не то, что у меня есть еще цель, кроме как прилагать усилия. Не знаю, как объяснить, но...
2: Что ожидается человек, который работает Лолишма? О чем он думает? Как ищет? Как это меняется? Как это... И в чем он прилагает усилия?
3: А Адам Лолишма?
0: Человек Лолишма? У него есть много возможностей. И в Лолишма у тебя есть... Много уровней. Мы учили, что такое выступать против, что такое ненавидеть. То есть уровни только для себя, только чтобы не было другого и так далее.
2: Зачем?
0: Я не хочу просто отвечать на такие просто так вопросы. Зачем? Ты на все скажешь, зачем.
2: Да. Количество усилий по отношению к системе или это по отношению к человеку? То есть есть ли количество усилий, к которому человек должен прийти? И тогда меняется его состояние или лишма, или лолишма? Или это по отношению к человеку, как он чувствует усилия, которые приложил?
0: Я не понимаю, что такое согласно тому, как человек чувствует. Я чувствую, что я отдал все и не получил ничего. Ну так что? Это называется, что я уже нахожусь в состоянии, что я должен получать? Измерение делает он, Творец, потому что я не знаю точно, какая мера должна быть у меня, какая мера усилий, чтобы я соответствовал следующему уровню. Как я могу измерить себя по отношению к следующему уровню, если я не знаю, что это?
2: С другой стороны, мы говорим, что в каждом состоянии... Ну, вы приводили пример, что выжимают человека, как лимон, пока он уже не способен больше, на больше, тогда меняют ему состояние, потому что больше из него не выжить. Но ведь это же чувствует человек.
0: Нет, совсем не так. Никогда мы не знаем, куда завершается работа, на каком этапе, на какой ступени. Никогда не знаем. Всегда эти вещи приходят к нам в спешке, внезапно. сюрприз. Я приложил усилия и нашел. Нет связи между одним и другим. Я не могу сказать, когда есть, заканчивается усилие, есть находка. Нет. Потому что я не могу измерить мое состояние, тем более состояние следующей ступени. Ведь что называется усилие? Усилие — это приложить достаточное усилие, чтобы тебе дали большее кли. И в нем ты получишь наполнение. Как я могу знать такую вещь? Поэтому это называется высшее знание, выше моего знания. И нет никакой возможности работать как-то критически по отношению к этому. Кроме этого, что называется, что я работаю как-то критически? Ведь на самом деле я должен был бы работать без всякого вознаграждения, без всякой критики, без ничего. А я хочу подняться на более высокий уровень. Для этого я должен сейчас приложить усилия, ничего не прося за это, просто так всем отдавать и все. Почему? Я хочу подняться на духовный уровень, более высокий. Ну так поднимись, сделай. Только что? Это невозможно. Я сейчас исправлен окружающим светом. В какой-то определенной мере он удерживает меня так, да? Тем, что дает мне определенное свечение на уровне духовной определенной жизненности, и все. Теперь, я хочу пробудить его, чтобы он, чтобы вызвать из него, от него большую силу. Так прежде всего, с какой стати я буду хотеть этого? Потому что на более высоком уровне я больше отказываюсь, больше нуждаюсь для себя, да? Еще больше даю, как я могу сделать это? То есть я снова должен взять какие-то мои эгоистические желания и произвести на них исправление? И с какой силой я это буду сделать? Окружающий свет пока что не дает мне, не светит. Я должен приложить усилия сначала. Так, конечно, мои усилия в Лолишма. Из Лолишма, то есть, конечно, я пробуждаю сверхъестественные действия на себя не напрямую. Напрямую не могу. Если бы я мог открыть немножко больше кран, чтобы окружающий свет пришел больше, если бы у меня была возможность это сделать, если бы у меня в руках уже были бы отдающие келим, но нет, я не способен это сделать. Это как мне все-таки повернуть, сделать так, чтобы кран повернулся, открылся, чтобы меня исправили больше. Есть только сторонние действия, которые я делаю неосознанно, я не понимаю вообще, что это такое, что я делаю. Никогда я не могу отрезать от себя просто часть желаний. Как мне это сделать? Если я нахожусь внутри этой природы. Поэтому работа состоит в передвижении по пустыне. Это называется знамена. И недельная глава тоже Бамидбар в пустыне. И мы работаем в Лолишма, за это получаем Лишма.
2: Но если человек уже в духовной работе и сейчас всякий раз раскрывает, что он просит что-то, получает что-то другое, получает опыт, просит что-то другое, опять получает что-то другое. То есть через какое-то время он меняется. Если он так не делал, даже получая другое.
0: Даже если я нахожусь в духовной работе на какой-то ступени X, X плюс 1 — это для меня бесконечность. Я не способен делать, думать, чувствовать ничего-то, что относится к той ступени. У меня нет экрана. Мое желание на ступени плюс 1, X плюс 1 — это клипа. Как я могу сейчас взять эти желания и желать В них противоположные вещи. Мне это кажется сверхъестественным. Допустим, сейчас ты живешь, у тебя есть комната в доме, так? И немного одежды, так. Так отказаться для тебя сейчас называется, что ты отдашь все, отдашь комнату, одежду свою, тебе достаточно какую-то рубашку и штаны одни, да, все. Есть люди, которые так живут. Комната тебе тоже не нужна, отдай. Теперь ты, скажем, сделал это исправление. Теперь тебе дают вместо одной комнаты хорошую квартиру, полную разными хорошими вещами, и все, и машина при квартире, все. И говорят, тебе необходимая вещь, только рубашка и штаны, места там есть во дворе тебе достаточно, и так далее. То есть всякий раз ты находишься в состоянии, когда у тебя нет сил производить исправление. И у тебя нет способности просить, чтобы эти исправления произошли с тобой.
2: Да, но что-то получается. Окей, я уступил квартиру, но получил дворец. Если так, то...
0: Секунду, нет, дорогой. Как ты отказался от квартиры, хорошо, после этого ты получил дворец. Но дворец ты получаешь вместе с дворцом, ты получаешь его в левой линии. Вместе с дворцом ты получаешь чувство, что этот дворец нехорошо для тебя. Если бы ты просто наслаждался от дворца и опустился бы в клепот, забыл бы о получении, забыл бы о целетворении, ты наслаждаешься, ты вместе с этим раскрываешь в окружающем свете, что такое этот дворец. Это не приходит тебе просто как наслаждение больше. Тогда все бы отказывались от маленьких вещей для того, чтобы получать большие вещи. То есть работа всегда не напрямую к исправлению. У нас нет к этому подхода вообще. А наша работа всегда опосредована. Мне дали возможность привести к этому, причинить это. А сама работа свыше. Поэтому эта вещь очень трудная. Я не чувствую, что я работаю, потому что напрямую я не действую, не работаю над исправлением. Я не чувствую, что Творец относится ко мне правильно, то есть как напрямую. Как бы всегда через разные такие раскрытия, не очень приятные, нехорошие иногда, да, но только для получения силы все. Человек, который работает действительно как следует над собой, действительно продвигается, чувствует тогда раскрытие и какое-то маленькое свечение, свечение, которое раскрывается ему, раскрывается на очень короткие периоды. Допустим, не знаю, скажем, 5 минут в день, а остальные часы он работает в усилиях. И тогда у него есть польза. Пока усилия не становятся светом. Если усилия действительно ради отдачи, то у него есть свет, наслаждение от самих усилий. И тогда в усилия облачаются уже света хохмы. То есть, просто немного подумайте о том, насколько мы не связаны с отдачей согласно келиим, согласно подготовке, согласно органам чувств, согласно мыслям. И ты увидишь, насколько нас тянут с помощью клипот к исправлению. Да.
2: Говорите, что имя Творца — давать благо и наслаждение своим творением. Какая разница между этим именем и другими именами, которые мы знаем? Какой вид имени? Это другое постижение совсем.
0: Добрый творящий добро — это не имя Творца. Добрый творящий добро — это первое высшее понятие, заголовок, что это добрый творящий добро, а потом разделяется на разные частные воздействия. И в этих воздействиях потом есть уже вкусы, имена. Добрый творящий добро — это просто так, это добро. Нельзя вот сказать ни о чем. Постигают его, постигают все остальные свойства на всех ступенях подъема. Творец хочет, чтобы мы познали его как доброго творящего добро. Чтобы прийти к осознанию доброго творящего добро, ты должен забраться на все ступени. На каждой ступени ты постигаешь какое-то его отношение к тебе. И это часть доброго творящего добро в каком-то определенном виде. Вот и все.
2: Мы говорим о том, что нужно прийти к намерению ради отдачи. И все время задаются вопросом, если я прихожу во внешний мир, где на работу, как удерживать и продолжать с мотивацией что-то делать в этом мире, в котором мы должны продолжать существовать.
0: Спрашиваешь, как каждый день я сейчас должен ходить среди людей на улице и поддерживать свою внутреннюю часть с намерением ради отдачи. Я вижу, люди ходят по улице. Один думает, как написать какую-то книгу. Другой, ученый, допустим, думает все время, как он сейчас будет сделать какой-то эксперимент, чтобы открыть какое-то особое явление. Третье — это какой-то парень любит девушку, и видно по нему просто, что он предан этому ощущению, ничего не видит. Четвертый — там такой злой внутренний, не касайся его, что внутри с ним происходит. Каждый живет своей внутренней жизнью внутри. Да. Я говорю о людях, которые действительно живут так, понимаешь, как серьезно, не просто так, как
3: зомби,
0: да, как зомби, допустим, да. Как тень идет по улице. Тело его движет, и все. Ты видишь, что люди живут внутри своей внутренней жизни, и снаружи тоже они функционируют. Конечно, видно, что у человека есть что-то, что горит внутри что-то. Но есть такая вещь, так что ты говоришь, что в нашей работе это что-то особое? Тоже может быть, только идея другая, чем у этих. Ну, конечно, это тяжелее, потому что эта идея относится к высшему миру, а тело и функционирование в нижнем мире. Но и у них тоже есть противоречия. У них тоже есть голова в другом месте, как говорится. Но... Кроме этого, я бы сказал тебе, что тебе легче, чем ему, чем какому-нибудь там парню влюбленному. Он думает все время, как вечером он встретит свою любовь. Да? И весь день для него тогда мертвый. Так? Или просто кто-то болен, устал, когда закончится день, я пойду домой, я там буду отдыхать наконец, футбол свой посмотрит. Ты иначе, ты можешь на всем твоем пути, во всем процессе, который происходит с тобой в течение дня, ты можешь видеть в нем облачение шхины, как ты относишься к Творцу, и как ты работаешь с ним через все облачения этого мира, и ничто здесь не создано просто так, а ты так раскрываешь специально все облачения Творца относительно тебя, для того, чтобы относиться к нему правильным образом. Это непросто. Мы забываем об этом. Но если не забываем, то это становится неплохим средством. Насколько можно, насколько ты способен, насколько действительно... Самое легкое делать это и самое эффективное делать, самое лучшее не с людьми, с предметами. Я бы всегда говорил, самое лучшее работать, как он работал, или стропольщик, или сапожник, или даже чиновник, но он имел дело с бумагами. Так, понимаешь, чем-то неживым, растительное, животное, ладно. Ты работаешь с говорящим,

0: ничего не волнует. Когда тебе приходят, путают тебя, не воздействуют на тебя, ну, не действуют, это уровень меньше говорящего, это хорошо, если не действуют. Прекрасно. Поэтому я не понимаю, в чем трудность в этом. Наоборот, если работа такая монотонная, обычная, ты не должен вкладывать особо разум и сердце, просто сапожник, и все, самое лучшее. Почти нет таких работ в наше время, каждая работа требует душевного усилия, но очень желательно как-то быть в таких работах, когда тебе не мешают. Внутренняя часть остается внутренней частью твоей, в ней ты живешь своей жизнью. Все? Что?
1: То есть физическая работа легче, это поэтому хорошо?
0: Не легче.
1: Удобнее?
0: Не то, что удобнее. Люди передают тебе свою внутреннюю часть, свои беды, тогда в той степени, в которой ты находишься с ними, ты почти не можешь заниматься своим.
1: Как раз тебе возможность проверить, насколько ты все-таки можешь этим заниматься, несмотря ни на что.
0: Если ты находишься, если ты включаешься в его хисарон, работаешь с его хисароном, ты можешь определять, как я отношусь к нему, из-за того, что так-то и так-то, но ты не сам, не один. Ладно.
1: Поделимся впечатлениями урока и что мы можем реализовать в десятке.
0: Впечатление, что Рав объясняет, как мы начинаем переходить от лолишма к лишма, и что эти переходы делает Творец, в продолжении того, что написано в статье, что изменение нашего намерения, изменение формы работы от лолишма к лишма, эти перескоки делает Творец в соответствии с усилиями человека. А потом он объяснил, что и в лолишма есть много уровней, как человек развивается. И вместе с этим он никогда не может знать точно, когда завершается работа. Это приходит в спешке, потому что следующее состояние, следующая ступень, никогда нельзя измерить мое состояние, состояние следующей ступени. Поэтому это называется высшее знание.
2: Я
1: тоже записал, что человек не может померить свое намерение, свои усилия. Непонятно, человек сам это измеряет или это какие-то удельные усилия по отношению к системе. Рассказал, что Творец измеряет усилия, а не человек. Человек никогда не знает, когда он поднимется на следующую ступень и сколько еще усилий ему нужно прилагать. Когда заканчиваются усилия. И следующая ступень человека, по сути, бесконечность, всегда инсов.
0: Рав говорил о советах, какую работу выбрать, искать работу на уровнях неживом, растительном, животном, чтобы не быть в контакте с людьми, которые будут передавать тебе внутреннее, свое внутреннее, чтобы оставалось тебе как внутреннее.
2: Кен, у нас...
1: Да, такие хорошие советы. Еще мне понравилось описание, то, что нашей целью усилия является вознаграждение. И человеку достаточно, что дают ему немного, допустим, 5 минут — это мало, но ты чувствуешь пользу от работы, а все остальное — тебе не дается почувствовать не то, что Творец как-то относится к тебе, или ты сам что-то делаешь. Это настоящее усилие, которое ты должен приложить выше знания. Но иногда бывают ощущения, мы с этим знакомы, величие Творца.
0: Да, по поводу...

0: знамен. Рабаш говорил о том, что Творец дает нам силу перескочить через уровень Лолишма, прийти к уровню Лишма. То есть мы как бы не можем оставить свою природу совершенно пока, что перескакиваем пока, и так постепенно усилия накапливаются. И была еще добавка Рава к этому знамен. Он говорил о том, что работа в пустыне, как бы, что связано с недельной главой в Бамидбар, он говорил о том, что работа неосознанная, то есть мы делаем действия, мы как бы не видим результатов их, и поэтому работа в пустыне. Как он сказал, что это называется знамена, и мы работаем в Лолишма, за это получаем Лишма.
1: Рав говорил о том, что человек, находящийся в Лолишма, хочет того или нет, работает в Лолишма. То есть и его работа, и его цель, и его усилия не Лолишма. Когда он получит Лишма, тогда меняется его и работа, и цели. Цель превращается в вознаграждение, тогда все меняется. Я прилагал разные усилия, чтобы сделать что-то себе и тебе, потому что вижу высшую пользу. Даже если так, но если чувствую все время я и связано все со мной, то в результате исправления свыше все меняется. И отдача ради себя полностью исчезает, а отдача ради отдачи и получение ради отдачи остаются. То есть я уже занимаюсь самим усилием, и оно приносит мне удовлетворение.
0: Да, мы должны прийти под реализацию десятки статьи. Мы должны думать, как прийти к Лолишма, и понять, что это чудо, с одной стороны, с другой стороны, все зависит от усилий человека. Нужно видеть, что можно сделать, чтобы увеличить наши усилия. Много говорить о величии цели и важности, чтобы у каждого была сила работать, начать работу даже в Лолишма, и ожидать чуда, ожидать усилий, чтобы Творец помог нам перескочить, перейти в Лишма.
1: Я сказал, с помощью клипот ведут нас к исправлению.
0: Идем к следующей части урока, перейдем с вами вместе песню.
2: Ай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай

0: קטע מספר 12.
1: 12 отрывок.
0: Это
1: все согласился быть в одной группе и заниматься любовью к товарищам по той причине, что каждый из них чувствует, что есть у них одно желание и может принять все их мнения и приблизиться к работе на Творца. Как сказали мудрецы, как не похожи люди друг на друга, так как мнения не похожи друг на друга. И поэтому эти люди, которые согласились с собой объединиться в одну группу и поняли, что нет у них большого различия во мнениях, и они понимают необходимость работы по любви к ближнему. Поэтому каждый может... каждый может способен идти на уступки ради ближнего, и потому они смогут объединиться.
2: Да, друзья, мы сегодня хотим в час 20 минут, которые есть у нас, заниматься теми, кто не похожи друг на друга, и мнения их не схожи, чтобы прийти к совместному согласию, не давать нашим мнениям эгоизму, той сцене, которую каждый строит для себя, отдалить нас друг от друга. А тема сегодня — это принятие решений в десятках. Как мы приходим к единому согласию, к одному сердцу, чтобы из нас вышло одно целое. И почему именно сейчас мы в конце этого месяца будем вместе на конгрессе десяток, первый конгресс такого рода, и от товарищей требуется принятие решений от мужских десяток и от женских, как виртуально, так и физически, 1000 решений. И если до сих пор мы на конгрессах и на уроках нам определяли, что мы будем учить, что будем есть, что пить, когда собираемся, сейчас от нас требуется принять решение для себя. И сейчас мы мини-группа, которая должна принять все решения. И по природе вещей, поскольку все парцуфы и мнения не равны, лица не равны, у нас есть разногласия, и мы хотели бы послушать Рава, поговорить между собой, подняться на ступень выше в принятии правильных решений в десятке. Но нужно подчеркнуть, что не говорится здесь о принятии решений на предприятии, в командах. Это профессионально. Каждый ясным образом принимает решение, а мы, группа, хотим работать, как учили нас наши учителя.
1: Давайте возьмем несколько примеров решений, когда мы все больше собираемся так в десятки, сокращаем ряды, смыкаем ряды. Мы хотим правильным образом принять решение, чтобы это привело нас к духовному, а не просто какие-то решения, какие-то... Поэтому мы хотим решить, где мы встречаемся. Мы куда-то едем, или мы встречаемся у дома у кого-то, у товарищей, или ставим палатку вообще. Что мы делаем? У нас есть много следствий из того, что мы примем. Кто-то может, кто-то не может, кто-то согласен, кому-то удобно, у кого-то время заниматься детьми и так далее. Как принимают такое решение? И на сколько времени физически мы встречаемся? Конгресс-то 3 дня, это понятно, но физически. Мы сказали минимум 12 часов. Может быть, мы как десятка хотим 24 часа. Может быть, 36 часов. Может быть, все 3 дня. И здесь есть такие, кому удобно, кому менее удобно. Что происходит с тем, что кому неудобно, а всем удобно? Может, 2 неудобно. Может быть, 3, может, но все-таки остальные все хотят. Десятки, которые находятся в мире, у них есть еще разные проблемы. Например, сомнения, встречаемся физически или виртуально. Может быть, часть из десятки хотят встретиться физически, а другие не могут физически, а только виртуально. Может быть, мы совсем уступим, будем встречаться виртуально. Есть тысяча и один ответ, который может здесь быть. Десятка должна решить. Мы не решаем за десятку, но мы сказали, что мы хотим встретиться физически, но мы не указываем каждой десятке. Каждая десятка принимает решение сама. То же самое и по контенту. Какой контент будет у нас на встрече в десятке? Хотим ли как раз Бааль Сулама или Рабаша? Может быть, Зоар, может быть, Тас, может быть, больше видеть Рава. Сколько времени уделить нашей встрече, каждой встрече? Может быть, это не в то время, когда мы будем трансляция отсюда, а во время наше. Может быть, читать отрывки, может быть, семинары, может быть, использовать время, чтобы просто бы в течение часа-двух часов молчать. И вообще, какой контент нам необходим? Мы хотим взять из сайта Конгресса, это очень богатый сайт, там много контента вокруг всех уроков. Или как раз нет, мы хотим сами поискать в архиве источники, отрывки. Что мы хотим с этим сделать вообще? Кроме того, еще один пример. Кто может принимать эти решения в десятке? Каким образом? Только люди, которые приходят, скажем, раз-два в неделю, или каждый может принять это решение, и каждое решение, любое решение. Может быть, вы знаете, десятки построены из разных людей с разным ответственностью. Может быть, каждый ли товарищ может участвовать в принятии решений, да или нет? Много очень решений, это только часть. И мы понимаем, что каждая десятка, которая заходит в этот процесс, нам кажется, что уже все десятки начали этот процесс, все больше и больше сомнений по поводу принятия правильных решений. Как Дуди сказал прежде, в десятке, это решение в десятке, не на предприятии, не какие-то решения по распространению, это решение в десятке.
2: Мы знаем и чувствуем, что каждая десятка, она очень особенно сама по себе. Нет двух одинаковых десяток, как и людей. У каждого десятки свой характер, форма поведения, разный состав товарищей. Есть десятки, которые составлены из товарищей, которые учатся десятки лет, есть еще больше. Есть смешанные десятки, где и те, и другие товарищи, есть более пожилые товарищи, более молодые по возрасту, с опытом, которые прошли очень много, а есть те, кто меньше. Это в отношении товарищей и подруг каждой десятки, в отношении характера и естественных склонностей каждого человека. Есть те, кто просто тихий, ты от них ничего не услышишь, и если только надавишь слишком. Есть те, которые не могут молчать, всегда должны сказать. Есть те, кто доминирует, есть те, кто меньше. Есть товарищи, которые говорят, что то, что решила десятка, это свято, я только достаточно мне знать, что вы хотите, и отменяю себя. Есть те, которым очень важно выразить свое мнение и объяснить всем, почему это правильное мнение. Если товарищи не восприняли, я еще раз объясню. А если еще раз не восприняли, еще раз объясню. Есть товарищи, которых волнуют определенные темы, а другие просто проходят мимо. Есть те, кто хотят сохранить атмосферу примирения, и это важно для них. Есть очень много различий между нами, между разными товарищами. И мы знаем, что в конечном счете мы должны прийти к состоянию объединения, любви, к раскрытию Творца между нами. И принятие решений которое мы должны принять сами, ставит нас перед дилеммой. Может быть, мы иногда были бы рады, чтобы эти решения мы не сами должны принимать, потому что это приводит нас к спорам и разделению. Может быть, само действие хорошо, чтобы оно прошло, но иногда это необходимо принять решение, это немного смущает и немного угрожает даже. И мы бы хотели научиться у каббалистов, как вести себя. Так что мы будем делать после того, как мы представили тему? Давайте посмотрим отрывок из урока Рава о принятии решения в десятке, затем приведем отрывки из первоисточников, еще с того, что сказал Рав, и начнем семинары. Так мы начнем с урока 12,5 минут, 8-й клип на тему «За следовать за большинством».
1: Мы переходим к следующему, к следующей теме «Следовать за большинством». Шестой отрывок из статьи Херут. Следовать за множеством, это значит во всех местах, где есть противоречие между единицей и множеством, мы идем за желанием множества. Есть у множества право.
2: Потому что вроде бы этот закон должен вернуть человечество, повернуть обратно, а не идти вперед. Потому что когда большинство человечества, они не развиты, а развиты, они всегда являют собой меньшинство. И если ты всегда идешь за большинством, которые не развиты, получается, что и мнение, и желание многих, что они всегда меньшинство, таким образом ты ведешь человечество обратно, потому что не могут даже на один шаг отступить, сделать шаг вперед. Но согласно тому, что выяснилось в статье «Мир», со слов «быть осторожными с законами природы», что вследствие того, что нам заповедано управлением, жить жизнью общества, поэтому мы обязаны выполнять все законы, которые касаются выполнению обществом. И если мы где-то это не делаем, отомстит нам природа, как она это делает. Понимаем ли мы эти законы или нет? Посмотри там, как следует статье «Мир».
1: Вопросы. То есть, если я нахожусь в десятке, скажем, и десятка решает что-то, я могу начинать как-то анализировать, критиковать их, но я, собственно, должен знать, что я или с критикой, или без критики, как я на это способен, я обязан принять их мнение, их решение, и в этом нет вообще никаких исключений. Нет исключений. Лучше ошибиться с десяткой, чем остаться правым одному. Почему? Я скажу вам. Потому что десяткой занимается Творец. Даже десятка, которая ошибается, Творец так это повернет, чтобы они увидели свое решение, свою ошибку и быстро это исправили. Но если человек один, и он отделился от десятки, у него уже нет десятки. Его десятка идет уже по тому решению, которое принято, а он по своему решению. И со своим решением он сам по себе, не с десяткой. И поэтому нечего им заниматься. Поэтому отделиться от десятки — это просто когда человек выбрасывает себя из этой системы Адамришу. 5.
2: Что это за состояние, которое вы описали сейчас, что человек как бы противоположен, не принимает решение десятки? Если нет десятки, которая принимает решение единогласно, как вообще такая ситуация может возникнуть?
1: А теперь я тебя не понимаю. Есть какая-то причина. И поэтому есть какой-то спор в десятке. Я нахожусь в состоянии, моё состояние, когда оно противоположно десятке. Они думают так, а я этак. Это очень такое принципиальное состояние до такой степени, что я выхожу из десятки. Если я выхожу из десятки, то Творец уже мной не занимается, он занимается только десяткой, десятью. Всё. И тогда я отключаю себя от духовного. И мне нельзя думать, что Творец все-таки исправит меня и будет заниматься мной, потому что я не нахожусь в десятке, я отключился от них. Так как же Творец повернет меня? Как он положит мою руку на добрую судьбу и скажет, возьми и соединись с ними? Нет такого. Поэтому я таким образом отключаю себя абсолютно. Я должен принизить себя и продолжать с десяткой, даже если то, что они приняли, я противлюсь этому, и у меня нет выбора. Внутри народа своего сижу, я нахожусь. Я могу продолжать выяснять эти вещи, но я обязан быстро прийти, насколько это возможно, к решению, что я с десяткой. А иначе я мешаю им, они мешают мне, и мы не находимся в духовном. Я обязан согласиться с сердцем и душой, что с десяткой во всем.
2: Я пытаюсь понять, что это за состояние принятия решения в десятке, потому что если состояние, когда есть только один товарищ, который не согласен с решением, когда все остальные согласны.
1: Да.
2: Так это совершенно понятно, очень ясна эта ситуация, что я должен отменить себя. Но, предположим, есть треть товарищей думает так, а две трети думают по-другому.
1: Это уже нужно выяснить. Я не знаю, о чем идет речь. Нужно выяснить. Вы должны обратиться к другой десятке, может быть, поднять это выше, эскалировать. Есть кто-то, кто занимается вами, куратор там какой-то. И тогда... Это сейчас мы это не выясняем. Нью-Йорк 3.
3: Спасибо.
2: Раф, товарищи должны знать, что я не согласен.
1: Вы должны говорить об этом. Вы должны об этом говорить. Группа должна заботиться о том, чтобы она была гомогенной группой, чтобы она группой была, чтобы 10 было как десятка. 5, 6, неважно сколько. Но группа должна знать, что все ее товарищи находятся в одном мнении. Это то, что писал нам Рабаш в своих статьях. В статьях о десятке, то, что мы уже прошли. Если вы не прошли и не помните, вы должны снова это пройти, потому что ваше продвижение просто подвешено в воздухе. Николай в Сочи, пожалуйста.
4: Скажите, относительно десятки понятно, что я с вами...
2: Относительно десятки понятно, что я в своих усилиях, и каждый товарищ должен согласиться. Но здесь в отрывке написано, что по отношению к группе, если есть проблема, я не соглашаюсь. А с другой стороны, если я не соглашаюсь, то природа меня накажет. Не знаю, знаком ли я с этим законом или нет. Это значит, что я с помощью усилий прийти к согласию в десятке, а в обществе нет?
1: Неверно. Я не говорю сейчас о большой группе, только о десятках. Каждый в своей десятке должен себя принизить относительно законов десятки, то, что мы учим вместе из статьи Рабаша и Бальсулама. И точка. Все остальное, то, что происходит в мире, мы придем к состоянию, когда мы будем учить все законы, которые действуют там.
2: Это решается только большинством в десятке. Скажем, в десятке просто больше пяти.
4: Ну, здесь так
1: и что дальше?
4: Склоняться за
3: большинством.
2: Написано, что нужно склоняться за большинством. Я не понимаю, о чем здесь говорится. Это качественно или количественно?
1: Мы все еще должны это выяснить. Мы должны выяснить. Мы должны прийти к состоянию, когда между нами нет никаких споров или разногласий, а все думаем как один. Как один человек с одним сердцем. Армения.
5: Рав, здесь он говорит общество,
2: народ. Он говорит общество, народ. О чем здесь говорится вообще? Что имеется в виду под народом общества? Как понять, о чем он говорит здесь? Мы говорим десятка все время.
1: Десятка — это понятно, что это десять, да? О ней мы постоянно учим. Это наша сейчас наша цель, чтобы каждый в своей десятке пришел к постижению объединения внутри десятки. Более этого, мы не просим, не требуем и не работаем ни над чем, что выше этого, сверх этого. Потом мы будем говорить, как относиться к другим десяткам, к обществу, которое не соединены в десятке, как относиться к природе, неживой, растительной, животной, и к Творцу, который все это создал. Исходя из нашей десятки, Но это после того, как наша десятка будет правильно организована. Тель-Авив 4.
2: Мы учили в субботу об Йосефе, об его братьях, которые не хотели согласиться объединиться. Это связано с темой?
1: Да, конечно. Тель-Авив 3.
2: Рав, относительно сопротивления. Если десятка приняла какое-то решение, я думаю по-другому. И я иду вместе с десяткой. Я должен также работать над этим сопротивлением, что я и в сердце должен прийти к согласию с ними.
1: В конце концов, мы должны прийти к состоянию, когда десятка, в которой я нахожусь, она будет как один человек. Нет разногласий, все понятно, относительно понятно. По нашей ступени, да, согласно ступени. Но все находятся в согласии, относительно, согласно ступени. Все относительно, но как один человек с одним сердцем.
6: Болгария.
1: Болгария.
7: Скопирав. Може би трудността в...
8: Кънира патенто безеше пошут телагиде да тенно...
2: По всей видимости, решение проблемы тем, что можно просто выразить свое мнение, а потом десятка примет свое мнение, учитывая общее мнение. Так это работает?
1: Нет, нет. Мы выясним это в пути.
2: Хорошо, мы сейчас проведем семинар. Мы хотим выяснить, чему нас учит Рав о принятии правильного решения в десятках. Еще раз. То, что мы слышали сейчас о Раве, как правильно принимать решения в десятке.
1: Начнем. Я слышал так. Поэтому я должен принизить себя и продолжать с десяткой, даже если то, что они приняли, я противлюсь этому. У меня нет выхода. Внутри моего народа я нахожусь. Я могу продолжать выяснять все эти вещи, но я должен прийти, насколько это возможно, к решению, что я с десяткой. А иначе я мешаю ему, а не мешают мне, и мы не находимся в духовном. Я обязан согласиться сердцем и душой с десяткой, в конце концов. Да, Рав объясняет нам, как мы выше всей критики, всяких расчетов. Самое важное, что нужно быть выше всего, я хочу быть со своей десяткой в общем этом решении. Согласен или не согласен, это не важно, а важно, чтобы мы были вместе выше всего.
2: Да, здесь дело на самом деле в том, как десятка приходит к решению, и с этого момента каждый должен отменить себя перед этим решением. И десятка всегда надо мной, и все, что она постановляет, должно для меня быть законом, и если у меня есть свое мнение или ощущение, я должен найти в себе силы преодолеть собственные мысли для того, чтобы как можно больше придерживаться решений десятки. Есть здесь усилия и внутренняя работа каждого. И вместе мы даем друг другу силы отмениться и слиться с десяткой.
1: Да, я здесь тоже написал несколько вещей. Лучше ошибиться десяткой, чем быть одному правым. Творец занимается только десяткой. Если я не согласен с десяткой, то в конце концов я отменяюсь при десяткой, то в конце я согласен не просто отмениться, а тоже не просто отмениться, а согласиться с ними.
2: Да, Рав также дал духовное объяснение. Скажем, если мы говорим, мы часто слышали, что предпочтительнее ошибиться с десяткой, чем быть правым самому. Но почему это правильно? Потому что Рав сказал, что Творец заботится о десятке. И если человек в это не включен, он как бы отделен от десятки, он себя выбрасывает из системы «Адам решен». Просто не находится в ней. Так неважно, находится ли он в критике или без нее, он должен принять мнение десятки.
1: Я тоже впечатлился этим отрывком, когда Творец занимается только десяткой. Даже если десятка ошибается, то в конце концов Творец направит десятку для того, чтобы раскрыть ошибку и быстро исправить ее. Но одному нельзя выходить из десятки и говорить, что я прав, а они не правы, и из-за этого выходить. А лучше быть вместе с десяткой, пройти это выяснение вместе, а не разделяться, уходить из десятки, потому что вдруг мне кажется, что это происходит не так.
2: Да, товарищи, по сути дела, сказали все, только каждый раз получать возможность отменить себя, потому что это на самом деле возможность, а не то, чтобы решения вообще на что-то там влияли. Как бы возможность просто отмениться. И также мы должны делать на конгрессе, и также на подготовке указывать на то, что отмена — это свято, а не то, что мы будем есть или вообще все решения, когда мы потом видим, насколько это все не важно. Но именно в тот момент, когда есть какое-то очень ясное мнение о чем-то, и ты думаешь, что именно так должно быть, нужно напоминать друг другу, что является целью всего этого.
1: Да, отмениться перед десяткой и стремиться быть десяткой, десять все, когда все вместе, это желательное состояние. Постараемся прийти к этому.
2: Да, еще спросили Рава, должны ли товарищи знать, что я не согласен? Так Рав сказал, вы должны об этом поговорить. Группа должна беспокоиться о том, чтобы она была гомогенной, чтобы 10 были как 10, 5, 6, неважно сколько, но группа должна знать, что все ее товарищи находятся в едином мнении. Это то, что Рабаш написал нам в статьях о десятке, которые мы уже прошли. Если вы прошли и не помните, вы должны наверняка пройти, а иначе ваше продвижение просто подвешено в воздухе. Еще одна вещь, что нам нужно прийти к единому мнению, чтобы это было мнением, которое выше мнения каждого и каждого товарища отдельно, а это мнение десятки, которое ведет нас, и мы идем вместе с ним.
1: Да, нужно на семинаре принимать правильные общие решения, все выяснения, все вопросы, которые есть для Конгресса и вообще. Товарищи должны говорить между собой, делиться всем, что каждый думает, и прийти к общему решению. Если мы проводим такой процесс общего выяснения, семинар, пытаемся принять к общему решению, то решение, которое мы приняли вместе, это духовное решение, мы приняли это вместе, включились друг в друга. Каждый прилагает усилия, чтобы выполнить это решение и почувствовать, что он отменяется. Есть много работы вокруг этого, но это исправление, это то, что должно быть, когда каждый отменяет свое желание относительно желания, которое раскроется в десятке.
2: Если я не согласен с десяткой, я должен отменить себя, а потом еще и найти в себе силы отменить себя перед десяткой, не только физически, но и внутренне принять мнение большинства над собой и примириться с этим.
1: Да, можно сказать, что один товарищ не согласен. Это простой случай, но есть случаи, когда Рава спрашивает, треть думает так, треть думает иначе. Как тогда прийти тогда к решению? Рав посоветовал обратиться к другой десятке, тем, кто занимается десяткой. Нужно больше выяснить как раз этот случай.
2: Друзья, итак, мы видим, что тема принятия решений в десятке не только перед Конгрессом, а вином.
1: Авиногам.
2: Мы рады, что вы пришли уже к согласию. Мы видим, что тема принятия решений, она актуальна не только на Конгрессе десяток, а в ежедневной жизни. Просто на Конгрессе десяток есть множество решений, которые мы должны принять, и время нас подгоняет для того, чтобы мы успели все сделать, доказать место, подготовиться. Поэтому это требует от десятки войти в состояние, когда мы принимали вместо 2-3 решений в неделю 10 решений в день. Это на самом деле не просто, как мы сложим от многих десяток, и мы получили реакции как от мужских, так и от женских десяток, сопоком и без, и так далее. И одна из самых распространенных форм вовне и также в десятках принимать решения согласно большинству. Почему? Потому что это вроде бы легче и эффективнее. Послушаем, что говорит Рав, прочитаем 7-8 отрывок, и потом посмотрим клип. Мы просто здесь хотим передать слова Рава, не более того. 7 отрывок. Давайте посмотрим вместе на экране и послушаем, что говорит наш Рав. Рав говорит так, это 2013 год. Если существует большинство, это уже не называется десяткой. Десятка — это как один человек с одним сердцем. Так какое большинство может быть в ней? Десятка, которая из 10 людей, которые объединены в одном сердце, в одной молитве, как же десятка может принять какое-то решение, если часть ее не согласна в сердце? Ты не можешь сделать из себя героя тем, что ты согласен с тем, что решили товарищи, несмотря что твое желание не удовлетворено этим, нет насилия в духовном. Только из общего согласия можно принять какое-то решение в десятке, а иначе понятие десятки само по себе не существует. Все должны быть в ней как один. Теперь 8 отрывок на ту же тему. В центре десятки должно гореть общее наше желание, которое относится к каждому и ко всем вместе. И в этом желании я чувствую, что нет меня и нет другого, а есть только мы. Вследствие этого единства мы обсуждаем, чувствуем, принимаем решения, только исходя из «мы». Я подавляю все, что называется «я», и я поднимаю и лелею все, что относится к «мы». Ощущения и мысли мои проистекают только из нашего единства, и через него, как через очки или бинокль, я смотрю на все, что в мире. И это Раф сказал в 2013-м тоже. Давайте посмотрим клип номер 3, в котором Раф относится к тому, как получает, принимает решение в десятке. Клип номер 3.
1: Как принимают решение в десятке? Когда определяет большинство, нужно согласиться?
2: Большинство — это не десятка. Большинство — это как один человек с одним сердцем. Десятка — как один человек с одним сердцем. Какое большинство может быть? Как?
1: Только десять вместе?
2: Я не представляю себе, согласно большинству, не называется меня, если это не все мы в одном сердце, в одной молитве. Это... И какое решение может быть принято, если часть не согласна в сердце? Всем, да, товарищи сделали, и я согласился. Он думает, что он герой. Нет. Это насилие в духовном.
1: Да. То есть только есть полное согласие настоящее, то это будет решение, которое можно принять в десятке.
2: Конечно, иначе не существует понятия десятка, все мы как один.
1: Так это почти невозможно принять решение.
2: Это ты говоришь, я так не сказал.
1: Почему, например, в дирекции вы сказали 8 из 10, почему не сказали 10 все вместе?
2: Руководство дирекции — это люди, у которых есть разные мнения о проблемах, относящихся к этому миру, как вести себя. Они не принимают решения о чем-то духовном. Есть у нас много людей, которые решают, что ты будешь сегодня есть на трапезе, и каков наш распорядок дня и порядок учебы. Я даже не спрашиваю, решаем, о чем мы учимся, я даже не знаю. Я спускаюсь сюда, читаем, так читаем. И то же самое со всем. Одно к другому не относится. Десятка относится только к объединению в одну
1: церковь. После того, как мы слышали Рава и отрывки, и клип, давайте выясним сейчас в нашей десятке, где находится наша десятка относительно слов Рава. Что стоит улучшить наши десятки для того, чтобы усилить объединение между нами? Есть у нас 8 минут. Еще раз, где находится наша десятка относительно слов Рава? Что стоит нам улучшить в десятке для того, чтобы усилить объединение между нами? 8 минут.
2: Мы находимся в решении большинства. Мы не находимся в состоянии, о котором говорит Рав, что мы должны прийти как один человек в одном сердце. Но мы в общем чувствуем дух десятки, и в этом направлении мы идем. У каждого есть право выразить свое мнение, но не обязательно его мнение будет решающим. Мы должны продолжать объединяться между нами, и мы очень отличаемся. Есть разные уровни обязательств, десятки — это тоже воздействует на решение.
1: Да, в основном мы находимся в ситуации, когда определяет большинство, но иногда есть, как раз я вспомнил что-то сейчас, есть состояние объединения, больше внутренней удачи такой, есть дух. В основном благодаря величию Творца, который мы даем друг другу на встречах десятки, и тогда поднимаемся немного над этим, тогда есть решение более, кажется, внутренним и из объединения. Это такое устремление, другого ничего нету. Нельзя ничего ожидать другого, кроме того, чтобы усиливать величие Творца, возвеличивать, развивать самоотмену и объединение между нами. Творец, собственно, определит, можем ли мы принять решение или нет.
2: Да, как сказали товарищи, мы находимся в решении большинства. Есть, может, даже состояние, когда все согласны. Мы должны стремиться прийти как можно больше к тому, что называется единогласно.
1: Нужно говорить об этом, нужно выяснять это, нужно молиться об этом, для того, чтобы нам удалось прийти к состоянию, когда мы сможем принимать решения, исходя из совершенства в десятке. Это требует работы, требует усилий, времени, выяснений, разговоров, притягивания света. Нужны силы, которые объединят нас, и будем продолжать нашу духовную работу.
2: То, что я успел услышать, что Рав делал различие между решениями, которые связаны с тем, что связано с этим миром, и тогда он привел пример руководства, где принимается решение. И здесь мне тоже кажется, что мы находимся в решении большинства, но в остальных вещах, которые мы принимаем решение, мы все-таки пытаемся прийти к общему духу. Мы пытались прийти к правилам семинара, говорить, дополнять друг друга. И я думаю, что наш дух — идти к общему согласию. То, что касается внутреннего, мы говорили о Конгрессе, относительно разных вещей. Постепенно мы увидели, насколько эти вещи все соединяются и восполняют друг друга. Так в духовном нужно понять, что совместное выяснение очень важно, и решение в конечном счете согласно общему духу десятки.
1: Да, решение в конце концов, как Офир сказал, это по духу десятки, но также те 10 человек, которые принимают решение какое-то положительное, у каждого есть какой-то свой вкус, как привести это к общему мнению. И потому что мнения действительно различны, даже при любом согласии. Я согласен, но я согласен на 70%, внутри я согласен на 80%, или я согласен внутри на 100%. Каждый со своим внутренним выяснением.
2: Да, поэтому я думаю, что нет шансов на самом деле прийти к совместному решению без Творца. Потому что с помощью Творца мы приходим к чему-то совершенно новому. Не то, что мы обсуждаем, и эти мнения, а просто ощущение объединения, которое над всеми этими мнениями, это как бы новый продукт, как новое создание, которое каждый чувствует. Как Рав сказал, одним сердцем и единогласно приходим к чему-то. И для этого у нас вся методика, как правильно обменяться через семинар. Семинар, по сути дела, тоже Офир сказал, что мы можем более правильно пользоваться правилами семинара. Они не внешние правила, это духовные правила, когда мы производим внутреннюю духовную работу по обвинению, отмене, взаимовключению, взаимному поручительству. И так мы привлекаем Творца к этой связи нашей.
1: Действительно, сейчас перед Конгрессом организационные решения были с помощью большинства, а все остальное и там контент, это строится через общее согласие. Каждый добавляет свое мнение и начинает вариться такое ощущение, что есть вещи, которые десятка должна обсудить, и действительно ощущается, что в последней встрече десятки мы построили общее место, и все различные голоса в десятке, и чувствовать, что есть место для всего, о чем говорили товарищи, и мы будем продвигаться здесь, как одно тело, принимающее решение в соответствии с требованием товарищей.
2: Да, тут на самом деле есть какое-то отличие желаемого от действительного. На самом деле нужно ждать чуда, чтобы Творец больше действовал у нас вследствие объединения, молитвы. А пока что есть решение ежедневное. Есть также сейчас перед конгрессом, на самом деле. Товарищи ввели нас в такое хорошее упражнение с гораздо большим частотой принятия решений, и все-таки их нужно принимать. И пока что мы действуем, насколько можем, и как можно сильнее включить. Конечно, должны молитву надо всем, объединение надо всем, чтобы стремиться к этим состояниям. Так и сам Конгресс, чтобы у нас была возможность быть в решении над всем, в любви, объединении товарищей, чтобы любовь покрыла все прегрешения. Прегрешения — это именно все мнения, которые вдруг выскакивают, когда ты всегда думаешь, что ты прав. Это одно из известных прегрешений, которое необходимо покрыть любовью. Мы знаем эти состояния, когда ты наслаждаешься. Даже слышать обратное мнение, потому что ты наслаждаешься этим, потому что ты чувствуешь, что ты любишь противоположное тебе мнение, его товарища, а тебе не важно его мнение, ты просто готов для него сделать все. И это желаемое состояние.
1: Да, нужно больше работать над тем, что мы притягиваем высшую силу внутрь этих вот решений, и вещи все образуются постепенно.
2: Также напомнить о точке, которую упомянул раньше Офер, что есть организационные решения или производственные, которые нужно принять, или духовные решения, что здесь нужно все время линия такая, иногда она может быть размыта, но все-таки видеть, как на самом деле в духовных решениях мы все время стараемся соблюдать полноту десятки и принимать решения как один человек с одним сердцем, привнося Творца, первоисточник и каббалистов, чтобы решение было духовным.
1: Да, мы также видели в подготовке нашего конгрессу, нужно сделать правильное сочетание между временем, которое мы хотим спланировать эти рамки конгресса и вещи, о которых мы хотим поговорить. Мы решили, что часть времени мы посвятим таким организационным вопросам, но все-таки мы не будем отодвигать наше пояснение по поводу духа конгресса и темы конгресса, и каждый видит величие конгресса. Нужно постоянно давать величие и важность и цели, и также сейчас конгресса, если есть
0: טוב, חברים, אנחנו רוצים להמשיך.
2: Хорошо, друзья, мы хотим продолжить и получить еще одно наставление от Рава, и послушаем клип номер 4, в котором Рав показывает нам, как мы должны прийти к единому решению. Клип номер 4.
1: Как принимают решение в десятке? Скажем, десятка сейчас говорит, начинающие, мы приезжаем на конгресс или не приезжаем? Или каждый решает то, что он хочет?
2: Нет. Желательно, чтобы это было...

0: может быть под чуждым влиянием, хорошим или плохим, пока не принимаем решение единогласно, и то, что называется, очень серьезно, принимая в расчет все причины, обстоятельства и все результаты, и тогда приходим к решению.
1: А если после решения кто-то говорит: «Знаете, я понял, но я не согласен, я не думаю, что правильно, это правильное решение».
0: Тогда снова обсуждаем, но нужно прийти к решению вместе.
1: Пока все просто не почувствуют, что это их решение.
0: Иначе не принимаем решение. В духовном 10, а не 9, 9, а не 11. Нет частичного в духовном, должна быть полная авая, если мы хотим, чтобы это было совершенным. Это не под давлением, а на самом деле повторная проверка каждый раз.
1: Что важнее, результат решения или, собственно, сам процесс?
0: Процесс, процесс. А затем мы забываем о результате, о чем вообще, но пока что мы продвинулись к тому, чтобы быть вместе.
1: Мы сейчас хотим перейти к общему обсуждению, то есть на языке каббалы включение друг друга. Мы хотим послушать десятки обо всем, о чем мы говорили и спрашивали. Есть много всяких вопросов, каких-то какого-то понимания. Давайте посмотрим, что происходит у вас сейчас в десятках. Все ли совершенно? Модель я знали, или есть какие-то принципиальные вопросы, которые стоит поднять, все ли понимают проблемность, может быть, давайте поделимся, что у вас было. Мы почувствовали такую небольшую бурю в воздухе, и здесь, в зале, в мировом климе, вы приглашаетесь указывать вопросы и поделиться с нами. Патрик.
0: Да, я запутался совсем. Если у нас каких-то тысяч решений, десятки до Конгресса, которые мы должны принять, и любое решение, над ним мы должны сидеть и прийти как один человек с одним сердцем, так, не знаю, в моем ощущении 5.18 закончит выяснение через несколько лет. Так вот чувствуется.
2: Шай.
1: Спасибо, Шай. Мы пришли к пониманию после многих попыток принять решение. Все это поднималось много раз, и мы решили, что для того, чтобы решить, мы приходим к решениям в нас, встречи с десятки. То есть, прежде всего, мы объединяемся, ощущение, когда мы вместе, и тогда легче принять решение. В зумах очень сложно принять решение. Еще дополнительная вещь. Важно, чтобы каждый высказал свое мнение в самом начале. Даже если мне это не подходит, должен сказать, это мне не подходит. Сначала не хранить это внутри себя, а высказываться. Еще мы обратили внимание на то, что мы сейчас говорили, что есть товарищи, которые никогда не скажут. Они вот такие они. Они хотят сказать, что им это не подходит, что они как бы против духа десятки. И они хранят это в себе. Есть понимание, что люди, которые хотят чего-то и хотят вставить туда вот такое дух и впечатление, они доминантно, они давят, да, вот продавливают свое решение.
0: Спасибо. И у других десяток, если есть решение, пожалуйста, женщина 5.23. Вам слово. 5.33. Спасибо.
1: Мы слышали, что Рав сказал, что дирекция проводит решение, что мы кушаем, что мы учим. У нас было выяснение в десятке. Можно ли можно ли принять то, что мы слышали, и сделать, может быть, разделение, какие решения духовные и что, собственно, относится к техническим решениям.

0: Это не первый раз мы обсуждали, и вопрос, есть ли какое-то определение, у нас есть в Бнебарухе какое-то определение, какие решения технические, или все в десятке — это только духовное?
1: Хороший вопрос. Мы сейчас не будем на них отвечать, а хотим почувствовать друг друга. Эйаль? Хорошо, из-за множества решений, которые должно получить принять десятка до Конгресса, мы решили, что будем встречаться по крайней мере два раза в неделю вечером и посвящать этому каждый раз час. И каждой этой теме нельзя подходить, даже если это техническая тема или что-то духовное, мы должны читать много первоисточников, выяснить это, прийти к объединению, и тогда постепенно принимать решение. Это процесс. Это не что-то, только десятка встретилась и принимает решение, обсуждает. Это не так. Каждый входит в какие-то эмоции, сопротивление, трение. И нужно войти в это из очень высокого состояния и видеть, что этот конгресс требует огромной подготовки. Москва один, спасибо.
2: Да, у нас тоже как раз вот такая же была ситуация, такое же состояние невозможности принять общего решения. И мы просили помощи и у кураторов, и у московской группы, и пришли к разочарованию и в собственных силах, и не в собственных силах. И только когда, вот прям как Рав говорит, поняли, что невозможно прийти к единству, тогда как-то Творец раз и все это все разрулил. И это мы еще к конгрессу не начали готовиться. Так что еще все приятное впереди. Спасибо вам, дорогие Лекаим.
3: Эрез.
0: Мы пришли к пониманию, что самое лучшее быть — это выяснение. Это дает нам выяснение, соединение, еще круг. Но вместе с тем у нас есть дилемма. Пока что мы принимаем решение, что происходит. Кто-то что-то предлагает, он что-то хочет изменить в десятке. Сейчас мы занимаемся несколько дней, мы обсуждаем. Иногда это в месяц обсуждаем, в этот период. Вот что происходит с его предложением. Остаемся в прежнем состоянии, принимаем новое состояние. У нас нет ответа. Но быть в состоянии выяснения, у нас состояние выяснения, когда просто взрывается это выяснение. Мы решили, что нужно научиться этим заниматься, это тяжело, нужно ценить это выяснение без того, чтобы это взрывалось, и мы для этого собрались. Мы говорили, и есть у нас точки такие, что мы поясняли.
1: Женщина, КБ2, пожалуйста.
4: Yeah, we don't have any solutions for you guys, but it's been an eye-opening session for us because so far we've been guided.
1: Здравствуйте, друзья. Это на самом деле было обсуждение, которое открыло нам глаза. Но мы всегда принимали решение большинством, но увидели, что это неправильно. Мы должны учиться отменять себя и должны понять, где эта тонкая линия между организацией и духовными вещами. Мы виртуально десятки подготовка конгрессу — это решить между организационными и духовными вопросами. Ишай, пожалуйста.
0: Да, очень практически, если в нашей десятке мы видели, что особенно перед конгрессом нету очень много времени для того, чтобы обсуждать. Есть люди, которые ответственны за все, что необходимо на конгрессе. Эти люди, эти пары, они, собственно, представляют решения, представляют идеи для десятки. Мы обсуждаем, и мы видим, что каждая пара, каждый ответственный включается, вкладывает, и он занимается всем, чем он ответственный. Это или какая-то экскурсия, или расписание или трапезы. Это ощущается в этом вся работа, все десятки. Нужно, да, принимать решения, нужно быть, должны быть ответственны. В конце концов, все, что принимает решение ответственно, и десятка принимает за ним это решение.
1: Женщина 5. 23. Спасибо. Мы не ждем ответа, только у нас возник вопрос, и мы делимся. Что важнее, прийти к решениям, потому что немного времени до Конгресса, или прийти к одному, к единому решению за счет этого времени?
0: Да, Барух. Есть здесь обсуждение в десятке, есть один-два человека, которые, когда они не приходят к решению в сердце согласием с десяткой, и тот человек, который не согласен с десяткой, скажет, что он не скажет, он согласен для того, чтобы прийти к общему решению, и с надеждой, что, что его сердце изменится, или он скажет, я не согласен в сердце, и мы будем выяснять, пока мы не придем к полноценному, стопроцентному решению.
1: Спасибо за вопрос. Москва 3, пожалуйста.
3: Да, приветствую, дорогие товарищи. У нас два интересных решения в процессе работы появилось. Первое, что когда мы обсуждаем, да, и мы видим, что начинают порождаться какие-то противоречия, то есть первое, стараемся, чтобы этого не возникало, да, то есть, вот, но некоторые вопросы требуют противоречий, и если мы их не можем решить, то мы их на какое-то время откладываем и переходим на другие задачи, там, где мы можем прийти к согласию. А потом, когда мы приходим... тоже решается. В общем, не... так, чуть-чуть отложить спорные вопросы.
5: Туда, Офер.
0: Спасибо, Офер.
5: Туда.
1: Спасибо. Две вещи. Первое. Разногласия. Тоже работа больших людей, которые работают в двух линиях с экранами. Нужно пропорционально принимать эти вещи. Это не наше место, мы там не находимся. Наши разногласия — это людей нашего уровня. И разногласия есть только одна цель — для того, чтобы привести к объединению между нами. Это единственная проверка и знак. Каждая десятка и товарищ проверяет себя. Если разногласие привело к большему объединению, все хорошо. Так нужно пропорционально принимать эти вещи на уровне, который подходит нам, и на уровне, о котором говорят учителя, то, что происходит в нашей десятке, мы и от других товарищей слышим, мы должны поработать над этим, потому что раз в месяц невозможно поработать над такой важной темой. Спасибо большое.
0: Я Дидия, пожалуйста. Спасибо. Мы в десятке решили убить двух зайцев. Мы решили в десятке назначить главу десятки. Это будет два человека. Мы надеемся, что это нам удастся. Но глава десятки, они, главы, они решат, какое будет у нас распишение, какие у нас будут какие логистические решения. И это даст нам десятки время обсуждать какие-то принципиальные вещи вместе.
1: Хорошо, друзья, так давайте подведем итоги и вместе послушаем Рава в клипе номер один.
0: Как принять правильное решение как группа?
1: Только с помощью объединения, когда нет больше или меньше, все равны со всех, во всех отношениях, когда все поднимаются над личными расчетами, и только высшей идеи, мы можем прийти к объятию, объединиться. То есть что является целью объединения? Находиться на более высокой ступени. Что значит более высокая ступень? Взаимная отдача, взаимное поручительство. Для чего эти взаимные отдачи и поручительства? Чтобы прийти к дающему, к Творцу. Кто знает как? С помощью советов Рава. Итак, мы соединяемся вместе. Еще раз. Это не случайное одноразовое действие, но это в каждый момент должно выполняться в человеке, и из этих точек он составляет свою линию, линию подъема.
0: Ну, хорошо. Мы, каждый пришел сюда со своим мнением, мы слышали Рава, мы слышали источники и товарищей. И давайте проведем сейчас в этом ощущении семинар, заключительный семинар. Может быть, изменилось наше мнение, может быть, какое-то заключение. Какая-то высшая мысль. Давайте вместе обсудим, как правильно принимать решение в десятке. Заключительный семинар, пожалуйста.
1: Мы подводим итог, что и на следующей неделе мы должны будем принять много решений и будем беречь намерение, что мы хотим от этого процесса, от конгресса, от связи между нами. И попытаемся находиться в одном общем семинаре, чтобы не время давило на нас, а чтобы мы хотели объединиться и оттуда принимали совместные решения. И на самом деле мы должны пройти много состояний. Главное, чтобы вся десятка была вместе в этом процессе.
0: Я выхожу с тем, что мы должны требовать от Творца быть во всех наших обсуждениях, во всех семинарах, также в конце верить в то, что Он организует нам правильное решение, и нужно отмениться перед ней. Я думал просто о примере, который у нас был. Мы не знали прийти в четверг перед конгрессом. Мы говорили об этом, и вдруг в один день это просто само собой как-то получилось, без всяких усилий. Все товарищи сказали, да, мы приходим. Мы провели опрос, каждый сказал, что он приходит. Почему вдруг, непонятно. Нужно просто верить в то, что это приходит от Творца, и Творец организует все эти условия, ведет нас, и нужно постоянно помнить это и просить у Него помощи.
1: Мне очень понравилось выяснение сегодня. Мне кажется, что до сих пор мне не очень-то было понятно, что организационные вопросы должны быть согласно большинству, а внутренние вопросы, как один человек с одним сердцем, должны приниматься решения. И сейчас на этом конгрессе очень ярко выражено, насколько нужно управлять конгрессом на двух уровнях, на организационном, чтобы был какой-то необходимый материальный правильный порядок, а с другой стороны, чтобы начал развиваться из общего ощущения, общего сердца, которое выстраивается направление, в котором мы хотим, чтобы Творец раскрыл из наших усилий по объединению, раскрыл себя.
0: Да, мое заключение в том, что я согласен с товарищами. Мы как в чем-то мы преуспели, как говорил Дани, и в наших зумах нужно превратить этот зум в какое-то объединение, больше объединения. Обычно это происходит, когда мы делаем это по правилам семинара и не спорим, кто прав, не прав. Собственно, в этом устремление такое, чтобы превратить все наши встречи такие встречи, например, наша встреча десятки, встреча на трапезе дает величие Творца, тогда решение правильные принимаются, более духовные. И также в каждом зуме мы попытаемся превратить его в объединение между нами. И в каждой встрече, на каждой встрече мы постараемся принять более правильные решения.
1: Мой итог, что мы должны продвигаться со всеми вопросами Конгресса, и с Божьей помощью будут ситуации, когда нужно будет принять решение, примем их.
0: У меня был вопрос по поводу решения духовных, принятия духовных решений. Нужно выяснить, что, собственно, это, что это за духовные вещи, о которых мы должны принять решение единогласно. Что это, собственно, такое? Чтобы это было четко и понятно, что должно быть единогласно, а что такое какие-то организационные решения. Как результат этого у меня возник вопрос. Мы много раз выясняем в зумах в течение дня, и выясняется, что не все могут участвовать. Как можно тогда принимать такие решения? Вообще, как получается, что мы принимаем там решения, которые как бы духовны?
1: Да, есть много вызовов и ситуаций во всем этом принятии решения. То, что важно, не бояться разногласий. Разногласия — это часть выяснения духовной цели. И был когда-то школа Шамай и школа Гиле. Один говорил одно, другой обратное. И тогда они понимали, что их разногласия во имя небес, и можно выяснить цели, они на одном пути, благодаря принятию мнений каждого, всех товарищей. И поскольку у нас нет четкого ясности, что такое духовное решение, но когда мы говорим об этих темах, как готовить себя к уроку, как мы проведем совместные семинары, есть много выяснений, в котором есть много из духовной связи.
0: Да, а все еще остались вопросы, что такое организационное решение или неорганизационное, и как, собственно, начинать эти принятия решений, как это от 3-5 лет нужно прийти к решению. Ну, мы будем продолжать, и исходя из опыта, мы будем получать ответы. Я чувствую, что это самое важное для этого весь конгресс, для того, чтобы мы научились. Это не просто принимать решение, это объединение, духовное объединение. Чтобы мы получили такой опыт, первый раз духовный опыт. Настоящий.
1: У меня как раз большой вопрос. Есть организационное или нет решение? Это очень тонкая граница, но, по моему мнению, если относиться к каждому решению как к возможности объединиться над ним. С другой стороны, может быть, немного больше расслабиться. Когда есть много решений, мы можем оставить все возможные решения, которые можно просто поставить ответственного, и все. Был пример на этой неделе, мы приняли какое-то решение, два товарища подготовили что-то важное для десятки, и все согласились, да?
0: Да, снова мы повторим, что мы хотим выше всего притянуть Творца в связь между нами. И что прежде всего, чтобы он был бы тем, кто организует нам все наши мысли, направление мыслей и дух в десятке. Друзья, действительно, тема пробуждает сердце каждой десятки. Это самое важное, чтобы мы были в одном едином процессе. И мы попытались ухватить эти основные слова Рава из клипов и отрывков. И то, что мы слышали сейчас вместе, так мы хотим передать это вам. Главное первое. Принятие решения — это средство для большего объединения в десятке. Второе. Прийти к решению вместе единогласно. Третье. Лучше ошибиться вместе, чем быть одному правым. Четвертый приз. Тот, кто не принижает себя перед десяткой, отключается от Творца. Пятое. Объединение прежде того ощущения, что я прав. Шестое. Принятие решения — это средство для большего объединения в десятке. Седьмое. Принятие решения подходит только, когда объединяются между нами на трапезе, на Ишват Хаверим и так далее. И, Дуди, теперь ты. Друзья, я хочу представить вам сейчас немного на сайте Каббала Медиа, как мы с ним работаем. Обратились к нам товарищи, подруги, десятки, и попросили понять, как мы используем сайт. Мы видим, у нас есть сайт конгресса. Это, видимо, ваша домашняя страница. Вы гуляете по сайту, да? Сейчас я должен включить еще одного товарища, скажем, урок на десятки или какой-то контент. Скажем, с 4 до 6 у нас есть урок на тему брит в десятке, союз десятки. Я должен что-то перед этим уроком дать какие-то ответки. Я не знаю, как работать с этим сайтом. Это очень интуитивный сайт, можно начинать и увидеть, как это все написано. Давайте пройдем это все вместе. Посмотрите на сайт, я его сейчас показываю на иврите. То же самое есть на английском. Посмотрите, есть меню с правой стороны. Там написано отрывки каббалистов. Когда нажимаем, нам есть все файлы, в которых есть цитаты. Любое слово, которое я здесь напишу, здесь написано свободный текст поиска, я напишу на иврите, потому что это то, что мы хотим сейчас. И с левой стороны я принимаю много результатов, брит, десятки, брит, соли и так далее. Если я зайду внутрь в этот линк, я получу здесь, собственно, собрание всех этих отрывков. Что еще? Я хочу сейчас найти, допустим, статью, не отрывки. Я возвращаюсь на домашнюю страницу, я пишу наверху в строке поиска брит. Я вижу все эти статьи, которые здесь у нас появляются, Рабаш, Рашби и другие статьи. Если мне нужны, допустим, еще статьи, я нажимаю на поиск, я получаю все эти результаты здесь. Я получаю все результаты, которые занимаются словом «брит», «союз». Скажем, здесь есть, допустим, Америка. Я об этом не спрашивал. С правой стороны я делаю птичку на на библиотеке из каббалистов, я ставлю птичку, там, где появляется слово «брит», и внизу еще есть еще всякие категории. Я могу сузить свой поиск. Здесь я вижу с левой стороны, что у меня есть различные источники. Скажем, статья, что такое заключение союза в десятке в работе. И это как раз возможность увидеть, что здесь есть на сайте, в статье. Видите, наверху здесь есть время чтения статьи в 22 минуты. Есть здесь кнопка для того, чтобы послушать эту статью. Может быть, люди не знают,

0: Это об этом.
1: Дополнение есть здесь возможность увеличить фонд, поменять фон. Кто-то, может быть, предпочитает читать это на черном фоне. Можно изменить здесь язык. Можно скачать статью. Есть здесь кнопка скачивания. Можно распечатать. И еще две важные вещи. Здесь я нажимаю на эту кнопку, я могу увидеть оригинал текста Рабаша. И много раз мне говорят, нет, здесь есть ошибка. Нет, я говорю, посмотрите, что Рабаш написал. Можно посмотреть на этот скан. И здесь важная кнопка. А все уроки по этой статье мы, может, учили 10 раз, может быть. Я скажу точно, сколько раз мы учили 14 раз эту статью, и здесь я начинаю получать эти все уроки на основе этой статьи. В 23-м году, в 2017-м мы учили и так далее. Я могу зайти внутрь в каждый урок и посмотреть все эти слова Рава и весь этот урок. Сейчас я возвращаюсь снова на страницу домашнюю, я нажимаю на лого. Я нажимаю клип. Я хочу искать, найти клип о брите. Я нажимаю поиск и не написал я здесь, так вот написал брит, искать. И с правой стороны у меня здесь есть категории. Я выбираю клип. Тогда я получаю эти клипы по поводу клип, что такое, например, клип в десятке. Давайте, мне кажется, что это интересно, я захожу внутрь, через несколько минут у меня здесь все очень медленно. Дальше, еще раз я возвращаюсь на домашнюю страницу, и сейчас я хочу найти музыку. Что я делаю? Я с правой стороны, я вижу здесь музыка в основном меню, и когда я захожу в музыку, у меня здесь есть Нигуним Бальсулама, песни Конгресса 2023 и так далее. Я хочу начать утро в десятке, сказать им, найти им Бабокер Хаздеха, нигун такой, у меня с левой стороны все нигуним здесь, и я могу здесь сейчас проиграть моим товарищам или послать им, или какой-то сделать плейлист для себя, для поездки. Есть здесь много-много инструментов. Я поделюсь также с вами, что сейчас мы, Алекс и Юрий, а Кока и

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך.
1: Дорогие חברים, мы на первой части урока изучаем урок от 30 июня 2002 года. Статья «Что такое знамена в духовной работе?» Статья в трудах Рабаша во втором томе. Почитаем в десятках. Те, кто закончит раньше чтение, обсудите.
0: Китвей Рабаш, Керех Бет, Амуд Элефшот.
2: Труды Рабаша, второй том, 1341 страница. Что такое знамена в духовной работе? В Мидраш Раба написано: «Каждый человек при знамени своем». Сказано так: «Возликуем в избавлении Твоем и во имя Творца нашего поднимем знамя». Сказали Израиль Творцу: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим. Возликуем в избавлении Твоем, и спас Творец в тот день Израиль».

0: Израиль. Написано, и будет спасен, как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется. И во имя Творца нашего поднимем знамя, то есть Творец дал нам имя свое и сделал нас знаменами. Как сказано, каждый человек при знамени своем. Раби Иссахар говорит, и знамя его надо мною любовь. Даже человек, который сидит и занимается Торой и переходит от закона к закону, от стиха к стиху, сказал Творец, мил он мне, и знамя его дегло для меня любовь, и переход его дегло для меня любовь. Конец цитаты. И надо понять, первое, что означает, что Творец дал нам имя свое. Второе, что значит «и будет спасен», как будто Израиль избавляется, якобы он избавляется. Относительно сказанного «и спас» объясняется, что это означает «и спасен», то есть избавлен. Третье, переходит от закона к закону. Известно, что Творец добр и творит добро. То есть он всегда желает давать творениям благо и наслаждение. И поэтому он создал в творениях вечное желание стремиться к наслаждению и удовольствию. И согласно этому возникает вопрос, почему творение не ощущает благо и наслаждение? А весь мир страдает от недостатка наслаждения и удовлетворения в жизни. Ведь каждый разумный человек спрашивает, каков смысл этой жизни.
1: Ответ на это таков. Поскольку Творец произвел исправление, чтобы во время получения блага и наслаждения от Творца не ощущали стыда, который исходит из отсутствия подобия свойств между получающими творениями и Творцом, отдающим. Исправление заключается в том, что прежде, чем у человека появится желание отдавать, суть которого в уподоблении по свойствам, невозможно получить истинное благо, которым Творец хотел одарить творение. А поскольку желание отдавать противно природе человека, то мы учим, что в человеке заключены свойства 70 народов мира. То есть человек — это маленький мир, как сказано в Зор, что и свойство Израиль находится под властью народов мира, что означает, что народ Израиль находится в изгнании среди других народов, и нет у них сил идти против желаний народов мира. Поэтому народ Израиля просит Творца, чтобы вызволил их из изгнания, где они находятся среди народов, то есть чтобы у них была возможность работать ради Творца. А также сказали мудрецы, Израиль в изгнании, Шхина пребывает с ними. Надо объяснить это согласно моему отцу и учителю, сказанному мудрецами. Если изгоняется ученик, вместе с ним изгоняют и его учителя. Это означает, что когда ученик находится в изгнании, то есть получает падение, то и его учитель у него в свойстве падения. Иными словами, когда человек в падении, и у него нет вкуса в Торе и молитве, это из-за того, что изгоняют и его рава вместе с ним. То есть все, что связано со святостью, находится у него в падении. То есть он смотрит на все, как будто ни в чем духовном нет никакой важности. Это означает, что и духовное для него в изгнании.
0: Этим можно объяснить, что когда Израиль в изгнании, то есть в состоянии падения, и народы мира властвуют над человеком, а народы мира общем называются желанием получать ради собственной выгоды, тогда и Творец для них в изгнании. То есть у них нет никакой важности Творца. Ведь если бы у них была важность величия Творца, то не могли бы тогда властвовать над свойством Израиль в них. Известно, что Израиль — это Ишар Кер, прямо к Творцу. И все его действия направлены прямо к Творцу. А народу мира своей власти приводит к тому, что все действия человека будут только ради собственной выгоды, что означает на благо желания получать, а не ради Творца. Получается, что когда свойство Израиля в изгнании, то и Творец с ними в изгнании. То есть желание отдавать в изгнании. И также тот, кому мы хотим отдавать, тоже в изгнании. Как сказано о фараоне, который сказал, кто такой Творец, чтобы я слушал его голоса. Он отрицает величие Творца и не дает поверить в его величие. И, очевидно, свойство Израиля для них пребывает в изгнании. И сказанного можно объяснить то, что мы спросили, что значит, как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется. То есть какое отношение имеет спасение Израиля к спасению Творца? Из уже сказанного следует, что изгнание Израиля и изгнание Творца одно и то же. Ведь когда человек постигает и ощущает величие Творца, уже нет никакой власти у народов мира. Все они отменились перед Творцом, поэтому получается, что все изгнание заключается лишь в том, что не признают величие Творца.
1: А скрытие, которое человек ощущает, которое приводит его к изгнанию, как сказано выше, существует для того, чтобы человек знал, что он должен исправить свои действия, чтобы были ради отдачи, иначе будет испытывать стыд. Поэтому необходимо скрытие и сокращение на высший свет. Согласно ощущению зла, когда человек видит, насколько он погружен в любовь к себе, в той же мере он видит, насколько он далек от святости. То есть он видит, как он далек от того, чтобы сделать что-то во имя Творца, пребывая под властью народов мира. И у свойства Израиль, что в нем, нет никакой силы выйти из этого изгнания. Поэтому в то время, когда Израиль внутри него выходит из изгнания и удостаивается освобождения, то и Творец, который был во время изгнания скрыт от него по причине власти народов, он проявлен сейчас и раскрывается в величие Творца. И это потому, что сейчас нет надобности в сокращении и скрытии, поскольку снято сокращение. Согласно правилам, в той мере, в которой человек может создать намерение ради отдачи, в той же мере пропадает сокращение и скрытие. И об этом сказано: «Возликуем в избавлении Твоем, и спас Творец в этот день Израиль, и будет спасен, как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется». И также можно объяснить то, что спрашивалось о значении сказанного. «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим». Что это за имя Творца, создавшее творение? Его имя — Добрый, творящий добро для Своих творений. Его желание отдавать. И для этого он создал в творениях желание получать. Иначе они не смогли бы ощутить вкус блага и наслаждения, поскольку мы видим, что без желания и стремления невозможно ничем насладиться.
0: Но вместе с тем, Творец хотел, чтобы не было ощущения стыда при получении блага и наслаждения. Поэтому Он хочет, чтобы мы получали все ради отдачи. А поскольку это против природы, ведь Он создал в нас только желание, желание только получать, а не отдавать. Поэтому, когда мы хотим работать ради отдачи, у нас нет для этого сил. Поэтому, когда мы получаем эту силу, называемую имя Творца, то есть когда и мы можем действовать ради отдачи Творцу, это означает, что Творец дает нам вторую природу. Как сказал мой отец и учитель, то, что Творец дает человеку желание отдавать, называется вторая природа. И об этом сказано, сказал Исраэль Творцу: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим». То есть, как сказано выше, мы ликуем о спасении, которое Ты дал нам желание отдавать. Это называется имя Творца, потому что Он, дающий, дал нам это имя. То есть Ты и мы тоже можем сейчас исполнять действия ради отдачи. И потому сказано: «И во имя Творца нашего поднимем знамя». То есть Творец дал нам имя Свое и сделал нас знаменами. То есть мы сейчас поднимаем знамя во имя Творца, имя которого — желание отдавать. И в этом наше спасение, что Творец утвердил имя Свое, желание отдавать в нашем имени. Имя Исраэль также говорит об имени Творца. То есть Яшар Эль, то есть все действия Исраэля направлены прямо к Творцу, а не ради собственной выгоды. Это означает, что народ Израиля поднимает знамя за имя Творца, и в этом спасение народа Израиля.
1: Сказано, можно объяснить написанное: «Рабби Иссахар говорит, и знамя его надо мной». Любовь. Даже человек, который сидит и занимается Торой, и переходит от закона к закону, от стиха к стиху, и его переход, дилюго, для меня любовь, следует объяснить значение понятия «переход» следующим образом. Поскольку человек создан с желанием получать и не способен работать ради отдачи, то, сказали мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в Лолишма, потому что из Лолишма приходит к Лишма. Получается, что человек должен работать в Лолишма, поскольку он рожден с такой природой. Так или иначе, Творец переводит его из состояния Лолишма, и Творец вводит его в Лишма. Следовательно, благодаря помощи Творца осуществляется переход. То есть, если человек переходит через то, что есть в его природе, делает все ради личной выгоды и начинает работать ради пользы Творца. И это означает и переход его дилюго, для меня любовь, что из-за того, что Творец любит нас, Он дает нам знамена, дгалим, то есть от закона, которым человек занимается лолишма, Творец дает нам силу перейти от ступени лолишма и прийти к ступени лишма.
2: А
1: сказанное от стиха к стиху означает, что человек начинает стих в лолишма и сразу переходит от лолишма к ступени лишма. Об этом сказано, сказал Творец: «Мил он мне, и знамя его дигло надо мной любовь, и переход его дилюго через меня любовь». Это означает, что благодаря любви Творец дал им силы перейти из Ло-Лишма и достичь Лишма.
0: Любовью называется, что человек начинает работать в Ло-Лишма. И народ Израиля желал действовать ради Творца, но не мог, как сказано выше. Поэтому, благодаря тому, что они желали работать ради Творца, но не могли, это желание пробуждало любовь свыше. И Творец дал им силы действовать Лишма. Об этом сказано, сказал им Творец, за то, что вы пожелали сделать знамена, клянусь вам, что я исполню ваши желания. То есть народ Израиля стремились к свойству знамен, чтобы они могли перейти из работы в Ло-Лишма к Лишма, но видели, что не способны сделать это собственными силами, поэтому совершили пробуждение снизу тем, что сами пожелали этого всей душой, говоря, когда мы сможем перейти от работы ради собственной выгоды к работе на благо Творца. И в этом их стремлении они пробудили любовь свыше. Об этом сказано, сказал им Творец, за то, что вы пожелали сделать знамена, клянусь вам, что я исполню ваши желания. Поскольку они стремились к знаменам, то есть к свойству перехода от работы ради себя к работе на отдачу, Творец исполнил их желания. И сказано следует, что главная задача человека — прийти к работе на благо Творца. Хотя они и обязаны начать работу с Ло-Лишма, но должны стремиться к тому, чтобы Творец помог и дал им силы работать в Лишма, то есть чтобы все действия его были доставление наслаждения своему Создателю. Человек должен принять на себя бремя высшей Малхут, не ожидая ничего взамен. Другими словами, не требовать от нее какой-либо оплаты за это. Говоря, что вот мы получаем награду, и потому нам стоит работать ради нее.
1: А все должно быть выше знания, и это является законом. То есть Малхут, или царство, называется законом. И не нужно нам понимать, как возможно работать без вознаграждения, без какой-либо оплаты, которую бы нам платили. Если так, то откуда у нас будет питание? То есть как можно работать, не получая за это ничего, чтобы нас питало и чем бы мы могли вдохновляться? И ответ на это тоже находится выше знания. То есть нам нужно просить Творца, чтобы дал нам бодрость духа, и чтобы были у нас силы работать в радости ради отдачи, не получая никакой награды. Как же это возможно, если наш разум не способен принять такую реальность, в которой две противоположности включи в одно? С одной стороны, мы не желаем никакого вознаграждения, а принимаем высшую Малхут без того, чтобы она давала нам какое-то питание. И как можно жить без жизненной силы, если мы не требуем никакого питания? С другой стороны, мы хотим, чтобы Творец нас обеспечивал. И как мы желаем, чтобы Он нас обеспечивал, если ничего не хотим взамен за нашу работу? Ответ таков. Это верно, что мы не хотим ничего взамен, а хотим, чтобы Творец дал нам сил работать так, чтобы не получать никакой оплаты. Но как это возможно? Это забота Творца. То есть ты, Творец, соверши над нами чудо, чтобы мы смогли работать без вознаграждения, так как это выше знания. Так или иначе, у нас нет разума, чтобы сказать тебе, каким образом ты можешь нас обеспечивать. Но ты обеспечь нас выше нашего знания, а мы лишь хотим идти выше знания, хотя в действительности в человеческом разуме такого не существует.
0: Получается, что наша работа, которая выше знания, и наше пропитание, мы этого хотим тоже выше знания. А высшее знание называется как чудо. Получается, что мы просим, чтобы Творец обеспечил нас в виде чуда, то есть неестественным путем. Ведь естественным путем человек, когда работает, хочет вознаграждения за свои усилия. А тут в работе человек хочет пропитания, чтобы ему дали не из-за его работы, а из-за чуда, что происходит неестественным путем. И сказано, следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Говорил Творец на горе Синай так: какое отношение Шмита имеет к горе Синай? И в плане работы следует объяснить, что известно, что Малхут называется Шмита, а также Малхут называется Эрец, земля, так как Малхут — седьмая сфера. Мир начинается с Хеседа, милосердия. Как сказано, мир будет построен милосердием, а Малхут — это седьмая сфера от Хеседа. Это указывает на то, что нельзя требовать от Малхут, чтобы она дала пропитание. То есть нельзя обрабатывать землю для того, чтобы она дала пропитание. Другими словами, работа земли называется работа, которые хотят, чтобы она дала плоды. А иначе кто будет обрабатывать землю без того, чтобы она дала плоды? То есть работа называется, когда человек прилагает усилия, а за эти усилия он получит вознаграждение. То есть он не наслаждается усилиями. В таком случае, если у него нет наслаждения от работы, почему же он работает? Намерение его наверняка получить вознаграждение.
1: Поэтому, если человек принимает на себя бремя высшей Малхут и не желает никакой оплаты, это указывает, что он не совершает земляные работы, поскольку он не хочет получать от Малхут какое-либо вознаграждение. И это называется шмита, то есть не обрабатывает землю, чтобы получить что-то взамен. Однако, когда работают ради вознаграждения, и это называется земляные работы, с точки зрения работы называется, что совершают переложенное земледелие, оставляют почву необработанной, то есть вообще не трогают землю. И для человека земля находится в свойстве «земля должна покоиться в субботу Творца». Это означает, что вся земля, то есть высшая Малхут, вся она для Творца. И у желания получать нет никакой причастности к Малхут, которая называется землей и называется Шмита. И этим нужно пояснить вопрос, какое отношение Шмита имеет к горе Синай. Ответ следующий. Все заповеди необходимо выполнять в свойстве Шмиты, то есть намерение, с которым исполняется заповедь, должно быть путем Шмиты. В свойстве «земля должна покоиться в субботу Творца». Иными словами, выполнение заповедей Творца совершается с намерением не получать никакого вознаграждения за работу. А вся высшая Малхут, которую человек принимает на себя и ради которой придерживается заповедей Творца, все это должно быть в свойстве Шмита.
0: То есть, как сказано выше, это происходит с намерением ради отдачи, и он не будет хотеть получать ничего взамен. Из сказанного можно объяснить, слова, а если скажете, что же будем есть седьмой год, я пошлю вам благословение мое в шестой год. И следует объяснить этот вопрос в плане работы, поскольку нужно принимать высший малхут без всякого вознаграждения, этот человек не говорит, я принимаю на себя высший малхут при условии, что ты дашь мне вкус.

0: жить в работе, когда у нас не будет никакого вознаграждения. Ведь это противоречит нашему разуму. Нашим разумом мы понимаем, что если Малхут, называемая землей, даст нам некоторый вкус в работе, и этот вкус мы будем чувствовать, что у нас уже есть чем питаться. То есть этот вкус, который мы ощущаем, это называется пропитание. Но в то время, когда нам нельзя работать в седьмой год, то есть нельзя требовать вознаграждения за эту работу, откуда мы возьмем что-то, чтобы есть? Ответ: я пошлю вам благословение мое в шестой год. То есть шестая сфера — это Есод, называемая Есод праведник. А праведник означает отдающий. И в том, что вы будете работать тоже только ради отдачи, есть подобие по форме между Малхут и Есодом. И отсюда будет привлекаться благословение. Тогда как наоборот, если вы будете получать Малхут ради получения, вы приводите к отделение от корня вашей души, то есть от Малхут, который называется собрание Израиля, являющейся общностью всех душ. Так что она будет в разделении. Поэтому Есод не может давать Малхут из-за различия по форме, которая есть между ними.
1: Поэтому именно с помощью Шмиты, только таким способом, когда Творец говорит им: «Я пошлю вам благословение мое в шестой год», когда вы будете соблюдать Шмиту, не используя никакого желания получать ради себя, а лишь ради отдачи. Тогда, возможно, подобие свойств между Есодом, отдающим, и Малхут, которая исправлена нижними, соблюдающими закон Шмиты и не получающими ради собственной выгоды. В таком случае происходит уподобление по форме. И тогда возможно распространение благословения на Малхут. Получается, что когда человек желает работать на отдачу, без всякого вознаграждения, то тело спрашивает, откуда же мы возьмем жизненные силы для работы, если согласимся работать без оплаты. Ответ должен быть таков. Мы идем выше разума, и внутри разума не желаем ничего рационально объяснять. Вся наша работа выше знания. И также питание для сил, необходимых во время работы, она тоже выше разума, в свойстве чуда, поскольку все, что противоречит нашей природе, называется чудесами. Получается, что вся основа нашей работы, когда желают трудиться ради отдачи, базируется на отсутствии какой-либо награды. То есть человек не знает, откуда он получит силы для работы, дабы было ему на что содержать себя, кормить и получать энергию во время занятий Торой и молитвы. Раз он не желает ничего ради собственной выгоды, следовательно, он просит Творца, чтобы обеспечил его жизненной силой в Торе и заповедях выше знания. Выше знания называется против природы. И все, что достигается против природы, называется совершением чуда, не имея под собой никакого фундамента, на который человек мог бы основаться.
0: Получается, что те, кто хочет работать ради отдачи, должны знать, что когда тело приходит и спрашивает, что мы будем есть, как сказано, а если скажете, что же мы будем есть, не нужно давать телу ответ внутри знания, а нужно отвечать Творец даст нам благословение. Как сказано, я пошлю вам благословение.

0: благословение
1: мое.
0: А каждое благословение является чудом, когда все идет своим чередом, самым лучшим образом. Не нужны благословения. Однако тело приходит и спрашивает, но ведь мудрецы сказали, нельзя рассчитывать на чудо. А также мудрецы сказали, не каждый день происходит чудо. Получается, что все ответы, которые нужно давать телу, все это высшее знание. То есть нужно говорить телу, внутри знания ты права, а я иду высшее знание.
2: Тут целое объяснение относительно понятия шмита. Когда человек получает вознаграждение, то как раз все ради отдачи и высшего знания. Рабаш объясняет, что это тоже чудо, и получить питание — это тоже обеспечение, это тоже чудо.
0: Да, тут этот момент, когда тело начинает спрашивать, зачем я работаю, внутри знания, ты право сказать ему, а я иду выше знания.
2: Ну, во-первых, Рабаш, который наконец отвечает, что это за такое понятие шмита у горы
1: Синай.
0: Перейдем к уроку 30 июня 2002 года. Мы прочли статью «Что такое знамена в работе?», третий том «Шлавы Сулам», глава «Бамидбар». То есть отсюда мы видим, что наша работа не завершается в течение всего пути, пока человек не приходит к окончательному исправлению, весь его путь выше знания в пустыне, или в Египте перед этим. И это путь, когда всегда нужно идти в том, как от Лолишма приходит Кришма, из Лолишма Кришма. И перескок этот, переходы эти производит Творец в соответствии с усилиями человека. Мы потом будем учить, как работа человека разделяется на 13 свойств и 12 свойств. 13 свойств — это различие в бладе, которое опускается сверху вниз, называется Мазалот, созвездие, и в благо приходит постепенно, по каплям, от Роша Рехампина, свет Хухма, приходит в 13 исправлениях Дикны. И когда приходит вниз, творение должно быть исправленным, чтобы принять это благо в своих исправлениях. Это называется, что оно разделяет порядок своего получения на части, особые порядки, которые называются колено, 12 колен, 12 частей работы, в общем, над полным кли. И у каждого есть своя работа, перескок, разделение, свое знамя, дегель. До такой степени, что работа и действия не похожи у одного стана по отношению к другому стану. Это уже в частности, в деталях. Тот, кто будет близок к этому, будем учить. Вот и все. Есть вопросы?
2: Почему он не называет работу Лолишма-Лишма? Ведь называется в соответствии с целью. Разве работа в Лолишма, в работе Лолишма нет Лишма? Он же не виноват, что работает в Лолишма.
3: Адам, что немца Белолишма.
0: Человек, который находится в Лолишма, хочет он того или нет, работает в Лолишма. То есть и работа его, и цель его, и усилия его. Лолишма. А когда он получает Лишма, сменяется и его работа, и цель. То есть цель становится вознаграждением. И все тогда изменяется.
2: Как можно перейти от одного к другому?
0: Я произвел разные усилия, чтобы отдавать, воздействовать на себя, а также передавать тебе, потому что я вижу в этом пользу высшую даже, ну так что, но из-за того, что я чувствую, и я все связано со мной. Когда, как результат на эти усилия приходит исправление свыше, у меня уже все сменяется. Отдача для самонаполнения исчезает совершенно. Отдача для отдачи и получение для отдачи остаются. То есть я уже делаю это, а сами усилия дают мне удовлетворение. И я желаю их, а не то, что у меня есть еще цель, кроме как прилагать усилия. Не знаю, как это объяснить, но...
2: Что ожидается человек, который работает Лолишма? О чем он думает? Как ищет? Как это меняется? Как это... И в чем он прилагает усилия?
3: А Адам Лолишма?
0: Человек Лолишма? У него есть много возможностей. И в Лолишма у тебя есть... Много уровней. Мы учили, что такое выступать против, что такое ненавидеть. Ну, то есть уровни только для себя, только чтобы не было другого и так далее.
2: Зачем?
0: Я не хочу просто отвечать на такие просто так вопросы. Зачем? Ты на все скажешь, зачем.
2: Да. Количество усилий по отношению к системе или это по отношению к человеку? То есть есть ли количество усилий, к которому человек должен прийти? И тогда меняется его состояние или лишма, или лолишма? Или это по отношению к человеку, как он чувствует усилия, которые приложил?
0: Я не понимаю, что такое согласно тому, как человек чувствует. Я чувствую, что я отдал все и не получил ничего. Ну так что? Это называется, что я уже нахожусь в состоянии, что я должен получать? Измерение делает он, Творец, потому что я не знаю точно, какая мера должна быть у меня, какая мера усилий, чтобы я соответствовал следующему уровню. Как я могу измерить себя по отношению к следующему уровню, если я не знаю, что это?
2: С другой стороны, мы говорим, что в каждом состоянии... Мы приводили пример, что выжимают человека как лимон, пока он уже не способен больше, на больше, тогда меняют ему состояние, потому что больше из него не выжить. Но ведь это же чувствует человек.
0: Нет, совсем не так. Никогда мы не знаем, куда завершается работа, на каком этапе, на какой ступени. Никогда не знаем. Всегда эти вещи приходят к нам в спешке, внезапно. сюрприз. Я приложил усилия и нашел. Нет связи между одним и другим. Я не могу сказать, когда есть, заканчивается усилие, есть находка. Нет. Потому что я не могу измерить мое состояние, тем более состояние следующей ступени. Ведь что называется усилие? Усилие — это приложить достаточное усилие, чтобы тебе дали большее кли. И в нем ты получишь наполнение. Как я могу знать такую вещь? Поэтому это называется высшее знание, выше моего знания. И нет никакой возможности работать как-то критически по отношению к этому. Кроме этого, что называется, что я работаю как-то критически? Ведь на самом деле я должен был бы работать без всякого вознаграждения, без всякой критики, без ничего. А я хочу подняться на более высокий уровень. Для этого я должен сейчас приложить усилия. Ничего не прося за это, просто так всем отдавать и все. Почему? Я хочу подняться на духовный уровень, более высокий. Ну так поднимись, сделай. Только что? Это невозможно. Я сейчас исправлен окружающим светом. В какой-то определенной мере он удерживает меня так, да? Тем, что дает мне определенное свечение на уровне духовной определенной жизненности, и все. Теперь, я хочу пробудить его, чтобы он, чтобы вызвать из него, от него большую силу. Так прежде всего, с какой стати я буду хотеть этого? Потому что на более высоком уровне я больше отказываюсь, больше нуждаюсь для себя, да? Еще больше даю. Как я могу сделать это? То есть я снова должен взять какие-то мои эгоистические желания и произвести на них исправление? С какой силой я это буду сделать? Окружающий свет пока что не дает мне, не светит. Я должен приложить усилия сначала. Так, конечно, мои усилия в Лолишма. Из Лолишма, то есть, конечно, я пробуждаю сверхъестественные действия на себя, не напрямую. Напрямую не могу. Если бы я мог открыть немножко больше кран, чтобы окружающий свет пришел больше, если бы у меня была возможность это сделать, если у меня в руках уже были бы отдающие келим, но нет, я не способен это сделать. Это как мне все-таки повернуть, сделать так, чтобы кран повернулся, открылся, чтобы меня исправили больше. Есть только сторонние действия, которые я делаю неосознанно, я не понимаю вообще, что это такое, что я делаю. Никогда я не могу отрезать от себя просто часть желаний. Как мне это сделать? Если я нахожусь внутри этой природы. Поэтому работа состоит в передвижении по пустыне. Это называется знамена. И недельная глава тоже Бамидбар в пустыне. И мы работаем в Лолишма, за это получаем Лишма.
2: Но если человек уже в духовной работе и сейчас всякий раз раскрывает, что он просит что-то, получает что-то другое, получает опыт, просит что-то другое, опять получает что-то другое. То есть через какое-то время он меняется. Если он так не делал, даже получая другое.
0: Даже если я нахожусь в духовной работе на какой-то ступени X, X плюс 1 — это для меня бесконечность. Я не способен делать, думать, чувствовать ничего-то, что относится к той ступени. У меня нет экрана. Мое желание на ступени плюс 1. X плюс 1 — это клипа. Как я могу сейчас взять эти желания и желать В них противоположные вещи. Мне это кажется сверхъестественным. Допустим, сейчас ты живешь, у тебя есть комната в доме, так? И немного одежды, так. Так отказаться для тебя сейчас называется, что ты отдашь все, отдашь комнату, одежду свою, тебе достаточно какую-то рубашку и штаны одни, да, все. Есть люди, которые так живут. Комната тебе тоже не нужна, отдай. Теперь ты, скажем, сделал это исправление. Теперь тебе дают вместо одной комнаты хорошую квартиру, полную разными хорошими вещами, и все, и машина при квартире, все. И говорят, тебе необходимые вещи, только рубашка и штаны, место там есть во дворе, тебе достаточно, и так далее. То есть всякий раз ты находишься в состоянии, когда у тебя нет сил производить исправление. И у тебя нет способности просить, чтобы эти исправления произошли с тобой.
2: Да, но что-то получается. Окей, я уступил квартиру, но получил дворец. Если так, то...
0: Секунду, нет, дорогой. Ты отказался от квартиры, хорошо, после этого ты получил дворец. Но дворец ты получаешь вместе с дворцом, ты получаешь его в левой линии. Вместе с дворцом ты получаешь чувство, что этот дворец нехорошо для тебя. Если бы ты просто наслаждался от дворца и опустился бы в клепот, забыл бы о получении, забыл бы о целетворении, ты наслаждаешься, ты вместе с этим раскрываешь в окружающем свете, что такое этот дворец. Это не приходит тебе просто как наслаждение больше. Тогда все бы отказывались от маленьких вещей для того, чтобы получать большие вещи. То есть работа всегда не напрямую к исправлению. У нас нет к этому подхода вообще. А наша работа всегда опосредована. Мне дали возможность привести к этому, причинить это. А сама работа свыше. Поэтому эта вещь очень трудная. Я не чувствую, что я работаю, потому что напрямую я не действую, не работаю над исправлением. Я не чувствую, что Творец относится ко мне правильно, то есть напрямую, как бы всегда через разные такие раскрытия, не очень приятные, нехорошие иногда, да, но только для получения силы все. Человек, который работает действительно как следует над собой, действительно продвигается, чувствует тогда раскрытие и какое-то маленькое свечение, свечение, которое раскрывается ему, раскрывается на очень короткие периоды. Допустим, не знаю, скажем, 5 минут в день, а остальные часы он работает в усилиях. И тогда у него есть польза. Пока усилия не становятся светом. Если усилия действительно ради отдачи, то у него есть свет, наслаждение от самих усилий. И тогда в усилия облачаются уже света хохмы. То есть, просто немного подумайте о том, насколько мы не связаны с отдачей, согласно келиим, согласно подготовке, согласно органам чувств, согласно мыслям. И ты увидишь, насколько нас тянут с помощью клипот к исправлению.
2: Говорится, что имя Творца — давать благо и наслаждение своим творением. Какая разница между этим именем и другими именами, которые мы знаем? Какой вид имени? Это другое постижение совсем.
0: Добрый творящий добро — это не имя Творца. Добрый творящий добро — это первое высшее понятие, заголовок, что это добрый творящий добро, а потом разделяется на разные частные воздействия. И в этих воздействиях потом есть уже вкус, имена. Добрый творящий добро — это просто так, это добро. Нельзя вот сказать ни о чем. Постигают его, постигают все остальные свойства на всех ступенях подъема. Творец хочет, чтобы мы познали его как доброго творящего добро. Чтобы прийти к осознанию доброго творящего добро, ты должен забраться на все ступени. На каждой ступени ты постигаешь какое-то его отношение к тебе. И это часть доброго творящего добро в каком-то определенном виде. Вот и все.
2: Мы говорим о том, что нужно прийти к намерению ради отдачи. И все время задаются вопросом, если я прихожу во внешний мир, где на работу. Как удерживать и продолжать с мотивацией что-то делать в этом мире, в котором мы должны продолжать существовать?
0: Спрашиваешь, как каждый день я сейчас должен ходить среди людей на улице и поддерживать свою внутреннюю часть с намерением ради отдачи. Я вижу, люди ходят по улице. Один думает, как написать какую-то книгу. Другой, ученый, допустим, думает все время, как он сейчас будет сделать какой-то эксперимент, чтобы открыть какое-то особое явление. Третий — это какой-то парень любит девушку, и видно по нему просто, что он предан этому ощущению, ничего не видит. Четвертый — там такой злой внутренний, не касайся его, что внутри с ним происходит. Каждый живет своей внутренней жизнью внутри. Да. Я говорю о людях, которые действительно живут так, понимаешь, как серьезно, не просто так, как да, как зомби, допустим, да. Как тень идет по улице. Тело его движет, и все. Ты видишь, что люди живут внутри своей внутренней жизни, и снаружи тоже они функционируют. Конечно, видно, что у человека есть что-то, что горит внутри что-то. Но есть такая вещь, так что ты говоришь, что в нашей работе это что-то особое. Тоже может быть, только идея другая, чем у этих. Но, конечно, это тяжелее, потому что эта идея относится к высшему миру, а тело и функционирование в нижнем мире. Но и у них тоже есть противоречия. У них тоже есть голова в другом месте, как говорится. Но... Кроме этого, я бы сказал тебе, что тебе легче, чем ему, чем какому-нибудь там парню влюбленному. Так он думает все время, как вечером он встретит свою любовь. Да? И весь день для него тогда мертвый. Так? Или просто кто-то болен, устал, когда закончится день, я пойду домой, я там буду отдыхать наконец, футбол свой посмотрит. Ты иначе, ты можешь на всем твоем пути, во всем процессе, который происходит с тобой в течение дня, ты можешь видеть в нем облачение шхины, как ты относишься к Творцу, и как ты работаешь с ним через все облачения этого мира, и ничто здесь не создано просто так, а ты так раскрываешь специально все облачения Творца относительно тебя, для того, чтобы относиться к нему правильным образом. Это непросто. Мы забываем об этом. Но если не забываем, то это становится неплохим средством. Насколько можно, насколько ты способен, насколько действительно... Самое легкое делать это и самое эффективное делать, самое лучшее не с людьми, с предметами. Я бы всегда говорил, самое лучшее работать, как он работал, или стропольщик, или сапожник, или даже чиновник, но он имел дело с бумагами. Так, понимаешь, чем-то неживым, растительное, животное, ладно. Ты работаешь с говорящим, это действительно это путает тебя, потому что они действуют, передают тебе свою внутреннюю часть, и это мешает. Я работаю 2 часа в день, принимаю людей. Это как 10 часов работать с машинами. На кухне, в каком-нибудь месте, это наслаждение. Ты можешь помещать твои намерения в мысли твои, отношения, тебя ничего не волнует. Когда тебе приходят, путают тебя, не воздействуют на тебя, но не действуют, это уровень меньше говорящего, это хорошо, если не действует. Прекрасно. Поэтому я не понимаю, в чем трудность в этом. Наоборот, если работа такая монотонная, обычная, ты не должен вкладывать особо разум и сердце, просто сапожник, и все, самое лучшее. Почти нет таких работ в наше время. Каждая работа требует душевного усилия, но очень желательно как-то быть в таких работах, когда тебе не мешают. Внутренняя часть остается внутренней частью твоей, в ней ты живешь своей жизнью. Все? Что?
2: То есть физическая работа легче, так поэтому хорошо?
0: Не легче.
2: Удобнее?
0: Не то, что удобнее. Люди передают тебе свою внутреннюю часть, свои беды, тогда в той степени, в которой ты находишься с ними, ты почти не можешь заниматься своим.
2: Как раз возможность проверить, насколько ты все-таки можешь этим заниматься, несмотря ни на что.
0: Если ты находишься, если ты включаешься в его хисарон, работаешь с его хисароном, ты можешь определять, как я отношусь к нему, из-за того, что так-то и так-то, но ты не сам, не один. Ладно.
2: Поделимся впечатлениями урока и что мы можем реализовать в десятке.
0: Впечатление, что Рав объясняет, как мы начинаем переходить от лолишма к лишма, и что эти переходы делает Творец, и в продолжении того, что написано в статье, что изменение нашего намерения, изменение формы работы от лолишма к лишма, эти перескоки делает Творец в соответствии с усилиями человека. А потом он объяснил, что и в лолишма есть много уровней, как человек развивается, и вместе с этим он никогда не может знать точно, когда завершается работа. Это приходит в спешке, потому что следующий состояние, следующая ступень, никогда нельзя измерить мое состояние, состояние следующей ступени, поэтому это называется высшее знание.
4: То есть
2: я тоже записал, что человек не может померить свое намерение, свои усилия. Непонятно, человек сам это измеряет или это какие-то удельные усилия по отношению к системе. Рассказал, что Творец измеряет усилия, а не человек. Человек никогда не знает, когда он поднимется на следующую ступень и сколько еще усилий ему нужно прилагать. Когда заканчиваются усилия. И следующая ступень человека, по сути, бесконечность, всегда инсов.
4: Рав
0: говорил о советах, какую работу выбрать, искать работу на уровнях неживом, растительном, животном, чтобы не быть в контакте с людьми, которые будут передавать тебе внутреннее, свое внутреннее, чтобы оставалось тебе как внутреннее.
2: Да, такие хорошие советы. Еще мне понравилось описание, то, что нашей целью усилия является вознаграждение. И человеку достаточно, что дают ему немного, допустим, 5 минут — это мало, но ты чувствуешь пользу от работы, а все остальное — тебе не дается почувствовать. Не то, что Творец как-то относится к тебе, или ты сам что-то делаешь. Это настоящее усилие, которое ты должен приложить выше знания. Но иногда бывают ощущения, мы с этим знакомы, величие Творца.
0: Да, по поводу знамён. Рабаш говорил о том, что Творец дает нам силы перескочить через уровень Лолишма и прийти к уровню Лишма. То есть мы как бы не можем оставить свою природу совершенно пока, что перескакиваем пока, и так постепенно усилия накапливаются. И была еще добавка Рава к этому поводу знамён. Он говорил о том, что работа в пустыне, как бы, что связано с недельной главой в Бамидбар. Он говорил о том, что работа неосознанная, то есть мы делаем действия, мы как бы не видим результатов их, и поэтому работа в пустыне. Это, как он сказал, что это называется знамена, и мы работаем в Лолишма, за это получаем Лишма.
2: Рав говорил о том, что человек, находящийся в Лолишма, хочет того или нет, работает в Лолишма. То есть и его работа, и его цель, и его усилия не Лолишма. Когда он получит Лишма, тогда меняется его и работа, и цели. Цель превращается в вознаграждение, тогда все меняется. Я прилагал разные усилия, чтобы сделать что-то себе и тебе, потому что вижу высшую пользу. Даже если так, но если чувствую все время я и связано все со мной, то в результате исправления свыше все меняется. И отдача ради себя полностью исчезает, а отдача ради отдачи и получение ради отдачи остаются. То есть я уже занимаюсь самим усилием, и оно приносит мне удовлетворение.
0: Да, мы должны прийти под реализацию десятки статьи. Мы должны думать, как прийти к Лолишма, и понять, что это чудо, с одной стороны, с другой стороны, все зависит от усилий человека. Нужно видеть, что можно сделать, чтобы увеличить наши усилия. Много говорить о величии цели и важности, чтобы у каждого была сила работать, начать работу даже в Лолишма и ожидать чуда, ожидать усилий, чтобы Творец помог нам перескочить, перейти в Лишма.
2: Рав сказал, с помощью клипот ведут нас к исправлению.
0: Идем к части урока, перейдем с вами вместе песню.
5: Ай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай

0: קטע מספר 12.
1: Двенадцатый отрывок.
2: Это
1: все согласился быть в одной группе и заниматься любовью к товарищам по той причине, что каждый из них чувствует, что есть у них одно желание и может принять все их мнения и приблизиться к работе на Творца. Как сказали мудрецы, как не похожи люди друг на друга, так как мнения не похожи друг на друга. И поэтому эти люди, которые согласились с собой объединиться в одну группу и поняли, что нет у них большого различия во мнениях, и они понимают необходимость работы по любви к ближнему. Поэтому каждый может... Каждый может способен идти на уступки ради ближнего, и потому они смогут объединиться.
3: Да, друзья, мы сегодня хотим в час 20 минут, которые есть у нас, заниматься теми, кто не похожи друг на друга, и мнения их не схожи, чтобы прийти к совместному согласию, не давать нашим мнениям, эгоизму, той сцене, которую каждый строит для себя, отдалить нас друг от друга. А тема сегодня — это принятие решений в десятках. Как мы приходим к единому согласию, к одному сердцу, чтобы из нас вышло одно целое. И почему именно сейчас мы в конце этого месяца будем вместе на конгрессе десяток, первый конгресс такого рода, и от товарищей требуется принятие решений от мужских десяток и от женских, как виртуально, так и физически, 1000 решений. И если до сих пор мы на конгрессах и на уроках нам определяли, что мы будем учить, что будем есть, что пить, когда собираемся, сейчас от нас требуется принять решение для себя. И сейчас мы мини-группа, которая должна принять все решения. И по природе вещей, поскольку все парцуфы и мнения не равны, лица не равны, у нас есть разногласия, и мы хотели бы послушать Рава, поговорить между собой, подняться на ступень выше в принятии правильных решений в десятке. Но нужно подчеркнуть, что не говорится здесь о принятии решений на предприятии, в командах. Это профессионально. Каждый ясным образом принимает решение, а мы, группа, хотим работать, как учили нас наши учителя.
1: Давайте возьмем несколько примеров решений, когда мы все больше собираемся так в десятки, сокращаем ряды, смыкаем ряды. Мы хотим правильным образом принять решение, чтобы это привело нас к духовному, а не просто какие-то решения, какие-то... Поэтому мы хотим решить, где мы встречаемся. Мы куда-то едем, или мы встречаемся у дома у кого-то, у товарищей, или ставим палатку вообще. Что мы делаем? У нас есть много следствий из того, что мы примем. Кто-то может, кто-то не может, кто-то согласен, кому-то удобно, у кого-то время заниматься детьми и так далее. Как принимают такое решение? И на сколько времени физически мы встречаемся? Конгресс — это 3 дня, это понятно, но физически. Мы сказали минимум 12 часов. Может быть, мы как десятка хотим 24 часа. Может быть, 36 часов. Может быть, все 3 дня. И здесь есть такие, кому удобно, а кому менее удобно. Что происходит с тем, что кому неудобно, а всем удобно? Может, 2 неудобно. Может быть, 3, может... Но все-таки остальные все хотят. Десятки, которые находятся в мире, у них есть еще разные проблемы. Например, сомнения, встречаемся физически или виртуально. Может быть, часть из десятки хотят встретиться физически, а другие не могут физически, а только виртуально. Может быть, мы совсем уступим, будем встречаться виртуально. Есть тысяча и один ответ, который может здесь быть. Десятка должна решить. Мы не решаем за десятку, но мы сказали, что мы хотим встретиться физически, но мы не указываем каждой десятке. Каждая десятка принимает решение сама. То же самое и по контенту. Какой контент будет у нас на встрече в десятке? Хотим ли как раз Бааль Сулама или Рабаша? Может быть, Зоар, может быть, Тас, может быть, больше видеть Рава. Сколько времени уделить нашей встрече, каждой встрече? Может быть, это не в то время, когда мы будет трансляция отсюда, а во время наше. Может быть, читать отрывки, может быть, семинары, может быть, использовать время, чтобы просто бы в течение часа-двух часов молчать. И вообще, какой контент нам необходим? Мы хотим взять из сайта Конгресса, это очень богатый сайт, там много контента вокруг всех уроков. Или как раз нет, мы хотим сами поискать в архиве источники, отрывки. Что мы хотим с этим сделать вообще? Кроме того, еще один пример. Кто может принимать эти решения в десятке? Каким образом? Только люди, которые приходят, скажем, раз-два в неделю, или каждый может принять это решение, и каждое решение, любое решение. Может быть, вы знаете, десятки построены из разных людей с разной ответственностью. Может быть, каждый ли товарищ может участвовать в принятии решений, да или нет? Много очень решений, это только часть. И мы понимаем, что каждая десятка, которая заходит в этот процесс, нам кажется, что уже все десятки начали этот процесс, все больше и больше сомнений по поводу принятия правильных решений. Как Дуди сказал прежде, в десятке, это решение в десятке, не на предприятии, не какие-то решения по распространению, это решение в десятке.
3: Мы знаем и чувствуем, что каждая десятка, она очень особенно сама по себе. Нет двух одинаковых десяток, как и людей. У каждого десятки свой характер, форма поведения, разный состав товарищей. Есть десятки, которые составлены из товарищей, которые учатся десятки лет, есть еще больше. Есть смешанные десятки, где и те, и другие товарищи, есть более пожилые товарищи, более молодые по возрасту, с опытом, которые прошли очень много, а есть те, кто меньше. Это в отношении товарищей и подруг каждой десятки, в отношении характера и естественных склонностей каждого человека. Есть те, кто просто тихий, ты от них ничего не услышишь, и если только надавишь слишком. Есть те, которые не могут молчать, всегда должны сказать. Есть те, кто доминирует, есть те, кто меньше. Есть товарищи, которые говорят, что то, что решила десятка, это свято, я только достаточно мне знать, что вы хотите, и я отменяю себя. Есть те, которым очень важно выразить свое мнение и объяснить всем, почему это правильное мнение. Если товарищи не восприняли, я еще раз объясню. А если еще раз не восприняли, еще раз объясню. Есть товарищи, которых волнует определенные темы, другие просто проходят мимо. Есть те, кто хотят сохранить атмосферу примирения, и это важно для них. Есть очень много различий между нами, между разными товарищами. И мы знаем, что в конечном счете мы должны прийти к состоянию объединения, любви, к раскрытию Творца между нами. И принятие решений — которое мы должны принять сами, ставит нас перед дилеммой. Может быть, мы иногда были бы рады, чтобы эти решения мы не сами должны принимать, потому что это приводит нас к спорам и разделению. Может быть, само действие хорошо, чтобы оно прошло, но иногда это необходимо принять решение, это немного смущает и немного угрожает даже. И мы бы хотели научиться у каббалистов, как вести себя. Так что мы будем делать после того, как мы представили тему? Давайте посмотрим отрывок из урока Рава о принятии решения в десятке, затем приведем отрывки из первоисточников, еще с того, что сказал Рав, и начнем семинары. Так мы начнем с урока 12,5 минут, 8-й клип на тему «За следовать за большинством».
1: Мы переходим к следующему, следующей теме «Следовать за большинством». Шестой отрывок из статьи Херут. Следовать за множеством, это значит во всех местах, где есть противоречие между единицей и множеством, мы идем за желанием множества. Есть у множества право.
3: Потому что вроде бы этот закон должен вернуть человечество, повернуть обратно, а не идти вперед. Потому что когда большинство человечества, они не развиты, а развиты, они всегда являют собой меньшинство. И если ты всегда идешь за большинством, которые не развиты, получается, что и мнение, и желание многих, что они всегда меньшинство, таким образом ты ведешь человечество обратно, потому что не могут даже на один шаг отступить, сделать шаг вперед. Но согласно тому, что выяснилось в статье «Мир», со слов «быть осторожными с законами природы», что вследствие того, что нам заповедано управлением жить жизнью общества, поэтому мы обязаны выполнять все законы, которые касаются выполнению обществом. И если мы где-то это не делаем, отомстит нам природа, как она это делает. Понимаем ли мы эти законы или нет? Посмотри там, как следует статье «Мир».
1: Вопросы. То есть, если я нахожусь в десятке, скажем, и десятка решает что-то, я могу начинать как-то анализировать, критиковать их, но я, собственно, должен знать, что я или с критикой, или без критики, как я на это способен, я обязан принять их мнение, их решение, и в этом нет вообще никаких исключений. Нет исключений. Лучше ошибиться с десяткой, чем остаться правым одному. Почему? Я скажу вам. Потому что десяткой занимается Творец. Даже десятка, которая ошибается, Творец так это повернет, чтобы они увидели свое решение, свою ошибку и быстро это исправили. Но если человек один, и он отделился от десятки, у него уже нет десятки. Его десятка идет уже по тому решению, которое принято, а он по своему решению. И со своим решением он сам по себе, не с десяткой. И поэтому нечего им заниматься. Поэтому отделиться от десятки — это просто когда человек выбрасывает себя из этой системы Адамришу. 5.
3: Что это за состояние, которое вы описали сейчас, что человек как бы противоположен, не принимает решение десятки? Если нет десятки, которая принимает решение единогласно, как вообще такая ситуация может возникнуть?
1: А теперь я тебя не понимаю. Есть какая-то причина. И поэтому есть какой-то спор в десятке. Я нахожусь в состоянии, мое состояние, когда оно противоположно десятке. Они думают так, а я этак. Это очень такое принципиальное состояние до такой степени, что я выхожу из десятки. Если я выхожу из десятки, то Творец уже мной не занимается, он занимается только десяткой, десятью. Все. И тогда я отключаю себя от духовного. И мне нельзя думать, что Творец все-таки исправит меня и будет заниматься мной, потому что я не нахожусь в десятке, я отключился от них. Так как же Творец повернет меня? Как он положит мою руку на добрую судьбу и скажет, возьми и соединись с ними? Нет такого. Поэтому я таким образом отключаю себя абсолютно. Я должен принизить себя и продолжать с десяткой, даже если то, что они приняли, я противлюсь этому, и у меня нет выбора. Внутри народа своего сижу, я нахожусь. Я могу продолжать выяснять эти вещи, но я обязан быстро прийти, насколько это возможно, к решению, что я с десяткой. А иначе я мешаю им, они мешают мне, и мы не находимся в духовном. Я обязан согласиться с сердцем и душой, что с десяткой во всем.
3: Я пытаюсь понять, что это за состояние принятия решения в десятке, потому что если состояние, когда есть только один товарищ, который не согласен с решением, когда все остальные согласны.
1: Да.
3: Так это совершенно понятно, очень ясна эта ситуация, что я должен отменить себя. Но, предположим, есть треть товарищей думает так, а две трети думают по-другому.
1: Это уже нужно выяснить. Я не знаю, о чем идет речь. Нужно выяснить. Вы должны обратиться к другой десятке, может быть, поднять это выше, эскалировать. Есть кто-то, кто занимается вами, куратор там какой-то. И тогда... Это сейчас мы это не выясняем. Нью-Йорк 3.
2: Спасибо.
3: Раф, товарищи должны знать, что я не согласен.
1: Вы должны говорить об этом. Вы должны об этом говорить. Группа должна заботиться о том, чтобы она была гомогенной группой, чтобы она группой была, чтобы 10 было как десятка. 5, 6, неважно сколько. Но группа должна знать, что все ее товарищи находятся в одном мнении. Это то, что писал нам

0: должны согласиться. Но здесь в отрывке написано, что по отношению к группе, если есть проблема, я не соглашаюсь. А с другой стороны, если я не соглашаюсь, то природа меня накажет. Не знаю, знаком ли я с этим законом или нет. Это значит, что я с помощью усилий прийти к согласию в десятке, а в обществе нет?
1: Неверно. Я не говорю сейчас о большой группе, только о десятках. Каждый в своей десятке должен себя принизить относительно законов десятки, то, что мы учим вместе из статьи Рабаши и Бальсулама. И точка. Все остальное, то, что происходит в мире, мы придем к состоянию, когда мы будем учить все законы, которые действуют там.
0: Это решается только большинством в десятке. Скажем, в десятке просто больше пяти.
2: Ну, здесь так
1: и что дальше?
2: Склоняться за большинство.
0: Написано, что нужно склоняться за большинством. Я не понимаю, о чем здесь говорится. Это качественно или количественно?
1: Мы все еще должны это выяснить. Мы должны выяснить. Мы должны прийти к состоянию, когда между нами нет никаких споров или разногласий, а все думаем как один. Как один человек с одним сердцем. Армения.
3: Он говорит общество,
0: народ. О чем здесь говорится вообще? Что имеется в виду под народом общества? Как понять, о чем он говорит здесь? Мы говорим десятка все время.
1: Десятка — это понятно, что это десять, да? О ней мы постоянно учим. Это наша сейчас наша цель, чтобы каждый в своей десятке пришел к постижению объединения внутри десятки. Более этого, мы не просим, не требуем и не работаем ни над чем, что выше этого, сверх этого. Потом мы будем говорить, как относиться к другим десяткам, к обществу, которое не соединены в десятке, как относиться к природе, неживой, растительной, животной, и к Творцу, который все это создал. Исходя из нашей десятки, Но это после того, как наша десятка будет правильно организована. Тель-Авив 4.
0: Мы учили в субботу об Йосефе, об его братьях, которые не хотели согласиться объединиться. Это связано с темой?
1: Да, конечно. Тель-Авив 3.
0: Рав, относительно сопротивления. Если десятка приняла какое-то решение, я думаю по-другому. И я иду вместе с десяткой. Я должен также работать над этим сопротивлением, что я и в сердце должен прийти к согласию с ними.
1: В конце концов, мы должны прийти к состоянию, когда десятка, в которой я нахожусь, она будет как один человек. Нет разногласий, все понятно, относительно понятно. По нашей ступени, да, согласно ступени. Но все находятся в согласии относительно, согласно ступени. Все относительно, но как один человек с одним сердцем.
4: Болгария.
1: Болгария.
5: Скопирав. Може би трудността в...
6: Кънира патенто безе ще пошути лагиде да тенно.
0: По всей видимости, решение проблемы тем, что можно просто выразить свое мнение, а потом десятка примет свое мнение, учитывая общее мнение. Так это работает?
1: Нет, нет. Мы выясним это в пути.
0: Хорошо, мы сейчас проведем семинар. Мы хотим выяснить, чему нас учит Рав о принятии правильного решения в десятках. Еще раз. То, что мы слышали сейчас о Раве, как правильно принимать решения в десятке.
1: Начнем. Я слышал так. Поэтому я должен принизить себя и продолжать с десяткой, даже если то, что они приняли, я противлюсь этому. У меня нет выхода. Внутри моего народа я нахожусь. Я могу продолжать выяснять все эти вещи, но я должен прийти, насколько это возможно, к решению, что я с десяткой. А иначе я мешаю ему, а не мешают.

0: мне, и мы не находимся в духовном. Я обязан согласиться сердцем и душой с десяткой, в конце концов. Да, Рав объясняет нам, как мы выше всей критики, всяких расчетов. Самое важное, что нужно быть выше всего, я хочу быть со своей десяткой в общем этом решении. Согласен или не согласен, это не важно, а важно, чтобы мы были вместе выше всего.
1: Да, здесь дело на самом деле в том, как десятка приходит к решению, и с этого момента каждый должен отменить себя перед этим решением, и десятка всегда надо мной, и все, что она постановляет, должно для меня быть законом, и если у меня есть свое мнение или ощущение, я должен найти в себе силы преодолеть собственные мысли для того, чтобы как можно больше придерживаться решений десятки. Есть здесь усилия и внутренняя работа каждого. И вместе мы даем друг другу силы отмениться и слиться с десяткой.
0: Да, я здесь тоже написал несколько вещей. Лучше ошибиться десяткой, чем быть одному правым. Творец занимается только десяткой. Если я не согласен с десяткой, то в конце концов я отменяюсь при десяткой, то в конце я согласен не просто отмениться, а тоже не просто отмениться, а согласиться с ними.
1: Да, Рав также дал духовное объяснение. Скажем, если мы говорим, мы часто слышали, что предпочтительнее ошибиться с десяткой, чем быть правым самому. Но почему это правильно? Потому что Рав сказал, что Творец заботится о десятке. И если человек в это не включен, он как бы отделен от десятки, он себя выбрасывает из системы «Адам решен». Просто не находится в ней. Так неважно, находится ли он в критике или без нее, он должен принять мнение десятки.
0: Я тоже впечатлился этим отрывком, когда Творец занимается только десяткой. Даже если десятка ошибается, то в конце концов Творец направит десятку для того, чтобы раскрыть ошибку и быстро исправить ее. Но одному нельзя выходить из десятки и говорить, что я прав, а они не правы, и из-за этого выходить. А лучше быть вместе с десяткой, пройти это выяснение вместе, а не разделяться, уходить из десятки, потому что вдруг мне кажется, что происходит не так.
1: Да, товарищи, по сути дела, сказали все, только каждый раз получать возможность отменить себя, потому что это на самом деле возможность, а не то, чтобы решения вообще на что-то там влияли. Как бы возможность просто отмениться. И также мы должны делать на конгрессе, и также на подготовке указывать на то, что отмена — это свято, а не то, что мы будем есть или вообще все решения, когда мы потом видим, насколько это все не важно. Но именно в тот момент, когда есть какое-то очень ясное мнение о чем-то, и ты думаешь, что именно так должно быть, нужно напоминать друг другу, что является целью всего этого.
0: Да, отмениться перед десяткой и стремиться быть десяткой, 10 все, когда все вместе, это желательное состояние. Постараемся прийти к этому.
1: Да, еще спросили Рава, должны ли товарищи знать, что я не согласен? Так Рав сказал, вы должны об этом поговорить. Группа должна беспокоиться о том, чтобы она была гомогенной, чтобы 10 были как 10,

0: 5, 6, неважно сколько, но группа должна знать, что все ее товарищи находятся в едином мнении. Это то, что Рабаш написал нам в статьях о десятке, которые мы уже прошли. Если вы прошли и не помните, вы должны наверняка пройти, а иначе ваше продвижение просто подвешено в воздухе. Еще одна вещь, что нам нужно прийти к единому мнению, чтобы это было мнением, которое выше мнения каждого и каждого товарища отдельно, а это мнение десятки, которое ведет нас, и мы идем вместе с ним.
1: Да, нужно на семинаре принимать правильные общие решения, все выяснения, все вопросы, которые есть для Конгресса и вообще. Товарищи должны говорить между собой, делиться всем, что каждый думает, и прийти к общему решению. Если мы проводим такой процесс общего выяснения, семинар, пытаемся принять к общему решению, то решение, которое мы приняли вместе, это духовное решение, мы приняли это вместе, включились друг в друга. Каждый прилагает усилия, чтобы выполнить это решение и почувствовать, что он отменяется. Есть много работы вокруг этого, но это исправление, это то, что должно быть, когда каждый отменяет свое желание относительно желания, которое раскроется в десятке.
0: Если я не согласен с десяткой, я должен отменить себя, а потом еще и найти в себе силы отменить себя перед десяткой. Не только физически, но и внутренне принять мнение большинства над собой и примириться с этим.
1: Да, можно сказать, что один товарищ не согласен. Это простой случай, но есть случаи, когда Рава спрашивает, треть думает так, треть думает иначе. Как тогда прийти тогда к решению? Рав посоветовал обратиться к другой десятке, тем, кто занимается десяткой. Нужно больше выяснить как раз этот случай.
0: Друзья, итак, мы видим, что тема принятия решений в десятке не только перед Конгрессом, а вином. Авиногам. Мы рады, что вы пришли уже к согласию. Мы видим, что тема принятия решений, оно актуально не только на Конгрессе десяток, а в ежедневной жизни. Просто на Конгрессе десяток есть множество решений, которые мы должны принять, и время нас подгоняет для того, чтобы мы успели все сделать, доказать место, подготовиться. Поэтому это требует от десятки войти в состояние, когда мы принимали вместо 2-3 решений в неделю, 10 решений в день. Это на самом деле непросто, как мы сложим от многих десяток, и мы получили реакции как от мужских, так и от женских десяток, с опытом и без, и так далее. И одна из самых распространенных форм вовне и также в десятках принимать решения согласно большинству. Почему? Потому что это вроде бы легче и эффективнее. Послушаем, что говорит Рав, прочитаем 7-8 отрывок, и потом посмотрим клип. Мы просто здесь хотим передать слова Рава, не более того. 7 отрывок. Давайте посмотрим вместе на экране и послушаем, что говорит наш Рав. Рав говорит так, это 2013 год. Если существует большинство, это уже не называется десятка. Десятка — это как один человек с одним сердцем. Так какое большинство может быть в ней? Десятка, которая из 10 людей, которые объединены в одном сердце, в одной молитве, как же десятка может принять какое-то решение, если часть ее не согласна в сердце? Ты не можешь сделать из себя героя тем, что ты согласен с тем, что решили товарищи, несмотря что твое желание не удовлетворено этим, нет насилия в духовном. Только из общего согласия можно принять какое-то решение в десятке, а иначе понятие десятки само по себе не существует. Все должны быть в ней как один. Теперь восьмой отрывок на ту же тему. В центре десятки должно гореть общее наше желание, которое относится к каждому и ко всем вместе. И в этом желании я чувствую, что нет меня и нет другого, а есть только мы. Вследствие этого единства мы обсуждаем, чувствуем, принимаем решения, только исходя из «мы». Я подавляю все, что называется «я», и я поднимаю и лелею все, что относится к «мы». Ощущения и мысли мои проистекают только из нашего единства, и через него, как через очки или бинокль, я смотрю на все, что в мире. И это Раф сказал в 2013-м тоже. Давайте посмотрим клип номер 3, в котором Раф относится к тому, как получает, принимает решение в десятке. Клип номер 3.
1: Как принимают решение в десятке? Когда определяет большинство, нужно согласиться?
0: Большинство — это не десятка. Большинство — это как один человек с одним сердцем. Десятка — как один человек с одним сердцем. Какое большинство может быть? Как?
1: Только если 10 вместе?
0: Я не представляю себе, согласно большинству, не называется меня, если это не все мы в одном сердце, в одной молитве. Это... И какое решение может быть принято, если часть не согласна в сердце? Всем, да, товарищи сделали, и я согласился. Он думает, что он герой. Нет. Это насилие духовно.
1: Да. То есть только есть полное согласие настоящее, то это будет решение, которое можно принять в десятке.
0: Конечно, иначе не существует понятия десятка, все мы как один.
1: Так это почти невозможно принять решение.
0: Это ты говоришь, я так не сказал.
1: Почему, например, в дирекции вы сказали 8 из 10, почему не сказали 10 все вместе?
0: Руководство дирекции — это люди, у которых есть разные мнения о проблемах, относящихся к этому миру, как вести себя. Они не принимают решения о чем-то духовном. Есть у нас много людей, которые решают, что ты будешь сегодня есть на трапезе, и каков наш распорядок дня и порядок учебы. Я даже не спрашиваю, решаем, о чем мы учимся, я даже не знаю. Я спускаюсь сюда, читаем. И то же самое со всем. Одно к другому не относится. Десятка относится только к объединению в одно целое.
1: После того, как мы слышали Рава и отрывки, и клип, давайте выясним сейчас в нашей десятке, где находится наша десятка относительно слов Рава. Что стоит улучшить нашу десятку для того, чтобы усилить объединение между нами? Есть у нас 8 минут. Еще раз, где находится наша десятка относительно слов Рава? Что стоит нам улучшить в десятке для того, чтобы усилить объединение между нами? 8 минут.
0: Мы находимся в решении большинства. Мы не находимся в состоянии, о котором говорит Рав, что мы должны прийти как один человек в одном сердце. Но мы в общем чувствуем дух десятки, и в этом направлении мы идем. У каждого есть право выразить свое мнение, но не обязательно его мнение будет решающим. Мы должны продолжать объединяться между нами, и мы очень отличаемся. Есть разные уровни обязательств, десятки — это тоже воздействует на решение.
1: Да, в основном мы находимся в ситуации, когда определяет большинство, но иногда есть, как раз я вспомнил что-то сейчас, есть состояние объединения, больше внутренней удачи такой, есть дух. В основном благодаря величию Творца, который мы даем друг другу на встречах десятки, и тогда поднимаемся немного над этим, тогда есть решение более, кажется, внутренним и из объединения. Это такое устремление, другого ничего нету. Нельзя ничего ожидать другого, кроме того, чтобы усиливать величие Творца, возвеличивать, развивать самоотмену и объединение между нами. Творец, собственно, определит, можем ли мы принять решение или нет.
0: Да, как сказали товарищи, мы находимся в решении большинства. Есть, может, даже состояние, когда все согласны. Мы должны стремиться прийти как можно больше к тому, что называется единогласно.
1: Нужно говорить об этом, нужно выяснять это, нужно молиться об этом, для того, чтобы нам удалось прийти к состоянию, когда мы сможем принимать решения, исходя из совершенства в десятке. Это требует работы, требует усилий, времени, выяснений, разговоров, притягивания света. Нужны силы, которые объединят нас, и будем продолжать нашу духовную работу.
0: То, что я успел услышать, что Рав делал различие между решениями, которые связаны с тем, что связано с этим миром, и тогда он привел пример руководства, где принимается решение. И здесь мне тоже кажется, что мы находимся в решении большинства, но в остальных вещах, которые мы принимаем решение, мы все-таки пытаемся прийти к общему духу. Мы пытались прийти к правилам семинара, говорить, дополнять друг друга. И я думаю, что наш дух — идти к общему согласию. То, что касается внутреннего, мы говорили о Конгрессе, относительно разных вещей. Постепенно мы увидели, насколько эти вещи все соединяются и восполняют друг друга. Так в духовном нужно понять, что совместное выяснение очень важно, и решение в конечном счете согласно общему духу десятки.
1: Да, решение в конце концов, как Офир сказал, это по духу десятки. Но также те 10 человек, которые принимают решение какое-то положительное, у каждого есть какой-то свой вкус, как привести это к общему мнению. И потому что мнения действительно различны, даже при любом согласии. Я согласен, но я согласен на 70%, внутри я согласен на 80%, или я согласен внутри на 100%. Каждый со своим внутренним выяснением.
0: Да, поэтому я думаю, что нет шансов на самом деле прийти к совместному решению без Творца. Потому что с помощью Творца мы приходим к чему-то совершенно новому. Не то, что мы обсуждаем, эти мнения, а просто ощущение объединения, которое над всеми этими мнениями. Это как бы новый продукт, как новое создание, которое каждый чувствует, как Рав сказал, одним сердцем и единогласно приходим к чему-то. И для этого у нас вся методика, как правильно объединяться через семинар. Семинар, по сути дела, тоже Офир сказал, что мы можем более правильно пользоваться правилами семинара, а не внешние правила, это духовные правила, когда мы производим внутреннюю духовную работу по обвинению, отмене, взаимовключению, взаимному поручительству. И так мы привлекаем Творца к этой связи нашей.
1: Действительно, сейчас перед конгрессом организационные решения были по помощью большинства, а все остальное и там контент это строится через общее согласие. Каждый добавляет свое мнение и начинает вариться такое ощущение, что есть вещи, которые десятка должна обсудить, и действительно ощущается, что в последней встрече десятки мы построили общее место, и все различные голоса в десятке, и чувствовать, что есть место для всего, о чем говорили товарищи, и мы будем продвигаться здесь, как одно тело, принимающее решение в соответствии с требованием товарищей.
0: Да, тут на самом деле есть какое-то отличие желаемого от действительного. На самом деле нужно ждать чуда, чтобы Творец больше действовал у нас вследствие обвинения, молитвы. А пока что есть решение ежедневное, есть также сейчас перед конгрессом, на самом деле. Товарищи ввели нас в такое хорошее упражнение с гораздо большим частотой принятия решений, и все-таки их нужно принимать. И пока что мы действуем, насколько можем, и как можно сильнее включить. Конечно, должны молитву надо всем, обвинение надо всем, чтобы стремиться к этим состояниям. Так и сам Конгресс, чтобы у нас была возможность быть в решении над всем, в любви, обвинении товарищей, чтобы любовь покрыла все прегрешения. Прегрешения — это именно все мнения, которые вдруг выскакивают, когда ты всегда думаешь, что ты прав. Это одно из известных прегрешений, которое необходимо покрыть любовью. Мы знаем эти состояния, когда ты наслаждаешься. Даже слышать обратное мнение, потому что ты наслаждаешься этим, потому что ты чувствуешь, что ты любишь противоположное тебе мнение, его товарища, а тебе не важно его мнение, ты просто готов для него сделать все. И это желаемое состояние.
1: Да, нужно больше работать над тем, что мы притягиваем высшую силу внутрь этих вот решений, и вещи все образуются постепенно.
0: Также напомнить о точке, которую упомянул раньше Офер, что есть организационные решения или производственные, которые нужно принять, или духовные решения, что здесь нужно все время линия такая, иногда она может быть размыта, но все-таки видеть, как на самом деле в духовных решениях мы все время стараемся соблюдать полноту десятки и принимать решения как один человек с одним сердцем, привнося Творца, первоисточник и каббалистов, чтобы решение было духовным.
1: Да, мы также видели в подготовке нашего конгрессу, нужно сделать правильное сочетание между временем, которое мы хотим спланировать эти рамки конгресса и вещи, о которых мы хотим поговорить. Мы решили, что часть времени мы посвятим таким организационным вопросам, но все-таки мы не будем пренебрегать, отодвигать наши пояснения по поводу духа Конгресса и темы Конгресса, и каждый видит величие Конгресса. Нужно постоянно давать величие и важность и цели, и также сейчас Конгресса. Если есть...
0: Хорошо, друзья, мы хотим продолжить и получить еще одно наставление от Рава, и послушаем клип номер 4, в котором Рав показывает нам, как мы должны прийти к единому решению. Клип номер 4.
1: Как принимают решение в десятке? Скажем, десятка сейчас говорит, начинающие, мы приезжаем на конгресс или не приезжаем? Или каждый решает то, что он хочет?
0: Нет. Желательно, чтобы это было единогласно.
1: Желательно, то есть обсуждают это?
0: Обсуждаем тему, понимаем, насколько это важно или нет, и нам, и общему кли, всему миру. Относительно цели, относительно всего. Записываем это вещи как небольшие итоги, а затем возвращаемся к этому, может быть, еще раз обсуждаем, потому что находимся в совершенно разных состояниях, может быть, под чуждым влиянием, хорошим или плохим, пока не принимаем решение единогласно, и то, что называется, очень серьезно, принимая в расчет все причины, обстоятельства и все результаты, и тогда приходим к решению.
1: А если после решения кто-то говорит, знаете, я понял, но я не согласен, я не думаю, что правильно, это правильное решение.
0: Тогда снова обсуждаем, но нужно прийти к решению вместе.
1: Пока все просто не почувствуют, что это их решение.
0: Иначе не принимаем решение. В духовном 10, а не 9, 9, а не 11. Нет частичного в духовном, должна быть полная авая, если мы хотим, чтобы это было совершенным. Это не под давлением, а на самом деле повторная проверка каждый раз.
1: Что важнее, результат решения или, собственно, сам процесс?
0: Процесс, процесс. А затем мы забываем о результате, о чем вообще, но пока что мы продвинулись к тому, чтобы быть вместе.
1: Мы сейчас хотим перейти к общему обсуждению, то есть на языке каббалы включение друг друга. Мы хотим послушать десятки обо всем, о чем мы говорили и спрашивали. Есть много всяких вопросов, каких-то какого-то понимания. Давайте посмотрим, что происходит у вас сейчас в десятках. Все ли совершенно? Модель ясна? Знали, или есть какие-то принципиальные вопросы, которые стоит поднять, все ли понимают проблемность, может быть, давайте поделимся, что у вас было. Мы почувствовали такую небольшую бурю в воздухе, и здесь, в зале, в мировом климе, вы приглашаетесь указывать вопросы и поделиться с нами. Патрик.
0: Да, я запутался совсем. Если есть у нас каких-то тысяч решений, десятки до Конгресса, которые мы должны принять, и любое решение, над ним мы должны сидеть и прийти как один человек с одним сердцем, так, не знаю, в моем ощущении 5.18 закончит выяснение через несколько лет. Так вот, чувствуется.
1: Спасибо, Шай. Мы пришли к пониманию после многих попыток принять решение, все это поднималось много раз, и мы решили, что для того, чтобы решить, мы приходим к решениям в нас встречи с десятки. То есть, прежде всего, мы объединяемся, ощущение, когда мы вместе, и тогда легче принять решение. В зумах очень сложно принять решение. Еще дополнительная вещь. Важно, чтобы каждый высказал свое мнение в самом начале. Даже если мне это не подходит, должен сказать, это мне не подходит. Сначала не хранить это внутри себя, а высказываться. Еще мы обратили внимание на то, что мы сейчас говорили, что есть товарищи, которые никогда не скажут. Они вот такие они. Они хотят сказать, что им это не подходит, что они как бы против духа десятки. И они хранят это в себе. И есть понимание, что люди, которые хотят чего-то и хотят вставить туда вот такое дух и впечатление, они доминантно, они давят, да, вот продавливают свое решение.
0: Спасибо. И у других десяток, если есть решение, пожалуйста, женщина 5:23, вам слово. 5:33. Спасибо.
1: Мы слышали, что Рав сказал, что дирекция проводит решение, что мы кушаем, что мы учим. У нас было выяснение в десятке, можно ли принять то, что мы слышали, и сделать, может быть, разделение, какие решения духовные и что, собственно, относится к техническим решениям. Это не первый раз мы обсуждали, и вопрос, есть ли какое-то определение, у нас есть в Небарухе какое-то определение, какие решения технические или все в десятке, это только духовное.
0: Хороший вопрос. Мы сейчас не будем на них отвечать, а хотим почувствовать друг друга. Эйаль. Хорошо, из-за множества решений, которые должно принять десятка до Конгресса, мы решили, что будем встречаться, по крайней мере, два раза в неделю вечером и посвящать этому каждый раз час. И каждой этой теме нельзя подходить, даже если это техническая тема или что-то духовное, мы должны читать много первоисточников, выяснить это, прийти к объединению, и тогда постепенно принимать решение. Это процесс. Это не что-то, только десятка встретилась и принимает решение, обсуждает. Это не так. Каждый входит в какие-то эмоции, в сопротивление, трение. И нужно войти в это из очень высокого состояния и видеть, что этот конгресс требует огромной подготовки. Москва 1, спасибо.
2: Да, у нас тоже как раз вот такая же была ситуация, такое же состояние невозможности принять общего решения. И мы просили помощи и у кураторов, и у московской группы, и пришли к разочарованию и в собственных силах, и не в собственных силах. И только когда, вот прям как Рав говорит, поняли, что невозможно прийти к единству, тогда как-то Творец раз и все это все разрулил. И это мы еще к конгрессу не начали готовиться. Так что еще все приятное впереди. Спасибо вам, дорогие Лекаем.
3: Эрез.
1: Мы пришли к пониманию, что самое лучшее быть это выяснение, это дает нам выяснение, соединение, еще круг. Но вместе с тем у нас есть дилемма. Пока что мы принимаем решение, что происходит. Кто-то что-то предлагает, он что-то хочет изменить в десятке. Сейчас мы занимаемся несколько дней, мы обсуждаем. Иногда это в месяц обсуждаем, в этот период. Вот что происходит с его предложением? Остаемся в прежнем состоянии, принимаем новое состояние. У нас нет ответа, но быть в состоянии выяснения, у нас состояние выяснения, когда просто взрывается это выяснение. Мы решили, что нужно научиться этим заниматься, это тяжело, нужно ценить это выяснение без того, чтобы это взрывалось, и мы для этого собрались. Мы говорили, и есть у нас точки такие, что мы поясняли.
0: Женщина, КБ2, пожалуйста.
3: Yeah, we don't have any solutions for you guys, but it's been an eye-opening session for us because so far we've been guided.
0: Здравствуйте, друзья. Это на самом деле было обсуждение, которое открыло нам глаза. Но мы всегда принимали решение большинством, но увидели, что это неправильно. Мы должны учиться отменять себя и должны понять, где эта тонкая линия между организационными и духовными вещами. Мы виртуальная десятка подготовка Конгрессу — это решить между организационными и духовными вопросами. Ишай, пожалуйста.
1: Да, очень практически, если в нашей десятке мы видели, что особенно перед Конгрессом нету очень много времени для того, чтобы обсуждать. Есть люди, которые ответственны за все, что необходимо на Конгрессе. Эти люди, эти пары, они, собственно, представляют решения, представляют идеи для десятки. Мы обсуждаем, и они, мы видим, что каждая пара, каждый ответственный включается, вкладывает, и он занимается всем, чем он ответственный. Это или какая-то экскурсия, или расписание, или трапеза. Это ощущается в этом вся работа, все десятки. Нужно, да, принимать решения, нужно быть, должны быть ответственны. В конце концов, все, что принимает решение ответственно, и десятка принимает за ним это решение.
0: Женщина 5. 23. Спасибо. Мы не ждем ответа, только у нас возник вопрос, и мы делимся. Что важнее, прийти к решениям, потому что немного времени до Конгресса, или прийти к одному, к единому решению за счет этого времени?
1: Да, Барух. Есть здесь обсуждение в десятке, есть 1-2 человека, которые, когда они не приходят к решению в сердце с согласием с десяткой, и тот человек, который не согласен с десяткой, скажет, что он не, скажет, он согласен для того, чтобы прийти к общему решению, и с надеждой, что, что его сердце изменится, или он скажет, я не согласен в сердце, и мы будем выяснять, пока мы не придем к полноценному 100% решению.
0: Спасибо за вопрос. Москва 3, пожалуйста.
4: Да, приветствую, дорогие товарищи. У нас два интересных решения в процессе работы появилось. Первое, что когда мы обсуждаем, да, и мы видим, что начинают порождаться какие-то противоречия, то есть первое, стараемся, чтобы этого не возникало, да, то есть, вот, но некоторые вопросы требуют противоречий, и если мы их не можем решить, то мы их на какое-то время откладываем и переходим на другие задачи, там, где мы можем прийти к согласию. А потом, когда мы приходим, тоже решается. В общем, не так, чуть-чуть отложить спорные вопросы.
0: Туда, Офер.
1: Спасибо, Офер.
5: Туда.
0: Спасибо. Две вещи. Первое. Разногласия — тоже работа больших людей, которые работают в двух линиях с экранами. Нужно пропорционально принимать эти вещи. Это не наше место, мы там не находимся. Наши разногласия — это людей нашего уровня. И у разногласий есть только одна цель — для того, чтобы привести к объединению между нами. Это единственная проверка и знак. Каждая десятка и товарищ проверяет себя. Если разногласие привело к большему объединению, все хорошо. Так нужно пропорционально принимать эти вещи на уровне, который подходит нам, и на уровне, о котором говорят учителя, учителя, то, что происходит в нашей десятке, мы и от других товарищей слышим, мы должны поработать над этим, потому что раз в месяц невозможно поработать над такой важной темой. Спасибо большое.
1: Ядидия, пожалуйста. Спасибо. Мы в десятке решили убить двух зайцев. Мы решили в десятке назначить главу десятки. Это будет два человека. Мы надеемся, что это нам удастся. Но глава десятки, они, главы, они решат, какое будет у нас распишение, какие у нас будут какие логистические решения. И это даст нам десятки время обсуждать какие-то принципиальные вещи вместе.
0: Хорошо, друзья, так давайте подведем итоги и вместе послушаем Рава в клипе номер один.
1: Как принять правильное решение как группа?
0: Только с помощью объединения, когда нет больше или меньше, все равны со всех, во всех отношениях, когда все поднимаются над личными расчетами, и только в высшей идее мы можем прийти к объятию, объединиться. То есть что является целью объединения? Находиться на более высокой ступени. Что значит более высокая ступень? Взаимная отдача, взаимное поручительство. Для чего эти взаимные отдачи и поручительства? Чтобы прийти к дающему, к Творцу. Кто знает как? С помощью советов Рава. Итак, мы соединяемся вместе. Еще раз. Это не случайное одноразовое действие, но это в каждый момент должно выполняться в человеке, и из этих точек он составляет свою линию, линию подъема.
1: Ну, хорошо. Мы, каждый пришел сюда со своим мнением, мы слышали Рава, мы слышали источники и товарищей. И давайте проведем сейчас в этом ощущении семинар, заключительный семинар. Может быть, изменилось наше мнение, может быть, какие-то, какое-то заключение. Какую-то высшая мысль. Давайте вместе обсудим, как правильно принимать решение в десятке. Заключительный семинар, пожалуйста.
0: Мы подводим итог, что и на следующей неделе мы должны будем принять много решений и будем беречь намерение, что мы хотим от этого процесса, от конгресса, от связи между нами. И попытаемся находиться в одном общем семинаре, чтобы не время давило на нас, а чтобы мы хотели объединиться и оттуда принимали совместные решения. И на самом деле мы должны пройти много состояний. Главное, чтобы вся десятка была вместе в этом процессе.
1: Я выхожу с тем, что мы должны требовать от Творца быть во всех наших обсуждениях, во всех семинарах, также в конце верить в то, что Он организует нам правильное решение, и нужно отмениться перед Ней. Я думал просто о примере, который у нас был. Мы не знали прийти в четверг перед конгрессом. Мы говорили об этом, и вдруг в один день это просто само собой как-то получилось, без всяких усилий. Все товарищи сказали, да, мы приходим. Мы провели опрос, каждый сказал, что он приходит. Почему вдруг, непонятно. Нужно просто верить в то, что это приходит от Творца, и Творец организует все эти условия, ведет нас, и нужно постоянно помнить это и просить у Него помощи.
0: Мне очень понравилось выяснение сегодня. Мне кажется, что до сих пор мне не очень-то было понятно, что организационные вопросы должны быть согласно большинству, а внутренние вопросы, как один человек с одним сердцем, должны приниматься решения. И сейчас на этом конгрессе очень ярко выражено, насколько нужно управлять конгрессом на двух уровнях, на организационном, чтобы был какой-то необходимый материальный правильный порядок, а с другой стороны, чтобы начало развиваться из-за общего ощущения, общего сердца, которое выстраивается направление, в котором мы хотим, чтобы Творец раскрыл из наших усилий по объединению, раскрыл себя.
1: Да, мое заключение в том, что я согласен с товарищами. Мы, как в чем-то мы преуспели, как говорил Дани, и в наших зумах нужно превратить этот зум в какое-то объединение, большее объединение. Обычно это происходит, когда мы делаем это по правилам семинара и не спорим, кто прав, не прав. Собственно, в этом устремление такое, чтобы превратить все наши встречи в такие встречи, например, наша встреча десятки, встреча на трапезе дает величие Творца, тогда решение правильные принимаются, более духовные. И также в каждом зуме мы попытаемся превратить его в объединение между нами. И в каждой встрече, на каждой встрече мы постараемся принять более правильные решения.
0: Мой итог, что мы должны продвигаться со всеми вопросами Конгресса, и с Божьей помощью будут ситуации, когда нужно будет принять решение, примем их.
1: У меня был вопрос по поводу решения духовных. Принятие духовных решений нужно выяснить, что, собственно, это, что это за духовные вещи, о которых мы должны принять решение единогласно. Что это, собственно, такое? Чтобы это было четко и понятно, что должно быть единогласно, а что такое какие-то организационные решения. Как результат этого у меня возник вопрос. Мы много раз выясняем Zoom в течение дня, и выясняется, что не все могут участвовать. Как можно тогда принимать такие решения? Вообще, как получается, что мы принимаем там решения, которые как бы духовные?
0: Да, есть много вызовов и ситуаций во всем этом принятии решения. То, что важно, не бояться разногласий. Разногласия — это часть выяснения духовной цели. И был когда-то школа Шамай и школа Гиле. Один говорил одно, другой обратное. И тогда они понимали, что их разногласия во имя небес, и можно выяснить цели, они на одном пути, благодаря принятию мнений каждого, всех товарищей. И поскольку у нас нет четкого ясности, что такое духовное решение, но когда мы говорим об этих темах, как готовить к уроку, как мы проведем совместные семинары, есть много выяснений, в котором есть много из духовной связи.
1: Да, все еще остались вопросы, что такое организационное решение или неорганизационное, как, собственно, начинать эти принятия решений, как это от 3-5 лет нужно прийти к решению. Ну, мы будем продолжать, и исходя из опыта, мы будем получать ответы. Я чувствую, что это самое важное для этого весь конгресс, для того, чтобы мы научились. Это не просто принимать решение, это объединение, духовное объединение. Чтобы мы получили такой опыт, первый раз духовный опыт. Настоящий.
5: Лидов Казашилак Дулама.
0: Мне как раз большой вопрос, есть организационное или нет решение. Это очень тонкая граница, но, по моему мнению, если относиться к каждому решению как к возможности объединиться над ним. С другой стороны, может быть, немного больше расслабиться. Когда есть много решений, мы можем оставить всевозможные решения, которые можно просто поставить ответственно, и все. Был пример на этой неделе, мы приняли какое-то решение, два товарища подготовили что-то важное для десятки, и все согласились, да?
1: Да, снова мы повторим, что мы хотим выше всего притянуть Творца в связь между нами, и что прежде всего, чтобы он был бы тем, кто организует нам все наши мысли, направление мысли и дух в десятке. Друзья, действительно, тема пробуждает сердце каждой десятки. Это самое важное, чтобы мы были в одном едином процессе. И мы попытались ухватить эти основные слова Рава из клипов и отрывков. И то, что мы слышали сейчас вместе, так мы хотим передать это вам. Главное первое. Принятие решения — это средство для большего объединения в десятке. Второе. Прийти к решению вместе единогласно. Третье. Лучше ошибиться вместе, чем быть одному правым. Четвертый приз. Тот, кто не принижает себя перед десяткой, отключается от Творца. Пятое. Объединение прежде того ощущения, что я прав. Шестое. Принятие решения — это средство для большего объединения в десятке. Седьмое. Принятие решения подходит только, когда объединяются между нами на трапезе, на Ишват Хаверим и так далее. И, Дуди, теперь ты. Друзья, я хочу представить вам сейчас немного на сайте Каббала Медиа, как мы с ним работаем. Обратились к нам товарищи, подруги, десятки, и попросили понять, как мы используем сайт. Мы видим, у нас есть сайт конгресса. Это, видимо, ваша домашняя страница. Вы гуляете по сайту, да, и сейчас я должен включить еще одного товарища, скажем, урок на десятки или какой-то контент, скажем, с 4 до 6 у нас есть урок на тему брит в десятке, союз десятки. Я должен что-то перед этим уроком дать какие-то отрывки. Я не знаю, как работать с этим сайтом. Это очень интуитивный сайт, можно начинать и увидеть, как это все написано. Давайте пройдем это все вместе. Посмотрите на сайт, я его сейчас показываю на иврите. То же самое есть на английском. Посмотрите, есть меню с правой стороны. Там написано отрывки каббалистов. Когда нажимаем, нам есть все файлы, в которых есть цитаты. Любое слово, которое я здесь напишу, здесь написано свободный текст поиска, я напишу на иврите, потому что это то, что мы хотим сейчас. И с левой стороны я принимаю много результатов, брит, десятки, брит, соли и так далее. Если я зайду внутрь в этот линк, я получу здесь, собственно, собрание всех этих отрывков. Что еще? Я хочу сейчас найти, допустим, статью, не отрывки. Я возвращаюсь на домашнюю страницу, я пишу наверху в строке поиска брит. Я вижу все эти статьи, которые здесь у нас появляются, Рабаш, Рашби и другие статьи. Если мне нужны, допустим, еще статьи, я нажимаю на поиск, я получаю все эти результаты здесь. Я получаю все результаты, которые занимаются словом «брит», «союз». Скажем, здесь

0: сталкивается по свойствам с желанием отдачи, человек находится в неведении и скрытости от святости. И об этом тоже не спрашивают. Почему создал Творец природу стыда? И почему сотворил Он так, что ветвь желает уподобиться своему корню? А все это потому, что не положено спрашивать о том, что было до начала творения. Кли творения — это желание получать наслаждение. А до того, как было создано желание получать, нам еще не о чем говорить. И это кли мы относим к Творцу. То есть нам не нужно работать над этим кли. А каждый созданный человек, если он не испортил кли, то это кли совершенно. Это значит, везде, где желание получать видит, что есть место, откуда можно получить наслаждение, оно немедленно туда бежит. Тогда кли, которое называется желанием отдавать, вызвано тем, что человек желает достичь подобия по форме с Творцом. А поскольку это кли мы относим к творениям, то есть человек должен сделать это кли, потому что творение желает подобия по форме, поэтому на человека возложено это сделать. И как сказал это отец мой и учитель о стихе, который создал Творец, чтобы делать. Это значит, что он создал кли, называемое желанием получать. А делать относится к творениям. И они должны сделать кли, называемое желанием отдавать. И оно не существует со стороны природы, созданной Творцом. А он начал творение в качестве желания получать. А вы, то есть творение, должны сделать желание отдавать. Поэтому, когда человек должен работать ради отдачи, это иная природа, чем та, с которой человек был создан.
1: Поэтому все, что человек должен делать в работе Творца, он должен сделать кли, чтобы это было действие противоположное тому кли, с которым был создан человек. А когда человек начинает входить в работу по отдаче, он еще не чувствует, насколько его желание получать мешает ему в работе на отдачу. И это является исправлением, чтобы человек не видел истины, меры зла, которые есть в нем. Ведь, несомненно, если он видит свое зло, он убежит от работы и даже не захочет начинать эту работу. Поэтому Рамбам говорит, что сначала нужно приучить человека сначала к лолишма, пока не умножится его знание, и он не накопит достаточной мудрости, тогда раскрывают им лишма, то, что называется ради отдачи. Следует знать, что то, что человек находится под властью желания получать для себя, называется египетским изгнанием, потому что когда входит в эту работу, ему постепенно раскрывают свыше величину власти зла над ним, как сказано, «Застанали сына Израиля от работы». То есть работу по отдаче, когда они начали исполнять ее, они увидели, что они не способны делать эту работу, потому что египтяне властвовали над ними. И они увидели тогда, что они не способны выйти из египетского изгнания, и только Творец может вывести их. Это называется чудом, ибо все, что человек не может сделать своими силами, а может только благодаря помощи свыше, называется чудом. И это чудо выхода из Египта. И следует знать, что когда человек хочет... Следует знать, что когда человек хочет достичь слияния с Творцом, у него есть подъемы и падения. И порядок —

0: таков, что во время падения, когда человек приходит в состояние отчаяния, иногда он приходит к состоянию, что он сожалеет обо всем, в чем прилагал бескорыстные усилия. Это называется, что он раскаивается в прошлых благих делах и хочет вообще убежать от работы Творца. И вдруг он получает пробуждение свыше, и получает жизненные силы и стремления к работе. И забывает вообще, что когда-то у него было падение. А он доволен подъемом. Тогда человек не может насладиться от подъема больше, чем то, насколько он находился под властью зла во время падения.
1: Следует знать, что изгнание, когда человек ощущает, что он находится в изгнании, измеряется не самим изгнанием, а ощущением зла и страданий, которые он испытывает от того, что находится в изгнании. И тогда, когда он страдает от того, что пребывает под властью поработителей, когда вынужден делать все, что они требуют от него, и у него нет никакой возможности сделать то, что он хочет, а он вынужден служить и реализовывать все, что народы мира, находящиеся в теле человека, требуют, и у него нет никаких сил изменить им, в соответствии с мерой страданий, которые он ощущает и хочет сбежать от них, в этой мере он может насладиться освобождением. И как мы видим потому, что сказано о рабе еврее. Если купишь раба еврея, 6 лет он будет служить, а на 7-й выйдет на свободу без выкупа. И, разумеется, раб должен быть рад тому, что выходит на свободу и уже может собой распоряжаться, и над ним нет никакого господина. В любом случае, мы видим, что Тора говорит, а если заявит раб, что «я люблю господина своего, и жену свою, и детей своих, не выйду я на свободу». Мы видим, что существует такая реальность, когда человек хочет остаться рабом. И вместе с тем сказано «и помни, что рабом ты был в Египте». Это значит, что быть рабом плохо. И все равно есть иногда такое, что человек хочет остаться рабом. Если так, то почему сказано «и помни, что рабом был ты в Египте»? А кто говорит, что быть рабом так уж плохо? Ведь есть люди, которые хотят быть рабами, как сказано выше, что раб сказал, что любит своего хозяина. Но изгнание — это согласно страданиям и боли, которые ощущаются в изгнании. В этой мере мы можем получить радость от освобождения. И это как свет и кли. То есть переносимые страдания от чего-либо — это килим, в которые мы можем получить свет, если освободимся от страданий. Поэтому в египетском изгнании говорит Писание «и помни, что рабом был ты в Египте». Это означает, что быть рабом настолько плохо, что в Египте народ Израиля ощущал страдания. Поэтому говорится «помни», то есть необходимо помнить страдания, которые перенесли там. И тогда есть место радости при освобождении из Египта.
0: А там, в Египте, Писание говорит, «И также услышал я стенание сынов Израиля, которых египтяне порабощают, и вспомнил я союз мой». Получается, что в Египте, когда они были рабами, как сказано, рабами были мы у фараона в Египте, поскольку испытывали страдания, и также говорится, что и застонали сыны Израиля от работы, поэтому нам дана заповедь помнить о Египте, как сказано, чтобы помнил ты день твоего исхода из Египта во все дни жизни твоей. И сказано,